0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Это программа «Пит-стоп». Вы заехали сегодня к нам. И у нас в студии сегодня Богдан, Наташа, Надежда и Сергей. Я не хочу взрослеть. Об этом мы сегодня поговорим. Что такое взрослость? Что такое быть взрослым, стать взрослым?
3: Не знаю, мне кажется, каждый ребенок вот смотрит на своего родителя и думает, а, какой он крутой, он такой взрослый, я тоже хочу быть похожим на него, таким же взрослым.
2: Или на старшего брата или сестру. Ты считаешь, что взрослый человек не может жить в таком состоянии, удивляться?
4: Ну, у них этого мало, потому что у них столько забот, а мне хочется, чтобы вот со мной всю жизнь, вот каждый день рождения, я только бы не быть взрослым. И вот даже есть люди, которые, я желаю тебе не взрослеть, и я такая, спасибо.
5: Раз вот так принято, я теперь должен пойти взять эту ответственность и обременять себя что-то этим. Я, может, не хочу, я спокойно себе поживу с той ответственностью, которая у меня сейчас есть.
2: По мнению большинства россиян, сегодня молодые супруги стараются отложить рождение детей на более позднее время. Демографы уверяют, что такое решение свидетельствует о незрелости современных мужчин и женщин стать взрослыми. Инфантилизм называют пороком 21 века. Инфантилизм. Не знаю, встречались ли вы с таким термином или нет. Сегодня вот будем об этом говорить. И первый вопрос, который я хотел бы вам задать, ребят. Скажите, что значит быть взрослым? Сразу заикнулись Наташа и Надя. Поэтому давайте Наташа, а потом Надя.
4: Ну, взрослый человек – это человек, который уже сформировался, так скажем, у него уже есть какая-то такая сформированная ответственность, он уже увереннее себя ведет в какой-то той или иной ситуации, с ним как-то спокойнее, можно положиться на него, он, как правило, чаще всего серьезный, смотрит на все адекватно, в общем, такой вот взрослый человек, стандартный. Ну, лично для меня.
2: Так, Наташа,
3: Надя. Мне кажется, взрослый человек – это не обязательно серьезный, такой вот взвешенный. Мне кажется, это больше человек, который действительно всегда берет на себя ответственность. То есть он что-то делает, и он понимает, что вот здесь я ответственен, здесь я, может быть, поступил неправильно, я должен исправить. Вот этот человек, я должен его защитить или еще что-то. Ставит перед собой цели, которые достигает, но не обязательно серьезный. Может быть, и веселый вполне.
2: Он может там какой-то целый день там где-нибудь тусоваться, где-нибудь играть и селиться, но на следующий день он помнит, у него звонит, что он должен быть серьезным.
3: Ну, вполне он решил, что этот день – это мой день отдыха.
2: Мой день отдыха. Хорошо, девочки, спасибо, Богдан.
5: Ну, вот я согласен, в принципе, с тем, что взрослый человек – это уже такой, как вот отсеянный какой-то песок, да, когда уже уходит вот эта всякая мишура, ну, что-то такое, может, детское или еще что-то, остается именно уже чисто вот, ну, размышления какие-то там, ну, там, ум, да, как бы, ну, знает, как поступать где, вот, но в основном я думаю, что взрослый человек сейчас определяется возрастом, просто вот, например, вот, там вот даже скажут тебе, вот ты что вообще этим занимаешься, ты же уже взрослый человек, даже вот так вот говорят.
2: Там, хотя каким возрастом? Ну, как сейчас, какого возраста взрослый человек уже считается взрослым?
5: Это говорят, на самом деле, в любом возрасте. Тебе 22, ты чего этим занимаешься? Ты уже взрослый человек. Тебе 45, ну ты же взрослый человек.
2: Тебе 13, взрослые люди. Ты еще балуешься. Тебе 13, ты уже взрослый мужик.
4: Так всегда будут говорить
5: 70. А в 7 лет тоже говорят, ты же уже взрослый, не надо там вот это. Но в душе люди по-другому взрослеют, и поэтому как-то, ну, человек может выглядеть сурово, как взрослый, там какой-нибудь бородатый байкер с татуировками, а он может, не знаю, прийти домой и с щенками там валяться, не знаю, радоваться жизни.
3: Ну почему взрослый человек не может там с щенками валяться?
2: Хорошо, ну, вот мы,
5: ну,
2: вы сказали...
5: Я и говорю, что он, в принципе, может, но это, ну, это как бы...
3: Ну, может быть, он душевно тоже взрослый, но щенки-то тут при чем? Щенки
2: хорошие.
5: Ребят, вы сказали
2: свое вот какое-то мнение со стороны, а теперь я хочу, чтобы мы все-таки на своем примере лично сказали. Скажите, вы когда-нибудь хотели стать взрослыми? Было у вас такое вот непреодолимое желание? Ну, все, меня считают детьми, ребенком, я хочу стать взрослым уже, я хочу повзрослеть. Было такое?
4: Да, было. Все детство, наверное. Всегда хотела, чтобы я была взрослой, взрослой, взрослой. Но, если честно, это, мне кажется, у всех так, подростков особенно.
2: Да, конечно.
4: Я уже все знаю, я уже так, не надо мне тут, пожалуйста.
2: Я сам,
4: вот это, да, да. А потом, когда это уже... Ну, выросла, я такая, нет, пожалуйста, я еще маленькая, я не хочу этого делать. Я не хочу звонить дяде и там что-то обсуждать, ну, там, не знаю, устраиваться на работу, я не хочу, не знаю. Хотя нет, вот как раз с работы мне, наоборот, нравится работать, и я, наверное, лет с 15 уже вот работаю. Даже
2: то
4: раньше.
2: Есть, ну, ты боялась, не хотела чего, каких-то таких... стрессовых ситуаций, которые связаны с этим,
4: да,
2: взрослым.
4: Где надо,
2: да?
4: Вот,
2: а мне нужно что-то
4: особенно
2: решить.
4: Выбор делать. Ой, это вообще.
3: Не знаю, мне кажется, каждый ребенок вот смотрит на своего родителя, думает, а, какой он крутой, он такой взрослый, я тоже хочу быть похожим на него, таким же взрослым.
2: Или на старшего брата или сестру.
3: Или на старшего брата и сестру.
2: В данном случае у тебя есть старшая сестра, Надь. Ты как-то хотела быть похожа на нее?
3: Ну, мне кажется, в детстве, ну да, я хотела, мне кажется, любой ребенок в детстве смотрит на взрослых и думает, вот тоже хочу быть взрослым, таким же крутым, со мной будут считаться там и так далее.
2: И ты хотела тоже?
3: Я тоже,
2: и
3: конечно, хотела. Ну, сейчас отчасти...
2: Да, обстоят дела у тебя в этом плане.
3: Ну, отчасти все равно есть люди, которые тебя воспринимают все-таки как ребенка, потому что они тебя видели как ребенка всегда. И поэтому, несмотря на то, что, может быть, у тебя как-то изменились мысли, может быть, ты что-то понимаешь в своей жизни, тебя все равно воспринимают как ребенка, как будто, ну, как бы... Ну,
5: это родители, да?
4: Ну, не только родители. И недавно мне это, в больнице я была. Ну, девочка, давай, проходи, давай. И папа стоит и смеется. Я думаю, ну, конечно, девочка. Хотя мне было приятно, удивление. Ага. Лет в 14 меня бы это обидело.
5: Ага. Ну, пожилые люди часто говорят, типа, сынок там...
4: Нет, нет, ну, они имеют в виду, что я как бы маленькая.
2: Или мама до сих пор называет меня солнышком, да? Да ты уже
5: это
2: там,
5: же мама, это же родители, нормально. Но вот, например, на моем примере у меня был период, когда мне хотелось, ну, как бы повзрослеть. Это когда в семье тебя там ограничивают, в принципе, разумно. Но ты этого не понимаешь. И, ну, просто вот я вот через 3 года я вот уеду.
2: Хочется
5: и вот
2: свободу.
5: И я буду вот свободу. Это делать. Да, вот и только вот, ну, наверное, вот в этом как-то, ну, такая вредность какая-то, что ли, или какая-то самореализация, или что. А так, ну... В принципе, никогда не хотелось там быстрее отрастить бороду и...
2: Вот вопрос такой.
5: Валяться щенками.
2: Давайте опять еще более узко пойдем. Да, на данный момент. Считаете ли вы себя взрослыми? Богдан, давай начнем с тебя. Считаешь, что ты взрослый человек?
5: Нет.
2: Со всем тем, что к этому, так скажем,
5: я,
2: должно
5: я просто на пути вот обычного взросления, наверное, и все. Я не считаю себя ни ребенком, ни каким-то прям супер взрослым. Просто, не знаю, я даже как-то не задумываюсь, ну, вот, об этом.
2: Даже не задумываешься. Но считаешь, ну,
5: просто,
2: что
5: просто,
2: еще
5: просто
2: не взрослый,
5: все идет своим чередом. Зачем думать, что сейчас так? Я на сколько сейчас процентов взрослый? Надо вот еще 2% дотянуть, и тогда еще можно пару месяцев жить.
2: Ну смотри, вот сказали перед этим мы немножко о критериях взрослости, да? Это принимать решения, ответственность, это уметь ставить цели, достигать. Что еще было, девочки, вы говорили, тоже ты, Богдан. Это определенный возраст, ты сказал, да? Что примерно в возрасте, когда люди говорят, что

0: вместе еще раньше, может быть. Вот. Но, тем не менее, у каждого свой этап жизни, у каждого своя ответственность. Вот. Каждый с ней справляется.
1: Хорошо, Наташа, ты можешь сказать про себя, что ты взрослый?
2: Наверное, скажу банальную вещь, но я очень не хочу сильно становиться быть взрослым, потому что я очень люблю наблюдать за людьми, и вот, в частности, за взрослыми, я смотрю на этих людей, я вижу, что они как планктоны. У них такая стандартная жизнь, у них, ну, семья, работа, отдых там, он такой тоже банальный. Но очень редко, когда люди занимаются чем-то необычным, очень мало своего хобби и всего вот этого. Но это все пропадает, это понятно, почему, ну, тяжело этим заниматься, когда у тебя столько всего. И вот эта ответственность, которая на них. Ну да, быть ответственным человеком – это хорошо, но когда ты до жути вот такой, не знаю, я вижу, что очень часто взрослые грустят, и они... Вот жизнь идет, и она идет. А для меня хочется, чтобы каждый день он был каким-то необычным. Это, конечно, зависит еще от самого человека, но я считаю, что когда ты немножко такой вот больше в душе ребенок, ты удивляешься каждый... Ну, взрослые очень мало удивляются. Их очень сложно чему-то удивить, и вообще это такая тема. А мне хочется удивляться даже, я не знаю, бабочке, которая мимо меня пролетела. Я вот до сих пор каждому котенку на улице, я такая, какой же ты прелесть.
1: Ты считаешь, просто, что взрослый человек не может жить в таком состоянии, удивляться?
2: Ну, у них этого мало, потому что у них столько забот. А мне хочется, чтобы вот со мной всю жизнь, вот каждый день рождения, я только бы не быть взрослым. И вот даже есть люди, которые... Я желаю тебе не взрослеть. И я такая, спасибо, взаимно.
3: Я как-то немножко по-другому все равно это воспринимаю. Мне кажется, это больше, вот, когда люди вот такие грустные, унылые, все в делах, это не скорее взрослость, а именно когда человек погряз в этой рутине. А мне кажется, вот реально взрослым человеком, вот я бы хотела стать, сейчас я не считаю себя взрослой, потому что я еще не испытала очень многих вещей, как, ну, не вся ответственность за мои поступки еще пока лежит на мне. Но мне кажется, это с течением времени постепенно это будет. И это на самом деле очень интересно, потому что новые проблемы, новые трудности – это как игра. То есть если это воспринимать вот так, это становится, наоборот, интересно. Ты, не знаю, если действительно не погрязать в этой рутине, то, мне кажется, такого не будет. Ты действительно будешь делать выбор, быть ответственным.
1: Ты будешь и взрослым.
3: И взрослым, и радоваться, и смотреть на окружающие, радоваться бабочке.
0: Ну да, ну по большому счету даже ребенок, который, в принципе, он не взрослый, он тоже может погрязнуть в этой рутине, да?
3: Да.
0: Потому что школа, музыкалка, художка, уроки, сон, школа и так далее, как бы. Это не делает его, в принципе, взрослым, потому что, может быть, его родители заставили туда пойти.
2: Он говорит, это зависит от человека.
0: Да, просто, ну...
1: Ребята, я хочу сейчас немножко нас переориентировать. Есть такая проблема сегодня в наше время. Я ее озвучу, когда прочитаю небольшой отрывок из книги, которая называется «Важные годы 2030». На протяжении сотен лет юноши и девушки после 20 переставали быть детьми и сразу же становились мужьями и женами. Однако сейчас возраст от 20 до 30 лет стал для молодых людей временем неопределенности. Массовая культура чрезмерно сфокусирована на этой возрастной категории 20-30, подавая ее как годы беззаботности, когда от жизни необходимо взять все сполна. В итоге юноши и девушки выглядят старше, а взрослые люди – моложе, что превращает взрослую жизнь в один длинный период 20-летия. В итоге человек ведет один и тот же образ жизни и придерживается одних и тех же взглядов с юности до самой смерти. Вкратце, о чем говорит автор. Проблема сегодня нашего времени, что люди до 30, так скажем, еще не хотят взрослеть, они хотят оставаться молодыми, но хотят иметь все привилегии взрослых, которые имеют взрослые, то есть быть свободным, сам принимать решения, жить с кем им хочется, тратить деньги с кем им хочется, но оставаться вот молодыми, не взрослеть. А люди, которые взрослые, они, так скажем, наоборот, хотят вернуться вот в этот возраст, продлить еще молодость, которая вот у них еще, это, чтобы не быть обремененным ничем и так далее, не работать даже иногда, да, то есть так, чтобы кто-то его обеспечил. И молодость у нас, вот этот процесс растягивается во всю жизнь. То есть эти стремятся туда, но хотят остаться здесь, те стремятся вернуться сюда, и получается у нас вот расширяется этот момент юности и невзросления.
0: Но, в принципе, скажите, что это плохо, что ли?
1: Плохо это или хорошо?

0: хорошо, палка и чем это чревато?
1: Концах, наверное.
0: Палка двух конца.
1: Потому что действительно, когда человек, он избегает вот этой ответственности, избегает взросления, принятия решений, то это ненадежный, как правило, человек. И в какой-то ситуации, а такие ситуации, они бывают, когда ты нуждаешься в этой помощи, нуждаешься уже в здравом смысле, его нет. Просто человек либо уходит от ответственности, либо он делает еще хуже.
0: Тем более, если этого человека семья, дети, жена, которые хотят, чтобы он как мужчина, например, да, если мужчина говорит, чтобы он принял решение в данном случае, а он просто не хочет этого делать, да?
1: Семья, нужно жертвовать еще чем-то. И вообще это целый такой механизм. И, я считаю, к этому механизму уже доет.
0: В принципе, последствия раз-таки вот этой ситуации, о том, что люди стали выходить замуж, да, создавать семьи уже после 30. То есть зачем до 30 себя обременять, когда можно надо брать из жизни все, а некоторые даже уже к 40 годам, да, и знаю, что в Европе сегодня это нормальное дело, в 40 лет жениться или выйти замуж.
1: Ну, они же все равно, я так поняла, они очень часто сейчас гражданские браки стали. Но это тоже.
0: Последствия также гражданские браки. Опять же, нежелание брать на себя ответственность за человека,
1: потому что
0: вы в любой момент можете, расстаться. Надя, ты что-то хотела сказать?
2: Я, в принципе, хотела сказать то же самое, потому что, мне кажется, эти люди просто боятся брать ответственности. Вот так же, как если ты закопаешься в рутине, тебе она покажется: о, нет, уберите ее подальше. Потому что они не понимают всю суть, потому что те удовольствия, которые ты хочешь приобрести, они приходят и вместе с ответственностью. А человек, который не хочет взрослеть во взрослом возрасте, уже можно сказать взрослым, он просто боится этой ответственности.
0: Он хочет получить удовольствие, но не брать ответственность.
3: Какие проблемы, если я не хочу сейчас брать эту ответственность, я могу просто спокойно себе жить дальше. Почему я, раз вот так принято, я теперь должен пойти взять эту ответственность и обременять себя, что ли, этим? Я, может, не хочу. Я спокойно себе поживу с той ответственностью, которая у меня сейчас есть. Но не хочу сейчас жениться. Значит, почему я должен сейчас это делать?
2: Так а получить удовольствие ты уже хочешь?
3: Нет.
2: Проблем, в принципе, нет. Но мы сейчас как раз-таки обсуждаем тех, которые вот эти фиктивные браки.
3: Которые, по сути говоря, обходят, да, как-то?
2: Да, они пытаются уйти от этой ответственности, продлить свою молодость.
1: Ты не имеешь к этой ответственности никакого отношения, то ладно, не женат,
0: браки. Да, а если ты уже вошел в этот, так скажем, круг ответственности, в этот период, когда ты должен уже брать на себя решение принимать и так далее, ответственность за этих людей, то здесь в любом случае уже пути обратно нет. Знаете, я, честно говоря, хотел сказать свое мнение относительно того, как в жизни людей это происходит. Конечно, со временем меняется культура, меняются люди. Если мы читали, что раньше люди до 20 должны выходили замуж, женились, потому что это действительно нужно было, необходимо было. Такое время было, что в семье ты мог выжить, зарабатывать вместе, там муж помогает жене и так далее. Если ты до 20 не вышла замуж, девушка, да? То ты осталась одна в девах, и ты не сможешь себя прокормить, и так далее. Люди стремились к этому. А и раньше проблемы были такие, война, была Вторая мировая война. Отцов забирали из семьи, отцы умирали, дети оставались одни или сиротами, или мамы в домах, И приходилось как-то крутиться, и дети брали уже с 14 лет на себя ответственность за своих младших братьев, сестер. Они шли работать и так далее. Сегодня время поменялось. Сегодня, даже не выходя замуж, не женясь, можно спокойно жить хорошо, припеваючи, самой зарабатывать где-нибудь, и так далее. Парни могут тоже, опять же, браки гражданские, ты можешь, даже не живя в браке, просто, получать все удовольствия от этой взрослой жизни и не беря на себя ответственность.
3: Это все обстоятельства. Тогда началась война, так пришлось. Сейчас начнется война, тоже сейчас придется так же.
1: Но ты сразу в воду не войдешь. Очень непривычно.
0: Хотел больше именно к своему опыту привести. Где-то в 23 года, мне сейчас 28, где-то 23 года у меня такое появилось огромное желание дарить любовь или быть с одним только человеком. Если до этого у меня было желание, дружба со всеми, ребята, девчонки тоже, общаться, дружить, не с таких связей, например, не приближать себе близко человека, чтобы не брать эту самую ответственность, но где-то в 23 года, и мне кажется, это в любом случае возникает когда-то у всех, тебе уже хочется не зря Бог сказал, что двое станут одной плотью, и это задумано, что человек неполноценен, когда он один. Это вообще касаемо брака мы больше говорим, да? То есть мне захотелось именно с одним человеком быть. И тогда у меня появились желания, стремления найти того самого одного человека. И к 26 годам я нашел, и я понял, что если бы я вот этот период, опять я его закрыл себе, запустил, я не стал, так скажем, себя обременять, я также общался с другими, я не ответил бы этому своему чувству, дарить любовь только одному человеку, связать с ним жизнь и стать одним целым, да, то, может быть, оно у меня бы прошло, по-любому прошло, и дальше я бы жил так и один, и радовался жизни вот так вот со всеми, не принимая вот эту ответственность. Но когда я уже понимал, что отношения там уже с девушкой, да, заходят далеко, и что уже движется к семье, все, я понимал, что я уже надо, так скажем, отбрасывать все вот эти вот мысли о том, что будь как будет. То есть ты должен планировать, ты понимаешь, что это все не просто так, и что оно должно идти, и есть свои определенные стадии. Вот, конечно, мне уже нравилось, я уже 20 лет был взрослым, там где-то на 19 я там не зависел от родителей, если мы говорим о финансах, тоже это на самом деле, как Надя говорит, это интересно и это важно, особенно для мужчины. Вот, поэтому я говорю, что все равно в любом случае есть определенная стадия, когда тебе нужно принимать решение, становиться взрослым или нет. И если ты ее переступишь и как бы просто, так скажем, пойдешь дальше, не будешь об этом думать, то оно и забудется, и ты дальше будешь жить, так скажем, на эту стадию тебе все равно когда-то
3: придется. То есть ты хочешь сказать, что нужно работать, как бы, и не нужно все оставлять на самотек, то есть обязанности сами ко мне придут. То есть
0: на самотек никогда не должен. Да, ты должен сам ставить цели, ты понимать, что твоя жизнь коротка, и ты когда-нибудь к этому придешь, ты должен ставить цели и понимать, когда ты примешь это решение, когда ты там устроишься на работу, когда ты примешь решение.
3: Станет поздно.
1: Это будет формировать в тебе такой очень правильный характер, который тебе во многом будет потом способствовать в этой жизни.
0: Сегодня очень много людей, живя уже в семьях, до сих пор еще не поставили себе план, когда они станут взрослыми. Они, даже будучи с детьми, они приходят домой, играют в игрушки. Я знаю, многие, у меня есть знакомые, которые действительно, они просто живут в разных комнатах с женой. Она там играется в компьютере, он здесь. Ребенок там где-то тогда плачет, они даже иногда его не слышат. То есть определенно, и, ну, то есть они просто...
3: Но они не готовы, наверное, были тогда, что ли? Они просто по глупости
0: какой-то? Наверное, были не готовы.
3: Потому что если ты на это ответственно идешь, как бы планируешь заранее, то, ну, как бы, если мозги на месте, должен это все понимать. Да ведь?
0: Следует подвести итог сегодняшней программе. Во всем всегда есть мера. В Библии есть хороший стих: «Всему свое время и время всякой вещи под солнцем». Конечно, это время меняется, но я думаю, что нам всегда нужно задуматься о том, когда нам нужно принимать уже решение, становиться взрослыми, потому что рано или поздно это стоит сделать. В конце хочу привести несколько стихов из Библии. «Будьте как дети. Слова ваши будут «да», «нет», все остальное от лукавого». Еще мы стих говорили здесь: «Всему свое время». И последнее: «Веселись, юноша, в дни юности твоей, но помни, что за все это придется отвечать перед Богом». Я вам желаю, дорогие друзья, чтобы вы стремились к тому, чтобы быть взрослыми, на данный момент жили тем, что вам дает Господь, и не боялись брать на себя ответственность, когда это предстоит вам сделать. Планируйте свою жизнь, пожалуйста, не оставляйте все на потом, не оставляйте все на самотек. Просите у Бога мудрости, чтобы Он вас в этом благословил. Пока.
3: Пока.
0: Пока.

0: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Виталий Киссер.
1: Дорогая церковь, все, кто в офлайн и все, кто в онлайн. Два приходится слова таких произносить после пандемии. Я помню, в 92-м году я был на программе Джона Картера. Наверное, многие из вас тоже были на этой программе. И там я получил Библию. Помню, Ветхий Завет был отдельно, вот такой толщины, и Новый Завет отдельно был. Помните, да, было две книги дарили, Ветхий и Новый Завет. Ну и, конечно же, когда я получил Ветхий и Новый Завет, вот в таком формате Библию, я ее стал читать. Ну вот, получается, что с 92-го года чтение Библии для меня, ну, стало таким, ну, не то что дисциплиной, а какой-то такой нормой жизни, части моей жизни. То есть я без этого как бы не мыслю. Ну и изучая Библию очень внимательно, я стал замечать, что в Священном Писании есть иногда какие-то несостыковки. Ну, один евангелист, например, говорит одно, другой евангелист немножечко по-другому эти события описывает. Ну и, конечно же, эти моменты, они иногда смущали. Я не понимал, почему вроде бы так. Вроде Библии, Слово Божие, да, не должно же быть каких-то несостыковок, не противоречий. Но, тем не менее, мне это было очень интересно, и я до сих пор, изучая вот так Священное Писание, иногда ищу специально какие-то несостыковки, потом размышляю, почему они вообще есть в тексте. И какой смысл вкладывали те или иные авторы, когда они писали тот или иной отрывок и эти слова, почему они, так сказать, между собой не договорились. Но я не об этом сейчас. Когда я учился в Заокской духовной академии, сейчас он называется Заокский адвентистский университет, то на одном из предметов, если не ошибаюсь, по-моему, предмет назывался «Синоптические Евангелия», это три Евангелия. Евангелие от Марка, Матфея и Луки, вы знаете, они называются «Синопсис общий», да, от того, что они, ну, вместе идут. Если Евангелие от Иоанна смотреть, то это Евангелие, оно немножечко отличается от всех трех Евангелий. И вот на этом предмете преподаватель задал очень интересную задачу нам. Попробовать изучить отрывок и сравнить этот отрывок в трех Евангелиях. То есть в Евангелии от Матфея, Марка и Луки. Посмотреть на них и посмотреть, в чем отличие, чем они отличаются друг от друга, и ответить на вопрос, что каждый евангелист хотел сказать. Очень интересное занятие, кстати, тоже рекомендую всем, кто вообще читает Библию, изучает Библию на серьезном уровне. Вот именно этот подход и метод. Но к чему я все это говорю? Тема моей проповеди называется «Два Христа, а смерть одна». «Два Христа, а смерть одна». Почему именно так я назвал эту проповедь, вы поймете в конце. Поэтому если вы досидите до конца, да, и если вы не отключитесь, вы узнаете, почему она так называется. Ну, это маленькая интрига. Да, с тем, чтобы было интересно слушать и смотреть, те, кто нас смотрит. И мне бы хотелось предложить, чтобы мы поразмышляли с вами над двумя рассказами о смерти Иисуса Христа из двух Евангелий. Первое Евангелие – это Евангелие от Марка, 15 глава. А второй отрывок смерти Христа и суда над ним, да, – это Евангелие от Луки, 23 глава. Вот над двумя вот этими рассказами мы попробуем с вами поразмышлять. Но несколько замечаний для того, чтобы вы меня правильно поняли – потому что я боюсь святых, которые иногда все как-то буквально понимают. Вы знаете, когда мы с вами читаем Библию, и уже более-менее многие истории в Библии нам знакомы, срабатывает, к сожалению, одна не очень хорошая черта, которую мы часто произносим и говорим себе. «Я все знаю». Произносите вы так? Может быть, не вслух, но, может быть, в своих мыслях вы говорите: «Я знаю, Я знаю все, что в Библии уже написано. Тем более, если вы читаете Библию, ее можно за один год прочитать всю Библию, то есть все 66 книг. И если вы читаете именно по такому плану Библии, то если вы уже в церкви 20 или 25 лет, то, по сути, вы 25 раз могли уже прочитать всю Библию. Так ведь? И, значит, вы ее знаете уже вдоль и поперек. Все, даже многие тексты наизусть, а может быть, даже и главы. И вот здесь и кроется одна опасность, что когда мы читаем Библию, мы не читаем ее, послушайте, это очень важно, мы не читаем ее внимательно. Мы не вникаем в текст, мы не вчитываемся в текст. Мы пробегаем эту историю, потому что она нам понятна, потому что мы ее знаем. Как говорится, мы это уже проходили, это для первого класса. А для меня, святого и праведного, и мужа благочестивого, или дочери Божией, которая уже в церкви, понимаете, испокон веков, я уже все это знаю. Так вот, это вот ошибка. Я предлагаю, чтобы сейчас мы попробовали очень внимательно, пристально читать текст и сравнивать два евангельских текста – Марка и Луки. И мы увидим с вами именно отличия. И вот эти отличия нам нужны для того, чтобы понять, о чем хотел сказать Марк, когда он будет писать о суде и казни над Иисусом. И о чем хотел сказать Лука, когда он тоже пишет о суде и казни над Иисусом. И мы увидим и сделаем определенные выводы. Но это в конце. Сейчас я не буду говорить, а то будет неинтересно. Вы скажете аминь и разойдетесь. Нам это не нужно. Нам нужно пока почитать. Итак, мы начнем с Евангелия от Марка. Готовы? Я изложу всего, по крайней мере, 4 тезиса у Марка, 4 отличия, на которых мы сосредоточимся. На самом деле их больше, но у нас нет времени, и вы устанете, учитывая, что современный человек, сильно находящийся под влиянием соцсетей, испортил свой ум, мышление, уже мыслить объективно и долго слушать. Понимаете, мы уже устаем, нам нужно... Я не знаю, как вы, но я смотрю на Ютубе многие проповеди или выступления уже в ускоренной записи. На 2 вставлю, один или на 1,75 или на 2. То есть я уже не могу слушать, мне надо быстрее все прослушать, все понять, чем, потому что времени не хватает и много слишком информации. Итак, первое. Когда евангелист Марк пишет о смерти Иисуса Христа, ну и о его казни и суде над ним, он подчеркивает, что Иисус был немногословным. Давайте смотреть. Во втором стихе Евангелия от Марка, 15 глава, я говорил до этого, да, Евангелие от Марка, 15 глава. Да, Евангелие от Марка, 15 глава, второй текст. Молимся про себя и читаем. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Затем мы посмотрим на 5 стих. Но Иисус на это ничего не отвечал. Так что Пилат дивился. Вот это очень важно. Два этих текста. Во втором тексте Пилат спрашивает Иисуса, он ли царь иудейский? И Христос говорит краткую фразу: «Ты говоришь». После этого, когда Пилат начинает задавать вопросы Иисусу, Марк констатирует, на это ничего не отвечал. Все. И если мы будем читать всю 15 главу, мы увидим, высказывание Иисуса только будет одно. И только на кресте. Читаем 34 стих. «В 9 часу возопил Иисус громким голосом: „Элои, Элои, лама савахвани“, что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Все. Итак, в 15 главе, когда мы читаем и сравниваем, как Иисуса судят, как его ведут на казнь, и как его распинают, и как он себя ведет на кресте, мы видим всего только два высказывания Иисуса, две речи. «Ты говоришь» и цитата из Псалмы. «Элои, Элои, лама самохвани». Все. Запомнили это? Это очень важно. Теперь, если мы откроем Евангелие от Луки, но я прошу вас Евангелие от Марка не закрывать, потому что мы вот так с вами будем от одного Евангелия к другому переходить. Теперь мы открываем 23 главу Евангелия от Луки. И мы смотрим, что в 23 главе Евангелия от Луки тоже идет допрос Пилата. Казнь Иисуса, да, описано, как его ведут, и как он висит на кресте, как он умирает. Но давайте мы посмотрим все высказывания Иисуса, все его речения. Да, когда Пилат его допрашивает в 3 стихе, спрашивает он его: «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Вроде бы все следует Евангелию от Марка, так? И в 9 стихе: «И предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему». Вроде бы следует за Марком. Но когда мы видим, как Иисус несет крест, в 27 стихе, то мы видим, происходит очень интересное со Христом. Как будто он останавливается и начинает говорить целую речь. Читаем 27 стиха. «И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: „Чери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: пойдите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?“ Ну и дальше: „Вели с ним на смерть и двух злодеев“». Итак, это второе высказывание Иисуса. Давайте дальше смотреть. Когда Иисус уже висит на кресте, в 34 стихе, что он говорит? Иисус же говорил: „Отче, прости им, ибо не знают, что делают“. И делили одежды его, бросая жребий. Третье высказывание Иисуса. То есть Иисус молится за римских солдат, которые делят, бросают жребий об его одежде. Читаем дальше, стих 43, когда Иисус говорит разбойнику, который вдруг раскаялся, да, и просит, чтобы Иисус его помянул, когда он будет у Бога, да, в присутствии Бога. Что ему говорит Иисус? «И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Ну, вы знаете, это интересы запятой, да, что на самом деле «истинно говорю тебе, ныне же, да, будешь со мной в раю». Затем, 46 стих, Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Итак, сколько в Евангелии от Луки мы видим слов или речений Иисуса? Раз, мы насчитали, два, три, четыре, пять. В Евангелии от Марка Иисус говорит только одну фразу у Пилата и одну на кресте. В Евангелии от Луки мы видим, что Иисус говорит и говорит достаточно много. Он говорит женщинам, останавливаясь, да, целую речь. Он молится за римских солдат, которые делят его одежду. Он говорит разбойнику обетование, обещание, что он его примет в своем царстве. И он обращается к Отцу уверенно, чтобы тот принял его. Вторая отличительная черта. Давайте мы посмотрим с вами на Евангелие от Марка, и мы увидим одну тоже немаловажную деталь. Но для этого нам понадобится 14 глава. В 14 главе, когда в Гефсимании приходит за Иисусом, чтобы его арестовать, и его арестовывают, только Марк, ну и Матфей говорят о том, именно прямо это подчеркивает, что Иисуса оставили все. Читаем. Евангелие от Марка, 14 глава, 50 стих. «Тогда, оставив его, все бежали». Все бежали, оставив Иисуса. Это говорит Марк, и это говорит Матфей. Если вы сравните, в данном случае Матфей следует за Марком. И 51 стих. «Один юноша, завернувшись по нагому телу и в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них». То есть, интересно, это только у Марка есть. Но подчеркивается, Иисус оставляет все. Хотя потом далее будет говориться о том, что Петр следует за Христом и будет во дворе греться у костра, да, и всматриваться, что происходит с Иисусом. Да, и там он именно будет Иисуса предавать трижды. Но именно это. Но если мы посмотрим с вами на Евангелие от Луки, можете даже не искать, а дома прочитать 22 и 23 главы, то вы увидите, что Лука вообще не говорит о том, что Иисуса оставили, что все бежали и его бросили одного. Этого нет. Я сейчас не говорю о том, что Лука так не считал. Но просто у Лука это упускает. И интересно, что только у Луки есть одна очень интересная деталь про Петра, которой нет в других Евангелиях. Знаете, какая? Когда Петр греется у костра и трижды Иисуса предает, то Лука сообщает нам одну деталь очень интересную, что Петр и Иисус могли друг друга видеть. Ну, пусть на расстоянии, но могли друг друга видеть. Ни один евангелист об этом не говорит, но только Лука. Смотрите. Это 22 глава, стих 60 и 61. Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слово Господа, когда он говорил ему: «Прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». Только Лука говорит о том, что Иисус не оставлен, а он может видеть своих учеников, своего ученика. Понимаете? И хотя бы зрительно посмотреть на него, и, возможно, взгляд Иисуса на Петра в нем эти слова напомнил. Хотя другие евангелисты и Матфей и Марк говорят о том, что Петр вспомнил от пения петуха. А Лука говорит, что он это вспомнил от чего? От того, что Иисус посмотрел на него. Поэтому вторая деталь немаловажная. У Марка Иисус оставлен всеми. А у Луки есть какая-то связь. Да? Дальше идем. Более того, если мы посмотрим на Луку, который больше подчеркивает, что Иисус был невинен, и этого не делают ни Матфей, ни Марк. Давайте мы посмотрим. Вы просто удивитесь тому, насколько так целенаправленно Лука пишет об этом. 23 глава. Лука несколько раз словами Пилата подчеркивает, что Иисус был невиновен. Смотрите. 4 стих. Пилат сказал первосвященникам и народу: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». 14 стих. «Сказал им: вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ, и вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем, том, в чем вы обвиняете его». 15 стих. «И Ирод также, ибо я послал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти». 22 стих. «Он в третий раз сказал им: какое же зло сделал он? Я ничего достойного смерти. Я ничего достойного смерти не нашел в нем. И так, наказав его, отпущу». Вы видите? Этого нет у других евангелистов. Лука подчеркивает, что Иисус невинен. И прям целенаправленно это делает, что он был невиновен. Но другие евангелисты об этом ничего не говорят, они об этом умалчивают. Наоборот, они просто говорят о том, что Иисус был оставлен всеми, его бросили одного. А здесь Иисус невинен, да? И это признают другие, его как бы поддерживают. Даже, казалось бы, Пилат, но Пилат на стороне Христа, ну, какое-то время, и он за него. Давайте смотреть дальше, третий аспект. Отчаяние Иисуса у Марка. Если мы вернемся к Евангелию от Марка, то у меня к вам вопрос. Какие единственные слова евангелист Марк вкладывает в слова Иисуса, которые он произносит на кресте? Какие? «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Вы понимаете? Вы вслушаетесь в эти слова. Это вопль отчаяния. Это крик богооставленности. Причем это цитата из Псалма 21, второй текст. И в этом псалме, если вы посмотрите этот псалом, мы не будем сейчас его читать, у нас времени мало, иначе это долго будет. Но если вы посмотрите 21 псалом, это псалом пишет Давид. И пишет он прежде всего о себе, как его все бросили, вокруг него его кружили враги, замышляют коварные замыслы. И там Давид вот в этом отчаянии говорит: «Боже, почему ты меня оставил?» И Христос вспоминает этот псалом. И вот в эту минуту отчаяния на кресте он тоже цитирует слова псалмопевца о том, что Бог его оставил. У Марка Иисус чувствует богооставленность. Понимаете? Он оставлен своими учениками, и он оставлен Богом. А насчет Луки? А у Луки Иисус совершенно другие слова произносит. Какие? Давайте смотреть, что произносит на кресте Иисус у Луки. 46 стих. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сказав сие, испустил дух. И вы знаете, что у Луки Иисус произносит совершенно другой псалом. Это псалом 30, 6 текст, псалом 36. Эту молитву, ну, по крайней мере, так считает, что псалом 30 читали на вечер. Евреи читали этот псалом на вечер. Когда они ложились спать, они произносили: «Господи, в руки предаю Твой дух». Потому что мы будем спать, мы будем беззащитны, мы не знаем, что с нами может ночью случиться. Да? Но поэтому они выражали так свою уверенность, что они отдают свою жизнь в руки Бога, и пока они спят, Бог их будет беречь. Христос у Луки что делает? Он уверен в том, что Он делает и что Он совершает, и Он предает свою жизнь, свой дух кому? В руки Бога. Он не Бога оставлен, понимаете? Он не оставлен Богом. Наоборот, он, Бог его слышит и молитву принимает, и он уверенно молится на кресте о том, что он будет услышан. Дальше идем. И последнее, четвертое различие. Это завеса. Если мы посмотрим на Евангелие от Марка, то я хотел бы, чтобы вы обратили внимательно на детали, при которых завеса разрывается. Для этого нам нужно открыть Евангелие от Марка, 15 главу, и прочитать стих 37 и 38. Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласив, и спустил дух, сказал: «Истинно человек сей был кто? Сын Божий». Очень интересно. Скажите, пожалуйста, когда завеса разорвалась по Евангелию от Марка? После того, как Иисус испустил дух. Правильно я прочитал? В ваших Евангелиях от Марка тоже так же? А теперь внимательно читаем Евангелие от Луки. Читаем Евангелие от Луки, 44 стих и ниже. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: „Отче, в руки Твои предаю дух мой“, и сие сказав, испустил дух». Сотник же, видев происходящее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был кто? Праведник. Не Сын Божий, а праведник». Вы заметили разницу? Или нет? Кто видит вообще различие? Я один только, или здесь есть кто видит это различие? Вопрос. Когда завеса по Евангелию от Луки разорвалась? До. У Марка после, а у Луки до. Понимаете? И евангелисты два это подчеркивают. Потому что совершенно разница большая между Марком и Лукой, как понимает Иисуса Марк, его смерть, и как понимает смерть Иисуса Лука. Еще раз. Лука воспринимает смерть Иисуса как оправдание Иисуса и суд Божий над еврейским народом. Почему? Сейчас вы это увидите. Просто все важно для того, чтобы мы внимательно всегда читали. Когда завеса разрывается, а вспомните, пожалуйста, что трижды Пилат говорит про Христа, что он что? Он невиновен. И когда невиновного казнят, то разрывается завеса, и таким образом Бог совершает свой суд. Он показывает, что храмовое служение, что он не приемлет. Почему? Потому что невинный был казнен. И дальше. Сотник почему-то не говорит, что истинно этот человек Сын Божий, а сотник почему-то говорит, что этот человек был праведником. Понимаете, римский солдат, который увидел вот то, что происходит, да, он воспринял это, что это действительно Иисус был праведным. Дальше. Но обратите внимание на то, какова реакция людей после этого. Послушайте, это очень важно. 48 стих. «И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, и что делал? Что делал народ, когда возвращался после того, как Иисус умер? Что он делал? Бил себя что? В грудь. Что означает жест «бить себя в грудь»? Вот этот жест «бить себя в грудь» – это выражение сильной скорби, понимаете? Выражение сильной скорби, сильного раскаяния, понимаете? Люди каются. То есть толпа, которая вначале кричала «распни», теперь уходит с места креста, с места распятия, наоборот, в каком состоянии? В состоянии раскаяния. И знаете, кто это подчеркивает? Это только Лука подчеркивает. У других евангелистов этого нет. Понимаете, как интересно? Потому что для Луки его понимание смерти совершенно другое, не такое, как понимание смерти у Марка. Мы сейчас подходим, не переживайте, сейчас скоро будет завершение. Мы подходим к самому важному, кульминации. Да? Для Луки, давайте повторим, Лука говорит об Иисусе, что Иисус очень часто изрекает, ну или говорит речение, так? У Марка Иисус молчаливый. Лука подчеркивает, что Иисус невиновен, он невинен. И он уверен в Боге. Такое ощущение складывается, что Иисус у Луки сознательно, уверенно идет на казнь. Он ничего не боится, не страшится, не смущается того, что его предстоит претерпеть. Идет уверенно, смело и бесстрашно. И перед смертью свою жизнь отдает Богу, зная, что он проснется на третий день. Но в Евангелии от Марка Иисус совершенно другой. Он молчит. Его оставили все. Даже Бог его оставил. И когда Иисус умирает, то после только смерти его разрывается завеса, которая говорит совершенно о другом. Марк хочет подчеркнуть, что то, что совершил Иисус, жертву, которую он принес, теперь что? Богом принято. И жертва Иисуса – это его искупление людей. Давайте мы теперь подведем, к чему я вообще хочу сказать. Когда мы с вами читаем Евангелие, знаете, чем мы занимаемся чаще всего? Мы занимаемся тем, что мы пытаемся Евангелие вместе соединить. Братья и сестры, Евангелисты не сидели в одной комнате и не писали Евангелие вместе. Они писали Евангелие порознь, не зная даже друг друга, но вот близко. Вообще в разных местах они писали Евангелие. И вот важный момент, что когда они пишут Евангелие, то они по-разному пытаются представить Иисуса и Его смерть. По-разному. Потому что они вкладывают совершенно разные значения и разный смысл. И поэтому иногда вот эти детали, они очень нужны для того, чтобы понять, что хотят сказать тот или иной евангелист. Самым первым было написано Евангелие от Марка. Возможно, спустя 30-35 лет после распятия Христа. Понимаете? Иисуса распяли где-то в 30-31 году. Евангелие от Марка было написано где-то в 60-м, примерно, в 65-м годах. Сколько лет прошло? Считайте. Ну, 35-34 года. Лука пишет свое Евангелие, возможно, в 70-м году. Сколько прошло? Еще 5 лет. А если взять Евангелие от Иоанна, вообще 95-96 года. Огромный интервал. И евангелисты – это люди, которые передают благую весть, и в эту благую весть они вкладывают свою веру, как они понимают Иисуса. Каким Иисус им открылся? Каким они его видят? Они его таким и описывают, вкладывая в описание Иисуса свое богословие, свое понимание, мироощущение и свое мировоззрение. И поэтому, когда мы читаем Евангелие, мы видим разные Иисусы. Вот почему я назвал проповедь «Два Христа» или «Два Иисуса», а смерть одна. Все евангелисты сходятся в том, что Иисус был распят. Все понимают, что Иисус был арестован, казнен, распят, и Он воскрес. Но они по-разному понимают, и каждый евангелист показывает какую-то свою грань открывшемуся ему Иисуса Христа. Смерть, которая открылась ему, она по-другому воспринимается у каждого евангелиста. И когда Марк пишет свое Евангелие, а вы знаете о том, что Евангелие от Марка самое короткое, и, возможно, ну, по одной из версий, Евангелие от Марка на самом деле заканчивалось 8 стихом. Если вы откроете Евангелие от Марка, 16 главу, то вы видите, у нас больше стихов в Евангелии от Марка, а в ранних рукописях Евангелие от Марка заканчивается всего-навсего не 20 стихом, а 8 стихом. И по одной из версий, возможно, Марк, который пишет Евангелие, не дописал его до конца, потому что его казнили. И, возможно, часть христиан в этот момент, когда Марк пишет это Евангелие, пишет своей аудитории, он понимает, что люди, возможно, христиане, которые поверили в Бога, теперь испытывают притеснение и гонение, трудности за свою веру. И у них возникает вопрос: «Бог, где ты? Почему ты нас оставил? Мы же праведно верим, мы же правильно живем, мы же по заповедям твоим поступаем, мы же исповедуем тебя, как Господа и Мессия. Почему на нас свалилось это все?» И Марк пишет это Евангелие, потому что он хочет сказать: «Посмотрите, братья и сестры, что с Иисусом было? С Ним было что? То же самое, что с нами сейчас происходит. Его тоже все оставили. И Бог тоже, казалось бы, отвернулся. И Иисус на кресте тоже вопиет и кричит: „Господи, почему ты меня оставил?“ Но его смерть – это что? Это искупление. Это искупление. И поэтому, возможно, Марк хочет сказать христианам, чтобы они принимали это страдание молчаливо и безропотно. Потому что сейчас они не понимают, что с ними происходит и почему на их долю выпали такие трудности. Но они это поймут потом. Поэтому им нужно принять эту участь. А Лука? А Лука пишет другой аудитории, которая, возможно, тоже испытывает определенные трудности. И, возможно, тоже испытывает притеснение. Но знаете, что хочет сказать Лука своей общине, ну, той аудитории, которому он пишет это Евангелие? Он говорит: «Братья и сестры, не отчаивайтесь. Не сдавайтесь. Даже если вы гонимы, что? Будьте уверены, что Бог с вами, и Он на вашей стороне. Не надо сдаваться. Посмотрите на Иисуса. Иисус смело шел на казнь. Да? Он даже молился за своих обидчиков. Он даже разбойника прощает. И он даже уверенно на кресте творит молитву: «Отче, предаю свой дух в руки твои». Он уверен. Он не отчаян. И он не брошен и не забыт Богом. Он знает, что Бог с ним. Он праведен и страдает невинно. И Бог совершит свой суд, отмщение свое, потому что он праведен и он невиновен. И Лука хочет сказать этим верующим людям: не надо отчаиваться, что вы впадаете в такие трудные трудности, что люди вас не понимают и не разделяют вашу веру. Вы праведны, вы благочестивы, потому что вы приняли его, и вы с ним, вы со Христом, и Христос с вами. Не нужно отчаиваться, не нужно сдаваться. Возвещайте, даже будучи плененными и арестованными, возвещайте, говорите о Христе, не бойтесь о нем свидетельствовать. Вы понимаете, к чему я говорю? Совершенно два разных что? Взгляда на смерть. Но и это Евангелие является частью чего? Библии. И вот здесь второй вывод, который я хотел бы сделать. Почему вообще я эту проповедь говорю? Вы знаете, братья и сестры, меня очень огорчает то, как христиане не могут ладить друг с другом. Как люди одной веры, даже одного вероисповедания, вообще не могут друг друга понять. Они даже их не слышат друг друга. Понимаете? Потому что куча предрассудков сидит в голове, куча каких-то таких формулировок. Причем, знаете, один считает свою формулировку правильнее формулировки другого. Вы встречались вообще такое? Когда я говорю об этой ситуации, это есть на самом деле или я просто какой-то странный товарищ просто? А? Да. В одной деноминации мы можем друг с другом ссориться, спорить по каким-то разным вопросам, незначительным порой. Понимаете? Доказывая друг другу свою собственную правоту и исключительность. Но когда мы видим четыре Евангелия, о чем эти говорят четыре Евангелия? Эти четыре Евангелия говорят о том, что каждый евангелист как-то по-своему для себя открывал Христа. И ничего, и они друг с другом ладили, они в чем-то сходились, да, они понимали, да, есть общие вероисповеданные истины, но были какие-то детали, и они уважали друг друга в этих деталях. Вот в этом разнообразии, в этом разном подходе опыта и понимания Иисуса друг друга. Да, мы по-разному можем понимать Иисуса, понимаете? По-разному. Он кому-то открылся Иисус более сильный и уверенный, а кому-то открылся Иисус слабый, больше человеческий. Понимаете? И что? Но это теперь не означает, что теперь Иисус одного хуже Иисуса чего? Другого. Просто мне открылась эта сторона в Боге. Может быть, мне больше открылся человеческий Иисус, Иисус сострадающий и милосердный, а кому-то открылся Иисус более уверенный, да, организованный и так далее. Так ведь? Бог нам по-разному всем открывается. И у нас у всех свой какой-то путь, своя тропа. И мы по-разному приходим к Богу. Кто-то уже давно в церкви, а кто-то пришел недавно. И здесь, скорее всего, вот это расхождение в Евангелиях должно нас научить быть друг к другу терпимее и быть друг к другу снисходительными. Понимать друг друга больше и вслушиваться друг в друга в слова, которые мы произносим. И поддерживать друг друга в разных минутах жизни. Потому что кто-то может отчаяться, и этому человеку нужны слова ободрения. А кто-то силен и уверенно держится даже в трудные времена, и ему не нужны эти слова ободрения, потому что он сам готов ободрять, понимаете? Он держится мужественно. Мы разные. Мы не похожи друг на друга. Но то, что нас объединяет, это живой Христос, который нам открылся. И который нам открывается, и открывается нам по-разному. Не всем одинаково. И если мы начнем друг с другом сейчас говорить о Боге, только о Боге, поверьте, мы столько друг о друге узнаем, но мы об этом говорим мало. И в силу того, что мы мало слушаем, и в силу того, что мы мало говорим, и происходит вот это, что мы начинаем друг с другом спорить, что-то доказывать, перетягивать одних других на свою сторону, да? И в итоге идет какое-то деление. Нет, ранние христиане понимали, что для них очень важно, чтобы христианская церковь была едина. Но единство, оно только во взаимопонимании лучше всего достигается. О каком единстве может идти речь, если мы не понимаем друг друга? О каком? Если мы не готовы друг друга слушать, друг друга понять и принять. Вот важный аспект, о котором я хотел подвести. Пусть Господь поможет нам и благословит нас, вот читая Евангелие, сравнивать и видеть, что как каждый евангелист добавляет какой-то духовный опыт, какой-то важное зернышко истины в моем понимании Христа. Каждый евангелист. И другой верующий тоже может в этом мне помочь. Будем молиться, чтобы Господь помог нам и благословил нас. Помолимся. Дорогой наш Господь, ты видишь нас, как твоих детей. Мы все разные, и мы все пришли вот такие разные к тебе, к одному единому Богу. И у каждого из нас свое какое-то понимание тебя. Да и ты, наверное, открываешь себя с какой-то стороны каждому из нас. И вот то, что человек открыл тебя, для него это ценно. А мы порой не хотим даже услышать и понять другую точку зрения. Мы порой бываем категоричны, слишком надменны, слишком спешны и уверены в своей собственной правоте. Господь, конечно, важна истина, но ты тоже ее открыл нам во Христе Иисусе. Ведь эти слова Иисус и сказал: «Я есть путь истинной жизни». Ты есть истина, Бог. И когда мы идем все к Тебе разными путями и движемся к Тебе, то помоги нам, наоборот, обогащать друг друга опытом познания Тебя. Помоги обогащать, поддерживать и вносить целое, а не дробить. Господь, избавь нас от этой категоричности, суровости, жесткости, самовозвышения, тщеславия и гордости. Избави. Помоги и дай нам смирение вслушиваться в друг друга, всматриваться в другого, в его опыт. И брать этот опыт, может быть, в основу свою, чтобы тоже себя обогатить, свой духовный мир, свое понимание и представление. Благослови нас, Господь, Твою Церковь, чтобы мы так росли и мы так друг с другом ладили. Ради Христа молимся. Аминь.

0: или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Многие считают, что для того, чтобы семья была счастливой, необходимо, чтобы люди смотрели в одном направлении и имели общие цели. Могут ли общие цели помочь людям в служении и в жизни? Сегодня поговорим об этом. Вы смотрите новогодний праздничный выпуск, и сегодня у нас в гостях Алексей Ронжин, режиссер и ведущий детских программ, и его супруга Анна Ронжина, редактор и ведущая. Здравствуйте, дорогие! Спасибо, что вы нашли время и пришли к нам. Я бы хотела сразу вас спросить, вы настолько вот гармоничные, красивые, вот столько лет уже вместе, и столько вы уже в сотрудничестве, да, на «Трёх ангелах», это просто потрясающе, как вот можно сохранить вот такое счастье, да, вот внутреннее свечение такое, это просто удивительно. Ну вот какой секрет у вас? Расскажите, поделитесь.
2: Ну, секретов много, наверное, сразу их все не расскажешь, но давай по чуть-чуть.
3: Ну, наверное, правда, у нас есть одна цель,

0: одна цель как бы в личной, семейной жизни и общая цель служения в работе на трех ангелах.
1: Какая же эта цель? Вот что вас объединило однажды?
2: Ну, во-первых, наверное, общая цель — это дружба. Дружба ведет людей по пути вместе. Вот. Поэтому мы сначала подружились, а потом уже выбрали друг друга как...
0: Ну да, мы учились вместе. Мы
1: так.
0: Познакомились еще до первого курса, ну или на первом. Точнее, мы увиделись, точнее говоря, до первого курса, а познакомились на первом курсе. Вот. То есть мы прежде всего стали друзьями. И когда мы уже стали так серьезно дружить, планировали создать семью, у нас как бы всегда была такая цель. Мы хотели, чтобы у нас была хорошая, счастливая семья, счастливые дети росли в нашей семье. Это было то время, когда, ну, психологии было не очень много, но начинали же появляться какие-то отдельные книги. Мы с удовольствием читали. Вот тогда мы еще ничего не знали о Боге. Просто дружили, любили,
1: а
0: хотели
1: вот
0: быть счастливыми.
1: Дружба, она же обычно начинается с каких-то точек соприкосновения. Вот как вы эти точки, да, вот нашли? Вот что именно вас объединило в этой дружбе?
2: Ну, это, наверное, не совсем так можно сказать, потому что обычно говорят, что противоположности притягиваются.
1: Есть такая версия, да.
2: Да, или вот говорят, что муж и жена — два сапога пара, да? Но сапоги разные, но смотрят в одном направлении. Вот. То есть они как бы по жизни готовы идти. Главное, валенками не быть.
0: Вот. Ну, у нас, наверное, одинаковыми. Были какие-то общие ценности, я думаю, жизненные. Mm-hmm. То есть у нас действительно было желание идти по жизни вместе. Вот быть этой парой, вот как бы навсегда. То есть у нас, хотя мы и не были на тот момент еще, как бы сказать, не знали ничего о Боге, там вообще как бы... Но у нас не было мысли о том, что мы поженимся, чтобы развестись через какой-то момент. Вот это у нас, наверное, тоже была одна из общих целей. Ну, если так даже говорить, мы же учились вместе. Мы сначала вместе сидели на лекциях и на занятиях. Потом мы вместе делали уроки. То есть, ну, как бы у нас... Да, мы много времени проводили вместе. Mm-hmm. Нам было чем вместе заниматься. И что удивительно, мы достаточно долго дружили, 4 года, прежде чем вот как бы мы стали верующими людьми. И когда мы стали верующими, я так поняла: вау, теперь у нас вообще бесконечное количество тем, которые нас будут объединять, потому что мы вместе, ну как бы он и я читали Библию, обсуждали, и мы подумали, ну я думаю, ну все, нам теперь на всю жизнь тем хватит.
1: Да, но вот этот путь, он как бы такой вот очень щепетильный, и у каждого он свой все равно, личный, да, как бы, безусловно, у каждого личный путь, личное вот это отношение, взаимоотношения с Богом. И вот мне интересно, вы же познакомились, сколько вам было, получается, когда вы в институт поступали?
0: Первый курс студент.
2: Около 18.
1: Да. Около 18 лет. То есть до этого, получается, как бы у каждого какая-то своя жизнь и какое-то свое наверняка прошлое, и Бога вы, в принципе, еще не знали, но были какие-то ценности. А вот эти ценности, откуда они, родители заложили, или как-то у самих вот сложилось какое-то свое видение?
2: Ну, это сложно сказать. Конечно же, роль родителей здесь очень большая. То есть родители говорят ребенку, что такое хорошо, что такое плохо, чего делать нельзя, чего делать ни в коем случае нельзя, что нельзя пробовать, что, к чему нельзя прикасаться, чужих вещей не брать или там. Это все, конечно же, идет, ну, из семьи.
0: Как мама тебе, да, ты мне рассказывал, говорил, что она тебе говорила, не кури, иначе умрешь, потому что у тебя астма бронхиальная.
2: Ну да, потому что у меня астма. Или, например, это вот фраза «сколько ниточки не виться, а конец все равно будет». Да, то есть понятно, что... Но с другой стороны, это влияние и Божье, потому что Бог иногда оказывает на нас такое влияние, которое никто не видит со стороны и не может оценить, что я вдруг понял, что нельзя там быть вот таким другом, как кто-то поступил, да, нехорошо по отношению к другому, там предал кто-то или что-то такое. Нельзя обижать человека, ну, так, что он заплачет. То есть нельзя обижать слабого, если ты сильный. То есть все эти принципы, они в нас, ну,
1: уже как будто
2: они
1: изначально
2: в нас заложены, взращиваются. Да? И причем я думаю, что это все-таки взращивается в нас Богом.
0: Конечно, оно взращивается в нас. Оно было в свое время привито нашим родителям. То есть это вообще, конечно, такое доброе Божье влияние, которое, слава Богу, есть в нашем мире. оно было в наших родителях, они это воспитывали в нас, где-то они ошибались, Бог корректировал. И я действительно очень благодарна своим родителям, что они меня, ну, такой воспитали. Благодарна Лёшиным родителям, что они его так прекрасно воспитали. Такой папа у него спокойный, мне кажется.
2: Я в него, да?
0: Да. Да, к сожалению, Лёшину маму я мало очень знала, в общем. Да, поэтому.
1: То есть, получается, вы поженились и потом пришли к Богу или сначала пришли к Богу?
2: Мы сначала обратились к Богу. Это произошло именно по причине того несчастья в нашей семье. Моя мама погибла в автомобильной аварии. И благодаря этому я начал читать Евангелие. Мне одна из бабушек, которая приходила на похороны моей мамы, она подарила мне Библию, Евангелие вернее. В этом Евангелии я нашел, ну, многие ответы на свои вопросы, и мне стало еще интересно, что есть, оказывается, Библия. Она больше, чем Евангелие, в ней еще больше говорится о Боге. И в какой-то момент я купил свою собственную Библию.
0: Цена Библии была равна месячной стипендии.
2: Да, я вложил целую стипендию одного месяца, чтобы купить себе Библию.
1: Потрясающе. То есть настолько вот лишь желание было, да, узнать, познать Бога, Его Слово.
2: И интересно, что началось это все с одного музыкального произведения, если вы знаете, «Jesus Christ Superstar».
0: Да.
2: Рок-опера, ну, в которой не все, скажем так, по Евангелию, но именно благодаря ей я начал интересоваться тем, а кто такой Иисус Христос? А что вот это за люди вокруг Него? Что такие ученики, кто они, откуда Петр, кто такой Андрей.
0: Какие у них были мотивы на самом деле.
2: Да, почему они продолжали делать, несмотря... Почему они продолжали следовать за Иисусом везде, в какой бы ситуации он ни попадал. И даже после его смерти они все равно продолжили его дело.
1: Аня, а у тебя возникали вопросы какие-то вот на пути исследования Алексея, вот именно когда вот он пришел к Богу, да, стал разбираться в этих вопросах?
0: Мы, на тот момент, когда произошла эта трагедия, мы дружили уже 4 года, и, в принципе, у нас были... Ну, мы собирались после 4-го курса пожениться. Но, конечно, такая трагедия, она перевернула вообще все. Мы просто эмоционально не были готовы тогда к такому шагу. Вот, то есть... И тогда, на самом деле, ну не то, что как бы все рухнуло, но мы поняли, что какие-то есть вопросы такие очень глобальные. Ну, более глобальные, чем просто счастливая семейная жизнь совместная. То есть и мы вместе стали искать Бога. То есть вот это Евангелие. Я даже помню, как это, к этой старушке мы ходили вечером, да, как ты ей новое Евангелие принес, и, а то она тебе подарила, да. То есть мы это вместе опять-таки делали. Вот он читал, мне рассказывал, мы слушали, значит, это произведение. Вот тоже еще одно вместе у нас тоже было английский, как бы тоже вот нам нравилось. Она же на английском, мы переводили все это. Вот. И вот это всегда было вместе. Вместе. И то, что там читали, я всегда говорила: Лёш, слушай, ну мне так интересно, вот если я понимала, что если я приму крещение, стану христианкой, то, наверное, моя жизнь должна измениться, и я должна, наверное, следовать тем правилам, которые там есть. Вот опять-таки благодарна как бы своим родителям, что меня, ну, как бы стали такой ответственной там пионеркой, комсомолкой, активисткой и так далее. Да?
1: И умница, и к тому же.
0: Да. Ну вот, и поэтому для меня вот важно было узнать, а что хочет от нас Бог. Мы Лёш нашел в Библии 10 заповедей, мы их читали. Вот. То есть мы во всем этом стали как бы копаться, разбираться. Ну, потом мы как бы люди, которые получают высшее образование. Мы вообще привыкли читать учебники, логически мыслить.
2: Да, все знают, что Библия — это лучший учебник жизни.
1: Абсолютно.
2: Поэтому...
1: И источник всего просто к
2: Да, кстати, очень многие произведения художественной или литературе, или произведения искусства, они все ведь посвящены библейским персонажам, библейским сюжетам. Поэтому прочитать первоисточник, ну, просто обязательно.
0: Да, мы читали,
2: себя.
0: Вспоминали то, что мы знаем, какие-то картины, на самом деле, еще что-то музыкальное произведение. Сразу так все это переплеталось, все как бы вот этот пазл, он выстраивался в такую цельную картину, то, что мы раньше знали, но не знали корней этого. И нам это тоже все, конечно, было вместе интересно. И мы вместе как бы искали Бога, но вот действительно вот эта трагедия, она очень сильно как бы повлияла, вот очень интересно. И мы долго не могли успокоиться.
1: Да, вот этот момент очень интересен, потому что многих, ну вот какие-то такие трагические моменты разъединять начинают, а кого-то, наоборот, еще больше начинают между собой, да, сплачивать, как бы, то есть воссоединять еще крепче. То есть для вас вот эта вот трагедия, она как бы стала толчком к познанию Бога, чтобы вы вместе уже росли в этом. И получается, вы поженились уже потом, да?
0: Нет, мы сначала, как бы сказать, ну, стали верующими людьми, приняли крещение.
1: Приняли крещение.
0: И удивительно, да, мы вместе прямо приняли крещение. И так удивительно, это был, ну, как бы день с момента гибели мамы Лёшиной. Просто вот точный день. И это так удивительно, и мы были такие счастливые в этот день. И только я к вечеру вспомнила, говорю, Лёшка, слушай, сегодня же ровно полгода. А до этого каждый месяц эта дата, это был, ну, вообще день особого траура. И в этот день был такой мир, такая была радость, потому что мы действительно узнали, как бы сказать, о той надежде, которую нам дает Бог, надежде на встречу, надежде, ну, на воскресение. И вот все, как бы сказать, действительно, вот тот момент Бог успокоил наше сердце. И можно было как-то вообще начать думать о будущей жизни. Ведь мы же были молоды, и, в принципе, как бы сказать, логично, что пожениться, создать семью. То есть все эти мысли стали возвращаться обратно.
2: Ну, а насчет создать семью, есть такой момент, что люди, когда выбирают себе спутника жизни, они думают, ну вот с этой девушкой мне будет хорошо. Эта девушка вот там красивая, там аккуратная, заботливая. Вот она меня окружит, значит, вот своим вниманием. Да. И вот как раз наоборот. Когда я думал о том, что я хочу, чтобы Анна стала моей женой, я подумал о том, что я хочу сам сделать ее жизнь счастливой.
1: Вот какая важная мысль.
2: Если мужчина собирается жениться, то он первым делом должен себе задать вопрос, хочу ли я сделать счастливой эту женщину. Вот. И если он говорит положительно, то отсюда дальше и все поступки его вообще по всей жизни, какие бы ни встречались препятствия, какие бы ни... Но не были сложности, трудности, переживания. Вот именно эта точка зрения поможет дальше все
1: преодолеть. То есть, получается, счастье зависит от нас самих, меня, да?
0: И это на самом деле, оно же, вот если есть такое внутри у человека, оно же сквозит, этого невозможно играть. Я до сих пор помню первый курс, мы возвращались с компьютерного класса, он находился там, вообще в другом районе города, и мы ехали вместе в автобусе, и Лёша мне подал руку, когда я выходила. Мне до этого руку только папа подавал, когда я выходила из транспорта. И вдруг он мне ее подал. Вот это я до сих пор это вот ощущаю, и эту картину.
2: Для меня было это так естественно. Я всегда маме руку подавал, когда, ну, как-то это...
0: Да.
2: Один раз даже такой случай произошел. Мы ехали из пионерского лагеря, возвращался автобус, и автобус был наполнен детьми, и даже многие стояли. Мне пришлось тоже стоять, и я заметил, что сейчас автобус тронется, а пионер-вожатый ни за что не держится. Я просто, ну, как бы ухватился за перила и понял, что она сейчас просто упадет. Я остановил ее. Она как, знаете, как она удивилась. Ну, это же просто. Я как мужчина, ну, мужчины, они охотники, они видят всякие мелочи, замечают. Вот. Я просто это заметил, и я не стал отходить, а просто человеку помочь в эту минуту. Угу. Так же это... происходит и в жизни. Если ты сильный, то ты можешь помочь тому, кто не заметил, или оступился, или там, не подумал об этом в этой ситуации. Ну, будь сильным до конца.
1: Да, вот эта вот установка, она, пожалуй, играет огромную роль вообще вот с детства, когда вот эта установка уже заложена внутри, да, да. И ты идешь уже, следуешь ей. Но вот бывают же препятствия какие-то определенные, да, и мы колеблемся в каких-то моментах, и открываются после уже замужества многие отрицательные какие-то моменты, когда уже люди, так скажем, да, друг к другу притерлись, уже знают друг друга, да. Ну, вот какие здесь могли бы быть особенные препятствия, да, которые вы помните, и вот с помощью чего вы преодолели эти препятствия?
2: Наверное, здесь помогает как раз вот эта мысль о том, для чего ты все это начинал. Если ты начинал свою совместную жизнь для того, чтобы в конце концов тебе было хорошо и комфортно, а тут тебе, значит, вот твой спутник не делает хорошо, комфортно, он тебе нервы треплет или там не выполняет то, что ты просишь, то да, надо разбегаться, и просто нет смысла дальше жить. Но если ты решил сделать этого человека счастливым, то надо докопаться до сути, в чем проблема, выяснить свои возможности, понять, что ты можешь в этой ситуации сделать, и так и поступать.
0: Ну, вообще, да, я говорю, мы как бы изначально мы были друзьями. То есть у нас такие всегда были очень дружеские отношения. Мы как бы помогали друг другу там решать задачи. Вот у нас, например, в нашей группе там более слабый был преподаватель по высшей алгебре. А Алёша, он очень хорошо им задачи объяснял. Алёша мне объяснял. Что-то я ему объясняла. Я помню, мы рисовали...
2: Это, наверное, большую часть она мне объясняла. Потому что у меня были немножко проблемы с математикой и высшей.
0: Ну, слушай, а вот эти вот наши плакаты на защиту диплома, для меня это вообще было кошмар писать вот этим шрифтом. Ты мне писал.
2: А у меня не было проблем с черчением.
0: Да, у нас всегда были вот такие вот очень дружеские отношения, поддерживающие друг друга. И, конечно, ну, как бы в семье... Ну, конечно, сложности есть, и я понимаю, что... я знаю теперь, что Лёша не всегда такой спокойный. Вот. И как-то раз он мне сказал, я говорю, слушай, ну я не могу понять. Говорю, когда мы дружили, я никогда не видела, чтобы ты так терял спокойствие. Он говорит, ну ты просто в тот момент не доводил меня до такой степени. То есть я поняла, что да. Как бы, ну, посмеялись так вот немножко, но тем не менее, да, у меня вот это разочарование, что типа, так, стоп, я вышла замуж за одного, оказался другой человек, оно у меня так раз, оно у меня развеялось, и я поняла, что с ним все нормально, это я просто научилась как бы, да, нажимать на болевые точки какие-то определенные. И еще, наверное, что помогало всегда, вот я так думаю, я помню хорошо нашу свадьбу, и, значит, там вот вопросы задаю, да, там, согласны ли, там. И я,
2: у меня знаете, просто... что она ответила?
0: Да, это у меня просто вырвалось. Я сказала, да, очень. Она у меня просто само собой. Я не просто сказала «да», я сказала «да, очень». И это было вот от всего сердца. И я помню, ко мне подошла потом жена нашего пастора и говорит, вот тебе, чтобы на всю жизнь вот это было, вот так, да, очень. И когда какие-то моменты были сложные, я всегда вспоминала, что ведь я хотела. Я на тот момент хотела выйти замуж. И я хотела выйти замуж именно за этого человека. И я сама сказала, да, очень, я никто за язык не тянул. И я вот это все вспоминала. И вот эти приятные воспоминания, они так меня успокаивали. Вот. И как-то я понимала, что надо просто сейчас пережить, отпыхнуть, там, отойти от эмоций. И на самом деле у нас есть точка опоры. Как бы сказать, у нас есть отношения, у нас есть чувства друг к другу, у нас есть общие цели, единство.
1: Мне вот просто интересно,
0: и оно да, снова объединяет.
1: Я вот слушаю, вот все в общей цели, в общем таком единстве, да, в общем понимании, как все должно быть. Но вот на тот момент вы не были верующими людьми, когда вы познакомились и просто дружили. Вас объединяли какие-то определенные ценности, точки соприкосновения, да? Как вот еще говорят, родственные души. Но бывает, что вот абсолютно разные люди, и они тоже сходятся по каким-то признакам. Вот на тот момент, как вы думаете, это Бог вас уже сочетал как бы и позволил этой встрече состояться? Или это был лично ваш выбор, просто вот как бы по воле сердца, да, вот как еще говорят, сердце так подсказало. Как вот вы думаете?
2: Ну да,
1: сейчас?
2: Говорят, что браки заключаются на небесах. Но есть такой момент в нашей совместной истории, когда я поступал в университет, я как раз тогда и первый раз увидел Анну,
0: Это было лето еще. Это еще было до экзаменов. Вступительных даже.
2: У меня сорвалось поступление в Московский авиационный институт, и я приехал поступать, ну, как бы запасным вариантом. У меня было поступление в Нижегородский государственный университет. Вот, я пришел подавать документы и увидел ее. И вот первый раз. И вот прямо у меня что-то щелкнуло. Смотри, какая девушка.
0: Он сразу захотел, чтобы я стала его женой. Я вообще не могу этого понять, да. Как это могло
2: вот,
0: быть.
2: Действительно, что-то происходит в нашей жизни, когда Господь тебе открывает будущее и говорит, ты хочешь такое будущее? Он тебя, в общем-то, спрашивает, наверное, правильнее сказать. И ты выбираешь, пойдешь ты по этому пути или не пойдешь. Наверное, действительно, голос Божий обращается к каждому человеку и предлагает ему. Вот на его пути стоят, так скажем, такие как вехи. Что-то нельзя делать или выбрать что-то лучшее. Здесь туда не уходи, там ты упадешь. И вот по всей нашей дороге эти вехи стоят, и мы выбираем путь, то есть Господь нам указывает путь, а мы его выбираем, пойдем мы по этому пути или нет.
0: Да. И очень здорово, вот то, что еще, кстати, помогает пережить трудности, это когда ты вспоминаешь вот эти случаи в своей жизни, когда реально Божья рука была в твоей жизни, просто, видимо, вот вообще, реально. Вот этот случай, как мы встретились, да, это еще одно подтверждение того, что мы вместе не случайно. И когда что-то сложно, ты вспоминаешь, что как нас Господь встретил невероятным образом. Вообще, это у него был второй вариант, а у меня это был первый вариант. И я уже ходила на подготовительные курсы. И почему вдруг я пришла подавать документы в последний день, в последний час этого дня? Это вообще непонятно. Я каждый день туда ездила, 2 недели уже. Что мне мешало? Я не знаю, но я подала именно в тот день, и он меня увидел. Так дальше еще было. Еще мои родители жили далеко от университета, а бабушка 20 минут пешком. И, естественно, я переехала жить к бабушке на время учебы.
2: Это соседний со мной подъезд.
0: Это соседних подъездов.
1: Ну тут просто все сложилось.
2: Да, в одно утро я вышел, иду по дороге, солнечный такой денек, красивый. И впереди идет девушка, та самая, которую я тогда заметил. Я, конечно, думаю...
1: И сердце снова щелкнуло.
2: Надо что-то делать. И я подошел и спросил, мы случайно не в одном университете учимся?
1: Ну, это настоящее чудо.
0: Это чудо на самом деле, да? То есть на самом деле Бог нас... пересекал наши пути, да, и наше просто было сделать выбор, да или нет, вот это уже от нас. И на самом деле это вот тоже эти истории, просто мы сами можем бесконечно их рассказывать, и наши дети очень любят их слушать.
1: У вас 3 дочери, 3 прекрасных дочери. Просто как вот так вот столько мудрости, да, нужно и папе, и маме, чтобы, ну, воспитать прекрасных дочерей. Как вам удается быть, вот, жить общей целью, да, быть гармоничными друг с другом?
2: Ну, поскольку у нас 3 девочки, то я очень счастлив, что мне не пришлось мальчика воспитывать. Я смотрю иногда, как мальчишки, насколько шебутные, и родители за ними буквально бегают. «Не разбей, не урони, не сломай». Вот, а девочки, конечно, они покладистые, аккуратные. Во многом.
0: Бывает.
2: Да, бывает. Но нервишки иногда потреплют.
0: Я думаю, что это не у нас как бы удается. Да, мы что-то стараемся. Иногда сейчас они уже повзрослели, младшие уже 13. Я оглядываюсь назад, думаю, ну сколько я ошибок наделала, сколько я понимаю, что надо было делать по-другому.
1: То есть вернулась бы в то время и что-то бы поменяла, да? Есть такое?
0: Да, да. Но Бог благ, и Он это сглаживает. Как-то покрывает.
1: А есть такое понимание, что вот те ошибки, которые тогда мы совершили, они сейчас нам оборачиваются во благо? Просто некоторые так не рассуждают, так не думают,
0: что
1: они скорее уроком нам более даны.
0: Ну, что-то может быть, да, но я здесь больше говорю о каких-то моментах, что мы как бы сказать, какие характеры у наших детей формируем, какие, может быть, страхи у них формируем, там, тревожность, еще что-то, гиперответственность, вот такие вещи, перфекционизм, да. То есть вот это, я вот об этом сейчас говорю, я поэтому стараюсь, мне нравится самой развиваться, учиться, и я это передаю своим уже повзрослевшим и взрослеющим дочерям, чтобы то, что было не то, может быть, мной заложено, сейчас как-то тоже все это. Бог учит меня через прекрасных гостей моих программ, и я всегда рассказываю это девчонкам.
1: Вот. Аня, вот на телекомпании, получается, ты уже более 20 лет, наверное, точно, да?
0: Как я говорю, мне нет столько лет, сколько мы вместе, сколько мы на телекомпании.
1: А начиналась программа по приготовлению полезной пищи, вот если я не ошибаюсь, да?
0: Да, это же одна из первых программ. Программа по здоровью.
1: Не каждому откликнется, конечно, вот именно приготовление пищи. Тебе это было близко на тот момент?
0: Мне было близко, потому что... Вот тоже интересно, да? То есть у меня сильная аллергия, и Алёша тоже. И у нас теперь семья, у нас все аллергики. Поэтому, ну, это просто очень такой жизненный вопрос. Это не вопрос, так сказать, моего желания какого-то. Это была жизненная необходимость для моей семьи. Поэтому я сама изучала этот вопрос. И в смысле каких-то фактов о здоровье, и в смысле рецептов нужных. И мне нравилось этим делиться с людьми вообще. Но я же была первые 5 лет, когда окончила университет, я преподавала, там осталась. И мне нравится людей чему-то учить. Вот. И вот просто теперь я могу вот своими знаниями делиться с ними через программы.
1: Да, прекрасный опыт получился. Ну вот дальше, я так понимаю, что там пошли уже другие проекты. И вот самый такой интересный проект, в котором я также принимала участие.
0: Да, это здорово, что ты пришла.
1: Да, прекрасная передача «Семеро с ложкой», где совмещается все и приготовление пищи, и ведение бесед по различным психологическим темам, которые вы раскрываете вместе с женщинами, с психологами, с врачами.
0: Да, да, да.
1: И все это настолько глубоко, настолько интересно, настолько динамично, что хочется смотреть. И я знаю, что очень многие мои знакомые люди смотрят и делятся также
0: вот этими удивительными историями. Да, спасибо большое. Я сама тоже люблю эти программы. На самом деле, это для меня благословение, что вот этот проект у нас родился.
1: Вот. У нас. Вот интересный момент. Вместе с Лешей, получается?
0: Нет, не только с Лешей. Так.
2: Нет, там целая команда.
1: Целая команда задействована.
0: Там целая команда.
1: А сколько вообще по времени вот создавался вот этот проект? Потому что видно, что он, ну, достаточно так структурированно сделан.
2: Я не скажу, сколько лет.
0: Я тоже не знаю. Нет, он, может быть, создавался и не так долго, но он у нас, как бы сказать, преобразуется в процессе. То есть мы, как бы сказать, он меняется. Он уже не такой, как был в самом начале. Вот, мы стараемся сделать его более динамичным. Времена меняются. Времени еще меньше, чтобы смотреть что-то. Вот. И я на самом деле рада, что у нас есть команда. Вообще, если говорить вот еще об объединяющих наших целях, то телекомпания — это еще одна прекрасная глобальная цель, которая нас всегда объединяла. Вот. И я помню наши первые поездки, да, выездные съемки, когда у нас еще не было детей, это и молодежные лагеря. И так здорово, когда Лёша с камерой, я с микрофоном. Потом у нас рождались дети, и мы тоже подсоединяли их в эту команду. Мы, нашей младшей, сколько был год, да, когда мы показывали в программах, как детей можно, ну, как бы сказать, закалять, обливать их холодной водой.
2: Нашей старшей был год.
0: А, да, наш старший, я говорила. Да, старший, извиняюсь. Вот, и мы, значит, ну, мы ванна маленькая, мы открыли дверь, чтобы это дело заснять. Ну, ночь ребенка с температурой, потому что, конечно, холодно ей было. Вот. Ну, потом были аккуратнее. Да, то есть мы вот становились такой одной командой еще и с нашими детьми.
1: Это замечательно.
2: Ну, девочкам очень нравилось действительно участвовать и в детских программах, по приготовлению, вот тоже пищи вкуснятого называется, и в программах, где «Веселая школа здоровья» поучаствовали они. Вот. Это все, конечно, необычно, такая обстановка, так что...
1: Лёша, а мне вот еще очень нравится с тобой передача «Взаправду». Вот мы с моей дочкой тоже с Лизой часто смотрим и пересматриваем многие передачи.
2: Да, настолько... прекрасная идея у этой программы, да, научить детей дружить, помогать. Ну, многим даже полезным вещам можно научиться в этой программе. Приобретать правильные качества. Вообще, если бы я был дедушкой, я бы своим внукам обязательно показывал программу «Взаправду».
0: Мне еще нравится эта программа тем, что... Да, и еще у нас такая же была очень хорошая программа. Это программа... Так, «Мастерская добрых дел». Вот. Эти программы, они помогают детям библейские истории как-то примерять к своей жизни. и поступать так, как учит Бог. Вот. Ты в этой программе тоже, кстати, большое участие принимал.
2: Да.
0: Да. Леша вот эти... часто не видно, а он за кадром режиссером.
1: Вот. И это, пожалуй, наверное, основная такая деятельность, да, всегда? Вот именно режиссер.
2: Ну, да. Я режиссер, слежу за камерами, в общем-то, я занимаюсь тем, что свожу все эти камеры в одно, чтобы получилась общая программа.
0: Он как будто глаза зрителя. То есть он должен показать в этот момент то, что человек хочет видеть. Да. Реакцию,
1: взгляд со стороны.
2: Я смотрю на это правильно с глазами зрителя. И пытаюсь подать зрителю то, что ну, вот в этой истории, что происходит, подать в такой форме, чтобы они порадовались тому, что увидят.
0: И вот на самом деле здорово, что когда мы работаем над каким-то проектом, над какой-то программой, то у нас все действительно единая команда. То есть иногда... режиссер что-то нам скажет, даже на тех же семеро с ложкой. Редактор. Ребята-операторы. Они говорят, вау, как там классно вообще. Так, это прямо хочется слушать. И тебя это как-то поддерживает, вдохновляет. Потому что на самом деле, когда я вела занятия, например, или когда ты где-то выступаешь перед аудиторией, ты видишь глаза людей, тебя это поддерживает, ты видишь реакцию. Так, засыпают. Так, там на последней партии неинтересно. И ты начинаешь что-то делать, чтобы всех вовлечь. А когда ты снимаешь программу, ты никого не видишь. И вот тебе нужно каким-то образом иметь этот отклик. И это здорово, когда вот команда, она с тобой вся вместе. Они тебе направляют куда надо, как-то поддерживают, корректируют порой, да. И нормально, медленно. Очень хорошо, если бы мне сказали, так, однобоко не осветили эту тему, надо еще этот вопрос. То есть вообще это нормально.
1: Вы же изначально оба были совершенно в других сферах, и
0: да.
1: Возможности, возможно, и я думаю, что они открылись бы для вас совершенно другие. Аня, ты была педагогом, я знаю, да,
0: ну,
1: в университете.
0: Как бы, да,
1: пять
0: да.
1: лет. Это все-таки немалый срок.
0: Ну да, то есть я как бы могла достаточно... дальше защищать
1: да.
0: кандидатскую дальше.
1: Основательно.
2: Я после окончания университета сразу же приступил к работе на телекомпании. Это было тоже еще одно чудо, потому что меня приглашали в разные места. Вот, но в то время компьютеры только появлялись, и был у нас в церкви маленький компьютер, который привезли, и на нем можно было распечатывать тексты, ну, красиво оформить и что-то там сделать. И я сидел этим занимался делом. Ко мне подходит мужчина, который на тот момент был директором.
0: Ну, образующаяся телекомпания, да.
2: Здесь строительство шло. И предлагает, приходи к нам работать. Я так, ну, как бы не понял сразу, это, ну, уже прям приглашение на работу приходить или это так, ну, в общем, шутка. Вот. И чтобы выяснить этот вопрос, он собирался, этот мужчина, уехать. На какое-то время из Нижнего Новгорода. А мне нужно было понять, я иду сюда, туда, и сделать какой-то выбор.
0: Ну, тем более, мы же собирались еще пожениться, и Леша понимал, что он должен иметь работу и обеспечивать семью.
1: Стабильность.
0: Да, да. да. То есть вопрос был важный.
2: В общем,
1: так, и что же
2: произошло? Он должен был уезжать, и нам нужно было с ним поговорить.
0: А поезд был, у него был ночью. Ну, в общем, да, март месяц,
2: мы
0: темно.
2: Мы помчались с Анной на железнодорожный вокзал, нашли этот поезд отправляющийся.
0: Вагон нужный.
2: Вагон нужный.
0: Поймали его.
2: Да, ну и хотя мы учили в университете английский язык, но понятно, что объяснить человеку... мы в основном переводили технические термины, а тут пообщаться с человеком, понять его точку зрения... чтобы он нас правильно понял, объяснить ему всю ситуацию, что мы собираемся пожениться, и я там месяц хотел бы в отпуске еще провести. И все вот, это тоже чудо. Мы, в общем, объяснились с ним.
0: Да, и мы еще были на тот момент студентами. Это же был март месяц, а защита только в июне.
1: Да, то есть у вас
0: да, получается подготовка. Да, то есть как бы примите меня на работу, но выйду я к вам в июне, еще месяц в отпуск возьму сразу же.
1: Да, у вас тут прям все друг на друга наложилось. Это...
2: Да.
1: Как и вы это все разрулили, мне вопрос.
0: Это Бог разрулил.
2: Да, каким-то чудесным. Интересным образом мы договорились. Вот, действительно.
0: Услышали ответ «да»?
2: Да, услышали ответ «да».
0: В других местах сказали «нет».
2: Выдохнули и сказали «хорошо, будем работать вместе».
0: Да.
2: И с тех пор работаем здесь.
0: И слава Богу, вот хочу сказать еще, что я на тот момент, хотя и преподавала, да, но то, что нас объединяло, начала выходить программа в Нижнем Новгороде в 93-м году. И мы раз лицом к лицу, да.
2: Лицом к лицу.
0: И мы раз в неделю ходили вместе отвечать на телефонные звонки. Это был выходной день. Мы шли туда и отвечали. И это было вообще, то есть это длилось, ну, несколько часов мы отвечали на эти звонки. А потом шли домой уже в темноте. И вот мы друг другу рассказывали, кто нам позвонил, что там у него была за проблема, что и как. Ну, это вообще просто очень вот эмоционально нас сближало.
1: И можно ли так сказать, что вот эти вот проблемы, пусть они даже не совсем глобальные, не совсем большие, да, но они вас еще больше сплотили между друг другом?
0: Конечно.
1: И это есть как раз вот рост команды и семьи, да, да, в целом. И я думаю, что и для телекомпании вообще в целом, да, вот любое какое-то препятствие, оно должно послужить очередной ступенью для роста.
0: Конечно. Да, когда есть у людей желание двигаться вместе, вместе делать это дело. Как мне объяснила недавно одна из психологов, мы по-разному можем решать проблемы. Мы можем решать их вот так, и проблемы между нами. И когда мы, так сказать, типа бьем в проблему, на самом деле мы бьем друг друга, потому что она между нами. Мы можем решать по-другому, когда мы вместе, а проблема вот тут. И когда мы бьем в нее, мы не задеваем друг друга. И вот туда.
1: Замечательный
0: пример.
1: И вот
0: просто вот, да. Мы вот стараемся сейчас проблемы решать именно так. Хотя это сложно, потому что она часто сюда пытается.
1: А пришли залезть. Как к этому? Вот недавно буквально? Вот к такому решению?
0: Ну, оно, может, раньше было интуитивно, и поэтому во сложных моментах оно не так было. Она сюда заходила. Вот. А когда ты как бы еще немножечко теорию знаешь, слава Богу, тебе Господь информацию же дает, когда ты уже к ней созрела. Вот теперь там.
2: Ну, кстати, действительно, человек ведь развивается всю жизнь. И наши программы все-таки помогают это делать, найти правильные подходы в воспитании детей, найти какой-то способ правильно оценить, поднять собственную самооценку. Все это есть в наших программах, их много, можно смотреть на канале.
0: И так удивительно, эти знания реально дает Бог. Вот я точно знаю, что это Божья рука в этом, потому что иногда у меня какие-то есть проблемы. Я чувствую, что, ну, вот какое-то у меня препятствие в жизни, там, в отношениях или в воспитании детей, или в смысле здоровья. Я как бы не могу как будто прорваться куда-то дальше. Мне плохо. И Господь посылает в этот момент на съемки именно того гостя, который отвечает мне на эти вопросы. Он ведет меня дальше. И у меня были программы, например, вот «Живой источник». Они вроде бы о здоровье. Как-то раз я снималась, там вообще были богословские темы. И настолько это внутри дало мир. Вот
1: это исцелило
0: вот так внутри.
1: Да.
0: И это здорово. И я понимаю, что Бог, Он так действует в жизни каждого человека. То есть мы молимся, мы просим Его, и Он складывает разные жизни, пути.
2: У нас, кстати, да, есть семейная традиция. Мы каждый вечер молимся всей семьей.
0: Да.
2: Сейчас у нас старшая дочь далеко от нас, но даже она иногда позвонит вечером, и мы молимся с ней благодаря интернету. Это возможно.
1: Как же это важно, дорогие, настолько важно, потому что очень многие не задумываются порой об этом, и даже верующие семьи, да, не берут это за основу, а ведь это основа, пожалуй, всего, да, гармоничных взаимоотношений и взаимопонимания между друг другом.
2: Да, Господь нас объединяет.
0: Да, слава Богу.
1: Спасибо вам за эту удивительную историю. И я желаю вам в новом году любви, взаимопонимания. И пусть Господь хранит вас и благословляет на телекомпании и вашей семье. Спасибо вам.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. В новом году мы желаем вам Божьих благословений. Смотрите нас и оставайтесь с нами. Всего самого доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Валерий Малышев.
1: Рождество – великий праздник, говорят одни. Какой же это праздник, если его точная дата неизвестна, отвечают другие. Нужно ли праздновать Рождество? Особенно в современном мире, когда люди ищут очередного повода просто повеселиться, не думая о глубоком смысле. На наши вопросы отвечает сегодня историк, библеист Эдуард Михайлович Егизарян. Здравствуйте, Эдуард Михайлович.
2: Здравствуйте.
1: Ну, собственно, вопрос о Рождестве. Нужно ли его праздновать сразу?
2: При том, что кажется, что вопрос этот простой, на самом деле сегодня раздается множество голосов, особенно в, может быть, в протестантской среде, где он, может быть, ответ этот, он не очевиден. Но я бы начал вот с чего. Мне кажется, что религиозные материи в данном случае, они настолько тонкие, настолько уязвимые, что нельзя кому-то что-то навязывать. Если человек не привык или если он по каким-то причинам противится тому, чтобы праздновать Рождество, может быть, и не стоит ему навязывать это. С другой стороны, если кто-то привык праздновать Рождество, может быть, не стоит приводить какие-то аргументы, почему не нужно этого делать. Поэтому мне хотелось бы, чтобы после нашей программы было бы четкое понимание того, что в данном случае вот такая толерантность, принятие религиозное, оно будет больше цениться, если, чем или нежели там, попытка навязать какую-то позицию.
1: Знаете, мне кажется, что сейчас в этом плане многое проще. То есть, в конце концов, Рождество – это государственный праздник в России. То есть, это день, выходной день, специально как бы государство его дает. Вот как хотите, так его и проводить. Yeah. То есть, в общем-то, надо понимать, что лет, там, ну, я не знаю, лет 40 назад точно Рождество не было даже выходным днем.
2: Да.
1: Ну, могу ошибаться насчет 40, но я думаю, что 40 лет назад не было выходным днем. То есть там особого вот такого выбора, ну, когда
2: у человека не было.
1: Когда ты идешь работать в этот день, и иногда это тяжелая работа, то, в общем-то, ну, какой праздник?
2: Да. С другой стороны, мы должны понять, что вот вы стали говорить о нашей стране. Для нашей страны более привычным, конечно, является празднование Нового года. Но возникает вопрос, так же было не всегда. То есть когда-то народ, позиционировавший себя как христиане, не праздновали Рождество Христово, а потом произошла некая подмена в определенные времена, связанные с тем, что поменялась политика, поменялась идеология. И как будто бы у людей отняли Рождество, появился какой-то прогал такой, духовный, эмоциональный, в данном случае даже идеологический. И потом людям как будто бы дали Новый год как некую замену тому Рождеству, которое народ всегда праздновал.
1: Но праздник-то нужен. То есть праздник, связанный с каким-то подведением итогов,
2: да,
1: с остановкой и так далее.
2: Совершенно верно. Действительно, праздник нужен, потому что это определенная переоценка или осмысление того, что все-таки произошло и как человек прожил этот год. Вместе с этим мы должны понять, если вот уже более предметно разговаривать о Рождестве, мы должны, наверное, задать немножечко по-другому вопрос. Не так, что праздновать или не праздновать. В конце концов, каждый из нас сам для себя выбирает, праздновать или нет. И каждая семья в этом смысле, может быть, в каждой семье сложились свои традиции, свое понимание в этом отношении. Поэтому я бы хотел немножечко с другого ракурса начать освещать этот вопрос. Мне кажется, что прежде чем мы подойдем к Рождеству, мы должны задать другой вопрос. Для чего вообще нужны были праздники во времена Ветхого Завета? Что это было за явление такое, праздники, которые еврейский народ должен был соблюдать? Причем было еще три паломнических праздника, во время которых они должны были прийти в Иерусалим и находиться в Иерусалиме со своими семьями там, и так далее. По крайней мере, мужское население точно. Для чего это нужно было? Все дело в том, что для еврейского народа праздники – это не просто какие-то увеселительные мероприятия. Это не просто какое-то праздное времяпрепровождение. Праздники – это особое время, которое человек и народ в целом посвящали Богу, во время которого происходило воспоминание о тех, о том самооткровении Господа, которое было связано с тем или иным событием. Я напомню, что фактически у нас пять таких больших праздников, о которых упоминает нам Священное Писание. Пять праздников в иудаизме, в библейском. То, что называется вера Ветхого Завета или еще иногда яхвизм. Пять праздников, и потом еще добавляется два. Значит, начинается все с Пасхи, и 12 глава книги «Исход» говорит нам об уставе праздника Пасхи. Книга «Исход» говорит нам о том, что в 14 дня месяца Нисана этот месяц устанавливается как первый месяц религиозного года. Они должны праздновать Пасху. Этот день был связан с выходом еврейского народа из земли египетской, и фактически это был день рождения народа Божьего. Это день освобождения из египетского рабства. Поэтому, наверное, не надо много здесь говорить о том, как Господь себя проявил на протяжении вот этих дней подготовки к исходу. То есть это египетские язвы, это попытка образумить фараона, это попытка донести до еврейского народа идею о том, что Господь посетил свой народ, и он хочет его освободить из рабства. Это величайшие чудеса, которые Господь творил в это время в Египте. И надо сказать, что вот в это время при исходе из Египта формируются определенные, очень важные ментальные какие-то категории, связанные с дальнейшим религиозным осмыслением и самого Бога, и народа Божьего, и завета, который они заключили с Господом и так далее. Поэтому празднование Пасхи – это возврат к тому, с чего началось вот их такое историческое теперь уже существование, не просто как какой-то отдельно взятой семьи Иакова, которая пришла в Египет, и их там было 70 человек. Нет, это теперь уже рождение нации в самом лучшем, самом возвышенном смысле слова. Нации, у которой есть религия, у которой есть Бог, у которой есть завет, у которой есть законы, религиозные положения и прочее, прочее, прочее. Поэтому они, празднуя Пасху, возвращаются ментально вот к этому богоявлению, к этому проявлению Господа, связанному с тем, что Господь спасает Израиля.
1: То есть, по сути, празднование Пасхи – это некое заявление, ну и, может быть, для самого себя, чтобы вспомнить, и, что может быть важнее, для детей, чтобы их научить, что мы не безродные какие-то.
2: Безусловно.
1: А вот у нас есть история, что мы именно Божий народ, что нас вот Бог так образовал.
2: Да, через 50 дней они приходят к горе Синай. Они получают от Господа заповеди Божьи. Они получают одно из самых величайших обетований, которые есть в Ветхом Завете, о том, что народ этот станет царями и священниками они будут. Это Исход 19 глава 5 и 6 стихи. И это тоже величайший праздник в иудаизме, он называется День дарования Торы, потому что закон Господь провозглашает на Синае.
1: То есть они получают скрижали, а перед тем, как получить скрижали, они дают, ну, то есть Бог дает
2: получают
1: им
2: обетование.
1: Обещание, и они дают обещание Богу.
2: Да, быть верными, послушными. Дальше мы видим, что происходит праздник труб в седьмой месяц, первый день месяца. Он отделяет весенние праздники от осенних праздников. Дальше после него, и этот же праздник труб, он провозглашает подготовку к судному дню. Потому что в 10-й день 7-го месяца начинается судный день, то есть когда прощаются грехи, когда запечатлевается народ на следующий год. И это важный очень день, это день переосмысления своего предстояния перед Богом. Это день, когда человек задумывается о том, что он сделал неправильно, что он сделал правильно, как он дальше жить будет. Он переосмысливал свою жизнь, иногда давал обеты какие-то и так далее. Ну и в конце концов, через 5 дней после судного дня они праздновали праздник Кущей. 7-й месяц, 15-й день. Они празднуют праздник Кущей, вспоминая о том, что с ними происходило, когда они вышли из Египта.

народа Божьего. Mm-hmm. Поэтому мы видим, что начинается все с Пасхи, потом день дарования Торы, закон. Здесь же они получают заповедь о том, что необходимо построить святилище, и происходит священнодействие в святилище до тех пор, пока все не подойдет к судному дню, и в конце концов к Дню Кущей, который фактически является ничем иным, как предзнаменованием Царства Божия, которое должно явиться, и Господь хочет это Царство Божие явить в этом мире. Мы каждый день молимся молитвой «Отче наш, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Вот этим проявлением был фактически праздник Кущей. Поэтому смотрите, что происходит. То есть Господь дает праздники, потому что благодаря праздникам происходит определенный духовный ритм, формируется в истории народа. Они живут от одного переживания, связанного с историей, к другому переживанию, в контексте которых они вспоминают о том, как Господь себя являл. Вот это самооткровение Божества в определенный момент истории, связанные эти самооткровения с какими-то определенными, очень важными событиями, которые имели место не просто в прошлом, они еще и указывают на будущее. Поэтому Павел скажет, например, апостол, «Пасха наша Христос, заклан за нас». И мы понимаем, что Христос приходит, умирает на Пасху. Мы понимаем, что когда Христос рождается на земле, мы понимаем, что вот это рождение, оно сопровождается, во всяком случае в Евангелии от Матфея, оно сопровождается терминологией, которая была присуща исходу из Египта. Господь называет в Евангелии от Матфея, заметьте, как это происходит. Вот мы с вами читаем в первой главе в Евангелии от Матфея буквально последний стих 25. «И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». То есть они, Евангелие называет Иисуса первенцем. Это первенец Марии. Откуда эта терминология? Это терминология из исхода. Мы дальше читаем с вами Евангелие от Матфея, когда происходит вот это преследование младенца со стороны Ирода, и когда плач в Вифлееме поднимается от того, что Ирод забивает там этих младенцев до смерти. А что это за история? Эта история связана с исходом, потому что то же самое происходит в исходе. Потом семья Иисуса идет в Египет, опять возникает вопрос, откуда это? Это же история Моисея, который идет в Египет и потом возвращается для того, чтобы вывести свой народ и выводит свой народ из Египта. Поэтому эти вещи, они все связаны со Христом. То есть, я к чему веду? Когда мы задумываемся о том, праздновать или не праздновать, мы должны задать немножечко другой вопрос, пойти с другой стороны. Для чего нужны были праздники? Угу. Праздники отмеряли определенный духовный ритм в народе Божьем. И это то, что не прекратилось в тот момент, когда пришел Христос и основал свою церковь. Потому что церковь, осознавая то, каким образом Господь действует в истории, она предприняла определенные усилия, вновь введя какие-то праздники, теперь уже переосмысленные, но христианские. Она ввела это в структуру, так скажем, своей литургической христианской жизни. Потому что мы проходим, или церковь проходит, читая Евангелие от начала и до конца, от Рождества и дальше до Пасхи, пока не произойдет смерть Спасителя. То есть вот это очень важный момент, на мой взгляд. И поэтому мне кажется, что, опять я еще раз повторяю, и мне кажется, это очень важно, мы должны в этом смысле все-таки понять, что какое-то, знаете, навязывание, попытка что-то сделать с силой никогда не приведут к чему-то доброму, положительному и хорошему. Но мы должны, мне кажется, показывать благословение этих вещей.

0: особенно учитывая, что все-таки Евангелия повествуют о рождении Спасителя, и мне кажется, что это важный момент, с которого начинаются спасительные действия Божьи вот в этой его искупительной миссии, когда все начинается фактически с Рождества Иисуса Христа. Или, если еще чуть-чуть пораньше, с Благовещения, когда приходит Гавриил, который говорит Марии о том, что через нее или от нее родится Спаситель, который есть Христос Господь. И поэтому вот это есть первый шаг божественный в истории спасения, и это есть шаг, благодаря которому Господь связывает себя с человеческой семьей.
1: То есть суть праздника – это воспитание.
0: В том числе.
1: То есть праздник – это не просто, как это сказать, не просто праздный день, когда мы отдохнули, освободились от работы, сказали, ну-ка, хорошо, не надо никуда идти там, и так далее. А праздник – это повод рассказать историю.
0: Совершенно верно. Это повод для того, чтобы еще раз перечитать, может быть, евангельские истории. Если есть в семье дети, чтобы пояснить им, какую жизнь вел Иисус, когда был тоже ребенком. Это повод для того, чтобы рассказать историю. Это повод для того, чтобы прославить Господа за то, что мы в лице Иисуса Христа имеем Спасителя. И поэтому мне кажется, что Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки – это два Евангелия из четырех, которые повествуют о Рождестве. Мне кажется, вот этих глав достаточно для того, чтобы хотя бы один раз в год сказать проповедь или посвятить богослужение в церкви тому, чтобы еще раз напомнить людям, членам церкви, приближенным, друзьям, семьям, напомнить о том, что Господь, будучи трансцендентным, то есть независимым от времени или от пространства, он себя связал с человеческой семьей. Он родился как простой человек в небогатой семье. Он родился как простой человек. Он прожил жизнь земную 33 года и умер как наш Спаситель и Господь. То есть вопрос в том, что, на мой взгляд, было бы хорошо, если бы мы к этому вернулись бы. Хотя я еще раз говорю о том, что в этом смысле толерантный подход, когда мы не пытаемся кому-то что-то навязывать, он является вот в этом смысле очень важным.
1: Он толерантный, пока это люди чужие совершенно. А когда речь идет о нашей семье, о наших детях, то здесь все-таки нужно применить какую-то и смекалку, и...
0: Да, конечно.
1: То есть творчество.
0: То есть мы должны показать благословение этого. И, может быть, в этом смысле сделать этот праздник поводом для того, чтобы принести кому-то Евангелие, принести кому-то какой-то хороший духовный подарок, подарить кому-то книгу, и так далее. Вот эти моменты, на мой взгляд, они очень важны.
1: Сложность Рождества, именно даты, может быть, в том, что дата на самом деле нигде четко не обозначена. То есть какой это день. Вот с Пасхой там понятно. То есть распятие Христа произошло накануне праздника Пасхи еврейской. И вроде все можно проследить и сказать, вот этот день. А с Рождеством, какие аргументы у противников говорят? Знаете, 25 декабря – это же языческий праздник, великий языческий праздник, день зимнего солнцестояния, когда языческое божество, солнце, умирает и возрождается, и начинается Новый год там, и так далее. Понятно. То есть вот аргумент следующий, что мы, празднуя Рождество, на самом деле завуалированно празднуем какой-то там языческий праздник.
0: Ну, понимаете, что происходит? Эта логика, она очень интересная, потому что есть очень много людей, которые родились 25 декабря или 7 января, правильно? Ну, то есть, когда они празднуют свой день рождения, с таким же успехом можно говорить о том, что они празднуют день рождения Солнца или прочее.
1: Можно, но там хотя бы дата известна точная. А вот с Рождеством Христовым, ну, тут вот не очень понятно.
0: Ну, вот смотрите.
1: Кто-то говорит, что осенью он родился, кто-то говорит,
0: но
1: что
0: опять,
1: вот в начале
0: здесь, дня. Видите, в чем вопрос. Молчание Библии, молчание Библии нельзя считать аргументом в том смысле, что вот оно не говорит и не говорит. То есть вот на сегодняшний день фактически весь христианский мир, он празднует две даты. Либо 7 января, как в православной среде.
1: Ну, на самом деле, это одна дата. Просто.
0: Да, на самом деле, это одна дата, потому что два разных календаря.
1: То есть в истории, в прошлом, когда-то эта дата была одним.
0: Но мне кажется, что мы иногда настолько пытаемся не быть на кого-то похожими, что даже иногда с водой выплескивается младенец.
1: На самих себя уже вот, не похоже.
0: Да, поэтому вопрос в том, что протестантский мир, он празднует Рождество также 25 декабря. Вот. И опять же, я говорю, что я в этом смысле не настаиваю. Давайте мы соберемся, давайте мы свою дату определим. Мы празднуем не дату, это важно понять. Угу. Мы празднуем не дату, мы празднуем события, мы празднуем явление в мир Спасителя Иисуса Христа. А когда мы будем это делать? Это уже вопрос десятый в этом смысле.
1: Ну, с другой стороны, важно это все-таки делать сообща, а не тогда,
0: когда... Я совершенно согласен с этим. Совершенно с этим согласен. В этом смысле, видите как, те, кто... Вот, оно почему примерно вокруг Нового года? Потому что те, кто 25 декабря празднует, это как будто бы год заканчивается, и происходит осмысление какое-то того, что произошло. Может быть, это перестройка своих отношений с Богом, может быть, это дать какой-то обет, может быть, это по-новому жизнь свою представить в будущем. 7 января то же самое.
1: Ну, это тоже новогодний.
0: Да, это тоже 25 декабря, потому что по другому стилю. Угу. Вот. Поэтому, ну, почему бы этого не сделать? Ну, хорошо, не хотите вы вот в это время, но предложите другое. Давайте мы сядем и подумаем об этом. Но главное, чтобы это было, чтобы мы понимали, что Бог оставил свой след в истории человечества. И это замечательный повод и причина для того, чтобы, как я еще раз повторяю, хотя бы один раз в год об этом сказать, хотя бы один раз в год посвятить этому богослужение, проповедь, пение, там, какие-то детские рассказы и истории, посидеть всей общиной и семьей, такой нашей большой церковной, для того, чтобы это отметить и возблагодарить Господа. Мне кажется, это очень хорошая традиция, и те, кто ее сохраняют, мне кажется, они получают от этого большие благословения.
1: Спасибо, Эдуард Михайлович. Дорогие друзья, мы привыкли праздновать день рождения один раз в год. И было бы правильно отмечать хотя бы один раз в год день явления Господа в этот мир, того, кому мы обязаны всем, своей жизнью и своим спасением. Всего доброго, до свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Анна Богатская.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Мужчины и женщины — это две разные планеты. Мужчины и женщины, они все хотят быть счастливыми и в семье хотят построить гармоничные и счастливые взаимоотношения. Но не всегда так бывает. Женщины берут на себя роль мужчины, мужчины берут на себя роль жены, и от этого бывают несчастливы. Сегодня в данной теме нам поможет разобраться священнослужитель и семейный консультант Виталий Кисар. Виталий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Рад видеть вас. Виталий, зачастую мужчины и женщины путают свои роли и не понимают сущности своей, да, вообще в семье, что они должны делать, как они должны гармонично создавать свой союз со своей женой или со своим мужем. Помогите разобраться в данном вопросе.
4: В нашем современном обществе, да, я уже об этом говорил, что женщины сегодня пытаются взять в свои руки главенство в управлении в семье. И вот здесь происходят определенные там, ссоры или недопонимания, когда люди не хотят делить власть. Да, в прошлой теме мы с вами говорили о распределении ролей, а сегодня нужно сакцентировать внимание на то, что есть распределение власти. Да? Кто в доме хозяин? Ну, так можно сказать, да?
3: Как вы интересно сказали. И женщина пытается взять. А почему она пытается взять? А что за потребность у нее такая?
4: Есть такое понятие, как матриархат. Да? Чаще всего это происходит тогда, когда девочка выросла именно в такой семье. Мы говорили о том, что дети копируют поведение в семье и пытаются перенести эту копию на свои отношения. Это первое. Второе, мне кажется, что в связи с тем, что женщинам стало жить проще в этом мире, они стали более независимы, и поэтому им кажется, что они обладают определенным авторитетом и властью, чтобы в семье иметь там, хотя бы 50 на 50, да, там, половина власти твоя, половина власти моя. Из этого будут уже проблемы, потому что Библия, и в прошлый раз я вам говорил, что Бог определил главенство за мужем. И я попытаюсь вам объяснить, почему это важно и почему мужчина глава. Дело в том, что главенство с точки зрения Библии – это не авторитарность «я сказал, и так должно быть». Бог определяет за мужчиной статус главы по той причине, что мужчина он более эмоционально стабилен. Если говорить о женщине, да, это, женщина – это существо эмоциональное, более подвержена именно миру эмоций, воспринимает мир так, сквозь призму эмоций. Мужчина – это все-таки существо более хладнокровное с точки зрения аналитического ума, с точки зрения вообще устройства и физиологии, и его интеллекта. Поэтому мужчина более спокойно, если мы говорим о правильном мужчине, да, то есть о правильно воспитанном и правильно образованном мужчине, это человек, который может любые жизненные трудности и неприятности принимать здраво, оценивать здраво и принимать здравые суждения. То есть главенство мужа заключается не в том, чтобы командовать в семье, а в том, чтобы в определенных трудных жизненных ситуациях принимать правильное решение и принимать первый удар на себя. То есть он как бы несет за все ответственность. Поэтому очень важно со стороны женщины поддерживать вот этот, ну, если я скажу слово «имидж» главы, нормально будет, да? То есть имидж.
3: Ну, на современный, так скажем, сленг, да, подходит как-то.
4: То есть она должна это как-то подчеркивать. Каким образом? Об этом мы будем говорить с вами позже, да? Но уважительно относиться к своему мужу. Почему? Потому что он именно берет на себя вот эту функцию быть вот этим буфером в сложных ситуациях. Они глава для того, чтобы командовать и раздавать распоряжения. То есть понимаете, да, о чем идет речь?
3: Да, конечно. Вы интересно сказали, что женщина сейчас все равно хочет вот авторитет свой проявлять в семье. Вот откуда, почему у нее это все берется? Хотя примерно она наверняка представляет, что мужчина, вот как вы описали, да, вы логично описали, что он сильный, уверенный, он несет какие-то холодные вот эти решения, холодный расчет, так скажем, да, разумный. И она должна, по сути, прислушаться. Но почему она не прислушивается? Почему она, так скажем,
4: ну, первая причина, это то, что я сказал, что может быть копия семейных отношений. Вторая причина может быть, когда человек не имеет полной картины о семейных ценностях и что такое семья. Да? Когда у человека складывается представление о том, что если я зарабатываю деньги, то есть если я такой же, как и ты, то есть я могу заработать финансы, я могу даже больше заработать финансы, чем ты, я и есть глава. Но дело в том, что хозяйственно-бытовая функция — это одна из множества функций семейных отношений. Вот. И когда человек думает, что деньги решают все, вот так вот женщины иногда думают, вот здесь и у человека появляется мысль о том, что он глава. Но я же сказал, что мы разные по устройству, и да, ты можешь зарабатывать больше денег. А мы и говорили с вами, что роли в семье могут меняться. Каким образом? Сегодня у мужа есть работа. Мы живем в такой период времени, да, что сегодня достаточно работу сложный. Потерять легко. И муж может потерять работу, а жена, наоборот, может работать. Да? И муж может на себя взять функции, ну или роли, которые в семье распределяются. Муж может и готовить, и может ребенка отводить там, в школу, в сад. В этом ничего нет такого предусудительного. Но это не все. Да? Если жена работает, потому что у мужа нет работы, это не говорит, что она глава. Это одна из функций семейных отношений, семейных ценностей. Хорошо, идем дальше. Да? Дальше мы идем. Смотрите. Мы говорили о том, что есть распределение ролей, и оно демократическое должно быть. Дальше мы говорим о власти в семье. Власть целиком и полностью лежит на плечах мужа. Так Бог устроил. Мы так устроены. И это физиология наша. Да? То есть мужчина отличается именно физиологическими способностями переносить тяготы вот эти разные больше, чем женщина. Следующая функция, которая у семьи есть, это хозяйственно-бытовая. Вот. И мы немножко о ней должны поговорить. Смотрите, давайте, как написано в Библии. Раньше говорили, с милым рай в шалаше. Это неправда. Это неправда уже. Кто начинал семейную жизнь, понимает, что это неправильно. Неправда. Итак, Бытие, 3 глава, 19 стих. Смотрите, хозяйственно-бытовая — это обустройство своего быта, жизни своей. И, конечно, это связано с зарабатыванием средств. И Слово Божие говорит о том, как эти средства зарабатываются, да, что это не так просто и не так легко. «В поте лица твоего будешь есть хлеб твой, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо ты прах, и в прах ты возвратишься». Бог говорит, в поте лица своего будешь есть хлеб свой. Это хозяйственно-бытовая функция. Зарабатывание средств, да, для существования. Но есть еще один текст, на который я хотел бы обратить с вами внимание. Больше текст, конечно, этот, он для мужчин, потому что женщины интуитивно, это заложено в женщину, она так живет, она этим руководствуется. Мужчины не всегда так руководствуются этим. 2 Коринфянам, 12 глава, 14 стих. «Дети не должны собирать имение для родителей, но родители должны собирать имение для детей».
3: Это интересно, поясните.
4: Да, вот, да, то есть, с одной стороны, нужно зарабатывать деньги, и с другой стороны, говорится, для чего это нужно, да? Смотрите, первое, для чего мы создаем семью? Для того, чтобы быть счастливым и жить в относительном комфорте, и мы о комфорте для женщины и мужчины, мы будем говорить, что это разные вещи. Женщине очень важно, так как она заложена Богом в нее, что она мать, она должна воспроизводить потомство, и мы об этом тоже будем говорить. И для женщины очень важно, чтобы ее потомство, ну как, было, накормил, напоил, спать уложил, но потом дети растут, они вырастут, они будут учиться, где они будут учиться.
3: Другие проблемы возникают.
4: Да. Как они будут учиться, на кого они там будут учиться, и как их жизнь будет складываться. Для них это очень важно. Поэтому мы должны с вами понимать, и мужчины должны особенно понимать. Мужчины отличаются от женщин тем, что все-таки для мужчин, я не говорю о всех, ну как бы, есть исключения из правил всегда, но для большинства как бы для него жизнь, ну, можно сказать, это люди спартанского образа жизни, им много не нужно. Там, вот, все, что они делают, и вот если вы послушаете, если жены будут слушать своих мужей, то они услышат такую фразу: «Знаешь, для кого я работаю?» Да, вот жена говорит, ты меня не любишь. Он говорит, как я тебя не люблю? Я тебя люблю сильно. А в чем это выражается? А для кого я работаю? Да для кого это все зарабатываю?
3: Так и самое интересное, большинство вот так и живут.
4: Да.
3: И женщина чувствует даже порой, вот даже по своим каким-то примерам могу сказать, что многие чувствуют даже какую-то вину, что ли, за собой, что он же из-за меня трудится столько, а я бедная. Как же?
4: Ну, вот это как раз и есть функция семьи. Не нужно тут чувствовать ни вины, ничего. Мы должны оба понимать. То есть мужчина и женщина должны понимать, что это основная или там одна из основных функций семьи, хозяйственно-бытовая. Нам нужно хозяйство и быт свой обустраивать. Для этого нам, вот смотрите, дети рождаются, да? Что детям нужно?
3: Забота, ласка, любовь в первую
4: Еще
3: очередь.
4: Еще что нужно?
3: Ну, материальное обеспечение.
4: Кушать нужно?
3: Кушать,
4: правда?
3: Да, конечно.
4: А одеваться во что-то нужно? То есть
3: да.
4: Вот это мы все понимаем, что без этого ты никуда. И на этом как раз завязана семья, что нужно об этом заботиться. И мужчины должны понимать. И вот им, допустим, у него там есть в холодильнике, я не знаю, там в хлебнице кусок хлеба, в холодильнике кусок колбасы, и он счастлив, ему больше ничего не надо. Ему может на диване лежать и ничего не делать. Но когда он понимает, что ему нужно заботиться о семье, да, мы говорили, сговорились, он понимает, для чего семья. Он идет и работает. Для чего? Для того, чтобы обеспечить свою семью. Но он должен понимать, что ему нужно обеспечивать не только свою семью, ну, в плане вот сиюминутный быт, а ему нужно думать и о... Текст я вам прочитал, и вы спросили, Аня, поясните, что это за текст. Не дети имение, а родители. Имение дети. То есть, если мы думаем о детях, мы должны думать о их будущем. То есть, мы должны не просто работать, чтобы содержать нашу семью, а работать таким образом, чтобы мы
3: финансовая
4: могли,
3: перспектива, так
4: да,
3: скажем,
4: чтобы
3: была
4: мы
3: еще.
4: Могли для детей наших давать какую-то перспективу, толчок какой-то.
3: Ну вы прям вот совершенного мужчину сейчас описали,
4: который. Но это библейский принцип.
3: Да, это принцип, но не каждый следует этому принципу. Вот дело в чем, понимаете?
4: Потому что мы так, знаешь, ну, я же вырос. Меня, вот мне
3: все
4: никто
3: же так растут,
4: не
3: да, и я так.
4: Да, понятно, что я же вырос, но, допустим, я вырос, мне тоже никто ничего не дал, но вот как бы я был благодарен моим родителям, если бы мои родители дали бы мне определенный толчок жизненный. Когда, допустим, у меня половина моей жизни, да, вот 50 лет я прожил, и всю эту половину я положил к тому, чтобы создать начало какое-то, да, положить вот этим... хозяйственно-бытовому обустройству моей семьи. А если бы мои родители обо мне позаботились, они бы облегчили мне мое существование в моей семье, понимаете? Моя семья была бы счастливей, если бы у меня был какой-то толчок. Поэтому, когда люди понимают, когда люди понимают в сферу, я не знаю, но вот, изучая вообще вот эту тему о семейных отношениях, я увидел, что, ну, допустим, люди более образованные люди, они создают вот эту платформу для своих детей. И если вы встречали в своей жизни, допустим, ну вот, у меня есть знакомые, которые, создавая семью, то есть, допустим, они вступали во взаимоотношения, им родители уже предоставляли какие-то блага определенные, кому-то квартиру, кому-то там, ну, возможно, дом.
3: А
4: какой-то.
3: Это нормально, когда вот людям, да, вот новой семье, молодоженам уже предоставляют...
4: Ну, вот вы как считаете, вот вам классно было бы, если бы вот так, раз вам и квартира?
3: Вы знаете, иногда вот так вот задумываешься, как это здорово, когда уже все готово, так скажем, не надо уже заботиться, можно идти дальше и развиваться там, казалось бы, а не деградировать ли, понимаете, а не будет ли деградация союза в данном случае мужчины и женщины?
4: Если вы, вот если мы вот об этих функциях говорим, и мы понимаем, что не дети родителям, а родители детям, то я создаю платформу для будущего поколения. Потому что я имею правильное образование и правильное воспитание. Ну, можно сказать так, что везде есть исключения из правил. Да? И, как говорят, в семье не там, без... как, ну, некрасиво,
3: различные
4: да?
3: бывают
4: не
3: да,
4: без,
3: моменты.
4: Да, не без урода. Да. Везде такое есть. Но более правильно, вот как Библия говорит, нам нужно создавать платформу для своих детей. Допустим, вот я это понимаю, я создаю для своего ребенка какую-то платформу. И я его учу, чтобы он для своих детей создавал платформу. Конечно, есть дети, которым хоть что-то дай, они все это спустят в трубу. Но это говорит о том, что вы не научили ребенка к труду. Вы не приучили его к труду, вы приучили ребенка просто к... Вы разбаловали его, да? То есть вы испортили его. Но это уже ваша проблема. Или, может быть, проблема не в вас и не в том, что вы не дали воспитание, а проблема в самом человеке, может быть. Люди все разные. Может, ему комфортно ничего не делать и ничего не иметь. То есть человек себя прекрасно чувствует.
3: То есть начинается всегда с самого человека. Даже если хорошее воспитание, ему там мама и папа дали хорошую базу, он, к примеру, ну не хочет он так жить. Ну вот он по-другому мыслит. Он хочет попробовать другую сторону медали, как говорится, да? И имеет право человек? Имеет?
4: Имеет, но если он желает создать семью...
3: И быть счастливым, действительно.
4: Понимаете, да? Когда я создаю семью, в семье же участвует не только я, да? Mm-hmm. Есть вторая половина. И когда мы говорим о семье, мы будем говорить о репродуктивной стороне семейных отношений. Mm-hmm. Мы говорим о появлении детей. Я уже не только вопрос во мне, вопрос в моей жене, вопрос в моих детях. Mm-hmm. И я должен восполнять их потребности. Поэтому, когда создаешь семью, ты уже зрелый человек должен быть. И решение должно быть зрелое, здравое и взвешенное.
3: Да, вот, к сожалению, не всегда зрелым уже приходишь в семью и растешь с женой, соответственно, потом в процессе.
4: Да, поэтому нужно учиться.
3: Да, нужно учиться. Вся жизнь — это действительно учеба. Да.
4: Вот. Поэтому очень важно понимать вот эту функцию хозяйственно-бытовую семьи, семейных ценностей, и двигаться в этом направлении, и понимать, что ты должен, не только ты должен быть счастлив, да, но и счастливы должны быть твои дети. Но, прям буквально одну секунду, все равно, когда ты работаешь, когда ты трудишься, нужно понимать, что жизнь не только из этого состоит. То есть есть вещи, которым тоже нужно уделять внимание и время. Но об этом мы поговорим позже.
3: Да, Виталий, я благодарю вас за эти ценные советы. Действительно, зачастую многие не понимают просто своей роли, не понимают, что счастье в семье начинается лично с себя. Дорогие друзья, обратите внимание на то, что действительно счастье начинается в нашей семье для создания гармоничных отношений лично с нас самих. Нужно посмотреть в себе внутри, разобраться в себе, да, и понять, что я хочу созидать. Если я хочу созидать, соответственно, вот все, что нам рассказал сейчас Виталий, нужно взять за принцип, за основу, а это библейские принципы, и в соответствии с ними нужно жить и строить свою семью. Я благодарю вас, что вы были с нами. Если у вас есть по данной теме какие-то вопросы, а я уверена, они есть, задавайте нам их на сайте, оставляйте также ваши комментарии, пишите письма. И в следующей теме мы раскроем потребности мужчины и женщины. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программы «Контрасты души», и у нас в гостях священнослужитель Виталий Семенович Бахтин. Здравствуйте, Виталий Семенович.
2: Здравствуйте.
1: Тему, которую мы сегодня избрали для обсуждения, она волнует очень многих молодых людей, которые, с одной стороны, верят в Бога, да, по-своему, может быть, а с другой стороны, хотят жить полноценной жизнью, как они думают. Добрачные интимные отношения или секс до брака. Почему церковь это запрещает?
2: Ну, во-первых, в Священном Писании говорится об этом определенно и конкретно. Вот, скажем, послание к евреям апостол Павел в 13 главе, в 4 тексте изложил такую концепцию. «Брак у вас да будет честен, ложе непорочно, ибо блудников и прелюбодеев судит Бог».
1: А что значит брак честен? Люди встречаются, может быть, у них серьезные намерения, может быть, они даже планируют пожениться, и они вот уже там год, может быть, два встречаются, и их отношения уже достигли такого уровня, что они хотят близости, а церковь и Библия, получается, запрещают. Ведь сегодня общество, оно уже не так строго относится, и я думаю, что большинство людей в обществе сегодня не осуждают добрачный секс, если люди всерьез настроены на то, чтобы пожениться в ближайшее время.
2: К великому сожалению, вот этот постмодернизм внес свои коррективы и вот в эту сферу человеческих взаимоотношений. Ведь брак – это всеобъемлющее, трепетная дружба между мужчиной и женщиной, когда по взаимному согласию они вступают в самые тесные, самые близкие, самые дорогие отношения, которые известны только им двоим. И почему вот до брака нельзя заниматься, скажем так, сексом? Потому что первый брак, который был учрежден самим Богом еще в Едемском саду, показывает нам чистоту отношений Адама и Евы. Они были чисты, и Адам, и Ева. Ведь когда Бог создавал человека, не нашлось помощника, соответственно, ему, Адаму, вот как сообщает, по крайней мере, книга «Бытие». Да? И вот Бог, видя тоску Адама, так скажем, да, вот, наводит на него крепкий сон. Сегодня там, можно сказать, анестезию, да, произвел такую, как вот на современном языке это сказать. Берет одно из ребер его и создает женщину. Адам, когда увидел ее, он воскликнул. Так вот написано в книге «Бытие». «Вот подлинно плоть от плоти моей и кость от кости моей, и она назовется женою, потому что взята от мужа». Вот, вот это чистота отношений. Когда этой чистоты отношений нет, когда люди, молодые люди...
1: Ну, позвольте, что значит чистота отношений? Ведь Бог предусмотрел, что между Адамом и Евой будут интимные отношения, или нет?
2: Да, предусмотрел, но только после брака, после того, как он повенчал их сам в Едемском саду.
1: А вот когда начинается брак? Разве брак начинается не именно с момента вступления в интимные отношения? Ведь тогда не было никаких ЗАГСов, да, не было дворцов бракосочетаний, не было регистрации актов гражданского состояния, и им не выдали никакого свидетельства о браке нигде. Просто он создал, привел, написано, да, ее к Адаму, благословил, и они вступили в интимную связь и стали жить друг с другом.
2: Благословил. Угу. Вот это Божье благословение, это и есть венчание. Самое великое венчание первого брака, которое было в Едемском саду. В окружении идиллической картины рая. Наверное, Адам был счастлив от того, что вот, наконец-то, нашлась помощница ему. Он просто воскликнул в восхищении, в таком трепете. Это единственное неповторимое, красивое, замечательное девушка, еще не женщина, да, девушка. Вот. И Бог их повенчал сам лично, потому что брак является первым установлением в Едемском саду.
1: То есть начинается брак с благословения?
2: С благословения, да. Брак можно назвать браком, когда происходит интимная близость. Потому что именно интимная близость брак делает браком.
1: Да.
2: А сама по себе интимная близость – это еще не брак.
1: Угу. А что же это тогда, как Священное Писание называет это?
2: А это называется блуд, угу. Поскольку нет благословения. Ведь, вот смотрите, если рассматривать такой треугольник такой существует, равносторонний, да, угу. Там три угла, левый угол, угу. Это любовь между двумя. Угу. Эта любовь обязательно ведет к заключению социально-правовой стороны, верхний угол треугольника. И только после этого правый угол – интимная близость. Угу. Это принципы, изложенные в Священном Писании, они правильные. Почему? Да потому что часто бывает так, когда молодой человек женится на девушке, она оказалась, извините меня, не девственницей. Угу. И может на протяжении всей жизни он будет клеймить ее за это. И по-своему будет прав. Хотя сам тоже может быть нечист. На его не проверишь.
1: Угу. Ну, это уже лукавство получается.
2: Вместе с тем. Так вот, чтобы не было этого, чтобы воистину мужчина и женщина были равны в браке, не было давления одной стороны на другого, они должны быть оба чисты.
1: А это вот принцип Библии. Мы говорим, что нравственный Божий закон, он изложен в 10 заповедях, так
2: да,
1: ведь?
2: Да, конечно.
1: Но есть заповедь 7, не прелюбодействуй, да. То есть относящиеся уже к людям, состоящим в браке, чтобы они не изменяли друг другу. А ведь такой заповеди не вступай в брак, в секс, в сексуальные отношения, в интимные отношения до свадьбы, такой же заповеди нет?
2: Блуд.
1: Ну, а где в десятисловном Божьем законе это сказано?
2: Но 7 заповедь имеет очень широкий спектр. Это ведь не только, скажем, супружеская неверность и измена. Это и блуд, и всякие противоестественные сексуальные увлечения.
1: Откуда мы это знаем?
2: 7 заповедь это говорит.
1: Ну, написано, не прелюбодействуй.
2: Не прелюбодействуй, не предавай супружескую верность, как да, бы так, да. Но вместе с тем храни чистоту. Угу. Если бы
1: то
2: этого не было...
1: мы как бы расширяем границы 7 заповеди до этого.
2: Абсолютно.
1: А на какие основания у нас для этого есть? Ведь мы говорим, что Божий закон, он не приложен, совершенен, не нуждается ни в каких дополнениях, не нуждается ни в каких корректировках. Вот написано так, да, помни день субботний. Это значит, помни день субботний, а не другой какой-то день. А почему тут мы считаем, не прелюбодействуй, и почему-то мы думаем, что должны добавлять сюда и другие какие-то вещи?
2: Потому что на самом деле блуд... это тоже прелюбодейство.
1: Почему? Кому изменяется в данном случае?
2: Самому себе. Угу. Изменяет человек, самому себе изменяет девушка, самому себе изменяет парень. Потому что они вот так вот побыли немножко друг с другом и разошлись.
1: А если не разошлись? А если они продолжили и зарегистрировали брак, и дальше продолжают жить, что в этом плохого?
2: Вот это должно быть исключением, но не нормой жизни. В Священном Писании есть такой пример или повеление такое, если мужчина взял силой девушку.
1: Угу. А если не силой, и по взаимному согласию?
2: И вместе с тем, да, все равно переспал с ней, он должен на ней жениться, это закон. Вот. Он обязывал жениться обязательно, все, потому что...
1: Они уже вступили в брак, получается.
2: Да.
1: Так если брак его. Начинается все-таки с интимной близости, да, и, как мы уже сказали, были времена такие, вот в Священном Писании в начале, когда мы читали книгу «Бытие», тогда не было каких-то институтов, регистрирующих брак. Тогда достаточно было Божьего благословения. Но ведь Бог Адама и Еву, да, сам лично благословил. Больше он никого не благословлял, вот так, как он благословил Адама и Еву. Потому что после грехопадения люди были изгнаны из Эдемского сада, и дальше благословляли уже кто? Священники, наверное, благословляли.
2: Патриархи благословляли.
1: Но опять же, люди.
2: Так да? Они получили этот статус от Бога самого.
1: А кто вправе благословлять тогда и заключать брак, согласно Священному Писанию? Регистрировать брак. Мы не говорим сейчас о нашем современном обществе, где есть специальные там органы, да, регистрирующие брак. А кто вправе, согласно Библии, тогда благословить брак?
2: Когда была теократия, то есть было управление непосредственно народом Богом, самим Богом, тогда совершали это патриархи.
1: Вот судьи, там, может быть,
2: патриархи, пророки,
1: священники могли?
2: Абсолютно.
1: А сейчас?
2: Священники. И сейчас ничего не поменялось. Институт религии никто не отменял. Во все времена он был. Да, государство взяло на себя эту миссию. Это тоже правильно, в принципе. Но было бы хорошо... И еще правильнее, если бы все-таки совершалось венчание в церквах. После заключения социально-правовой стороны, венчание в церкви. И, слава Богу, это тоже практикуется. И вот это двойное благословение такое, да, когда государство узаканивает взаимоотношения между мужчиной и женщиной, ну, скажем, юношей и девушкой в идеале, да? Вот. И теперь еще подтверждение этому по линии церкви идет венчание. И этого тоже никто не отменял, она есть.
1: А церковь венчает людей, которые не заключили государственный брак?
2: Церковь не должна этого делать, поскольку это узаконивание блуда.
1: Ну, то получается, главный регистрирующий орган – это все-таки государство.
2: У нас сегодня принято так.
1: Ну, а когда, когда не было, допустим, так, тогда без, получается, свидетельства о браке благословляли священники?
2: Ну, как же, венчали, венчали же, венчание было все равно, благословение
1: было. Вот я говорю, то есть, но без свидетельства о браке, без государственного подтверждения.
2: Да, было. Как,
1: это и было государственное подтверждение.
2: Когда была теократия. Когда была теократия? А после теократии, да, в израильском народе все равно священники совершали вот этот обряд венчания на протяжении долгих столетий, веков.
1: То есть получается, что брак – это как бы институт сугубо религиозный. И человек неверующий, например, и в брак вступить не может. Если он не будет благословлен в церкви, значит, это и не брак вовсе, а блуд, даже если он зарегистрирован в государстве, даже если у них свидетельство о регистрации брака есть и штамп в паспорте, все равно без регистрации, без благословения в церкви, особого обряда, венчания, это получается блуд.
2: Это не считается блудом, поскольку эту миссию взяло на себя государство. И это законная миссия, она правильная. Если человек неверующий, он считает себя атеистом и идет, совершает вот этот правовой акт бракосочетания в ЗАГСе, это не является блудом, это нормально. И пусть он даже не верит. Когда придет к осознанию, он четко вот так вот, того, что существует Всевышний Творец и Бог, люди потом венчаются. После того, как они заключили брачные
1: отношения в ЗАГСе. Но если они так и прожили, не венчались в браках, считается браком?
2: Считается браком.
1: С точки зрения Библии?
2: Да.
1: Тоже.
2: Да.
1: Получается, для брака вовсе и не нужен благословение в церкви?
2: Но лучше, когда человек получает еще и Божье благословение.
1: Не, ну понятно. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Это всем известно. Но мы говорим о правовом статусе. То есть может быть брак и без венчание в церкви.
2: Может, и он признан также Богом.
1: То есть, когда брак начинается?
2: Брак начинается с интимной близости.
1: Вот. Получается, если молодые люди без благословения в церкви, без регистрации в ЗАГСе, вступили в интимную близость, они заключили брак?
2: Если они не оформили это на уровне социально-правовой стороны, они так называемый гражданский брак сегодня, который уже пытаются узаконить государством.
1: Ну да.
2: Если... Что-то норма. На самом деле это не норма. Это блуд.
1: А почему?
2: Потому что нет заключения социально-правовой стороны. Потому что они в случае развода, например, они не обязаны друг другу. Ничего.
1: Ну, а если они не хотят быть обязаны друг другу? Это же в те давние времена, когда женщина не имела сама по себе никаких прав. Она не работать не могла самостоятельно, ни в выборах участвовать, их и не было тогда. Не могла она, вообще ничего не могла без мужчины. Только либо будучи дочерью отца, живя в доме отца, либо будучи мужнею женою, она как-то могла существовать. Но сегодня совершенно другая ситуация. Сегодня женщины и мужчины, они равны в этом. Губернаторов у нас, оказывается, очень много женщин, как я недавно для себя открыл такую истину. И в правительстве президентами стран являются женщины. И они получше многих мужчин себя могут обеспечивать. И, ну и что, что развелись, он оставил ее без всего. А у нее побольше, может, чем у него есть.
2: Но не все же губернаторы, не все же лидеры мира женщины.
1: Все могут устроиться на нормальную работу.
2: И вместе с тем, сколько судебных процессов идет.
1: То есть, получается, брак необходим только для того, чтобы обеспечить вот социальную какую-то вот гарантию, защищенность для женщины.
2: И для этого тоже. И для этого тоже он необходим.
1: То есть, это не вопрос греха или какого-то нравственного нечестия, да? А это просто вопрос социального статуса, социальной защищенности, получается.
2: И вопрос греха тоже. Это тоже является грехом, потому что взаимоотношения не узаконены ни государством, ни церковью. И неузаконенные отношения, они являются незаконными. Они не имеют права друг на друга. Это грех. И грех этот настоящий прелюбодейство. Самый настоящий блуд. Гражданский брак – это блуд. Сколько мы не оправдывали бы его, сколько не пытались шить там белыми нитками – но факт остается фактом. И, к великому сожалению, большинство, много людей вот, грешат в этом плане.
1: Ну и как им быть? Вот если они уже совершили вот этот вот акт, да, они сблизились друг с другом настолько, что вступили в интимную связь, но они нигде не зарегистрированы, ни свидетельства о браке у них нет, ни в церкви, естественно, их никто не венчал, да, сейчас, потому что в церкви не венчают, да, без свидетельства о браке. А как им быть? Что делать? Что
2: вы посоветуете? Срочно бежать в ЗАГС, узаканивать отношения. По-другому никак. И Бог благословит их. Тогда и через церковь, и таким образом Бог благословит через существующую власть, которые имеют место быть сегодня. И этот статус бракосочетания церковь также, вернее, государство также имеет совершать. В нашей стране в том числе.
1: Ну, есть страны, где эта функция возложена на определенную церковь. Да? То есть священники регистрируют брак, да, если совершилось в церкви бракосочетание, венчание, то и государство этот брак также признает. Так, может быть, достаточно прийти в какую-нибудь церковь, попросить батюшку, чтобы он их сочетал, и можно нигде не регистрироваться?
2: В нашей стране это не принято.
1: Но мы же говорим с точки зрения Библии.
2: И с точки зрения Библии в том числе. Мы признаем верховную власть человеческую, как от Бога власть установленную. Потому что 13 глава к Римлянам об этом прямо говорит. Нет власти не от Бога. Существующие власти Богом установлены. Посему противящиеся власти противится Божьему установлению. Тут мы никак вот, от этого не уйдем. Все-таки институт власти утвержден Богом.
1: Нет, мы не спорим, это, конечно.
2: И если, поскольку это утверждено Богом, тот акт бракосочетания, который совершается в ЗАГСах, он также благословляется Богом. Но лучше еще это совершить венчание в церкви.
1: И для этого есть библейские определенные указания.
2: Да, конечно.
1: А можем мы хотя бы в конце нашей программы, вот остается несколько секунд, хотя бы одно привести указание, где точно сказано, что должен быть брак зарегистрирован в государстве и в церкви?
2: Ну, так в Библии не написано, конкретно, как вы говорите. Но поскольку вот такие тексты, которые говорят, брак должен быть честен и ложа непорочна, это очень важно. А дальше в контексте идет прелюбодеев и блудников, судит Бог.
1: То есть, что такое нечистое ложе?
2: Это именно без благословения государства, без благословения церкви совершается интимная близость. И это сама по себе интимная близость, это еще не брак.
1: Понятно.
2: А это норма, самый настоящий блуд.
1: И эта норма не устарела сегодня?
2: Она не устарела. Она остается в силе. Если люди это нарушают, это не означает теперь, что они правы.
1: Но выход есть. Они могут зарегистрировать свои отношения и дальше уже с Божьим благословением жить.
2: Да, и дети будут благословленными Богом. И жизнь у них будет лучше.
1: И социально их статус будет защищен, да, в случае, допустим, смерти одного из супругов, это право наследования, да, дети их также все права приобретают законно в браке.
2: Конечно.
1: То есть не только Священное Писание, не только церковь, но и государство наше сегодня современное также рекомендует, чтобы брак был оформлен в соответствии с семейным кодексом, как это полагается, для того, чтобы обеспечить и себе, и своему супругу, и детям достойное существование.
2: Абсолютно верно.
1: Да, спасибо большое, Виталий Семенович. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы были с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
2: Для вас поет Белла Березина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: награду!
1: Всем здравствуйте!
2: Здравствуйте, здравствуйте!
1: Надюш, ты что, решила пол помыть? Да у нас вроде чисто.
2: Да нет, это я в классе убиралась. Мы с моим соседом по парте Петровым дежурные были.
1: А, просто ты так спешила на программу, что забыла со своей шваброй расстаться.
2: Нет, я ее специально взяла, чтобы от Тузика защищаться.
1: От какого Тузика?
2: Тузик – это собака Петрова. Я пока в классе пол подметала, он домой за своей собакой сбегал, провел ее в класс и говорит: «Помой сегодня за меня пол, а то я Тузику скажу фас на тебя».
1: А ты что?
2: Сказала Петрову: «Убирайся сам». А потом... сказала Тузику, что он злой и противный. И хозяин у него тоже противный. И вообще, за то, что мне его собака колготки порвала, я и Петрова, и его Тузика никогда не прощу.
1: Так этот пес что, тебя укусил, что ли?
2: Не успел, только дырку на колготках сделал. Да такую, что не зашить теперь. Я ему шваброй пригрозила и убежала.
1: Неприятная история, конечно.

0: неприятный Петров. Я с ним теперь даже здороваться не хочу. Вот как он меня обидел.
1: Да, Надюш, вот ты, наверное, никогда никого не обидела, не огорчила и слова плохого не сказала. Да?
0: Ну, как сказать? Не совсем. Ну, в общем, это было очень редко.
1: К сожалению, Надя, каждый человек порой совершает что-то нехорошее.
0: Взаправду каждый?
1: Абсолютно каждый человек бывает виновным и нуждается в прощении. А хочешь, я тебе открою секрет? Кого прощает Бог? Господь Иисус обещал, того, кто умеет прощать, Он тоже обязательно простит. И меня, и всех людей Бог прощал очень много-много раз.
0: А что делать тому, у кого не очень хорошо получается прощать?
1: А об этом можно узнать из истории, которую рассказал Господь Иисус.

0: одном государстве правил справедливый царь.
1: И был у него слуга, который очень часто брал у царя деньги. Царь давал ему в долг и никогда не отказывал. Теперь слуга должен был царю целую гору золотых монет.
2: Дядь Лёш, а на эти монеты можно купить дом, конюшню и настоящую живую лошадку?
1: На эти деньги можно купить 1000 домов и 1000 лошадок.
2: За правду? Вот это да!
1: Действительно, это огромная сумма. И пришла пора возвращать деньги царю.
0: Царь вызвал слугу и потребовал: «Верни мне деньги, которые ты брал у меня на время».
3: А слуга в ответ: «Нет у меня денег».
0: Тогда царь приказал: «Продайте в рабство этого слугу, его жену, его детей и отберите все, что он имеет. Хотя бы этим он оплатит долг».
1: Тогда слуга упал в ноги царю и стал упрашивать его: «Государь, потерпи, и я все тебе заплачу».
0: Жалко стало царю беднягу. И хоть слуга не заслуживал этого, царь не только отпустил его домой, но и весь огромный долг ему простил.
1: Когда слуга вышел из царского дворца, он нашел одного из своих товарищей, который должен был ему всего несколько золотых монеток.
2: «Ой, а за эти деньги можно купить только одну лошадку, да и то беспородную».
1: Ну да, эта сумма небольшая. Тем не менее, слуга схватил своего товарища и стал душить его, говоря: «Отдай мне, что должен».
2: А товарищ упал к его ногам, заплакал и умолял: «Потерпи, и я отдам тебе, что должен».
1: Но слуга не захотел его простить, а пошел и посадил его в тюрьму.
0: Его друзья увидели это и огорчились.
1: Они пошли к царю и рассказали ему о происшедшем.
0: Тогда царь позвал слугу и сказал: «Ты злой человек! Я простил тебе огромный долг, потому что ты упрашивал меня, не нужно ли было и тебе простить товарища твоего, как я простил тебя».
1: И разгневавшись, царь отдал слугу тем, кто наказывает преступников, пока он не вернет ему всего долга. Наверное, многие согласятся, что добрый царь поступил справедливо.

0: После нашей истории многие ребята, наверное, поняли, чтобы простить другого, нужно вспомнить, что их Господь тоже простил.
1: Дед Лёш, а я думаю, что Петров прощения не заслуживает, поэтому я решила его простить, ну как добрый царь.
0: А как насчет Тузика?
1: Тузика тоже прощаю. Я вообще собак очень люблю. Ну вот, немножко колготки жалко.
0: Но чтобы поднять тебе настроение, давай сделаем из этих колготок собачку.
1: Мне эта идея нравится.
0: Давай их сюда. Мы сделаем из них туловище. Отрезаем вот такую часть. И теперь ее нужно набить ватой.
1: У меня это очень хорошо получается.
0: Прекрасно, держи. А я в это время подготовлю ушки, лапки и хвостик для собачки. Нужно сначала сделать трафарет для лап, ушей и хвоста. Нарисуем на картоне его.

0: Ну, как тебе?
1: Классно.
0: Теперь лапки. Хвостик немножечко сложнее. Нужно его вот так вот закрепить сначала. И потом приложить сам хвостик.

0: О, а в нашей коробке есть наклеивающиеся глазки.
1: Отлично. Можешь их приклеить. А я пока займусь носиком для собачки.
0: Эта собака будет жить у меня в комнате, на подоконнике. Будет смотреть в окно, когда я возвращаюсь.
1: А еще она сможет согревать твою комнату.
0: Как это?
1: Она будет задерживать холодный воздух, который дует из окна в морозы.
0: За правду. Ну вот и все. Завтра дам Петрову погладить мою новую собачку. Ведь я уже не обижаюсь.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Не боги горшки обжигают, президенты тоже люди, чего мы только не наслышимся. У него не мать была, это просто какое-то чудо. Она и колдовала, она и идолопоклонством занималась. Конечно, ничего удивительного нет, что ее отпрыск унаследовал или впитал в себя от нее все, наверное, самое гадкое, что можно было себе представить. Я не знаю, можно ли эту женщину вообще женщиной назвать, судя по тому, что она творила, как она себя вела, как далеко она могла зайти и себе это позволить. Просто, ну, как говорят, волосы начинают шевелиться, ну или жутковато становится жить в ее время. У нее был очень большой конфликт, конфликт с пророком. Нестандартная ситуация, чтобы кто-то конфликтовал с пророком, но она была еще и очень мстительная. И это не могло пройти просто так или остаться бесследным. Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы с вами погружаемся в одну очень интересную главу Ветхого Завета. Это будет 4 глава книги Царств и конец 3 книги Царств, 22 глава. О чем мы сегодня сможем с вами узнать? Дело в том, что колдуньи, ворожба, вот эта вся, скажем, потусторонняя такая мистическая тема, она достаточно животрепещущая, интересная. Много молодежи, совершенно не задумываясь, так вот легко начинают входить на территорию, где, например, прямо или косвенно, а порой действительно прямо, что-то связано с колдовством. И люди думают, ну это мелочи, знаете, когда тебе нужна помощь, да пусть хоть от черта она придет, хоть от дьявола, пусть приходит. Это неправильно. И я хочу сегодня на основании вот этого библейского отрывка истории показать, насколько это опасно и как это не шуточно. Особенно, когда, ну, например, многие сталкивались с тем, что болеет ребенок, к примеру. И кто-то говорит, ой, ты знаешь, это тебя сглазили. Да что ты говоришь? Да, а что делать? И вот это наивное мышление иногда, оно очень подвержено вот этим скользким таким, знаете, заносом в непонятную, в неведомую сторону. Тебе надо к бабке сходить. Какой бабке? Там есть одна бабка. И вот что такое бабка? Вы понимаете, да? То есть получается, что бабка некая такая, у нее очень короткая связь, ну, с Богом же, наверное, она же там даже молитву какую-то читает. Да-да-да, точно. А дела колдовские происходят. И вроде бы как она решает какие-то вопросы. Так вот я хочу сказать, на основании Священного Писания и тех многочисленных историй и опытов, которые имеют место быть. Друзья, будьте 1000 раз осторожны, прежде чем вообще отправиться за советом, с вопросом какой-нибудь бабке. Почему? Потому что есть две силы, либо Божья, либо дьявольская. Вопрос, какая будет тебе отвечать? Конечно, это зависит от того медиума, да, или который будет посредником между тобой и вот той силой, куда ты обращаешься. Человек должен быть настолько уверенным, что он точно не обращается к дьяволу, а именно к Богу вопрошает. И когда ты к Богу вопрошаешь, у тебя и условия другие, и ответы воспринимаются по-другому. А когда человек к дьяволу идет, знаете, то гороскоп, кто-то увлекается гороскопом. У меня будет обязательно отдельная тема, мы с вами поговорим и разберем очень интересные вещи и факты, связанные с гороскопом. Потому что сегодня люди так легко все проглатывают. Ой, вы знаете, год крысы, надо всем крысу подарить. Попробуй человеку остаться наедине с этим богом крысы, да, или годом крысы, вот этого покровительного такого божества, да, которому и амулетики, и брелочек на ключи, и на майке, и везде. Вот как же год крысы. А о чем это вообще говорит? Это говорит о том, что это год крысы. И если ты задабриваешь, вот ты показываешь, что для тебя крыса это важно, что вот ты вот и на машине у тебя подушечка крыса, и на маечку написал крысу, и на брелочек повесил крысу, то она будет тебя благотворить, она тебе даст, она тебе фору даст. Кто тебе даст фору? кто. Только дьявол может это дать, потому что нигде в Библии нет такого деления. А посмотрите, как оно плотно зашло. А ведь еще недавно этого не было. Вот это и есть веяние, так скажем, культуры, веяние каких-то традиций. Так вот, ну зачем ты будешь выступать против? Ну что вы вот в самом деле? Вот всем вот вам должно быть вот просто календарно. Да, конечно, календарно, потому что сегодня, даже если послушать Михаила Задорнова, уже ныне покойного, он очень интересные вещи рассказывал, откуда вообще Новый год пришел, что это римское было установление, что это не библейское, вот именно такое четкое отделение на старый Новый год. Вы знаете, сегодня в Европе Новый год совершенно не имеет такого значения. Вот даже сегодня многие там празднуют старый Новый год. Елку надо выбрасывать. То есть всего лишь на бедняжку режут на 2 недели, чтобы она постояла, а потом как ненужную выбрасывают. А росла она 7-10 лет для того, чтобы достичь вот роста с меня, там 1,80 м с лишним и так далее. То есть для чего это все? Это вот такая традиция. И вот оно так много этого всего, и люди не задумываются об этом. А я хочу сегодня, как служитель Евангелия, сказать, что это опасно. И это не шутка. Поэтому Ветхий Завет, он очень важен. Апостол Павел, говоря о Ветхом Завете, говорит, все это с ними происходило как образы. И оставлено в наставлении нам, достигшим последних веков. То есть, соответственно, апостолы Петр, Павел, они живые свидетели силы Христа, опасности вот этой одержимости, назовем это, да, и заигрывания с дьявольской силой. Это не шутка. И поэтому обратите внимание вот на что. Заканчивается третья книга Царств, 22 глава, 51 по 53 стих, следующими словами. Ахозия, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии в 17-й год Иосафата, царя Иудейского, и царствовал над Израилем 2 года. И делал неугодное перед очами Господа, и ходил путем отца своего, путем матери своей, и путем Иероваама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. Он служил Ваалу, и поклонялся ему, и прогневал Господа Бога Израилева всем тем, что делал отец его. Интереснейшая вещь. Мы видим, что здесь речь идет о царе Ахаве. У него была жена Иезавель. И Ахав вошел в историю очень плохо. Но Иезавель его перещеголяла. Я не знаю, это вообще женщина была или дьяволица какая-то. Но посмотрите, что происходит. Это, кстати, хороший ответ на вопрос, когда некоторые вот так слепо уповают на веру своих отцов. Но посмотрите, что говорит Библия. Вот когда ты живешь, это, кстати, очень хорошо относится и важно относится к тем людям, которые, например, вот недавно мне тоже задавали вопросы. А вот скажите, вот есть какой-то лунный календарь, есть там еще календарь, древнееврейский календарь и так далее. Вот скажите, какая суббота все-таки вот самая, что ни на есть настоящая от дня сотворения? А вдруг мы сегодня, вот мы суббота соблюдаем, например, да, а сегодня это четверг, вот от того календаря, когда Бог вот в Эдеме все вот запустил, и оно пошло. И вот теперь возникает вопрос, человек заморачивается, ищет, да, вот эти даты. Но скажите, мы в каком календаре живем? В этом календаре. За какой календарь мы отвечаем? Так же, как и время, часовой пояс. У меня сегодня, например, там будет, да, 12 часов, там 12:30. А в это же время, когда у меня 12, там у моего, например, там друга или у кого-то там в Новосибирске плюс 3 часа. В Казахстане еще там тоже, да, плюс 3 часа. А где-то еще чуть дальше, там в Китае, плюс 8 часов. Ну, или как, помните, раньше маяк тун-тун-тун. В Москве там 15 часов, в Петропавловске, Камчатском полночь. То есть это о чем говорит? Давайте пусть они живут по нашему времени. Нет, у них свое время. Вот точно так же и здесь. Бог никогда не задаст человеку вопрос, почему ты не нашел тот календарь, который вот там был где-то у предков, надо было откопать, потому что, ну как это, везде была суббота, а у тебя четверг, везде был, ты соблюдал не субботу там, например, а четверг. Так потому что суть не в этом, чтобы тебя привязать вот к тому дню. Суть в том, что когда ты родился и где ты родился. Вот в Америке родился, значит, ты живешь там. Здесь родился, здесь живешь, еще где-то в какой-то стране. Там ты и живешь, вот за это и спрос. Как ты жил в этой стране, в этой культуре, в это время и так далее, и так далее. Пользовался этими деньгами и прочим. Поэтому обратите обязательно внимание на то, что Ахозия, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии. И что делал? Царствовал и делал неугодное, как отец и как мать. Ну а сейчас я вас хочу познакомить немножко с матерью, а потом мы опять вернемся к Ахозии. Давайте прочитаем интереснейшую заметку. Изавель или Изабель по-другому, да, хотя Изабель красивое имя, но Изавель немножко другое. И переводится оно как, можно сказать, дословно, незамужняя. Вот, и что получается? Она, оказывается, является матерью Ахози и Иорама, а также является матерью царицы Гафолии. Это тоже еще одна дочь ее, и она отвратительно, скажем, себя показала и оставила след на страницах Священного Писания, абсолютно отрицательный. И вот влияние матери. Вы знаете, маленькая такая ремарочка отступления. В моей личной жизни произошел такой случай, когда моя мама, воспитывая меня, и я вот недавно вез сына своего друга, там в школу надо было помочь отвезти его, и мне так интересно всегда с ними общаться, с детьми, знаете, они такие вот разносторонние, такие открытые. И я говорю, вот, ты идешь, говорю, учительницу будешь, да, наверное, там поздравлять или что-то. Да, у меня, и первое, что он говорит, у меня очень строгая учительница. А я говорю, это очень хорошо, обычно у таких строгих учителей очень хорошие дети потом, воспитанные и умные появляются. Ну, сидит, смотрю, знаете, как бы, ну, так себе урок вывел. Ему так хотелось, знаешь, чтобы я посочувствовал, сказал, ай-яй-яй-яй, так, о, такая плохая, да, ну, терпи, дружище. Вот, а тут друг, знаете, похвалил. И вот вопрос, как определить, хороший учитель или плохой? Если ученик говорит плохой, так значит, плохая учительница. А если у нее все показатели, если у нее медалисты, если у нее ЕГЭ, ОГЭ и прочее ЕГЭ идет как положено, так хорошая она учительница или плохая? Что говорит арабская поговорка? Если бы небо слышало молитвы всех детей, на земле бы не остался ни один учитель. Вы понимаете, как мы иногда можем смотреть превратно на одну и ту же ситуацию? Вот послушай ребенка, и потом посмотришь на эту учительницу, и правда, тебе ее и походкой будет не нравиться, и взгляд, и требования. А может быть, зайди с другой стороны, посмотри, это прекраснейший человек. Это педагог, как говорят, от Бога. Знаете, есть три вида людей. С Богом, от Бога, с Богом и не дай, не приведи. Вот мы не знаем. Вот точно так же и здесь. Пока ты дела не увидишь, ты не можешь сказать, хорошая это была царица или плохая. Хороший это царь или плохой. Поэтому Ветхий Завет, он переполнен историями. И мы, когда прочитываем, мы находим для себя очень важное. Я сейчас покажу, что именно. Поэтому Изавель из-за своего идолопоклонства находилась в конфликте с пророком Ильей. То есть она была им проклята, дословно, да, и ее труп ели вообще собаки. То есть это такая бесславная смерть. Потому что в древности, когда ты был, ну, умер и похоронен среди гробницы отцов, то есть это очень хорошо, это говорит о твоей чести и достоинстве. Но когда вот такая бесславная смерть, или как написано, и блудницы будут там омывать колесницу, ну, это такое, знаете, совершенно неприемлемое для Божьего народа смерть или событие. Так вот, что интересно, после смерти мужа она стала царицей-матерью при Ахозии. И что самое интересное, она продолжала поклоняться Ваалу. И ее второй сын Иорам то же самое делал. И, кстати, только позже Иуй, помазанный пророком Елисеем, это вот, скажем, пророки, которые в это же время жили, и это был страх вообще, что тебя физически могли убить, он поднял восстание как раз-таки в противовес вот этому Иораму. И в результате убил по приказу Иуя, когда он подошел, и она там накрасилась вся и стояла такая, в окно выглядывала. и он сказал, кто со мной? И два евнуха, написано, подошли, схватили ее и бросили вниз, и она, кровь брызнула, когда она упала. Что интересно, вот гравюры везде библейские, они рисуют ее и двух евнухов, которые именно приготавливаются ее бросать. Более того, если еще посмотреть внимательно, что имя Иезавели, оно стало нарицательным для порочных женщин. А именно некоторые подразумевают половую распущенность, да, или беспорядочные связи, а именно как раз-таки гордых, властолюбивых, таких тщеславных богоотступниц. Вот это имя Иезавель. Вообще она была дочью сидонского царя Еф-Ваала. То есть Ваал это тоже как бы бог, Еф-Ваал. И его отец, ее отец как раз-таки добился своего царства тоже через убийство. И унаследовал вот это деспотическое высокомерие, такую непреклонную настойчивость, какую-то мстительность. Отвратительные качества, вот просто какие только можно, кровожадные, жестокие и так далее, и так далее. И плюс вот это остервенелое поклонение Астарте, то есть это и связи, интимные связи для того, чтобы вот это божество могло там, ну я не хочу всех этих деталей разбирать, это и так в принципе люди понимают, но суть сводится вот к чему, что она... Иосиф Флавий об этом очень много описывает, интересно, вот эту информацию я оттуда беру. И он как раз-таки ссылается, что она была разнузданная женщина, вот просто, знаете, которая перещеголяла всех, кого можно перещеголять. Поэтому, когда она сделалась царицей уже израильского народа, она презирала религию, которую исповедовали израильтяне. И она решила выдворить вообще всех пророков из своего царства, и туда водворить идолопоклонство. Поэтому, когда Илия, пророк, вот здесь несколько страничек назад вернетесь, и у нас еще тоже будет обязательно об этом тема, потому что уже назрело, вот, когда на горе Кармил было 800 пророков Вааловых. Вы только вдумайтесь, в том небольшое место, пространство, 800 пророков, которых она покрывала, 400 дубравных и 450, там, 850 пророков Ваала. Это, ну, запредельная наглость такая, знаете, это вызов Богу. И, конечно, они там проиграли, когда они плясали, пели, кричали, молились, били себя, кололи, резали, кровь текла, вызывали огонь, а огня не было. А Илия, пророк Божий, помолился короткой молитвой Господу, и Бог дал огонь. И вот что интересно, что Ахав, муж ее, он попал под ее влияние. И вот как и в Библии это интересно представлено, если посмотреть, да, то к чему мы приходим, что по ее настоянию в Самарии он построил храм и жертвенник Ваалу. Там же была устроена роща для оргий в честь Ашеры. При дворце Иезавели заведен был целый штат служителей вот этого нового теперь уже культа. Она же параллельно занималась истреблением пророков. То есть, почему вот этот конфликт у нее был с Ильей? Да потому что она была главной виновницей религиозного падения израильского народа. И вот что интересно... Вот эта ее злость проявилась и в том, как она забрала виноградник у Навуфея, а на него ну, нашла или заплатила, мы не знаем детали, негодных людей, они его обвинили, его побили камнями. Ну, много-много всего, скажем, о ней сказано, и в результате, что мы можем еще, так если коротко сказать? В книге Откровения, вот почему я к чему все это веду, во второй главе в 20 стихе, Откровение 2.20, мы находим, где Господь непосредственно уже сам тоже ссылается на нее и говорит. 19 стих, здесь к Фиатирской церкви он обращается и говорит, «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых, но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющий себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. И вот я повергаю ее на одры любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, И уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Вот так в книге Откровения Господь вспоминает Иезавель. То есть это не просто такой, знаете, как бы сказать, ну, образ такой, знаете, печальный. Нет, он прямо четко понимал, что делает Иезавель. И вот как мы находим ее, скажем, вот эту агрессию, вот это зло и богоотступничество, как оно проявилось в ее детях. Между прочим, я еще хочу закончить ту мысль, которую начал и не закончил еще, про ребенка я уже сказал, да, что вот мне интересно, как дети вот про учителей. А вот моя мама, например, она всегда говорила, я не хочу, чтобы кто-то сказал, что тебя мама не научила. Я так думал раньше, ну какая разница, научила мама, не научила. Она была так сама научена, что это важно, что влияние матери очень серьезное. Вот почему сегодня нельзя на мать руку поднимать, нельзя вообще голос повышать на мать, потому что мама, это, как говорят, святое, это единственный человек, благодаря которому ты вообще можешь появиться на свет. Поэтому надо ее прислушиваться. Да, может быть, матери не идеальны, аминь, согласен. Очень часто мы видим матерей, ну, немножко, знаете, с таким не очень глубоким уровнем воспитания или еще чего-то. Но, тем не менее, уничижать, унижать и прочее тоже нельзя. Но посмотрите, как влияние матери играет роль. Может быть, я хочу сейчас заступиться за матерей, которые учат своих детей, особенно те, кто воспитывает сыновей. Вы герои. Вами гордиться нужно, если вы вырастили мальчиков, пацанов, мужчин, да, особенно если двое, трое, да это вообще вы просто трижды герои. Почему? Потому что вам кажется, что ваше влияние вообще сведено к нулю. Вы говорили, говорили, как об стенку горохом. Нет, все равно ваш сын, ваша дочь все будет помнить, что говорила мама. Просто пройдет время, и какие-то определенные обстоятельства, они сдетонируют, если так можно сказать, и напомнят человеку все, что мама говорила. И потом человек уже без зазрения совести, как мы сегодня спокойно говорим, говорила мама, учись, говорила мама. Сколько раз мама говорила, не надо так делать, но мы же не слушаем, мы же умнее мамы, куда она, мама, что там мама знает? То есть мы к этому придем, это колесо истории никуда от нас не укатится, оно нас подведет к этому рубежу непременно. И вот обратите внимание на то, что когда она воспитала своего сына, мы уже в первой главе, вот 4 царств, читаем так. «И отложился Маафа от Израиля по смерти Ахава. Ахозия же упал через решетку с горницы своей, что в Самарии, и занемог. И послал послов и сказал им, пойдите, спросите у Вельзевула, божества Аккаронского, выздоровел ли я от сей болезни. Тогда ангел Господень сказал Илии Фесфитянину, встань, пойди навстречу посланникам или посланным от царя Самарийского и скажи им, разве нет Бога в Израиле? Что вы идете вопрошать Вельзевула, божество Аккаронское? За это так говорит Господь, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь. И пошел Илия. И возвратились к Ахозии посланные, и он сказал им, что это вы возвратились? И сказали ему, навстречу нам вышел человек и сказал нам, пойдите, возвратитесь к царю, который послал вас, и скажите ему, так говорит Господь, разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Вельзевула, божество Аккаронское, зато с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь. И сказал им, каков видом тот человек, который вышел навстречу вам и говорил вам слова сии? Они сказали ему, человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан по чреслам своим. И сказал, это Илия Фесфитянин. И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком. И он зашел к нему, когда Илия сидел наверху горы, и сказал ему, человек Божий, царь говорит, сойди. И отвечал Илия и сказал пятидесятнику, если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь с неба и попалил его и пятидесяток его. И послал к нему царь другого пятидесятника с его пятидесятком. И он стал говорить ему, человек Божий, так сказал царь, сойди скорее. И отвечал Илья и сказал ему, если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь Божий с неба, и попалил его и пятидесяток его. и еще послал в третий раз пятидесятника с его пятидесятком, и поднялся и пришел пятидесятник третий и пал на колено свое перед Ильей и умолял его и говорил ему: «Человек Божий, да не будет презрена душа моя и душа рабов твоих сих 50 перед очами твоими». Вот сошел огонь с неба и попалил двух пятидесятников прежних с их пятидесятками. Но теперь да не будет презрена душа моя перед очами твоими. И сказал ангел Господень Ильи: «Пойди с ним, не бойся его». И он встал и пошел с ним к царю. И сказал ему: «Так говорит Господь, за то, что ты посылал послов вопрошать Вельзевула божество Аккаронское, как будто в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать о слове его, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И умер он по слову Господню, которое изрек Илия. И воцарился Иорам вместо него во второй год Иорама, сына Иосафатова, царя иудейского, так как сына у него не было. Прочее, как здесь сказано, что он делал Ахозия, написано в летописи царей израильских. Очень важная история. Во-первых, здесь трижды употребляется одно и то же постоянно повторяющееся выражение. «Разве нет Бога в Израиле?» «Разве нет Бога, что ты посылаешь вопрошать Вельзевула?» Кто такой Вельзевул? Это аккаронский бог мух, повелитель мух. То есть бог, спасающий человека от мух. И говорят еще, что история пишет, что это покровитель врачебной науки. И вот поэтому, когда мы здесь находим вот эти слова, посмотрите, мать начала свое бессовестное такое вот совершенно неприемлемое поведение вот использовать, вот эти, знаете, заигрывать вот с этими, так скажем, бабками, да, с идолопоклонниками. Она настолько в это погрузилась, что в результате, когда ее сын ударился, упал, может быть, ногу сломал, может, бедро повредил, мы не знаем, но занемог, то он теперь посылает послов, чтобы у божества спросить, что там, какая моя судьба. И мы видим, что и в 3, в 6 и в 16 стихе Господь говорит о том, что разве нет Бога, что ты идешь вопрошать идола? Как ты можешь идти к идолу, когда у тебя есть Бог? И, кстати, когда здесь попалился вот этот пятидесятник с пятидесятком, кстати, это ни в коем случае нельзя думать, что это пятидесятник, это как сегодня есть христиане веры евангельской, пятидесятники, это совершенно разные вещи. Так вот, самое интересное, он здесь говорит, что они-то к нему шли, не просто, знаете, Илья, там, человек Божий, они грозны, они у нее на службе. Поэтому иногда мы Бога не понимаем, нам кажется, ой, они-то при чем? Друзья, не просто при чем. Если бы им не суждено было умереть, Бог бы не позволил этому случиться. Но Бог знал, до чего все докатилось, и что это нужно останавливать. И он остановил. И поэтому, когда вот здесь уже 100 человек погибло, 100 человек, плюс 2 командира, 102 человека, и в результате третий уже прозрел. И вот эта фраза у всех троих: «Человек Божий», я думаю, 100% уже звучало совершенно под другой интонацией. У нас должно измениться отношение к колдунам и к понятию «человек Божий». Больше благоговения должно быть, больше скромности и простоты, и больше решительности, когда речь идет об вот этих всяких потусторонних, знаете, загробных и прочих колдовских манипуляциях. И вот поэтому он здесь трижды повторил одну правильную истину. Он говорит: а почему, сам говорит Господь, ты послал послов вопросить Вельзевула, как будто нет в Израиле Бога? То есть ты веришь в гороскоп, как будто нет Бога у тебя, что ты думаешь, как оно там станет, звездочка напротив тебя. Как это может быть? У тебя нет Бога, что ты идешь к бабке какой-то, которая вообще непонятно что-то шепчет, заговаривает, каким бесом она молится, чтобы тебе помощь оказали? Этот же бес может оказать помощь временную, а потом погубит тебя навсегда. И это далеко не шутка. И поэтому он здесь говорит: разве нет Бога, чтобы вопрошать о слове его? Вы слышите? А где Божье слово? Да Слово Божье, Библия наполнена Божьим Словом. И обратите внимание, как здесь красиво сказано, что вот «и сказал Господь», это Божье Слово. Вот почему нужно читать Библию, и тогда ты будешь знать Божье Слово. И потом он говорит: вот тебе ответ, ты лег на постель, и ты уже с нее не встанешь. То есть с Богом тоже шутить не надо. С дьяволом нельзя шутить. Опасно шутить. Можно зашутиться, заиграться и не выпутаться больше никогда. Как многие люди то фильмы ужасов смотрят, то гадать пытались, а потом не могут понять, что их преследует. То какие-то стуки, то преследуют их какие-то голоса, то им образы видятся, то снится что-то одно и то же. Сатана очень разнообразен в том, как запугать сегодня человека. Пусть Господь нас от этого сохранит. Пусть эта история станет для нас добрым напоминанием, как важно всегда обращаться, вопрошать к Богу и к Его Слову, но ни в коем случае никаким божествам, а коронским, Вельзевулам и прочим. Да поможет нам в этом Господь быть твердыми. Помолимся. Отец Небесный, благодарны Тебе за Слово Твое. Мы видим, что ни сатана с тобой не шутит, ни ты с ним не шутишь. А посему, Господи, у тебя нет общих проектов с дьяволом. И только одно у тебя, чтобы спасти людей сегодня. А сатана делает все, чтобы под видом любых святых предлогов войти в жизнь каждого человека и столкнуть его на какой-то скользкий путь дьявольщины. Защити нас от этого дьявольского влияния. Защити наших молодых людей, подростков, детей, молодежь, чтобы они не заигрывали с этим. И чтобы эти истории, связанные с Ахавом, Иезавелью, Ахозией, этими персонажами Ветхого Завета, чтобы они нас сегодня могли очень многому научить. Да будет имя Твое благословенно и прославлено в жизни каждого из нас. Аминь.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Полезная минутка.
2: На полках наших магазинов между брусочками сливочного масла и сыра не так давно появился новый продукт – спред. Само название происходит от английского слова spread, и обозначает оно то, что можно размазать. Спред – это пищевой продукт, очень похожий внешне на сливочное масло. Но он представляет собой смесь из животных масел и разнообразных растительных жиров. Спреды делятся на три вида. Рассмотрим качество каждого. При содержании более 50% молочного жира спред называется сливочно-растительным. Он наиболее близок к натуральному сливочному маслу. Если спред содержит от 15 до 49% молочного жира, он называется растительно-сливочным. Как видим, содержание молочного жира в нем чисто символическое. А потому и питательная ценность еще меньше. Это видно и по цене. И, наконец, при полном отсутствии молочного жира спреды называются растительно-жировыми. Он представляет собой практически чистый маргарин. Особенно плохо то, что входящие в его состав растительные масла предварительно подвергаются гидрогенизации. В результате этого процесса их структура меняется, и из полезного продукта они превращаются во вредный, употребление которого ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, раку и ожирению. Поскольку трансжиров в природе не существует, вашему организму приходится тратить уйму времени на их переработку, и большая часть таковых жиров откладывается в организме. Прежде чем положить в корзинку масло, убедитесь, что вы берете то, что хотите. Прочтите этикетку. На сливочном масле написано, что продукт изготовлен из натуральных сливок. На этикетке спреда, что он содержит растительные добавки. На пачке настоящего сливочного масла написано «сделано по ГОСТу». На спреде сделано по ТУ, то есть по техническим условиям. Это значит, что его состав зависит от возможностей и рецептуры производителя. В России действует закон. Если производитель изготавливает смесь масел, то на этикетке такого вида продукта обязательно нужно писать «спред». К сожалению, некоторые производители нарушают этот закон. Но и в этом случае есть способ обнаружить подделку. Дело в том, что масло после нескольких часов нахождения в холодильнике твердеет, а спред – нет. Он остается достаточно мягким и размазывается легко по хлебу. Это объясняется тем, что при получении спреда производится обработка молочного жира. После обработки его молекулярный состав меняется. Если положить на горячую сковороду спред, он начинает шипеть и разбрызгиваться. Кроме того, спред расслаивается на прозрачную и непрозрачную составляющие. Сливочное же масло ведет себя достаточно тихо, ровно расплавляясь по всей поверхности. Врачи и диетологи в один голос утверждают, что употребление натурального сливочного масла полезнее, чем спредов. Но при этом нужно помнить, что и настоящее масло может стать вредным в двух случаях. Первое – при длительном нагревании, и второе – это неумеренное его потребление, что ведет к повышению холестерина в крови. Итак, будьте внимательны и здоровы!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Мы нередко подстраиваем Библию под себя. Человек так устроен, он все под себя подстраивает.
4: За десятилетия чтения текст, как говорится, замыливается.
5: Когда мы читаем Библию, нужно прислушиваться к тому, как наше сердце отзывается.
1: В этой программе советы по чтению Библии, понимание контекста, архетипические ситуации,

0: что можно сказать, отвечая на вопрос, как надо читать Библию? А как вообще надо читать? Вот я отвечу медленно. Мы живем в мире все ускоряющихся процессов. Фастфуд. А есть такое движение сейчас, slow food. Фастфуд, ты пришел, там уже все тебе пожарили, быстренько дали в бумажном каком-то пакетике, на пластиковой тарелочке, ты быстро съел, побежал дальше жить. А slow food, ты пришел, тебе принесли на блюде приготовленную специальную еду, не разогретую, не из полуфабрикатов, а быстренько, а ее готовят час. И ты этот час беседуешь со своим другом или супругой, или кто с тобой за этим столом сидит, и вам хорошо. Вот когда я оказался во Франции, меня это поражало. Слушайте, ну нельзя тратить полтора часа на обед, а там меньше полутора часов не обходится. Ну никак. Ну можно же сделать что-то по-быстренькому. Нет, обед – это важная часть жизни. Не только там в ресторанах высокой кухни, не только среди там аристократов и богачей. Вот рабочие пришли работать, да? Как у нас в России. Они там где-то что-то бутербродик перехватили и пошли дальше работать. А вот тут у них обед, и полтора часа их не трогать, пожалуйста. У них простая еда, но они ей наслаждаются. Вот так надо читать Библию.
1: Нужно попробовать задавать вопросы тексту. Почему так? Может быть, оказаться полезным после того, как мы прочитали отрывок, закрыть книгу и попробовать его пересказать просто. Если это не 10 стихов, то это достаточно просто сделать. Попробуйте. Это не бывает не так легко. Давайте перескажем стих в стих. Это не значит, что я должен заучивать текст наизусть, но пересказать его себе самому, мы уже начнем немножко углубляться в смысл.
0: Обо всем об этом стоит помнить, мне кажется, приступая к чтению Библии. О том, что у нас есть огромная дистанция. А культурная, историческая, языковая, в конце концов, не все люди отдают себе отчет, что Библия была написана не на русском, ну или там английском, церковнославянском языке, и что любой перевод все-таки не стопроцентно передает свойства оригинала. Да? Хороший перевод не искажает оригинал, но и не все передает. Что просто были другие манеры выражения зачастую, что был другой контекст, то есть тот мир, в котором жили библейские авторы, их читатели, многое они воспринимали из этого контекста, а мы всегда учитываем контекст.
2: Любой филолог знает, что само слово само по себе вообще не имеет значения, да? Потому что у слов, кроме терминов, есть другие значения. И мы не знаем, значит, нужно знать контекст. В некоторых случаях слово может действовать только в целом предложении. Иногда и целое предложение нам не помогает, потому что нам надо знать большой контекст. А может быть, это употреблено в ироническом смысле. И мы читаем, а оказывается, это надо понимать по-другому.
0: Мы не воспринимаем фразу в отрыве от всего остального. Мой любимый пример – «выходите». В метро или в автобусе произнесенная фраза абсолютно однозначно означает, выходите ли вы на следующей остановке, если да, то все в порядке, если нет, подвиньтесь, я пройду, потому что я выхожу. Такая длинная фраза. А ведь можно понять, выходите из дома в такую погоду, в открытый космос без скафандра, из себя, когда вам возражают. Это все по-русски называется словом «выходите». Но контекст нам четко задает, мы едем в метро, перед нами стоят люди. Согласитесь, если мы подойдем к сидящему человеку и спросим, «выходите?», он вообще нас не поймет. В метро, в вагоне метро он сидит, он нам не мешает пройти к двери. Вот точно так же, если мы начнем толковать, а многие так делают, Библию, отрицая контекст, мы будем приходить к неверным заключениям. Сколько раз я это видел? Люди говорят, вот здесь в оригинале стоит такое-то слово, я посмотрел в словаре, оно означает. Ну, посмотрите в словаре слово «выходите». Что оно означает? Много чего, да? Но мы не берем любое значение слова «выходить», «выходить из себя», «выходить в открытый космос», «выходить из дома», «выходить из вагона метро». И не суем его в первый контекст, который мы встречаем. Мы стараемся понять в данном случае, что, по всей вероятности, хочет нам сообщить человек, исходя из наших представлений о мире, о правилах общения, не писанных, нигде не написано это ни в одной грамматике, ни в правилах пользования метро, что слово «выходите» означает «на следующей станции». Но так это используется в речи.
2: Я пришел принести меч, тоже любимый. Сколько раз я слышала от иерархов о том, что Иисус в принципе одобряет войну. ну, хорошую войну, справедливую войну и так далее. Но меч в восточной литературе – это образ, метафора разделения. Рассечение. И рядом в контексте, скажем, я пришел разделить мать с отцом, сына с дочерью и так далее и тому подобное. Иисус пришел не с целью разделить, но такова ситуация, что когда он пришел, то произошло разделение. Одни его приняли, другие не приняли. Произошло разделение иногда не между народами, не между племенами, иногда в самой семье, между самыми близкими людьми. Виноват ли в этом Иисус? Нет, он не виноват. Но это вовсе не означает, что он оправдывает. Он оправдывает войну. Там, тем более, по-гречески, я пришел не, дословно не бросить мир. Имеется в виду, я пришел не установить насильно мир.
1: Почему у нас часто не возникает вопроса к тексту? Потому что мы пользуемся одним и тем же переводом. Как правило, в нашей русской традиции это синодальный перевод. За десятилетия чтения текст, как говорится, замыливается. То есть мы привыкли к нему, мы привыкли к выражениям, мы привыкли к интонации этого текста. И здесь будет очень полезно взять какой-то другой перевод, более новый, потому что язык синодальный — это русский язык, но все-таки это язык XIX века. И в чем-то мы его уже не понимаем. Новый перевод даст нам некоторый новый импульс. Могут возникнуть новые вопросы, текст для нас начнет говорить более красочно, более глубоко.
3: Но есть важные моменты, на которые хотел обратить внимание при чтении Священного Писания. Первый фактор – это все-таки открытость человека. Вот насколько человек готов. Иногда человек подходит к Библии уже со своей какой-то верой, со своей какой-то установкой. И, конечно, если я подхожу к Священному Писанию вот с такой установкой, я в ней буду находить то, что мне выгодно и то, что мне нужно. А это опасный путь. Тогда не я меняюсь, а я меняю Библию и подстраиваю ее под себя. Это вот важно. Поэтому ум должен быть открыт.
0: И когда апостол Павел говорит о вере, а апостол Иаков о делах, они, безусловно, учитывают контекст всего остального. И они возражают кому-то. И апостол Павел явно возражает тем людям, которые говорят, нужно исполнять закон. Вот исполнил закон, получил спасение. Не исполнил, извини. Он говорит, нет, это, во-первых, невозможно исполнить весь закон. Мы все его нарушаем. А во-вторых, спасение приходит не от исполнения закона, но от жертвы, которую принес Христос, от веры, которую человек обращает к Богу и через которую он получает этот дар благодати. У него целое богословие. А Яков явно не спорит с Павлом и не говорит, нет, вообще Христос здесь ни при чем, мы добрыми делами спасаем. Нет, он, очевидно, спорит с кем-то другим, кто говорит, у меня есть вера, я верующий такой человек, я таких людей знаю, встречал в своей жизни, вот я верующий, верующий, верующий, а живет при этом как получится. Да? Надеюсь, что его, скажем так, интеллектуальная вера или то, что он повесил на себя ярлык, я верующий, допустим, принадлежит к церкви, там бывает на богослужениях, молится дома, это оправдывает все. Да? Его любую абсолютно жизнь. Яков говорит, нет, вера проявляется прежде всего на практике. Да? Она выражается в том, как ты себя ведешь. И они не спорят друг с другом по принципиальному моменту. Они описывают ту же ситуацию с разных сторон.
4: Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью.
3: И литературный контекст очень важен. Когда я, например, читаю Евангелие, как получается, что некоторые верующие читают Библию? Тут один стих взяли, а вот в этом месте в Евангелии вот так сказано. И вот когда, а вот у Иоанна, у Марка тут вот еще вот это сказано, и в итоге они начинают создавать или реконструировать текст. Что же получается? Вырвали из целого маленький фрагмент из Евангелия от Луки, вырвали маленький фрагмент из Евангелия от Марка, у Иоанна оторвали кусочек, и у Матфея тоже отломили. И что мы сделали? Мы написали только что сейчас пятое Евангелие. Пятое Евангелие. Потому что мы не спрашиваем себя, а почему Лука написал именно так? Что он этим хотел донести? Почему он какие-то события меняет местами? Что за этим стоит? Какой у него был умысел, да, замысел, когда он то или иное писал? То есть это очень важно учитывать, этот литературный контекст, потому что слова Иисуса у разных евангелистов, они могут быть одни и те же, но помещены совершенно в разный контекст. Потому что тот или иной автор, ну, преследовал какую-то цель.
1: Очень часто действительно Иисус полемизирует так с фарисеями, например, да, или с книжниками. И для нас это, в общем-то, слова, которые мы слышали очень часто, но не вполне понимаем, кто это такие. И библейский текст нам не говорит про их учение ничего особенного. Только маленькие какие-то крохи мы можем вычленить, просто потому что не было такой задачи у авторов рассказать нам, кто такие фарисеи. Почему? Потому что все знали, кто это такие. Но прошло 2000 лет, никто не знает, кто такие фарисеи точно. Поэтому, чтобы узнать, кто они такие, нам нужно какие-то дополнительные ресурсы, да? Нам нужна дополнительная литература, либо это будет какой-то библейский словарь. Бывают, знаете, такие библии с всякими комментариями сзади, либо со словарями, где дается очень краткая такая основная информация вот о контексте. Там объясняется, что кто такие фарисеи.
4: Фарисеи – члены религиозного движения, ставившие своей целью неукоснительное соблюдение не только закона Моисея, но и устных отеческих преданий, а также той степени ритуальной чистоты, которая требовалась только от священников. Они пользовались огромным авторитетом в народе.
1: Дальше, когда мы читаем новозаветный текст, мы можем подумать, но почему же Иисус ругает или полемизирует религиозных ревнителей? Ведь в конце концов хороший христианин, он в чем-то, наверное, должен быть похож на фарисея, можем мы подумать, да, что это люди, защищавшие Бога, защищавшие традиции, защищавшие веру, верность закону, верность заповедям. Почему такое возникает? Это уже первый вопрос, который мы можем задать. Что здесь не так? Наверное, это приведет нас к более внимательному чтению текста, и мы увидим, за что именно. Не за их ревнивость к закону, не за их веру в Бога ругают, а, ну, например, за то, что человек может возгордиться собственными усилиями на пути к Богу. И тогда мы можем задать себе вопрос, ага, если я, будучи членом церкви, ревнующим о Боге, поступаю так, не похож ли я на фарисея? И тогда, как ни странно, мы можем найти в себе те же самые черты, и тогда этот текст уже обращен к нам. В этом, собственно, и чудо Библии, в том, что она написана не только для какой-то конкретной исторической ситуации, но многие ситуации духовные, которые в ней, они архетипичны. Конечно, изменилась политическая система, изменилась социальная система, изменилась религиозная система, культурная, но архетипические ситуации духовные, они остаются теми же самыми, потому что человеческая природа та же самая.
4: Переправляясь на другой берег, ученики его забыли взять с собой хлеб. Когда же Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской», они решили между собой: «Он потому это говорит, что хлеба не взяли мы». Но Иисус, узнав о том, сказал: «Маловеры! К чему говорите вы, что нет у вас хлеба? Вы все еще не понимаете? Неужели не помните о 5 хлебах для 5000? Сколько корзин тогда вы набрали? Или о 7 хлебах для 4000, и сколько в тот раз корзин вы набрали? Или не разумеете, что не о хлебе я вам сказал, когда говорил о фарисейской и садукейской закваске? Тогда они поняли, что не от хлебной закваски предостерегал он их, а от учения фарисеев и садукеев.
3: Второй момент – это все-таки молитва. Хотим мы того или нет, но молитва способствует пониманию библейского текста, потому что я обращаюсь в молитве к Богу, прихожу к Богу и прошу Его мне помочь. И в данном случае это не означает, что сразу Бог ответит на эту молитву и откроет. Но просто это будет говорить о том, что я в молитве пытаюсь преодолеть даже какие-то страсти в себе. Не случайно многие отцы церкви говорили, что читать и толковать Библию нужно при условии, если сердце свободно от страстей. Если в моем сердце живет страсть гордости, я человек тщеславный, да, то я могу возомнить. Я прочитал текст, понял его значение и возомню в себе, что я великий пророк Божий, посланник Божий. Сейчас я вам тут всем расскажу, как надо жить и так далее, научу уму, разуму. А Бог тебя не посылал. Вот и лжепророк получился, новый, вновь испеченный. Страсть, потому что в человеке гордость, тщеславие.
0: Мы нередко подстраиваем Библию под себя. Человек так устроен, он все под себя подстраивает. Он окружающий мир делает не просто местом своего обитания, а вот такой уютной своей конурой, иногда очень разрушительно. Откуда эти проблемы с экологией? Биологи говорят, сейчас идет великое вымирание видов. Вымирают животные на Земле, потому что человек создает среду, в которой ему хорошо и комфортно, а всем остальным не обязательно. Вот он это делает со всеми вещами в мире, в том числе и с Библией. Он создает для себя комфортную среду. Что можно этому противопоставить? Как можно относиться иначе? Вот я люблю говорить, и уже говорил, что к Библии надо подходить готовым к удивлению. А Библию надо воспринимать не как инструмент. Ну, понимаете, можно взять Библию и бить кого-то по голове. Можно взять Библию и поставить в нее горячую сковородку. Это что же способы использовать Библию? Почему нет? Можно взять Библию и доказывать по ней, что я прав, а все остальные дураки или сволочи, потому что они либо не поняли, либо нарочно не соглашаются. Это примерно одно и то же. Хотя в первом случае я использую Библию как тяжелый предмет, а во втором как текст. Да? Но все равно я использую ее в своих утилитарных интересах и безо всякого почтения к ней. Можно относиться к Библии как к путешествию, в которое меня приглашают. А чем путешествие отличается от турпоездки? Турпоездка мне заранее расписали. Вот отель, питание, экскурсия, все. Если честная туркомпания, значит, все это получил, деньги заплатил заранее, все в порядке. А путешествие мы не знаем, что будет. Может, вообще все плохо пойдет. Погода будет не та, не туда попадем, заблудимся, там не найдем места для ночлега. А может быть, откроем что-то очень ценное, и в любом случае мы удивимся. И в любом случае у нас будет много интересных открытий, не всегда радостных, не всегда приятных. Но, как правило, в путешествии много радостного и приятного.
3: Мне нравится такой подход, его изложил, но, может быть, и ранее его излагали, но я его встретил у митрополита Антония Суржского, что когда мы читаем Библию, нужно прислушиваться к тому, как наше сердце отзывается на то, что мы читаем. И эти тексты помечать по-разному. Если я вдруг читаю библейский текст и прослезился, ну, потому что затронул он меня до глубины души, то это говорит о том, насколько у меня и у Бога есть в чем-то сходство, близость в этом вопросе. А если библейский отрывок, наоборот, вызывает во мне какое-то недопонимание, да как это так? Да не могу я в это поверить. То это говорит о каком-то таком расстоянии между мной и Богом, что вот здесь, вот в этом вопросе, я пока Бога понять не могу. И мне нужно время, чтобы что-то во мне произошло, чтобы я наконец-то его понял, то есть какой-то процесс. Но это такое очень простое правило чтения Библии. Для, его еще называют такое благочестивое чтение. То есть когда я не занимаюсь исследованием глубоким, а просто следую, как сердце откликается.
0: Еще к Библии можно подходить как к свидетельству о диалоге и приглашению к диалогу. Библия – это диалог Бога и разных людей, да, начиная с Адама. Не случайно в самом начале там диалог «Адам, где ты?». Да? Не просто «Адам, ты нарушил заповедь, накажу», а начинается все с вопроса «Адам, где ты?». С приглашения к диалогу. И только потому, что Адам не вступает в честный диалог, прячется, только поэтому этот диалог не состоялся, и прошло все как-то не очень хорошо для Адама и Евы. Вот Библия – это запись о том, какими бывают эти диалоги между Богом и людьми, Богом и отдельным человеком, Богом и общиной, Богом и народом, Богом и церковью. И, собственно, приглашение присоединиться, вступить в этот же диалог и его продолжить поддержать. Но диалог тоже предполагает открытость. Если мы беседуем не с автоответчиком и не с зеркалом, то мы наверняка что-то услышим такое, что нас удивит, иногда огорчит, иногда обрадует, но совершенно точно иногда не будет соответствовать нашим представлениям о том, как устроен этот мир, что хорошо и что такое плохо. В Библии точно такое есть.
5: Господи, что за книга это Священное Писание? Какое чудо и какая сила, данные с ней человеку! Точно изваяние мира и человека, и характеров человеческих, и названо все, и указано на веки веков. И сколько тайн, разрешенных и откровенных! Люблю книгу сию. Гибель народу без Слова Божьего, ибо жаждет душа его слова и всякого прекрасного восприятия.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги подарок».

0: Духовное наследие.
1: И хочу, но не в силах любить я людей. Я чужой среди них. Сердцу ближе друзей звезды, небо, холодная синяя даль и лесов, и пустыни немая печаль. Не наскучит мне шуму деревьев внимать. В сумрак ночи могу я смотреть до утра и о чем-то так сладко, безумно рыдать, словно ветер мне брат и волна мне сестра, и сырая земля мне родимая мать. А меж тем не с волной и не с ветром мне жить, и мне страшно всю жизнь не любить никого. Неужели навек мое сердце мертво? Дай мне силы, Господь, моих братьев любить. Вы любите наблюдать за людьми? Где бы мы с вами ни находились, в больнице, в автобусе, в магазине или в метро, нас все время окружают люди, тысячи новых лиц. Я часто задумываюсь над тем, что все они, все окружающие меня каждый день люди, имеют свою судьбу, не похожую ни на чью другую. Кто-то сегодня влюблен, другой переживает горечь разлуки. Один радуется рождению первенца, второй переживает потерю близкого человека. А ведь у каждого из них свой, ни на чей другой не похожий внутренний мир. Личность человека многие века привлекала к себе особое внимание. Люди очень долго стремились проникнуть в тайны собственной души. Особенное внимание этому уделяли в XVIII веке сентименталисты, позднее – романтики. Героями произведений становились знатные особы – короли, герцоги, принцы. А маленьким людям, людям с обычными интересами, незнатным, уделялось совсем маленькое место в литературе. Чаще всего они изображались только в комедийном жанре. В XIX веке картина резко меняется. На сцене появляется человек из низкого сословия. Человек, никому не нужный и никому не интересный. Вспомним, например, Самсона Вырина, Пушкина. Это чиновник 14 класса. Станционный смотритель, жизнь которого никому не интересна. Да и в этой жизни-то у него была только его станция да красавица-дочка. И эту дочку, эту красавицу Дунечку увозит проезжий офицер. И вместе с Дуней из жизни Вырина уходит что-то светлое. И постепенно его жизнь угасает. Он умирает. Он маленький человек, как окрестили его в XIX веке критики. Маленький – это значит незаметный, неинтересный, ненужный никому, но все-таки человек.
0: Духовное наследие.
1: Мне хотелось бы остановиться подробнее на повести Гоголя «Шинель». Ее герой Акакий Акакиевич Башмачкин тоже чиновник, всю свою жизнь служивший в департаменте, где к нему не оказывалось никакого уважения. Сторожа не только не обращали на него никакого внимания, но даже и не вставали с места, когда он проходил, как будто по коридору пролетала муха. Его сослуживцы постоянно издевались над ним, подкалывали его, острили, задавали неприличные вопросы, сыпали на голову бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не говорил Акакий Акакиевич. И только когда становилось совсем не в моготу, он произносил: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» он любил свою работу и, несмотря ни на что, каждый день с удовольствием приходил в должность и принимался за свое любимое дело – переписывание бумаг. У него даже были любимые буквы, доходя до которых он очень радовался. Когда он писал их, он помогал себе языком и подсмеивался, и подмигивал, и крутил губами. Так что по его лицу всегда можно было понять, какую же букву он пишет. И все было бы хорошо, если бы не одна маленькая проблема. Ведь Башмачкин должен был ходить в должность даже в самые лютые морозы, а шинель его была уже ни на что не похожа. И с состраданием читаем мы, какие лишения пришлось перенести этому бедному чиновнику, чтобы заказать себе новую шинель. И день, в который он надел ее, оказался для него настоящим праздником. Но по какой-то страшной случайности в этот же день, когда он вечером возвращался домой, с него сняли его новую шинель. Это было настоящей трагедией в жизни Башмачкина, потому что для него шинель была самым светлым, самым добрым в его ничтожной жизни. Однако Акакий Акакиевич не отчаивался. Он попытался найти шинель и для этого обратился даже к одному значительному лицу. Однако значительное лицо, отказавшись слушать, просто выставил его за дверь. Не помня как, Башмачкин пришел домой, слег и вечером умер. Так Петербург остался без Акакия Акакиевича, пишет Гоголь. Исчезло существо, никем не защищенное, ни для кого не дорогое, никому не нужное. Вы только представьте себе, что это такое, понимать, что ты совсем один, что ты никому не нужен. Однако это не так. У нас есть Бог, который любит нас, который всегда помнит о нас. Чего еще нам бояться, если у нас есть такая любовь? Пророк Исаия говорит: «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Но давайте не будем забывать и еще один стих. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Еще раз посмотрите вокруг. Может быть, кому-то сейчас нужна ваша помощь. Не жалейте сердца, спешите дарить любовь.

0: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, являются ли все законы, которые не входят, не являются частью декалога, церемониальными? Знаете, я вам хочу сказать, это серьезный вопрос. Этот аргумент о том, что 10 заповедей мы выполняем, а остальные мы не выполняем, потому что они обрядовые или церемониальные, возник в середине 19 века в Америке. В чем там было дело? В начале 19 века среди протестантов в Америке многие искренние верующие протестанты, в частности из баптистов, открыли для себя субботу как день Господень. К 1820 году, об этом свидетельствует история, американские баптисты, 40% американских баптистов соблюдали субботу. В церкви возникли серьезные споры. Кроме американских баптистов были и другие верующие, которые приняли истину о субботе. И поэтому, но были и те, которые были страшными противниками истины о субботе. Вот, например, была такая деноминация, конфессия образовалась тоже в Америке. Называлась она «Церковь Христа». Ее основатель Александр Кэмпбелл, он прошел длинный путь. Сначала он был служителем пресвитерианской шотландской церкви, потом он принял учение баптистов о крещении в зрелом возрасте. Но потом он откололся от баптистов, так как считал, что братья-баптисты идут по ложному пути, принимая субботу, и он объявил новую церковь, церковь Христа, которая должна защищать и отстаивать святой день воскресения Господнего. И вот тогда были дебаты, я читал эти дебаты, исследовал эти вопросы вот, между субботствующими христианами и противниками субботы. Были дебаты такие в 50-е годы 19 века, в 70-е годы. И вот основной аргумент. Если ты соблюдаешь субботу, ну, должен все законы соблюдать. Вот, надеть на себя кисточки, там еще чего-то. И так далее. Ну, естественно, братья, которые отстаивали субботу, они тогда пришли к такому выводу, что все законы, которые вот это вот их оппоненты цитировали, они это все церемониальные законы, их отменили, а вот десятисловный закон в книге «Исход», 20 глава, это моральный закон, и его надо соблюдать. И даже использовали для этого такой интересный стих. Второзаконие, 31 глава, 26 стих, где сказано: «Возьмите сию книгу закона, положите ее одесную ковчега». И они говорили: вот посмотрите, Моисей написал свой закон, вот Моисеев церемониальный, он ее возле ковчега положил. А десятисловный закон, это две скрижали, он в ковчег его положил. То есть тот главнее. Знаете, друзья мои, проблема в том, что подобные аргументы, может, они и хорошие, но в этих аргументах такие дыры широкие, что, как говорят сегодня, через эту дыру товарный поезд проведу. Понимаете? Посмотрите. Вот так выглядит книга закона Божьего, которую Бог дал Моисею. Это состоит она из пяти книг, этот свиток. Книга Бытия, книга Исход, книга Левит, книга Числа, книга Второзаконие. Скажите, вот в этой книге, вы думаете, будет отрывок из книги Исход, 20 глава, или там будет дырка? Понимаете, в чем проблема-то? Друзья мои, серьезно нужно размышлять, все ли законы, которые не входят в 10 заповедей, в Деколог, являются церемониальными. Давайте я вам примерчики приведу. Вот откройте, пожалуйста, Левит 19:31. «Не обращайтесь к вызывателям мертвых, к волшебникам не ходить». Это церемониальный закон или нет? Или можно на блюдечке там гадать? А вот, например, такой закон: «Перед лицом седого вставай, почитай лице старца». Или нам нужно уже, знаете, как в сегодняшнем обществе, престарелых людей вообще ни за что не читают. Или, например, такой: «Не делайте неправды в суде, в мере, в весе, измерении, да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верна, гин верный». Это что, церемонии? Вы понимаете? Проблемка. Хорошо рассуждать о законе, который никогда не читали. Когда же начинаешь в этот закон вчитываться, то обнаруживается, как же быть здесь? То что, какая-то церемония людей не обвешивать? И попробуйте найти в Декологе что-нибудь похожее. А вот как, например, вот это, посмотрите. Хороший закон о том, как помогать бедным, чтобы не обирать виноградника дочисто, а чтобы осталось что-то бедному, пришельцу. Это что? Ритуал или церемония, или как? Ну, друзья мои, Левит 18:19. Это что? Я читать даже не буду. Видите, да, это ритуал, церемония. Сейчас в Новом Завете можно. Понимаете? Как оно, если при ближайшем рассмотрении выходит, что табличка, которую я вам показал, очень красивая, пока не начинаешь в законы вчитываться, потом начинаешь думать, что что-то явно не так. А вот, например, этот закон. Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего, как самого себя. Тоже не часть Деколога. А может быть, где-нибудь с таким текстом мы уже встречались? А посмотрите, не это ли самое принцип «возлюби ближнего твоего, как самого себя»? Цитирует Иисус, отвечая на вопрос фарисея в Евангелии от Матфея 22:36 о том, какая наибольшая заповедь в законе. Иисус называет, что получается, Иисус делает? Он берет «возлюби ближнего, как самого себя». Откуда он берет? Левит 18:19. А возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой твоей, всем разумением. Это откуда взято? Второзаконие 6:6. Это что, Иисус два церемониальных закона берет и говорит, что это первая и наибольшая, и вторая наибольшая заповеди? И на двух церемониальных заповедях законы пророки зиждятся? Абсурд! Если так будем рассуждать, 10 заповедей соблюдаем, а все остальные это церемониальные, абсурд получится. В чем проблема, друзья мои? Проблема в том, что опять же, вот этот вот аргумент о том, что у нас есть моральный закон и церемониальный закон, вот этот аргумент, он сам по себе как бы представляет собой очень неудачную защиту, очень слабую защиту от тех, кто пытается атаковать, в частности, субботу. Потому что те, кто атакуют субботу,

написано какой? А не написано, кто мы такие, чтобы сказать, а, это закон моральный. Написано закон. Он какой? Совершенный. Да? А вот тут, понимаете, Колоссянам 2.14. О, как сказано. Истребив учение, бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И это часто. И он взял его из среды и пригвоздил ко Христу. Ну, понимаете, те, кто пытается аргументировать, будем так говорить, те, кто пытается использовать принцип, точку зрения номер два, да, точка зрения номер два, законы Ветхого Завета отменены, христианин пользуется только теми принципами, которые в Новом Завете, да? И это теперь против точки зрения номер три, да? И они говорят, вот смотрите, закон-то пригвоздили ко Христу, и те, кто пытается отстаивать точку зрения номер три о том, что вот 10 заповедей следует исполнять, а остальное это закон обрядовый, они говорят, а, так это вот те остальные ко Христу пригвоздил. Проблема опять же, а где написано, что он пригвоздил? Вопрос, знаете в чем? Вопрос возникает в том, что мы часто думаем и не вчитываемся. Бывшее о нас рукописание, которое было против нас, это что, закон? Неужели Бог создал законы, чтобы они были против нас? Это невозможно. Почитайте, пожалуйста. Вот как сказано в книге Левит, 18 глава. «Скажи сынам Израилевым, я Господь Бог ваш, по делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте по делам земли ханаанской, которую я вас веду, не поступайте, и по установлениям их не ходите, мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним, я Господь Бог ваш, соблюдайте постановления мои и законы мои, которые исполняет человек, жив будет. Это что, против нас Бог пишет? Это что, Бог нас что-то такое заставляет делать, что нам противно? Почитайте 18 главу Левит. Она схожа с тем, что мы читали в 20 главе. Речь идет о всевозможных извращениях, инцестах и прочих мерзостях, которые нас же деградируют, то есть которые, если мы будем жить, мы деградируем и в животных превратимся, понимаете? Поэтому он говорит нам, Господь, чтобы мы не поступали по обычаям вот тех язычников. Это что, против нас или это для нас? Вы понимаете, написано, чтобы, исполняя, мы жили этим. Вы знаете, в чем проблема, друзья мои? Проблема, когда мы смотрим на закон против нас, рукописание против нас, мы читаем вот эти слова. У нас зачастую менталитет совершенно развернут в противоположную сторону. Потому что мы пытаемся служить Богу исключительно из страха. Вот это мы считаем, что Бог дает нам эти законы, и мы должны это

Делать, если мы не будем это делать, мы в аду будем гореть. А так бы мы делали. Знаете, в чем проблема? Этим долго не проживешь. Если постоянно человек будет держать себя от наркотиков страхом, он долго не выдержит. Только понимая, что освободившись от алкоголя, от наркотиков, от других пороков, которых наш характер полнится, человек почувствует себя свободным, только тогда наступит истинное спасение. Что человек поймет, что то, что Бог заповедует, это лучше, чем то, что нам сейчас нравится. Только тогда мы изменимся. А если мы себя будем в узде держать, понимаете, тогда мы будем относиться к Божьим установлениям, которые прописывают наш образ жизни нормальный, человеческий, христианский. Мы будем воспринимать это как ярмо какое-то, как цепи, как узы. Разве Бог заковывает кого-то в узы или освобождает? Понимаете? Вот в чем вопрос. Что-то мы явно не понимаем. Но я скажу, что мы не понимаем. Мы не понимаем... И мы делаем вывод, предпосылку, что слово «рукописание» – это закон. Послание к Колоссянам 2:14. Слово «рукописание» – это закон. Так ли это? Я вам скажу, если вы где-нибудь в Библии найдете хоть раз слово греческое «хиерографон», «хиерографон», «хиера» – «рука», «графо» – «писать», чтобы это относилось к закону Божьему или к пяти книгам Моисея, или к Торе, или как, вы мне покажите. Нет такой связи. Вот это выражение «рукописание», «бывшее о нас рукописание», так переводит русский синодальный, это греческое «хиерографон», то есть «догмасин». Это уникальное слово, встречается всего один раз в Библии. И вот вопрос, что оно означает? Это слово «догмасин», мы его можем даже узнать, да? Догмы, да? Но вопрос в чем? Часто, когда в русском языке заимствуется какое-то слово, оно может менять свое значение. Знаете, что такое «догмасин» было в Римской империи? Я сейчас вам покажу догма. Вот перед вами догма. Вы узнаете, что это такое? Это табличка, которую вешали, прибивали римляне наверху, над головой преступника, которого они распинали. И там было написано преступление, за которое этого человека приговорили к распятию. Вы понимаете, что такое догма? Понимаете теперь, что эта речь не идет о Торе, что речь не идет о законе ни о каком, ни о моральном, ни о каком. Речь идет о обвинениях, о преступлениях. Вы понимаете, что было прибито
на крест наши преступления, мое преступление, ваше преступление. Иисус прибил на крест. Мы уже говорили немножко с вами об арамейском языке. И арамейский язык – это язык, в общем-то, который был даже, возможно, до строительства Вавилонской башни. И один из его диалектов называется сирийским. И на арамейском языке, мы говорили, говорил даже Иисус и ученики его, потому что они жили в Галилее. А вот рядом с Галилеей жили сирийцы, которые не арабы-сирийцы сегодня, а сирийские христиане, которые перевели во втором веке Новый Завет на язык, который очень похож на язык, на котором разговаривал Иисус. И вот когда они переводили вот это выражение «хирографон», то есть «догмасин» с греческого языка на сирийский, они его перевели как «долговая запись» или «запись грехов», «штарховин». То есть как звучит этот текст сегодня, и многие современные переводы это переводят вот как: «истребив учением бывшее к нам обвинение или долговую запись, которая была против нас». Он взял его из среды и пригвоздил ко кресту. Ко кресту пригвождены записи наших грехов, за которые умер Иисус, а не закон, который, в принципе, указывает на эти грехи. Что там, где нет закона, там как мы можем сказать, что человек согрешил? Поэтому вы видите, и третья точка зрения, хоть и популярная, да, она имеет изъяны. При ближайшем рассмотрении идея о том, что 10 заповедей можно исполнять, нужно исполнять, все остальные нужно выбросить на мусорку, явно не работает. Но что, остается четвертая точка зрения. И здесь, конечно, вопрос, а можно ли исполнить все 613 заповедей Торы? К этому тоже сегодня призывают некоторые. Вот я вам приведу пример, мы уже читали этот стих. «Хулитель имени Господня должен умереть». Ну что, вы знаете, если мы так будем исполнять ту заповедь, ну, в Америке вообще, скажу, много в английском языке, американском, что самое интересное, слово «Иисус», «Джизус» используется как ругательство. И много хульников Бога есть, уверяю вас. Некоторые верующие христиане на бамперах автомобилей вешают такой плакат: «Иисус – это Господь, а не ругательное слово». Ну, правильно, но теперь что? Если я буду исполнять, хотеть исполнять все 613 заповедей Торы, ну, так я тогда должен носить с собой гранату, нож или что-то такое, ну и чего? Кто-нибудь только сругнулся именем Иисуса, я его раз только ножом прирезал, ну ладно, посадили меня, но за Божье-то дело посадили, зато я исполнил закон. Да, написано, хулитель имени Бога должен умереть. Ну, друзья мои,
если мы говорим об ортодоксальных иудеях, то они очень хорошо понимают, что сегодня 613 заповедей невозможно исполнить. Они говорят о том, что реально исполнить из них, так как храма нет, 238. Так что можно выторговать чуть-чуть себе. Да. Потому что проблемка-то ведь возникает. Да, вот как, например, исполнишь заповедь о том, что всякий израилит должен был приходить пред лицо Господня 3 раза в году. Да, то есть, если мы исполняем все 613 заповедей Торы, ну, друзья мои, раскошеливайтесь на билеты на Тель-Авив. 3 раза в году надо прилетать. Сколько? 1020 за билет туда-обратно, 60 тысяч, как говорится. Ну, для россиян вроде не очень, как-то еще можно выжить. А вот, например, для жителей западного побережья США это приличная сумма. 1800, 2000. И вот надо каждый год по 6 тысяч, да еще и остановиться. Ну, как хадж в Мекку. Но, видите, проблемка. Явно мы видим, что и четвертая точка позиции не совсем работает. Все 4 позиции мы рассмотрели, и мы видим, что при ближайшем рассмотрении ни одна из них не работает. Так вопрос, неужели Ветхий Завет так и устарел? Знаете, послание к евреям 8.13, многие сторонники этого утверждения, что Завет так и ветхий, используют. Они говорят, говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Но только проблема в чем? Здесь, к сожалению, не в том месте поставили точку. Надо продолжить читать, чтобы выяснить, что же такое Ветхий Завет. И апостол Павел сразу же в следующих стихах послания к евреям объясняет, что такое Ветхий Завет. Это, оказывается, постановление о богослужении и святилище земное. Вот что такое Ветхий Завет, друзья мои, не книга, а земное святилище. И постановление о богослужении в нем. И дальше нам написано, что это земное святилище есть, является образом настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, и которые с яствами, питьями, различными омовениями и обрядами, относящиеся до плоти, установлены только до времени исправления. Вот, оказывается-то, все просто. Если мы разберемся в том, что такое Ветхий Завет, мы поймем, какие заповеди исполнять, какие не исполнять. Заповеди, которые имеют отношение к святилищу, являются Ветхим Заветом. А заповеди, которые не имеют отношения к святилищу, не являются Ветхим Заветом. Кажется, все просто. Остается выяснить, почему вдруг все ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что такое время исправления. А вот ответ Павел дает. Оказывается, время исправления – это время, когда Христос
первосвященник будущих благ, придя с большей совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, однажды со своей кровью входит во святилище и приобретает для всех нас вечное искупление. Вот для чего был дан Ветхий Завет. Для того, чтобы люди и израилиты того времени могли видеть то, что видим мы сегодня. Они не могли напрямую взирать на Христа, который распят и вознесен, и сейчас в небесном святилище совершает служение за нас. А мы можем. В этом великая наша надежда. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!

0: Программа «Независимость». Юлия.
1: Первое употребление алкоголя у меня случилось, наверное, лет в 5-6. Моей сестре пришли гости, и у них остались недопитое в рюмках какое-то вино. Ну, что-то было красное такое. Я попробовала, и мне очень понравился этот вкус, на самом деле. Потом я узнала, что это была Изабелла, там, через какое-то определенное время. Вот. В школе, в общем, так, выпивать я начала где-то лет в 13. Это началось в школе, и был выпускной вечер. И мы пошли все гулять после 8 класса. И ребят предложили купить там какого-то вина аркоцетели, что-то такое в этом роде. Я сказала, что, знаете, аркоцетели – это вода, и пить его, ну, не имеет смысла. Вот, на самом деле, я только сейчас понимаю, что я уже тогда понимала, что, знаете, вот от вина вообще толку никакого не будет, как мне казалось на тот момент. В общем, я начала пить где-то лет в 13, после 8 класса так сложились обстоятельства, что мне не удалось пойти учиться дальше. Я поступила в ПТУ, в торговое училище, на профессию продавец-кассир. И там, можно сказать, что оттуда началось такое уже достаточное употребление, то есть уже так конкретно. То есть мы собирались после учебы, во время учебы и выпивали. И у меня на тот момент не было никакого, знаете, ощущения, что это, ну, что это очень страшно, потому что выпивали все, и мое окружение говорило, что в молодости все пьют, это все нормально. После окончания училища я пошла работать по распределению в магазин, и там все это, в общем, знаете, все это стало усугубляться, но я не замечала этого. То есть я выпивала с своими подружками, там появились, естественно, какие-то приятели, у меня начались уже такие... Употребление началось, знаете, не по одному дню, а по два, по три дня. Первый раз у меня случился провал памяти, чему я очень удивилась, потому что я проснулась, я была одета, меня это очень удивило, на самом деле. Я не могла понять, почему это, что это со мной. Вот. В 19 лет, где-то 18-19 лет я вышла замуж. Мой муж очень сильно употреблял алкоголь. То есть я считаю, что он был алкоголиком, конечно, вообще законченным. Я предлагала ему кодироваться, но пила, можно сказать, что наравне с ним. Мы прожили 1,5 года, и я с ним развелась, потому что я уже не могла больше с ним жить. И вот в 23 года, в общем, с 23 до 28 лет, я помню, знаете, вот у меня провал. Я не помню вот этот отрезок своей жизни. То есть есть какие-то такие очень редкие воспоминания, но в основном это отходники, запой, отходняк, там увольнение на работу, прием на работу. И вот так вот все в таком духе, в общем, постоянная там смена партнеров. В общем, я могу сказать, что половину из них я не помню. В общем, я могу сказать, что последние вот эти вот 5 лет, наверное, с 23 до 28, это было для меня адом. Самые тяжелые, наверное, были последние 2 года, потому что я уже понимала, что я не могу сама справиться. Я переходила, понимаете, мне постоянно казалось, что я могу контролировать алкоголь. Я переходила с водки на коньяк. Я помню, перешла с водки на коньяк, и мне 2 дня удавалось держаться, да, то есть пить его. Потом я ушла в такой глушащий запой, что еле-еле из него вообще выкарабкалась. Я переходила с водки на пиво. Я говорила на работе, что я закодировалась, после работы выпивала бутылку пива. Мне все казалось, что у меня нет проблем. Мне казалось, что я могу контролировать. И вот у меня был последний запой, когда, как сказать-то, я не знаю, в общем, все... В общем, на протяжении всего этого времени все это сопровождалось, знаете, вот описанные диваны. У меня начались первые признаки белогорячки. То есть ко мне на постель садился какой-то мужчина, все время звал меня куда-то. В общем, я боялась телефонных звонков, я боялась стука в дверь. Там, я помню, было на улице +28, я закрывала балкон, мама говорит, ну так жарко, открой, мне казалось, что за мной хотят прийти. В общем, знаете, на самом деле это было адом. И в последние моменты, вот перед тем, как уже бросить пить, знаете, я отложилась, выпивала, говорила, Господи, ну сделай так, чтобы я умерла. Я не умирала, то есть ничего этого не происходило. И я так катилась дальше. И, понимаете, меня может понять человек, который это пережил. То есть все вот эти вот, понимаете, я могла пережить физические муки. То есть все это можно пережить. Но состояние вот душевное, Это неописуемо ни с чем. Это страх, это кошмар. Ну, это просто кошмар просто. Я легла на диван, такая говорю, господи, ну сделай хоть что-нибудь. Вот в первый раз я тогда просто попросила о помощи на самом деле. Через некоторое время я встретила свою знакомую, которая знала мои проблемы. То есть я с ней не так по-женски чем-то делилась. Она мне дала телефон человека, который на тот момент не пил 5 лет. Она мне дала его телефон, я ему позвонила. Я проговорила с этим человеком по телефону 2 часа, он мне рассказал о себе. И его рассказ очень был близок к моему. То есть те же, знаете, тот же описанный диван, те же состояния отходника, то же состояние безотходности. Я могу сказать, знаете, вот у меня в последнее время уже было состояние, знаете, вот жить не хочется и умереть страшно. Но уже по-другому просто невозможно. Я не знала, как по-другому. И он мне дал адрес и рассказал мне о сообществе, в которое он ходит, сообщество анонимных алкоголиков, где он уже трезвится несколько лет, и через несколько дней я туда пришла. Когда группа началась, я заплакала. Меня встретили с таким теплом, что вот я почувствовала, что я среди своих, вот это вот было самое важное для меня на тот момент. Я стала ходить на группу только потому, что я очень боялась запить, только для того, чтобы остаться трезвой. И когда я приходила, я видела людей, у которых больше стаж трезвости намного, чем у меня, там, люди 5 лет трезвости, 7 лет трезвости. Мне это вообще казалось гигантским, гигантским стажем. Мне казалось, что это вообще невозможно. И люди оставались трезвыми, несмотря ни на что. Вот это меня цепляло. То есть люди хоронили близких людей, хоронили там своих родственников, жен, детей, матерей, и оставались при этом трезвыми. Мне казалось, что это вообще, ну, это просто нереально. Вот. Я подходила, спрашивала их опыт, они делились своим, и то, что они говорили, было очень-очень близко мне. И это, конечно, вот это чувство сопричастности, оно очень сближало. И я ходила на группы вот так где-то на протяжении 4 лет. Я оставалась трезвой на протяжении 4 лет, но в какой-то момент я почувствовала, что мне все хуже и хуже становится. Я не понимала, в чем дело. И я обратилась за помощью. То есть настал такой переломный момент. Или я пойду пить, потому что я оставалась трезвая. Но у меня были также страхи, у меня были обиды. Я чувствовала себя плохо, я была озлоблена на мир, и все вокруг казались врагами. При этом я оставалась трезвой, потому что мне такая трезвость совершенно не нужна, я лучше буду пить. И я обратилась за помощью. Я обратилась к человеку, у которого есть опыт работы вот по этим шагам, потому что я видела, что человек... обретает, у человека горят глаза, знаете, она чувствует себя спокойно, у нее нет страхов. Вот это меня на самом деле притягивало. Для меня на тот момент это было самым важным. Потому что мне казалось, что я сейчас пойду уже пить, все, уже был полный край. И я начала работать по этим шагам. Я начала выполнять домашние задания, которые мне давались. И это принесло результат. Это стало давать результат. На сегодняшний день есть ощутимая разница между тем, что я пришла, какой я пришла, абсолютно полной разваленной, абсолютно без надежды, без веры, без желания жить. И на сегодняшний день я имею людей, которые всегда придут мне на помощь. Вот это для меня самое ценное. Я имею надежду, я имею веру в то, что я не одна, что мне что помощь всегда приходит, когда она нужна на самом деле. И я могу сказать, что вот это сообщество – это моя жизнь сегодняшняя. Ну, это действительно так.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

боль постиг и растерял мечты.

0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Сегодня мы продолжаем разговор о Библии и археологии. Одним из важных археологических открытий, которое позволило по-новому взглянуть на библейские данные, была бехистунская надпись, найденная близ города Хамадан в Иране, высеченная по приказу медоперсидского царя Дария I. Ее обнаружил и прочел английский ученый Генри Роулинсон с 1830 по 1840 годы. Это положило начало дешифровке клинописного письма многих народов Древнего Востока. Древнеперсидский, эламский и вавилонский язык теперь так же, как ранее египетский, стал открыт для исследования. Когда позже, в 1902 году, в развалинах города Сузы французской экспедиции под руководством Моргана была обнаружена стела с кодексом Хаммурапи, древнего вавилонского царя, тогда ее можно было уже прочесть в результате открытий Роулинсона. И оказалось, что она была написана в 2000 году до нашей эры, то есть на 5 веков раньше, чем предполагаемое время написания Пятикнижки Моисея. С тех пор уже никто не мог сомневаться в том, что письменность существовала задолго до времени жизни Моисея. Доктор Албрайт, в свое время ведущий и крупнейший специалист в области археологии, в бюллетене номер 60 Американской школы восточных исследований в декабре 1935 года написал следующее: «Только несведущие люди могут теперь говорить, что грамотность во многих формах не была известна в Палестине и в ближайших районах все время второго тысячелетия». Итак, первый вопрос, который мы поставили во время нашей прошлой встречи, существовала ли письменность во времена Моисея, был археологами разрешен в пользу Библии. Далее мы переходим ко второму вопросу, то есть наличие данных, которые есть только в Библии, но не существуют или не существовали до определенного времени в других данных по истории. Содом и Гоморра. Два города, которые долго почитались частью библейской мифологии. Они, согласно библейским данным, были расположены у устья реки Иордан, на западном побережье Мертвого моря, жители которых отличались развращенностью, за что Бог уничтожил эти города, превратив страну в мертвую бесплодную пустыню. Оказалось, что эти города на самом деле существовали. Об этом писала даже газета «Правда» в 1961 году, сообщая о том, что обнаружены остатки городов на побережье и дне Мертвого моря, причем это обожженные остатки. Какого-то рода страшная катастрофа постигла эти два города. По географическому описанию, место, где они находились, точно совпадает с библейскими данными. «В долине Сидим, где ныне море соленое», пишет книга Бытие, 14 глава, 3 стих. Далее, в 1929 году во время французской экспедиции Шефера было обнаружено новое государство, о котором до сих пор или до того времени не было известно. Это город-государство Угарит. Была обнаружена храмовая библиотека, школа для писцов, огромное количество глиняных табличек, словари на 8 языках и переписка. Переписка правителей Египта с Вавилоном, с другими правителями той географической местности. В результате из этой переписки были обнаружены многие имена, которые встречаются в Библии. Например, хетты. Этот народ упоминается в Библии более 20 раз. Но не упоминался более ни у одного из историков. Хетты исчезли из человеческого знания на многие-многие столетия. Государство хеттов, как пишет журнал «Наука и жизнь», народа, когда-то пришедшего в Малую Азию, возникло в 13-14 веках до нашей эры. Оно очень быстро набирало силу. Пришельцы победили Вавилон, разгромили государство Митани, они заставили побаиваться себя даже Египет, эту первейшую державу древнего мира. Хетты упомянуты в Библии, но странным образом потом исчезают из летописи древнего мира. Уже греческие античные историки ни словом не обмолвились об этом народе. Только в начале 20 века нашей эры, 38 веков спустя, археологи нашли в Турции материальные следы этой державы. Хетты построили на Анатолийском плоскогорье, как говорят клинописные записи, 1600 городов. Это была цитата из статьи Александровского в журнале «Наука и жизнь». Сегодня найдена масса материальных свидетельств действительного существования этой крупной цивилизации. Найдены храмы, статуэтки, найдена столица Древней империи хеттов и так далее. Еще один из интересных вопросов – это данные, которые при сравнении с упомянутым в Библии противоречат тому, что говорили историки до определенного времени. Одним из таких примеров является вопрос о том, кто же построил Вавилон. Советская история утверждала, что Вавилон был построен царицей Семирамидой. Это утверждение делалось на основании данных, дошедших до нас благодаря греческим и римским историкам. Однако в 4 главе книги Даниила, в 7 стихе, сказано о том, что Навуходоносор построил Вавилон. В 1922 году археолог Уильям Колдуэй начал раскопки древних руин Вавилона. Он обнаружил письмо царя Навуходоносора и десятки тысяч обожженных кирпичей, на каждом из которых стояло клеймо, печать Навуходоносора, и описываются строительные проекты этого царя. Вновь оказалось, что Библия выдерживает проверку археологии. Очень интересно отметить, что в книге Даниила в 12 главе, в 4 стихе предсказано, что после определенных событий, после примерно 19 столетия или вокруг этого времени, начнется умножение познаний в мире. Это умножение познаний касалось также и наших знаний об истории Древнего Востока. Вначале, как говорится в книге «Боги, гробницы и ученые» автора Керама, изданной в 1960 году на странице 203, вначале в распоряжении ученых не было ничего, кроме нескольких фраз из Библии, если не считать разбросанных кое-где холмов. И затем ученые, такие как Шампольон, Смит, Лейярд и многие-многие другие, используя библейские данные, используя библейскую топографию, стали искать, копать, исследовать места, указанные в Библии, библейских картах и нашли массу свидетельств, говорящих об удивительной точности и аккуратности исторических данных, которые содержатся в Ветхом Завете в первой части Библии. Сегодня, чем больше работают археологи, тем больше свидетельств подобного рода появляется. Мы успели обозреть только некоторые из них. Библия достоверна в археологическом отношении. Вы слушали программу «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Третий год подряд испанская «Севилья» играет за Суперкубок Европы и три года подряд терпит в нем неизменное поражение. Но, тем не менее, у команды есть очень большая публика и любовь болельщиков по-прежнему с ихними любимцами. Также люди встречают невзаимную, а может быть и взаимную любовь. И сегодня именно об этом мы поговорим с нашим гостем. В гостях у нас Михаил. Михаил.
2: Здравствуйте, добрый Михаил. Очень да, приветствуем вас. Очень рада вас видеть здесь. Тема нашей сегодняшней беседы про любовь мы будем говорить. Вот. Расскажите, пожалуйста, о себе, как у вас. Вы женатый сейчас человек, да?
3: Да, я женат уже 19 лет, у меня двое детей.
2: Хорошо. Начнем тогда с самого начала, я думаю. В молодости каким вы были молодым человеком?
3: Застенчивым, замкнутым. Как-то всегда мне это не нравилось, и я стремился как-то вылезти из этой ракушки, и хотел даже кем-то стать, и даже умудрился закончить театральный факультет в Саратовской консерватории.
1: У меня такой вопрос. Выбор вот этой профессии, театральный факультет, это было связано с тем, что хотелось выбраться вот из, так скажем, я грубо скажу, из этой вот шкуры застенчивого человека?
3: Да, было.
1: То есть хотелось именно оказать на себя влияние с помощью вот учебного заведения, чтобы вот исправили?
3: Да, мне просто, знаете, что мне очень сильно доставало? То, что мне все окружающие люди, и все они мне жизнь предписали. Я не очень хорошо учился в школе, мне дали путевку в 22-й ПТУ в Саратове.

0: Вот. И вот стоило мне в кого-то влюбиться, так как наш режиссер говорил, чем больше женщину мы любим, тем меньше любит она нас. Она сразу от меня в обратном направлении. И чего я только не пытался, и звонил, как Гришковец в своем спектакле однажды говорит, сидишь, все хорошо, костер горит, искорки мелькают, и вдруг откуда-то сверху на тебя любовь. Бабах! Ой-ё! Все так было рационально, все хорошо. А теперь что делать-то? И вот названиваешь ей, пытаешься как-то, она делаешь вид, что случайно телефон набрал или случайно встретил, привет. На самом деле полчаса стоял, ждал, знал, что она тут пойдет. Вот. Нет, мне никогда не везло в этом отношении. Но тем не менее я женился и считаю, что очень удачно.
1: Найди, найди свой путь.
2: А вот еще такой вопрос по поводу неудачной любви. Был ли вот в этой юности какой-нибудь кинокумир или литературный герой, вот там на кого-нибудь Челентано посмотрел, там «Укрощение строптивой», а вот сейчас я вот, сейчас насмотрюсь, вот эти азы пикапа вот выучу, сейчас вот ну, под кого-то закосить вот хотелось, было такое вот?
0: Нет, такого, такого не было. Я понимал, что я не такой, как эти телегерои, я считался собой, я есть тот, кто я, и у меня будет так, как будет у меня, я это знал. Хотя... Хотелось чего-то лучшего в жизни. Потом, позже, однажды, очередной раз я влюбился. Вот как так строчки из чьих-то стихов, не помню, кто автор. У Барда в песне есть это, такая «Вдохни в себя другого человека, и самым лучшим он окажется навек». Живешь, просто живешь, вдруг в твоей жизни появляется какой-то человек. И вдруг меняется целый мир. В каждом человеке заложено что-то очень много. Человек не просто так, у него целый микрокосмос. И ты открываешь, когда с тобой этот человек, открываешь целый, вот, и всякие вот эти люди, миры от меня всегда уходили. Но не получалось у меня ничего. Как-то очередной раз я влюбился, и однажды пришел к пастору в церковь и говорю, вот что мне делать с этим? И Евгений Александрович посадил меня, взял листочек бумаги и сказал, ну, что тебе в ней нравится? Я начал писать, называть эти
2: качества,
0: а он цифры, я цифры буду писать. Я сказал, ну что, красивая. Он нарисовал большой ноль и написал красивая. Ну еще что. Я подумал, ну хорошо готовит. Она, так, хорошая хозяйка. Еще один ноль нарисовал. Хорошая. Ну а еще что. Я детей любит. Хотя вот я уже призадумался, а так ли она любит детей, я что-то этого не замечал. Я просто влюбился, и все, а там любит она детей или не любит она детей. Вот. Но он еще один ноль нарисовал, и так я что-то наговорил ему нулей на пять, я уж не помню что, а он все ждет. Ну, а еще что? Я долго-долго думал, я уже не знаю, что сказать-то. Но в этот момент я понял, что я чего-то не понимаю. А он говорит, ну а христианка-то она какая? Я говорю, я что-то об этом и не подумал. Вот тебе и на, говорит. Что-то самое главное, а ты об этом ты не подумал. Взял перед всеми нулями, единицу нарисовал. Видишь, говорит, какое число получается. Я, да, а убери единицу. Он мне очень сильно помог. Я до сих пор помню этого пастора. Дай бог ему долгих лет жизни. Он живой до сих пор, уже в летах. Всегда вспоминаю вот эту науку. Есть что-то очень важное, что доминирует над всем, и нули превращают в большую, огромную цифру. Это качество моральное, это что-то, какая-то преданность, что-то такое. Ну вот наверняка у вас есть вопрос, как же я женился-то?
3: Как же вы, да, вы женаты, как у вас развивались отношения, когда вы еще юными встречались? Как у вас все происходило?
0: Сработало вот что. Встречались, ведь не только я гонялся за девушками. Были девушки, которые гонялись, пытались, ну так, проще выражаясь, пытаться ухаживать за мной. Но они мне не нравились. Вот так вот как-то...
3: Закон природы. Кто нравится нам...
0: Да, и однажды одна женщина, мудрая женщина, я очень люблю и уважаю, подошла и сказала мне об одной девушке, которая, в общем-то, мне была очень...

0: очень знакома, и я даже думал о ней. Угу. Ну, в свое время. А в этот раз она позвала меня к себе в гости с ночевкой, да, женщина уже в летах, это мама моего друга. И говорит: «Михаил, знаешь, вот к тебе вот одна девушка очень хорошо относится». И сказала, кто. Угу. И когда я встретился с ней, я что-то почувствовал, чего не чувствовал к другим. И я даже не знал, как это назвать. Угу. И позже, спустя года, я читал психолога Добсона, он написал несколько книг очень известных по семейным отношениям, и я у него нашел в одной статье. Он пишет о чувстве родного человека. О, вот оно, то слово, вот что я почувствовал, я не знал, как это назвать. Угу. Мое.
1: То есть почувствовали, что она ваш родной человек.
0: Да, да, мое.
1: Но вы были как-то, не знаю, вот когда до этого вы когда были, испытывали чувства, это была влюбленность в данном случае. То есть это никак не было связано с любовностью. Вы просто, она вам понравилась как родной человек, да?
0: Да, не было вот каких-то искр из глаз.
1: А что значит, как родной человек понравилось?
2: Да, вот у меня такой вопрос.
0: Что-то такое спокойное, что-то какой-то уверенности. Я даже не знаю, как до сих пор. Вот как-то мне даже тот же самый пастор, он мне интересную вещь сказал. Если ты хочешь жениться и приходишь к девушке домой, приди не специально, а где-то с группой каких-то ребят, чтобы никто не знал, что ты пришел специально посмотреть себе невесту. А приди так, в уголке где-нибудь сядь, чтобы тебя вообще видно не было. Не вылази и не высовывайся. Смотри в одну точку, но приучи боковое зрение. Боковым зрением смотри, как девушка себя ведет. Какой мир ее вещей, как она с мамой общается. Потому что стоит допустить, если она поймет, что ты специально пришел, она уже будет вести себя не так, как обычно себя ведет, а какую-то роль играть, маску оденет. Потому что, когда женишься, вот то, что ты боковым зрением замечаешь, вот все это будет в твоей жизни. Угу. А вот влюбчивость вот эта, которая, вот эйфория такая, она будет временная, она пройдет.
1: То есть вы против влюбчивости, да?
0: Нет, не против. Даже больше скажу. Когда я не чувствую этого в своей жизни, мне жаль, я хочу, чтобы это было. Но однажды я видел такой сериал. Я не смотрю длинных сериалов, но когда-то в свое время, еще давно очень был, какой-то сериал, я уж не помню, как звали главных героев, помню, что не наш, не русский сериал какой-то, испанский или итальянский, я уж не помню. Там, короче говоря,
1: заинтересовали.
0: Серий 200... Кто-то там, какой-то моряк, полюбил красивую женщину, девушку. И вот так получилось, что он ушел в море, и все подумали, что утонул. А он, оказывается, чудом выжил и через несколько лет вернулся. А она так вот успела, как-то вот ее успели выдать замуж. А тот ее муж такой негодяй, и, в общем, там, ох ты, вот первая любовь возвратилась. И еще серии 60... Вот там она никак не могла разойтись с этим, чтобы вот выйти замуж за своего возлюбленного. И где-то там на 100 какой-то серии вдруг они развелись и поженились, вроде счастье, вроде хэппи-энд, и вдруг у них скандал в доме, и полный разлад и развод. Я, опа, как это так может быть? Ну и как-то в свое время еще философствовал, а почему, например, Шекспир Ромео и Джульетту взял и умертвил в конце произведения, они умирают. Угу. Почему бы ему хэппи-энд не сделать? И вопрос, а почему, например, все оперетты заканчиваются свадьбой? Жанр мускомедия. Угу. Ну почему? Хоть бы одна была после свадьбы. Все полюбили, поженились, конец фильма, все. А дальше? А дальше другой жанр. И мне показалось, что Шекспир хотел вот эту любовь увековечить, поэтому он их и положил в могилу своих главных героев.
1: В каком смысле увековечить?
0: А потому что вот эта вот влюбчивость, такая вот эйфория моментальная, она со временем проходит.
3: Угу. Найди свой путь.
0: Мне однажды один мой очень хороший друг рассказал историю о том, как евреи женятся. Мне это очень понравилось. Говорит, у него дедушка был старообрядец строгих правил. Говорит, как у старообрядцев все просто. Ну-ка, дочь, иди сюда, трах кулаком по столу, так что чашки все подпрыгнули. Завтра пойдешь замуж вот за него. Она бедная не знает, как тятеньку уговорить, чтобы безобразие такого не произошло. У евреев не так. Они за сына все решили. Кто, что, как, куда он пойдет учиться, по интересам ему все устроили. Они уже знают, сколько там денежек у них лежит, сколько чего, где они жить будут. А вот там Абраша их ничего не знает. Так, что... Позвали сваху. Сваха выбрала какую-то девушку. К ней пошли, посмотрели, а получится ли у них взаимоотношения. Если не получится, то другая девушка. Они найдут, чтобы вот это чувство родного человека, что ли, как-то. И потом они, ну, как бы посмеиваются над нашим братом, говоря, слушайте, вы вот влюбились, поженились. Чаще всего бывает так, что уже когда она на втором или на третьем месяце, пока это еще незаметно, поженились. Через 2 года развелись. А у нас, говорит, эти отношения только начинаются. И вырастают до чего-то основного только в конце какого-то вот большого довольно-таки периода. У меня однажды был такой случай. По церковным делам меня направили в Волгоград. Мне нужно было съездить туда и обратно, кое-что сделать. А я не очень люблю общаться. Я залез на полку и спал. И однажды перед уже самым Волгоградом я спустился вниз, и вдруг на меня все обратили внимание. О, а у нас новый, ну давай рассказывай про себя. Ну что ты будешь делать, а ехать еще 2 часа? И мне пришлось рассказывать. Я рассказывал, примерно эту тему затронул. И какая-то женщина меня спросила, а что же вам теперь вот с женщинами-то нельзя? Вот, очень так предвзято. Я сказал, ну почему нельзя? Можно, но ведь нужно же всегда думать, что делаешь. Например, будешь себя как-то вести и дашь девушке повод думать, что ты ее как-то, что она тебе интересна. Она возьмет в тебя и влюбится, что такое же тоже бывает. Вот. А тебе она не нужна, пройдешь мимо. А девушка-то уже в мечтах, уже она уже пеленки собирает, она уже чепчики будущему ребенку шьет. Вот. И получится, что когда ты от нее уйдешь, будет для человека, ну, больно. Что вы думаете? Она заплакала. Чуть такого сказал.
2: Любовь штука такая.
0: Да.
2: Сердце уже не приказывает.
0: Совершенно верно. Я пришел к одному очень простому выводу. Чувства – хорошие вещи, они должны быть. Но я должен ими управлять, а не они мной.
2: Угу.
0: Спасибо. Если в 2 словах.
2: За эту трогательную беседу. О выводах говорить излишне, вы все сами прекрасно поняли. С вами был я, Борис, мой коллега Размик, наш гость Михаил. Программа «Найди свой путь». До свидания.

0: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: неба на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы на тему святилища с Виталием Олейником. День добрый, Виталий.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Главный вопрос на сегодня – это при решении построить храм, вот после того, как было скиния, собрание, то есть святилище в палатке, почему вдруг палатка разонравилась? Вот что произошло? Почему вдруг Давиду вздумалось построить Богу стационарный храм? Это было повеление Божье такое, или им надоело, или может, она истрепалась, я не знаю, в чем причина такого?
2: Может, места не хватало?
1: Да, тесно стало, да?
2: Да. В книге Второзаконие, непосредственно в Торе, в 12 главе, начиная с 1 стиха, есть постановление. Написано: «Вот постановления и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь Бог отцов твоих дает тебе во владение во все дни, которые вы будете жить на той земле». Есть определенные законы, которые касаются только земли Израиля. И вот, в частности, сказано вот так вот, 10 стих. «Когда перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь Бог ваш дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно», целый ряд условий. Во-первых, овладеть землей нужно, всей землей, которая была дана. Затем, говорится, Господь успокоит от врагов, будете жить безопасно, тогда какое место изберет Господь Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам, всесожжения, ваши жертвы и так далее. То есть, когда вот эти условия будут соблюдены, тогда Господь изберет. Не сейчас, Бог заранее не открывает. Он говорит, вот в тот момент я вам открою. И вот когда мы смотрим Священное Писание дальше, прослеживая священную историю, то мы находим запись в Второй книге Царств, в 7 главе, начиная с 1 стиха, такую. «Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его», то есть соблюдены условия.
1: Соблюдены условия.
2: 5 веков, к сожалению, прошло, с 15 века до нашей эры до 10 века до нашей эры, но тем не менее вот это время наступило. Тогда царь сказал пророку Нафану: «Вот я живу в доме, а ковчег Божий находится под шатром». И Нафан вначале говорит: «Господь с тобою, все, что у тебя на сердце, делай». Нафан знает, что условия соблюдены, что пришло время заняться осуществлением того, что в Торе было сказано. Но потом Господь уточняет, что не Давид построит. И вот очень интересно, в этом контексте звучат Божьи слова. 6 стих 7 главы. «Когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скини, где я не ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли я хотя бы и так далее». То есть он показывает, что когда они ходили, когда они были неустроены, когда они еще не овладели землей, то и я также вместе с ними передвигался. А теперь, когда уже все вошли в землю, когда Господь от врагов успокоил, теперь уже царь живет в доме в стационарном, теперь пришло время и Господу построить стационарный дом.
1: Интересно, там вот вначале было сказано, что я живу в не жил в доме с тех пор, как живу с вами в шатре. То есть он говорит о том, что он жил еще в своем доме там отдельно, да?
2: Ага, в действительности...
1: Вот такой нюанс вот в самом начале промелькнул.
2: Да. «Я не жил в доме с того времени». Это в действительности ссылка на то, что... Или, точнее, напоминание в данном случае, да, что фактическое Божье жилище находится на небесах, в небесном храме, а вот земной храм был его представительством, посольством, где вот он себя для землян тоже являл, сияние славы.
1: Итак, Бог обозначил определенные условия. Когда все будет спокойно, вот тогда можно будет построить стационарный храм. И он вроде как не требовал. Все успокоилось, и появилось у людей желание. Оно получается такое обоюдное желание. То есть вроде бы какие указания нет построить, я правильно понимаю? Или все-таки было указание построить?
2: Указание, понимание того, что когда все придет в стационарную форму, тогда и на одном месте. Дело в том, что причина, по которой святилище было таким вот сборным, разборным сооружением, как раз-таки заключалась в том, что нужно было переезжать. Угу. А когда переезжать больше не надо, то тогда святилище должно быть тоже стационарным. И потому, когда вот Господь через пророка Нафана передает свою волю, он говорит Давиду: да, условия соблюдены, но не ты построишь, а сын твой построит. То есть это изначально подразумевалось, исходя из Торы, выводится необходимость именно построить стационарный дом.
1: Но почему не Давид? Вроде бы как о Давиде сказано, что он был человек по сердцу Господа. И тут вдруг вот человек по сердцу Господа выражает такое желание, казалось бы, тоже по сердцу Господа, по всем канонам и условиям, и Бог говорит: нет, вот тебе откажу.
2: Дальше написано, что Господь Давиду сообщает: ты на себя навлек вину, пролитие крови, и потому ты не сможешь. Ты не сможешь. То есть, если бы это было названо храм Давида, с учетом всего того, что в его жизни было, хоть и исповедано позже и так далее, но тем не менее само наследие было не до конца однозначным. Вот этот вот момент Господь подчеркивает. То есть строительство храма должно было быть также делом особым, и строить его нужно было святыми руками.
1: Так в чем была проблема? В том, что он много воевал, или, может быть, в каких-то особенных грехах, которые Давид допустил?
2: Упоминается и то, что он много вел войн.
1: Просто если речь о
2: пролитии крови.
1: Если речь о войнах, то, в принципе-то, большую часть этих войн сам Господь как бы побудил их вести.
2: Верно.
1: То есть, чтобы успокоиться от всех народов, нужно было где-то завоевать, где-то отстоять, где-то еще что-то. То есть это было частью вот этой внешней политики, так скажем.
2: Да, это были войны Господни, именно. То есть Давид, когда...
1: Просто осуждать их... за это, казалось бы, несправедливо.
2: Верно. Когда Давид их осуществлял, он был, как позже апостол Павел напишет, начальник есть Божий слуга, который в отмщении за злое не напрасно носит меч. И в этом смысле войны Господни радикально по своей природе отличаются от захватнических войн или каких-то еще иных войн. Угу. Но помимо той крови, которая пролита, на Давиде, к сожалению, была вина крови и иного порядка в силу его некоторых личных преступлений. Угу. Очевидно, вот это все спорное наследие, оно... не дало ему возможности, исходя из библейского текста, там конкретно не указано, какая кровь ему вменяется в вину, но я согласен вот с вашим тезисом о том, что войны Господни ему вменять в вину нельзя.
0: Далее в программе.
2: Во время воцарения он должен переписать свиток закона.
1: Может быть, пришло время строить и третий храм? То есть он предрекает разрушение того храма, который еще даже не построен.
2: Когда закладывали основания, то старики плакали. Нужно пол Иерусалима снести, чтобы построить храм Иезекииля.
0: Небо на земле.
1: Хорошо. Ну, Соломон, сын его, построил храм. А по какому плану они строили? То есть все-таки храм отличался от палатки совершенно, да. И не только размерами, там и материалы другие, и, в принципе, все другое. Кто был вместо Моисея ходить на гору, спрашивать у Господа, как это должно строить?
2: При сравнении скинии Моисея и храма, который был построен Соломоном, а, соответственно, подготовлено все Давидом, мы видим тоже устройство. Есть святое святых, те же предметы, те же материалы. Что касается вот главных предметов святилища, а главное, что служение идентично. Но вот размеры отличаются, количество предметов отличается, скажем, вместо одного светильника 10, вместо одного стола 10.
1: Палатку можно одним светильником осветить, а огромный храм, увы. Вот.
2: И потом количество умывальниц, потом это море и так далее. Вот эти все различия существуют, но тем не менее важно подчеркнуть, что все это было, опять же, в рамках того же способа осуществления служения. И вот откуда идея пришла построить именно таким, с такими размерами, с таким количеством убранства, мебели и так далее. Первая книга Паралипоменон, 28 глава, Начиная с 11 стиха. «И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега, и чертеж всего, что было у него на душе, дворов и священнических отделений, золотых вещей со значением веса», и так далее, и так далее, и так далее. И вот это все, сказано 19 стих, подытоживая, «все сие в письмени от Господа, говорил Давид, как он вразумил меня на все дела постройки». То есть фактически он получил чертеж, он получил документ от Господа, как это делать. В данном случае полное соответствие тому, что было с Моисеем, когда Господь показал ему, как все нужно построить весом, счетом, размерами, вплоть до мельчайших деталей.
1: Интересно, насколько у Давида за время его царствования получился прогресс в познании и Бога, и во взаимоотношении с Ним. Потому что вспоминается тот момент, вот сейчас, когда Давид впервые решил принести ковчег Божий в Иерусалим, и вот когда они перевозили, он даже не знал, как правильно это делать.
2: Верно.
1: То, что его надо было переносить, и они
2: потом
1: решили перевозить.
2: И читали,
1: и
2: да.
1: Какая трагедия там произошла. И когда доходит до того уровня, что он, по сути, становится действительно на место Моисея, как Моисей общался с Господом, и теперь Давид от Господа получает, как нужно строить вот этот вот храм, это действительно поражает, насколько он вырос за это время.
2: И для меня это свидетельство вновь благости Божьей. Да. Поскольку, несмотря на грехи и ошибки, которые у Давида, безусловно, были, он все-таки оставался мужем по сердцу Божьему, в том смысле, что он искал Бога, жаждал воли Его, и Господь давал ему возможность расти, совершенствоваться, и вот поистине до такого высокого уровня подняться, когда он непосредственно получил откровение о том, как нужно построить.
1: Может быть, такой офф-топик чуть-чуть. Есть ли урок для нас? Каким образом он вообще достиг такого уровня?
2: Главный, как мне представляется, вопрос здесь – это покаяние, раскаяние. Если он ошибался в чем-то, и Господь ему показывал, Дух Святой его осуждал, через пророков Господь ему открывал, он тут же, осознавая, признавал свою вину, называл по имени свой грех, просил очищения, постился, молился. И вот для него важно было, для него Господь был главным делом его жизни.
1: Угу. И вот второе тоже, что вспоминает, что он сделал Священное Писание настольной своей книгой, как он пишет потом в псалмах и неоднократно пишет, что поучался в законе день и ночь, и вот эта вот книга закона сделала его мудрее учителей его. Вот эта фраза мне тоже одно из любимых мест у меня в Священном Писании, когда он об этом говорит.
2: Фактически ведь в книге Второзаконии, там, в той главе, где описывается закон о царе, говорится о том, что во время воцарения он должен переписать свиток закона. Сказано, чтобы читать его каждый день, чтобы знать, как верно поступать. И вот из истории Давида видно, что поначалу он этого не знал. А вот затем, когда произошла трагедия, когда он многое в своей жизни переосмыслил, то, что происходит, совершенно определенно свидетельствует, что он читал. И вот псалмы, которые он написал в действительности, показывают, как он радуется. Фактически 118-й псалом, самый длинный, во-первых, и весь он посвящен закону, весь он посвящен Слову Божию. Это в действительности огромное благословение. Без этого остаются догадки, остаются версии, остаются в результате заблуждения.
1: Вот второй вопрос, который есть на сегодня, это вопрос о третьем храме. То есть первый храм, вот Давида храм, он был то есть Давид, ну, фактически храм Соломона, да, как его называют, потому что Соломон построил, но мы видим, что не без Давида все, поэтому, думаю, большой ошибкой не будет его так назвать.
2: Верно.
1: Он был разрушен, и потом был построен новый храм, храм Зарававеля уже, и он тоже был разрушен. Может быть, пришло время строить и третий храм, вот как перед постройкой храма Зарававеля пророку Агею было слово. Народ говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. А Господь говорит, что из-за этого вы собираете сеете много, собираете мало, и зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Тоже поразительная такая фраза, что все, что вы себе собираете, оно все впустую. Почему? Потому что вы не родите о храме. Да. Он говорит, а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. И, может быть, пришло действительно время и построить третий храм? Есть у нас какие свидетельства, или, может быть, пророчества, или, может быть, условия, которые должны были быть выполнены для того, чтобы был построен или заново восстановлен храм Господа?
2: У нас последнее слово о храме в каноне священных писаний эпохи Ветхого Завета, что касается пророчеств, именно вот в смысле предсказаний, это книга пророка Даниила. 9 глава. Давайте посмотрим на этот отрывочек, и оттуда довольно легко будет взять информацию для ответа на этот вопрос. Даниила, 9 глава, с 25 стиха. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена». Сделаем паузу. Даниил находится в Вавилонском плену. Соответственно, уже вот этот вот храм Соломонов разрушен. Угу. Да, дом Господень сожжен, весь Иерусалим, в принципе, уничтожен. И Даниилу Господь говорит о том, что выйдет повеление о восстановлении Иерусалима. Народ вернется, будут обстроены улицы и стены, указан срок. И дальше говорится в стихе 26 и 27 о том, что будет происходить в контексте служения Мессии. Здесь говорится о Христе, Владыке, о смерти Мессии и так далее. И вот в 26 стихе, в частности, сказано: «И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, и город, и святилище разрушены будут народом вождя, который придет». И
1: то есть он предрекает разрушение того храма, который еще даже не построен.
2: Верно. То есть в вавилонскую эпоху храма нет, есть пророчество о том, что он будет восстановлен.
1: И тут же
2: придет Христос, придет Мессия, и после этого храм будет разрушен. И все. То есть после этого говорится о том, что будет мерзость запустения. Книга Даниила, 9 глава, будет мерзость запустения вот в результате разрушения этого святилища, которое будет еще построено по отношению ко времени Даниила в будущем. И больше пророчеств, написанных вот после этого о восстановлении храма, нету. Более того, когда Иисус Христос эту тему подхватывает, то в Евангелии от Луки, в 21 главе, он цитирует слова Даниила. Вот давайте прочитаем из 21 главы истолкование Иисуса Христа, потому что оно самое верное. Так, в отличие от многих, которые сегодня бытуют, Луки, 21 глава, говорится с 20 стиха так: «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его». Та же терминология.
1: Тем же языком говорит.
2: Что 9 глава Даниила. «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы» и так далее, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. «И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Христос говорит о том, что будет разрушение. Он, собственно, повторяет пророчество Даниила. И самое важное, говоря о запустении и о наступлении времен язычников, то есть язычники придут на святое место. Оно будет осквернено. Доколе не окончатся времена язычников.
1: Вот интересно, и многие говорят, что когда времена язычников закончатся, придет, естественно, опять время иудеев, храма. Время восстановления храма.
2: И Иисус Христос не оставил нас без ответа на вопрос, когда и чем закончатся времена язычников. Написано, следующий стих читаю, может быть, чтобы соединить, было бы правильнее. «Доколе не окончатся времена язычников, и, 25 стих, будут знамения в солнце и луне и звездах, и а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущую на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». То есть знамения, которые повлияют на вот, устройство того, что мы знаем, как светила небесные и так далее. И следующий стих. и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке силою и славою великою». То есть времена язычников закончатся только пришествием Иисуса Христа. Вот это осквернение, это мерзость запустения останется до второго пришествия Иисуса Христа. То есть, иными словами, у нас нет пророчества о том, что какой-то храм будет построен.
0: Небо на земле.
1: Угу. Но некоторые же воспринимают каким-то, может быть, своим образом, что есть возможность для постройки храма. Как-то они вычленяют, как-то какие-то тексты приводят. Вот. Вы знаете, вот самая большая такая загвоздка для слушателей – это приходит один человек, очень складно и красиво рассказывает, что вот будет так, да. А потом приходит другой и очень складно и красиво, и тоже на основании Священного Писания рассказывает, что будет иначе. И, как быть простому обывателю, который, ну, он не разбирается во всех этих глубинах пророчеств, и у него нет этих познаний, и особо неоткуда взять?
2: Мы с вами сейчас прочитали два отрывочка. 9 главу книги Даниила, 21 главу Евангелия от Луки. Мы не обращались ни к греческому, ни к герменевтике, ни к каким-то сложным правилам истолкования. То есть читаешь текст, как он дан. Естественно, я не имею в виду, что все, что я упомянул, не нужно и не помогает при исследовании Священного Писания, но базовые вопросы можно уразуметь при обыкновенном внимательном чтении Священного Писания. Потому вот к этому-то мы, собственно, и призваны, поскольку без Священного Писания каких-то вот правильных представлений о пророчестве, об апокалиптике составить невозможно. Вы правы, Андрей, в действительности есть некоторые отрывки Священного Писания, которые берут и применяют вот к тому далекому будущему, говоря о том, что храм будет построен. И я хочу вспомнить в этом контексте пророчество Иезекииля. Вот они очень часто питают чаяния многих, кто думает о храме. Господь Иезекиилю дал подробнейшие, детальнейшие описания святилища, в смысле храма, как стационарного вот, здания. И вот эти откровения, они параллельны откровениям, которые Моисею были даны, подробнейшие инструкции, которые, как мы только что видели сегодня, Давиду были даны, точно так же Господь послал откровение о том, как надо построить храм Иезекиилю. Теперь вопрос, для чего? То есть к какому пророческому периоду, к какому времени в истории Земли эти откровения относятся? Давайте вспоминать, когда жил
1: Теоретически Иезекииль жил во время пленения. Верно. То есть он был более или менее современником Даниила.
2: Конечно. Он жил в Вавилонском плену, он был священником и был Божьим пророком. Угу. И Господь ему посылает видение, которое в первую очередь описывает тот период. И это очень понятно и самое очевидное. Сейчас, когда Иезекииль живет, храма нет.
1: Угу.
2: А Господь ему показывает...
1: И чаяние людей о храме есть.
2: Естественно, и о восстановлении есть пророчество Иеремии, что 70 лет пройдет, и я вас возвращу. Если я вас возвращу, то, значит, вам нужно же будет жертву приносить, вам нужно будет Господу служить. Да. Это возможно делать только в храме. И вот что Господь делает. Он посылает, открывает Иезекиилю пророчество о том, какой храм надо построить после возвращения из Вавилона. Угу. Это все я сказал на основании просто лишь вот такого простого сравнения исторических реалий и исторического контекста. Но Господь Иезекиилю непосредственно это и говорит. 43 глава книги пророка Иезекииля, стихи 10 и 11. «Ты, Сын Человеческий, возвести дому Израилеву о храме сём, чтобы они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру». То есть снять меру означает записать размеры, записать все то, что здесь указано. А повторюсь, указано все очень подробно. Далее сказано, и если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы его, и напиши при глазах их, чтобы... Вот цель. Чтобы они сохраняли все очертания его и все уставы его, и ключевой глагол, и поступали по ним. То есть своим современникам Иезекииль должен был все это показать, рассказать, передать чертежи, чтобы они это сделали, чтобы они так осуществили его.
1: То есть примерно как и с Давидом получается. Давид получает чертежи, да, и передает их Соломону, чтобы Соломон сделал точно так, как ему было сказано.
2: Как и перед этим Моисей получает и отдает Веселиилу, и Голиаву, и остальным всем, которые фактически должны были это все осуществить. То есть Бог этот вопрос того, каким должен быть храм, не оставил на произвол. Потому что это его представительство, это его посольство, на земле это его жилище. К великому сожалению, несмотря на то, что Господь все условия предоставил, народ, когда вернулся, вы читали из Агея, они не родили о том, чтобы построить храм. А когда уже собрались это делать, то, сравнивая размеры храма Иезекииля и все это устройство с тем, что Зарававель построил, это очень сильно отличается. То есть храм Иезекииля должен был быть еще более славным, чем храм Соломона, а храм Зарававеля, сказано, когда закладывали основания, то старики плакали. Плакали, потому что они...
1: Недостаток веры, недостаток средств.
2: Это, в первую очередь, недостаток веры. Дело в том, что царь Кир, он, когда дал повеление, точнее, позволение, чтобы народ вернулся, то он говорит, идите, чтобы, вот цель, чтобы строить дом Господу Богу. Господь, сказано, Бог повелел мне построить ему дом в Иерусалиме. И он деньги дал. Он охрану дал. Он все сделал для того, чтобы можно было дом построить. И если бы это было сделано первым, там был пустырь. Можно было построить именно вот так, как Иезекииль говорит.
1: Но, по большому счету, когда тебе дают полностью, спонсор говорит, иди строй, и не спрашивает нисколько, никак, никаких ограничений не дает, то почему бы не построить действительно так, как оно положено?
2: Да, и таким образом это пророчество должно было исполниться, но, к сожалению, не исполнилось. А тот храм, который вот сегодня хотят построить, есть институт постройки храма, это не храм Иезекииля. Я разговаривал непосредственно с раввином, который его возглавляет. Это храм, который хотят уподобить храму эпохи Соломона.
1: То есть, получается, и он даже не совсем по тем канонам, как оно должно быть.
2: Он совсем не по тем канонам, потому что нужно, грубо говоря, пол Иерусалима снести, чтобы построить храм Иезекииля.
1: Благодарю вас, Виталий. Благодарим вас, дорогие друзья, что вы были с нами. Видите, насколько неисчерпаема эта тема. Но мы знаем, что храм, истинный храм, находится не здесь, не на земле, а в небе. Верно. И об этом мы еще будем говорить в наших последующих темах. Оставайтесь с нами.
0: В следующей программе.
3: Очень красиво, все золотое, серебряное.
2: Да, золота там было, пожалуй, больше всего. Город, где обитает Всевышний, он назван Скинией. И показал мне чистую реку воды жизни.
3: То есть... А ведь действительно, это выглядит как дерево.

0: неба на земле.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Наверное, вы согласитесь, что каждое новое поколение, достигая зрелого возраста, задается одним вопросом. Что вынесет последующее поколение для себя из опыта старших? Каким урокам научится? Какие принципы и законы привьются? Какой пример запомнит? А вот дети и молодежь порой обращают внимание и запоминают то, о чем и не думают старшие. Например, Любовь Яковлевна Фролова из Пензы, описывая свое детство, выпавшее на военное лихолетие, оказывается, запомнила и на всю жизнь вынесла в своей памяти из тех дней не тяжелый труд, который уже тогда выпадал и ложился и на детские плечи, не голод, а баню. Но под баней она подразумевает не помещение, где люди моются, а пятничный день, банный день, день особый, день приготовления к Святой Субботе. Все село, в котором она тогда жила, все его жители отделяли субботу из ряда прочих дней, потому что так написано в Библии. И вот это почитание Святой Субботы объединяло все село, представителей разных христианских конфессий. И это чувство единства, начинавшееся еще в пятницу с бани, запомнилось навсегда Любовь Яковлевне, которая была тогда еще ребенком. Она пишет, как до сегодняшнего дня чувствует ту атмосферу пятничного тепла и уюта, слышит сквозь сон с нагретой печи вечернюю молитву родной бабушки. Вот когда я прочитал ее письмо и задумался, а что же оно значит? Какой урок я для себя могу вынести из ее истории? Тут вынес для себя такой урок. Никакие тяготы, никакие заботы не должны нам помешать стараться создавать для наших детей в наших домах атмосферу любви, какого-то своего отгороженного, уютного мира со своими понятными и твердыми законами, принципами. Оказывается, это очень важно. Только так в памяти молодого поколения задержатся не проблемы, сопутствующие каждому и десятилетию, и столетию, но останется в их памяти, невзирая ни на что, нечто хорошее, доброе, что будет греть их на протяжении всей жизни. Итак, вот что пишет Любовь Яковлевна. «Мои воспоминания о годах детства самые светлые и самые радужные, несмотря на трудности военных и послевоенных лет. Этот свет из прошлого, отражение того света, который исходил из сердец людей, живших в те дни. Все испытания, которые пришлось им пройти, не только не сломили их, но и укрепили. Сделали их выносливыми, чуткими и добрыми». Село, в котором жила Любовь Яковлевна, оно называлось Новенькое, находилось по современным меркам недалеко от города, километров 60-70. Но учитывая то, что в то время связи между городом и деревней просто не было, ни автомобильной, ни железной дороги не было, а все дороги, которые существовали, были в запущенном состоянии, они были просто отрезаны от города. Их скудное существование держалось лишь на том, что они сами выращивали на огородах, на том, что сами производили. Очень часто в доме не было самого необходимого, например, спичек. Но из этого тоже не делали проблемы. Приходили к соседу и просили жарку, как пишет Любовь Яковлевна. Так назывались тлеющие в печке угли. На лопатки несли эти угли в свою печь, клали на них щепки сверху дрова и дули на угли до тех пор, пока не загорался огонь. Люди делились друг с другом последней горстью соли, последней горстью муки или крупы и всем, чем только можно было поделиться. Жители деревни, пишет Любовь Яковлевна, были все людьми верующими. В основном это были православные, конечно, христиане, но были и люди других конфессий. Они придерживались во многом иных взглядов, даже разных законов. Но вот что было для всех жителей села законом, установленным с незапамятных времен, как тоже пишет Любовь Яковлевна, это особое почитание Дня Субботнего. И еще то, что пятница была у всех банным днем. В субботу люди, принарядившись, шли в те немногие дома, где еще от дедов или прадедов сохранилась священная книга, а именно Евангелие, текст которой был, тем не менее, написан на малопонятном древнерусском или старославянском языках. Библии во всей деревне не было ни у кого. Она считалась почему-то запрещенной книгой, хотя Евангелие – это тоже часть Библии. А люди читали Евангелие по субботам, молились, прославляли Бога пением. Этот день был праздничным для всех, а готовились к нему еще в пятницу, когда во всех избах дольше обычного топили русскую печь. В то время жизнь в деревне была, конечно же, немыслима без русской печки. В ней варили еду, она поддерживала тепло в избе, на ней спали в зимнее время, а по пятницам печь была отличной парилкой, парильней, поэтому ее в пятницу топили дольше обычного. Плотно потом закрывали заслоном, чтобы сохранялся жар. Через некоторое время приносили солому и раскладывали ее на поду, то есть на дно печки. Парились после этого и дети, и взрослые. Каким образом? Они залезали по одному в печь, ложились на солому, снаружи печь плотно опять закрывалась заслоном. Было очень жарко, пишет Любовь Яковлевна. Дети упрашивали выпустить их поскорее. Иногда начинали потихонечку отодвигать заслон, чтобы вдохнуть прохладного воздуха. Бабушки сердились, ставили заслон на место. После парной принимали душ. Около печки стояла деревянная корыта. В него садились, а кто-то сверху поливал теплой водой, которую настаивали на золе. Называлась такая вода щелоком. В этой воде производили и стирку белья, так как мыла не было. Вот такая была у них баня. Тело после нее, пишет Любовь Яковлевна, становилось чистым до хруста. Дышалось легко, было необычно радостно на душе. А потом каждый надевал на себя все чистое и садились на лавку за длинный дощатый стол. И вот уже все напарились, намылись и уселись за стол. А на столе стоит самовар, рядом чайник с заваркой из сушеных ягод и трав и глиняная миска, в которой лежат лепешки из картофеля, так называемые дерунки, и сладости к чаю, пареные свекла и тыква. И вот, пишет Любовь Яковлевна, подходит бабушка, кивком головы приглашает встать для молитвы. Все встают, благодарят Бога за хлеб насущный и за все, что получили по его милости. Чай, лепешки, сладости – все необычайно вкусно. Все довольны, все счастливы. После чая все дети забираются по лесенке на печь и быстро засыпают. А мне не спится, и я подсматриваю, как молится бабушка. Она говорит шепотом, слов разобрать невозможно, но я догадываюсь, о чем она говорит с Богом. Конечно же, она просит, чтобы Господь послал всем здоровье, благополучие, всего самого светлого. А также она просит у Господа скорейшего окончания войны. В конце, как всегда, она произносит слово «Аминь». Это я вижу по ее губам, и вслед за ней шепотом тоже произношу «Аминь», и сон морит меня, и я засыпаю. Фролова Любовь Яковлевна, город Пенза.
3: Велика милость Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Жизнь в провинциальной Палестине первого века разительно отличалась от жизни людей в таких крупных городах, как Ефес, Александрия, Рим. Люди, жившие в Палестине, занимались в основном сельским хозяйством, ремеслами, строительством и рыбной ловлей. В районе Генесарета очень много базальтовых пород, поэтому люди строили в этом районе дома из базальтового камня. Бедные люди, как правило, строили небольшие дома в один этаж с одной дверью и небольшим окном, которое работало в качестве вентиляции. Окна в бедных домах помещались под самой крышей и были очень небольшими с целью избежать ограблений. Стены были настолько прочными, что грабители чаще подкапывались под стену, потому что пробиться сквозь такую стену им было не под силу. Строительство из базальтовых камней осуществлялось при помощи примитивных методов. Возводились простейшие леса, использовались самые простые инструменты, несколько видов молотков, ручные пилы, гребневые долото. Использовались захваты для камней, чтобы можно было поднимать их на леса. Люди строили дома, чтобы сколько-нибудь комфортно провести свой недолгий век. Но современный житель вряд ли был бы доволен теми постройками, которыми довольствовались люди той эпохи. Крупные камни укладывались рядами, а пространство между ними заполнялось мелкими камнями. В домах бедняков чаще всего была одна комната. Богатые люди могли позволить себе дом из нескольких комнат с большими окнами. Когда мы говорим о Палестине тех времен, то стоит заметить, что некоторые дома в районе Генесарета были многоэтажными. Чаще всего они были о двух этажах. Но одноэтажные дома также использовали крышу в качестве дополнительной площади. Семьи были большими. В домах бедных людей чаще всего было два уровня пола, и в нижней части зимой помещался скот. Это могли быть домашние птицы, это могли быть ягнята. И дети, которые росли в доме, нередко играли с ягнятами, бегая по комнате. В центре такого жилища зимой помещалась жаровня с углями, чтобы можно было избежать холода. Рядом с Капернаумом находится место, где располагался прекрасный город Хоразин. Иисус говорит, обращаясь к этому городу, что Содому и Гоморре будет отраднее, чем этому городу. Город, о котором упоминается у Луки в речи Иисуса Христа, был действительно прекрасен. Хоразин находится в 1,5 километрах от Капернаума. И он известен огромным количеством арочных построек. Из базальта

этого камня арки возводились достаточно высоко, ровно, и они поддерживали крышу. Такое количество арок, которые мы видим здесь на слайдах, радовало глаз, потому что обычно люди довольствовались просто ровными кубообразными постройками. Люди, обустраиваясь в те времена, не всегда заботились о мебели. В небольшом палестинском музее мы видим кухню, оборудованную на манер того времени. Вы можете видеть стол, плетеные стулья, утварь на столе. Но так было не в каждом доме. Только богатые люди могли позволить себе мебель. Очень интересно наблюдать быт и нравы того времени, исходя из того, какие факты предоставляет нам археология. Люстры чаще всего были импровизированные. 4 веревочки, кусок доски по центру комнаты. Светильник устанавливался на доске и светил всем в доме. Светильники устанавливались также на естественных выступах камней в стенах. Стены не оштукатуривались. В таких домах, которые располагали мебелью, обязательно находилась ложа для сна. Это отдаленно напоминает кровать наших времен, но вы видите, насколько грубо она сделана. Мы не видим на этой кровати каких-либо матов, которые могли бы сделать жесткую плоскость мягче. Люди нередко спали и вовсе на полу, на циновках. Ели в бедных домах тоже часто на циновках. Но во времена Римской империи быт Палестины несколько изменился, и люди старались обзавестись кое-каким столом и стульями. Жители Палестины считали, что даже Пасху они должны теперь есть сидя, потому что им было заповедано при исходе из Египта есть Пасху стоя, поскольку они вышли. Но теперь, когда они пришли в обетованную землю, они считали себя господами этой земли, а господа едят возлежа. Поэтому всевозможные кушетки или стулья стали входить в моду в палестинской деревне. Кушетки для пира использовались чаще всего в том случае, если ожидался какой-то дорогой гость. В этом случае люди одалживали у соседей или у богатых людей кушетку повыше и две пониже, чтобы знатного гостя, в честь которого устраивали пир, можно было поместить на центральной кушетке. Очевидно, об этом говорит Иисус, когда просит учеников и своих слушателей не стремиться занять сразу высокое место на пиру. Очевидно, он сам возлежал на такой кушетке, когда в Вифании Мария и Марфа устроили пир в его честь, поскольку он воскресил Лазаря. В каждом доме тех времен находилась маленькая комната, которая часто представляла из себя просто отгороженный угол. И нередко в бедных домах это была единственная комната за дверью. Поэтому, когда мы говорим о тайной комнате, в которой Иисус рекомендует помолиться, затворив за собой дверь, можно представить себе именно такого рода комнату. Это кладовка, в которой содержались съестные припасы. Там могла находиться также различная утварь. Утварь тех времен была крайне незатейливой. Подобие казанов для приготовления варева, жаровни, всевозможные плетеные корзины, глиняные кувшины и сосуды. Очень интересно наблюдать, как археологи восстанавливают быт того времени. Вы видите печь,
времен первого века, которая обычно находилась даже в самых бедных домах. Случается, что такие печи обнаруживают во дворах. Дворовые печи использовались в жаркое время года, а печи, которые находились в домах, могли использоваться круглый год. Внутренняя часть такой печи предназначалась для того, чтобы можно было укрепить наверху казан или котел для того, чтобы сварить похлебку или отварить мясо. А вот боковые стенки этой внутренней части печи использовались для того, чтобы выпекать лепешки. Тесто раскатывалось и прикладывалось к раскаленной стенке, а затем, когда лепешка испекалась, она просто падала вниз. Очень многие виды посуды складывают впечатление о том, что люди довольствовались самыми незатейливыми формами. Но так было именно в провинции. Если вы посетите Ефесский музей, то увидите предметы, относящиеся к быту того времени и использовавшиеся в богатых домах. Это удивительно, среди них есть даже стеклянные вазы. Они очень изящны. Но жители Палестины тех времен редко видели такую посуду. Чаще всего это были глиняные кувшины и глиняные сосуды. В них хранили вино, масло, сыпучие продукты. В каждой деревне обязательно был маслобойный пресс. Прессы того времени отличаются по конструкциям и форме. Они могли быть круговые. Давильный камень укреплялся на крепком бревне и вращался, выдавливая масло из маслин. Были также и винтовые прессы. Они считались более современными в ту эпоху и более эффективными. А вот жернова. Жернова эволюционировали на протяжении веков, и здесь вы видите, как верхний жернов оснащен несколькими устройствами, к которым можно было привязывать животных, чтобы они вращали эти жернова и молотили, или же можно было самим вращать эти жернова, но для этого требовалась недюжинная сила. Во многих странах того времени эту тяжелую работу выполняли рабы. В том месте, где по преданию был распят Христос, находился сад, где он и был похоронен, согласно Священному Писанию. Археологи обнаружили в том месте точило. Это пресс для выжимания вина. Точило представляло из себя как бы водоем, но с одной стороны он был открыт, и плоскость его была несколько наклонной. Ягода помещалась в точило, и вся семья, подоткнув подолы, босыми ногами топтала виноград. Отсюда у пророков есть образ Бога, который топчет точило один, и края рис его забрызганы соком виноградных ягод. Вино стекало по тонкому желобу и наполняло сосуды, которые для этого были предназначены. Сосуды не всегда были глиняными. Вино часто хранили в так называемых мехах. Мехи — это кожаные бурдюки, в которые заливалась жидкость. Бурдюки наполняли водой или вином, и если вино бродило, то оно могло прорвать старые ветхие мехи. Об этом Господь говорит, обращаясь к фарисеям, когда они демонстрируют неспособность понять Его истины. Он говорит о том, что в мехи старые не вливают вино молодое, потому что и вино пропадет, и мехи пропадут, если вино прорвет их и выльется наружу. Интересно, что Господь задумал нас как сосуды, которые должны быть наполнены Святым Духом.
Он изваял тело Адама из глины, поэтому образ Бога-горшечника мы встречаем в книге пророка Иеремии. Светильник, который изваял Господь из глины, то есть тело Адама, он наполнил святой шехиной или Духом Святым. И Дух Святой должен был сиять сквозь ожившую плоть, как масло, горя, дарит всем свет. В древности это был очень-очень понятный образ. Павел говорит, что мы с вами сосуды, предназначенные для различного употребления. То есть в большом хозяйстве Бога каждый из нас может быть почетным сосудом или быть низким сосудом. Сосудом для низкого употребления, как говорит Павел. Разница только в том, что в хозяйстве человек решал сам, какой сосуд в качестве какого будет работать у него. Но в большом хозяйстве Господа это право принадлежит самим сосудам. Человек решает сам наполнить себя Святым Духом, позволить Господу наполнить себя елеем Святого Духа, или же он желает иного содержания. Решение за нами. Елей символизирует Дух Святой, и в иудейской традиции кровь виноградных ягод тоже символизировала Дух Святой. Интересно отметить, что в христианском прочтении эта концепция обрастает новой трактовкой. Наполниться Святым Духом человек может только верою в пролитую кровь Иисуса Христа. Так древний символ приобрел еще одно прочтение в эпоху раннего христианства. Если мы с вами наполняемся Святым Духом, то вечная жизнь принадлежит нам.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Открытый разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте. Мы живем в такое стремительное время, когда мы теряем все, даже порой и память. Поэтому программа, которая будет предложена вам, она поможет улучшить память. И это, наверное, самое дорогое, что Бог дал нам, людям. Вы также узнаете и о секретах семейного счастья. То, без чего не могут жить мужчины, не могут жить женщины. И это все будет основано на Библии. Потому что психология хороша, педагогика тоже хороша. Но Библия — книга, которая особенная, и ее существование в нашем мире — это есть особое письмо, особая весть Бога к людям. И здесь будет представлен вам библейский подход к проблемам семейных отношений. Пророчества Библии исполняются, и тем самым они доказывают, что Библия — книга непростая, написанная Духом Божьим. Мы живем в то время, когда все чаще и чаще на людей нагнетаются всевозможные страхи, и люди ожидают конца света в 2012 году. Пророчества Нострадамуса, как бы говорят, исполняются, пророчества древних народностей майя. Появились наследники Ванги ясновидящей. И исполняется то, что записано 2000 лет тому назад. И многие лжепророки восстанут, и многих ведут в заблуждение. Итак, Библия продолжает говорить, и она говорит нам о спокойствии. Спокойствие нужно нам в обычной жизни нашей, в том, чтобы учить нам материал какой-то, изучать иностранные слова, в поведении, в наших взаимоотношениях. И, конечно же, сблизиться нужно не просто с церковью с какой-то, с религией, сблизиться с Богом. И тогда будешь спокоен, говорит Библия, через это придет тебе добро. Вы знаете, если поражен дух человека, а это и наша память, это наш внутренний мир, наше состояние, то кто же может подкрепить этот дух? Если сломлен дух нации, если сломлен дух семьи, дух человека, то мы несем вот эти ужасные потери, к которым мы как бы уже и привыкли. Но Господь не хочет, чтобы мы жили в таком состоянии. И давайте же приступим к законам улучшения памяти. Верная и деятельная память, она продлевает жизнь. Видите, это сказывается на нашем здоровье. Кровь приливает к клеткам головного мозга. Ежедневно умирают миллионы клеток головного мозга. Но они ежедневно могут обновляться, потому что есть новые незадействованные клетки головного мозга. Это благотворно влияет на все наше естество, на наш организм. И поэтому память — это самое главное, что дал нам Господь. И вот вы представьте, если вы, к примеру, попадаете на Луну и вышли из космического корабля, и вдруг вспомнили, что забыли ключи, там внутри дверь автоматически закрылась. И как же вам войти теперь назад? Это действительно трагедия. Поэтому, дорогие друзья, мы забываем очки, забываем книги, забываем слова, имена людей. И когда мы обращаемся к Библии, Библия открывает нам законы улучшения памяти. Посмотрите, какой интересный первый закон. Первое — это цель, которую мы должны поставить, мудрость, которую мы должны просить у Бога и достигать ее. Потом будем говорить о мнемонических приемах, способах, облегчающих запоминание. Но вот первый закон, с которым мы сталкиваемся с первых почти страниц Библии, это закон осмысления, который Христос подчеркнул и потом в своих рассуждениях. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». Не просто Библию читать, но размышлять, думать, что в этом тексте написано. Кто этот змей, кто этот дракон, кто этот Василиск? Выяснять и уяснять себе непонятные места. Бог не хочет зомбировать людей. И поэтому существует закон осмысления. Если мы хотим что-то запомнить, надо подумать, о чем здесь идет речь. Закон осмысления — это самое главное. Бог хочет общаться с нами через наш разум. Поэтому наш разум должен быть укреплен. Мы должны размышлять о том, что мы читаем, о том, что мы хотим выучить. И, например, мы читаем отрывок в тексте Псалма 90-го. «И заразы, опустошающей в полдень, ты не убоишься». Что же это за зараза? Когда, почему она опустошает в полдень, когда ты думаешь, когда ты осмысливаешь, ты легче запоминаешь. Но кроме заразы свиного гриппа, птичьего, бешенства коровьего, еще есть зараза греха. Она разрушает наши сердца, она разрушает наши семьи, она разрушает наше общество. И уже весь мир заговорил об этом. Потому что вы видите, что говорит статистика. Статистика говорит о том, что многие пары живут в гражданском браке, а это нет никакого чувства ответственности за свою супругу, за своих детей. Пожили, побыли, развелись и ушли друг от друга. И посмотрите, вот эти страхи, которые нагнетаются лжепророками. Если в 2012 году конец света, зачем вообще жениться? Зачем оформлять этот брак? Зачем брать на себя какие-то ответственности? Давайте вот просто поживем. И к чему это приведет? Приведет к тому, что снизится демографический уровень нашей страны, потому что не будет рождаемости, не будет детей законно рожденных. Это приведет к поколению невежд, потому что зачем учиться? А потому что все равно ж конец света. Дорогие друзья, Библия не учит этому. Библия говорит наоборот, что мы не должны раздирать наши семьи, мы должны их соединять. И вот однажды я ехала почти 6 часов в один город на Украине, и передо мной был календарь. Календарь, рекламирующий водку похмельную. И вот это состояние наших славянских государств и во многих других частях нашего мира. Идет деградация человечества. Не та эволюция, когда нас учили, что мы произошли от обезьяны, и, слава Богу, открылись глаза наши, и мы увидели, что мы не от обезьяны. Библия попала в руки каждого человека. Но именно алкоголизм, наркомания, табакокурение приводят человека к состоянию, к такому, что человек не может общаться с Богом, Бог не может общаться с ним, потому что разум его не занят той истиной, которую Господь открыл нам. И почему же мы снова и снова разочаровываемся в отношениях между собой? Мы получили однажды такое письмо, совсем недавно, где наша знакомая пишет, что у нас все в жизни перевернулось, вся жизнь идет кувырком. Мы разъехались и живем в одном городе, работаем вместе, но мы теперь порознь. Что-то произошло. Они развелись. Хотя еще на работе никто ничего не знает. Но Слово Божие открывает удивительную формулу счастья, формулу благополучной семьи. И без составных этой формулы нет счастья. И постепенно мы рассмотрим и поговорим, что составляет благополучие наших семейств. Во-первых, духовность, о которой теперь много говорят, и она заложена в программу многих государств, поднятие уровня духовности народа. А что такое духовность, люди не знают. Мы будем говорить и о здоровье, и о преданности, и о финансах, и о том, как выйти из кризисных ситуаций. И вот, к примеру, чего-нибудь не хватает в этой формуле, уже семья не может быть благополучной. И поэтому будем говорить о культуре семейных взаимоотношений. Вы знаете, когда человек попадает в трудное положение, и что-то можно решить своими силами, а что-то совершенно нельзя решить, то люди идут за помощью к гадалкам, к ворожеям, к экстрасенсам, забывая о том, что есть Бог, который творит чудеса, и Он действительно управляет всей Вселенной. И вот текст Священного Писания говорит о том, что Бог творит чудеса. Те чудеса, которые нам зла не приносят. Темная сила тоже делает как бы чудеса, дает выход на время из какой-то проблемы. Но приносятся обязательно 2-3 зла в семью. И даже на Святой Земле, в Израиле, расклеены объявления. Есть публикации рекламы в газетах, в журналах, что обратитесь, я сниму порчу, я помогу вам, я сведу, я разведу. Дорогие друзья, есть две силы, которые помогают нам в тех ситуациях, где мы себе помочь не можем и окружающие не могут. Это силы зла и силы добра. К какой же силе мы обратимся с вами? И когда мы читаем Библию, то там вся Библия пронизана формулой чуда. И первый шаг в этой формуле – это вера в Бога. Сегодня не нужно людей убеждать в том, что есть Бог. Почти все стали верующими. Но нужно разобраться во втором шаге этой формулы и третий шаг, и вы будете практиковать это в своей жизни. И маленькие секреты, как сделать так, чтобы муж не только в день свадьбы поднял тебя на руки, как сделать так, чтобы жена носила мужа тоже на руках. секреты большого счастья, они будут помогать нам в наших семейных взаимоотношениях. Секреты о женщинах, секреты о мужчинах. И вы видите, как интересно, кнопочка только одна, мужчина. А там, где женщины, там сколько кнопочек? Очень много. Но на самом деле и у мужчин очень много кнопочек. На какую нажать, чтобы у нас было все хорошо? Вот об этом мы будем думать и говорить сегодня. Вот Библия раскрывает основных 4-5 способов передачи любви. Конечно, способов передачи любви очень много. И однажды, когда произошла трагедия в одной молодой семье, они развелись, и жена кончила жизнь самоубийством. Меня это так шокировало, что я воскликнула в молитве тихой, я была в метро. Я сказала: «О, Господи, почему же это произошло? Почему двое маленьких детей остались без матери? Почему он живет с другой женщиной?» И Господь говорит: «Прочитай книгу притчи, 7 глава». Я знала содержание этой главы. Там речь идет о блуднице. А почему же нужно применить это? И как применить? А оказывается, если мы будем применять эти приемы в своей семье, в законных взаимоотношениях, если мы определим, кто наши дети, кто наш муж, кто наша жена, может быть, изменятся наши взаимоотношения. Потому что это тоже наука, которую нужно постигать. Точно так, как и математика, физика и история, и Библия помогает нам в этом. Вот давайте прочитаем текст этого отрывка Священного Писания. Здесь речь идет о женщине плохого поведения. И вот она выходит искать себе мужчину для развлечения. Но она знает, она специалист своего дела, она все продумала, как овладеть этим человеком. Она показывает ему, что ты у меня особенный, я искала именно тебя. Ты не такой, как все. А что в семьях происходит? Обычно в семьях упрекают. Обычно в семьях унижают. Как один молодой человек написал мне письмо, и он говорит: она меня просто размазала, она меня просто уничтожила. А здесь она говорит: я искала тебя. Да, она искала первого встречного, который попался на ее пути. И говорит: посмотри, как я одета, да? Наряд блудницы. Это не есть кофточка, которая вот так здесь до подбородка закрыта на все пуговицы, да? Она сделала все возможное, чтобы привлечь его внимание. Но я делаю отступление. Вот этот вид передачи любви, визуальный, это только в семейных взаимоотношениях. Но тем не менее мы должны понимать, кто наш муж, кто наш сын, кто наша дочь. И тогда нам легче будет с ними разговаривать. И вот она в таком приятном для него наряде целует его, прикосновение. Потом она говорит ему ласковые слова о нежностях. Она проявляет инициативу, она не ждет от него инициативы. Она говорит: мы насладимся нежностями до утра. А вдруг он визуал? Она говорит: я спальню украсила. И она называет только один цвет? Нет. Она говорит: разноцветными тканями египетскими я убрала постель мою. А вдруг он все на запах воспринимает? О, она там и корицу, и смирну, и алоэ, натуральные запахи, парфюмерия самого высшего уровня и класса. И вы знаете, что произошло? Он пошел за ней. Множеством ласковых слов она овладела им. Мягкостью уст она притянула его к себе, и он стал ее. Но вне сферы законных семейных взаимоотношений вот эта гибель, которую мы встречаем на пути разрушенных семейств, он пошел как пес на цепь, как вол на убой. Это страшно. Потому что взаимоотношения с бывшей женой, а теперь взаимоотношения с любовницей, все это разрушает. Но в семейных взаимоотношениях знание этого текста очень помогает. Посмотрите, если спальня убрана, если жена себя подготовила к встрече с мужем, приятно это ему? Конечно, ему это очень приятно. А Бог нас принимает и говорит: придите ко мне все труждающиеся, все обремененные, придите ко мне, я вас успокою. Ну разве мы можем всегда хорошо выглядеть? Ну разве мы можем всегда благоухать, как цветок весенний? Нет, у нас разные обстоятельства жизни. Тем не менее, нужно знать, кто наш муж, кто наши дети, чтобы на их языке разговаривать с ними. Поэтому, дорогие друзья, взгляд. Взгляд наш. Говорим ли мы, общаемся друг с другом, если наш взгляд строгий, осуждающий, узко сощуренные глаза, придирчивость, это, конечно, не передача любви, а наоборот, расторжение этой любви. Путь к тому, чтобы разорвались наши взаимоотношения. Гнилые слова, которые не только унижают, а вообще ведут к деморализации семью. Вы слышите нецензурную брань на улицах. Это все выходит из сердца, из наших семейств. И Слово Божие говорит, что мы должны быть внимательны, око наше должно быть светло, взгляд наш должен быть любезным, слова наши должны быть ласковые. И вот если ваш сын, ваш муж, ваша жена воспринимают любовь через глаза, проверьте. Я тоже, когда эту тему разрабатывала, попыталась практически. Я все применила практически к себе и предлагаю это делать и вам. Некоторые говорят, а вот вы и сами говорите о семье, а вот там то и то у вас случилось или случилось где-то у ваших друзей. Дорогие друзья, случилось, потому что не применили. Поэтому моя просьба — применять то, что вы слышите. Ну вот я применила. Одела на себя красивый вечерний ночной пеньюар, прохаживаюсь около мужа своего. А он говорит, что ты как маятник здесь ходишь? Ну что ты ходишь здесь как маятник? Я говорю, ну я для тебя одела эту одежду, дорогой мой, посмотри. Он говорит, сколько это стоит? О, оказывается, его вообще не интересует мой внешний вид. Следовательно, я ищу другой подход. И я нашла его. Точно так я приспособилась и к своим детям. И теперь мне легче говорить с ними о, может быть, очень важных, серьезных вещах. Потому что кто-то воспринимает тебя через свои глаза, через уши, а кто-то и через прикосновение. Потому что она здесь в книге притчи написана, схватила его, целовала его, применила все: запахи, цвета, прикосновения. И ласковые слова она применила. И поэтому, дорогие друзья, прикосновения играют огромную роль. Наверное, было бы приятно каждой жене, когда ее не просто поблагодарили, «Ах, как ты вкусно приготовила мне борщ или суп», а взяли бы еще и обняли и прикоснулись, потому что, а может быть, ваша жена ждет этих прикосновений? Она, может быть, не ждет подарков, потому что некоторые выражают любовь и принимают любовь через подарки. А она, может быть, ждала этого прикосновения, а вы не разузнали, кто она, или ваша дочка, или ваш сын, и они страдают от недостатка любви. Бог есть любовь, и Он же к нам это все выражает. Для визуалов Он открыл что-то или нет? Он открыл очень прекрасный мир, прекрасные цветы, прекрасные звезды, прекрасные деревья. Для тех, которые через обоняние все воспринимают, есть что-то прекрасное, что открыл Господь? Конечно, эти запахи, это благоухание, ароматов, которых так нам не хватает в нашей жизни. Потому что эти химические одеколоны и духи, разве сравнишь их с натуральным запахом ландышей, которые Господь вырастил для нас в лесу? Тем не менее, это играет роль в нашей семейной жизни. Однажды пожилой мужчина подошел и говорит: «Ольга Владимировна, моя жена уже меня не считает даже за человека. Отвернется к стенке, прижмется и не общается со мной». И он говорил несколько минут со мной. Я сказала: «Дорогой, извините, пожалуйста, как часто вы едите чеснок и лук?» Он говорит: «Каждый день, здоровый образ жизни, я съедаю по головке лука и несколько зубчиков чеснока». Я говорю: «Вот в этом-то и секрет ваших взаимоотношений». «Как? Разве это может отразиться на наших взаимоотношениях?» «Да, ваша жена воспринимает любовь через запахи. А получается, вы как вдохнули на нее, и только лук и чеснок». А он тут еще и добавляет, говорит, и носки рядом стоят. Ну, все понятно. Через некоторое время, через год или полтора, я увидела этого человека. Я удивилась, я не узнала, его внешность преобразилась. От него исходил приятный запах, и он говорит: «Спасибо этому случаю, что я пришел и послушал эту тему». Оказывается, она правда все воспринимает через запах, через свое обоняние. А я-то и не считался с этим, и ее заставлял кушать и лук, и чеснок. Да, это неплохо, но для общения, для того, чтобы соединить нашу семью, надо учитывать вот эти маленькие секреты большого счастья. Слово же Божие говорит об этом. И так написано красиво: «Сотовый мед каплет из уст твоих». Это и слова, это и запахи. Невеста моя, да? И благоухание от одежды твоей, как сад ливанский. Это свежесть нашей одежды. Потому что можно применить всю одежду, не стирать. Итак, формула чуда. Вот наши действия. Мало веры в Бога. Но если вы будете действовать в неправильном направлении, чудо не произойдет. Вот все то, что вы услышали, и не будете применять. Не будете считаться со вкусами и желаниями ваших членов семьи. Вы будете делать, как вы делали и раньше, и говорить: «Господи, соверши чудо, дай мне мир в моей семье». Да все же будет это напрасно. Поэтому есть такой шаг здесь, и Библия говорит об этом шаге – наши действия. Бог за нас не сделает то, что мы можем сделать. И третий шаг, вы узнаете о нем в следующей теме. Конечно же, вы начнете практиковать, и будут происходить чудеса в вашей жизни. Чудеса нужны нам, и они есть, потому что Бог чудом сотворил нашу планету. Библия, Священное Писание, не Бог спустил ангела с неба, чтобы писали эту книгу, а это тоже вера в Бога и действия людей. Бог использовал людей, которые писали эту книгу. И третий шаг, и это чудо Библия пришла к нам. И вот в Библии-то и говорится, что время последнее, время коротко, и время для того, чтобы нам уже самое главное сделать. А самое главное – это найти Бога. Потому что, дорогие друзья, можно знать все правила. И некоторые люди даже их старательно применяют, но у них ничего не получается, потому что они, по сути дела, не познали Бога. Однажды я получила вопрос, записку. «Я привела на вашу лекцию мужа неверующего, а вы вот все время говорите о Боге, а я хотела бы, чтобы вы говорили все время о семье». Я ответила: «Дорогие друзья, если ваш муж поверит в Бога и будет верным ему, он будет верен вам, как жене и детям». Ну, конечно же. Если он будет искать возможности стать духовным, быть ближе к нему, он будет и ласково к вам относиться. Если он полюбит Бога, он будет любить вас. Конечно, он будет любить вас. Поэтому Библия и семейные взаимоотношения, их разделить нельзя. Именно из-за того, что разделили Бога, поставили в стороне, а психологию и педагогику человеческих взаимоотношений поставили отдельно, произошли вот эти великие ножницы, где образование и воспитание делают эту большую грань, и нет взаимосвязи между собой. Человек может иметь 2 диплома, 3 диплома, но не воспитан. Человек, который знает очень много, но не спасен. Поэтому все это необходимо гармонически сочетать. И Библия говорит: «Познайте меня, через это придет к тебе добро, и время близко». Самое главное – подготовить семью к тем событиям, которые будут происходить на нашей планете Земля и к Царству Божьему. Потому что все люди, я имею в виду христиан, они молятся интересной молитвой «Отче наш». И там есть слова: «Да приидет Царствие Твое». Вот интересно, когда же оно придет? Потому что люди, зная о Царстве Божьем, многие вообще не имеют цели жизни. Для чего они живут на этой планете Земля? Они живут, и как мне, например, недавно сказала одна женщина: «Я воспитала сына, он доктор биологических наук, он имеет диплом, он имеет все, но самое главное, может быть, он же этот диплом не возьмет с собой в могилу». И ушли цивилизации, ушли короли, королевы, ушли принцы и принцессы. А где же спасение? А Царство Божие будет. И какая цель нашей жизни? Для чего я живу на этой планете Земля? Это самые главные вопросы. И если мы возьмем за основу текст Священного Писания, Псалом 77, и мы читаем там, что 3 цели – возлагать надежду на Бога. Наш народ привык возлагать надежду на спонсоров, на правителей, и потом разочарование. Этот правитель не помог, этот правитель не помог, давайте революцию сделаем, давайте будем громить все. Нет, дорогие друзья, возложите надежду на Бога, учите этому детей. Не заграничный дядя вам откроет кошелек и подарит что-то. Или какой-то там известный бизнесмен окажет вам милость. Научите надеяться на Бога, себя и своих детей. Далее, храните Его заповеди. Мы еще познакомимся с ними. Потом мы с вами читаем еще «Не забывать дел Его», «Воспитывать дух благодарности». Если нет духа благодарности, происходят вот эти все отрицательные наши взаимоотношения друг с другом и, конечно же, с Богом. И это цель нашей жизни – говорить о том, кто умер за нас на кресте. И Христос примирил нас с Богом, когда мы были еще грешниками. Это необыкновенная любовь. Он не ждет, чтобы ты стал святым, чтобы прийти к Нему. Нет, приди к Нему такой, как ты есть, потому что время близко. И блажен читающий, слушающий и соблюдающий слова книги сей, ибо время близко. Вы блаженны, когда вы слушаете, когда вы смотрите, но когда вы еще и соблюдаете то, что написано там. Вы видите, что часы мировой истории говорят о том, что конец близок. Вот многие публикации сегодняшних газет устрашают людей. И должно как бы исполниться пророчество Христа, записанное в Евангелии от Луки, 21 главе, что люди будут издыхать от страха и бедствий, грядущих на Вселенную. И мы пришли к этому времени. То климатические изменения, то мы столкнемся с кометой, то воды у нас не хватит, то у нас запасов зерна не хватит. И диагноз поставлен очень серьезный. Об этом заговорили ученые нашей планеты. И они говорят, теперь уже по-другому. Теперь они уже не материалисты. Они говорят, есть тонкий мир. Как когда-то учили, что мы от обезьяны, а теперь начнут учить, что Бог сотворил этот мир. И это хорошо. Но они ставят диагноз очень плохой, что все ресурсы подходят к концу. То есть действительно нам нужно задуматься, что же происходит с нашей планетой Земля и каким образом будет положен конец нашей планете. Есть ли хоть какая-то надежда для нас, дорогие друзья? И, конечно, вот эти даты, потому что я боюсь, что трагедия пензенских сидельцев опять может повториться в России нашей. Потому что вот эти даты, назначение этих дат пришествия Иисуса Христа, конца света, они же необратимый процесс имеют. Люди могут прийти к всеобщему самоубийству. Люди, которые прочитали и посмотрели фильм «Нострадамус 2012», и теперь появилась секта плеядианцев, и они говорят, что мы дадим особый сигнал, и по нашему сигналу 144 тысячи землян должны привлечь другие души, и мы вот спасемся. Все пусть гибнут, а мы спасемся. И пензенские сидельцы – это большой звоночек для нас, что мы не должны назначать дату конца. И Библия об этом говорит, потому что это необратимый процесс начнется. Господь говорит в Евангелии от Матфея, 24 главе, «О дне же и часе том никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Давайте запомним этот текст Священного Писания, что мы не можем знать дату. Это великая ошибка, когда людей привязывают к дате, потому что здесь другая крайность может быть. Какая? «О, еще не скоро! Я не буду искать Бога, я буду делать то, что я хочу». И мы видим, что происходит. В Перми загорается ночной клуб, дискотека, где собрались сотни молодых людей и девушек, и произошла большая трагедия. Потому что настрой молодежи, настрой нашего поколения – бери от жизни все, что ты можешь. О, еще 3 года впереди. Но откуда ж мы знаем? Библия говорит, никто не знает ни дня, ни часа. Бодрствуйте и молитесь. И вот этот страх тоже нагнетается. И исполняется это пророчество, о котором мы уже с вами говорили, что действительно в наши дни мы еще уже подошли, но еще подойдем к тому дню, когда жить будет просто очень страшно, потому что и угроза терроризма, и всевозможных катаклизмов природных, но это знаки, действительно, на которые мы должны обращать внимание, что пришествие Иисуса Христа очень близко. Они в Священном Писании открыты. И вот есть эти признаки пришествия Иисуса Христа в Священном Писании. Даже то, что касается наших семейств. Муж ищет причину в жене, жена в муже, дети в родителях, упрекают друг друга. А Библия говорит, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Причина-то в беззаконии. Что это за беззаконие? Вы узнаете тоже на этой программе. Однако же, дорогие друзья, причина-то лично в каждом. Каждый должен смотреть за собой. И вот это тоже признак пришествия Христа. Любовь охладевает. Нет любви между друзьями, нет любви между членами семьи и между государствами. Политические события предсказаны, и мы должны на них обращать внимание. Рушатся человеческие кумиры, события в научном прогрессе. Действительно, ты слышишь голос, который звучит к тебе из океана, И моментально ты связываешься с человеком, который находится на противоположном конце планеты. Разве раньше это было доступно? Конечно, нет. Об этом предсказано. Межнациональная вражда. И в Библии написано: «Слабый пусть говорит, я силен». Самое маленькое государство, но обретшее независимость, демократию, свободу, имея доступ к разработкам урана, они уже набирают силу, они говорят: мы сильны, мы покажем миру, кто мы есть. И это все исполняется, это все предсказано. Консолидация сил в религиозном мире. Вы знаете, когда я в Душанбе сделала снимок на улице молящихся мужчин, я отметила положительность этой религии в том, что мужчины, не стесняясь, преклоняют колени прямо на улице. Пришло время молитвы, они кланяются Богу, молятся. Но лишь бы это не превращалось потом в антагонизм против христианства. И это очень важно, дорогие друзья, потому что религия должна сближать с Богом и нести спокойствие. Но мы еще поговорим об этом, чтобы не повторилось, что религия толкает людей на преступление, которое произошло, например, в Беслане и в других точках нашей планеты. И кризисы в экономике – это тоже признак последнего времени. И тоже Библия говорит об этом, что это будет. Безнравственность. Я не собираюсь здесь рассказывать примеры этой безнравственности. Вы каждый день видите на экранах телевизора, а может быть и в своей семье, когда мать говорит: вы знаете, я уже не могу справиться с сыном своим. Он готов убить меня за флакон боярышника, настоянного на спирте, который я купила для себя, чтобы мне лечиться. Я говорю: что вы говорите? Ну да, он у меня все лекарства выпил. О, дорогие друзья, это уже большой колокол, это не просто звоночек. И как апостол Петр пишет, что будут наглые ругатели, и они непокорные ни родителям, никому. И публикации безнравственности содомского греха также смущают нас. Но мы должны понимать, что Бог смотрит за нашей планетой. И Он назначил время, когда все это прекратится. И не просто наша планета исчезнет из Вселенной, то, что у Бога ничего не пропадает, а что-то должно произойти. И если человек не имеет Библию, через природу он может увидеть Бога. Он может увидеть Бога через уроки истории, потому что истинная наука и история, они подтверждают Библию и все то, что там записано. Вот давайте обратимся к одному из уроков истории. Нам необходимо это знать. Это пророчество, которое было записано за 600 лет почти до Рождества Христова, и теперь еще 2000 лет. Вы представляете, какое древнее пророчество? И однажды мне сказали, что это потом дописали. Нет, дорогие друзья, находки в Кумране подтвердили, что это книга Даниила, написанная на арамейском языке и на иврите. На самом деле, это древняя книга, в которой описано роль России даже в исполнении пророчества библейского. Вы удивитесь, как это? Да на самом деле это так, потому что там описывается интересный сон, который видел царь Навуходоносор, и потом этот сон повторился Даниилу. И какие точные детали, и как просто, и очень кратко описана история мировых государств. И это очень удивительно. И, конечно же, самое главное, что следующее государство – это Царство Божие. Не нужно думать, что Япония, Корея, Китай, Америка. Нет-нет. Написано здесь очень хорошо. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Понимаете, если Нострадамус говорит: все, планета исчезает, цивилизация закончит свое существование. А Библия говорит: нет, оно будет стоять вечно, Царство Божие. И это есть не сказка, потому что, дорогие друзья, если был Вавилон, была Медоперсия, именно медяне и персы, если была Греция, если был Восточный и Западный Рим, и сегодня есть 10 народностей в Европе, то камень, олицетворяющий Царство Божие, это часть сна этого пророческого, это обязательно исполнится. И воскликнет Господь: «Царство мира соделалось царством Господа и будет царствовать вовеки». И поэтому посмотрите, как точно. Если воины Вавилона имели в своем обмундировании золото, медяне и персы – серебро, как Геродот описывает воинов Александра Македонского, облеченных в медные доспехи, он их описывал как воинов, которые светятся на солнце, выходящими из своих кораблей, и он говорит, что они сияли, они были, имели медные доспехи в себе, Западный и Восточный Рим – железную броню. Посмотрите, как одежда наших солдат сегодня похожа на ту часть, которая из глины и железа. И именно в одни тех царств Господь восстановит царство, которое вовеки не разрушится. Вы знаете, в трудные дни атеизма, когда вера пришла в мое сердце, и атеисты пытались убедить меня, что Библия недостоверна, что геологические срезы говорят о том, что миллионы лет нашей планете Земля, и, казалось, вот уже все убедили. Я говорила, нет, есть пророческий истукан, дорогие. Был Вавилон, была Медоперсия, была Греция, Рим, теперь Европа. Как можно сказать, что это неправда? Библия права. Библия продолжает говорить, и одежда наших воинов соответствует глине и железу, предсказанному в Священном Писании. Итак, следующее царство, успокойтесь, это не астероид и не комета, а это царство какое? Царство Божие. Ну, некоторые перестают улыбаться. О, как это так? Что это за царство Божие? Дорогие друзья, царь, император Великой Империи Вавилона, он не испугался, он обрадовался, и он сказал Даниилу: «Истинно ваш Бог есть Бог богов, владыка, открывающий тайны, когда ты мог открыть мне эту тайну». Это действительно удивительно. За многие столетия, за тысячелетия наперед Господь показал эту историю, и поэтому следующее царство без кладбищ, без аптек, без всяких пенсионных фондов, без слез и страданий. Но это же не сказка. Мы видим, что плохое как бы все исполнилось, потому что воевал Навуходоносор.

Божие тоже к нам какие-то требования предъявляет. Это не есть как на Рождество или на Крисмас, Санта-Клаус, вот тебе подарок, бери его. Да, этот подарок приготовлен для всех, потому что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, и остаемся грешниками, и будем таковыми до дня нашего преображения. Но все-таки гражданство нужно взять теперь не только для себя, а для своих детей, для своих родственников. И серьезно призадуматься над этим, записан ли я в книге жизни. Потому что мы не живем в Вавилоне, мы не живем в Медоперсии, не в разделенном Риме, тем более в Греции. Да? Мы живем вот уже при шенгенской визе, при евро-долларе. И поэтому, дорогие друзья, все то, о чем говорила древняя книга Библия, все это правда. И вы видите, что камень, который летел к нашей планете, он символизирует Царство Божие. И когда мы видим признаки, которые исполняются на наших глазах, землетрясение, наводнение, безнравственность, консолидация религиозных сил, политических сил, межнациональная вражда, все это не для того, чтобы нас устрашить, а чтобы мы возрадовались, что все уже приближается Царство Божие, и не нужно бежать в горы, и не нужно прятаться в пещеры, а восклониться. Написано здесь «восклониться перед Богом», признать Его величие. И Христос удивительно еще одно пророчество сказал, когда ученики показали Ему на прекрасный храм. Он сказал: «Не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Скажите, исполнилось это? Да, 2000 лет. Исполняются слова этого пророчества. 2000 лет нет этого храма. Дорогие друзья, он грядет скоро. Нашей планете Земля было предоставлено время. Одна из моих знакомых, она сказала, она не христианка, она сказала: «Может быть, ваш Христос очень медленно едет, у него деньги только на маршрутку, я ему могу дать на такси». Мне было больно это слушать. Дорогие друзья, он не нуждается в том, чтобы ему к нам на такси возвращаться. Через 2 недели, к сожалению, я получила звонок, что эта дама, украшенная драгоценностями, прогрессивная, с дипломами, она внезапно умирает. И следующее, что ее ждет, это Царство Небесное, если она к нему готова. Более чем наша жизнь, 90 лет, 80 лет, 30 лет, нам не приходится ждать Иисуса Христа. Вся наша жизнь — это экзамен к подготовке к вечной жизни. И признаки, они налицо. Убийство. Вы скажете: как? Да женщины, мягкосердечные женщины. Вот я взяла из информации газеты одной на Украине, что каждый год в мире 54 миллиона детей убиты своими же матерями. Может быть, пора подумать об этих грехах, да, понимая, что время близко, безнравственность увеличивается. И Христос сказал: «Вспоминайте жену Лота, потому что как в одни Содома и Гоморры, так будет и при моем пришествии». Бог не может воспринимать грех. При его явлении он идет спасать, он не идет губить, он идет спасать своих, кто уповал на его защиту, для кого Псалом 90 был опорой. А если вы не готовы, и грехи на вас, произойдет то, что произошло с содомлянами, и Господь Иисус Христос не просто сказал: не привязывайтесь к этому вещественному только миру, подумайте о мире духовном, потому что есть прекрасное, что я для вас приготовил. Это только прогулка по этой земле. Вас ждет вечное наследство. И сравнение. Господь сказал: как было во дни Ноя, так будет в пришествии Сына Человеческого. Что было во дни Ноя? А вот 120 лет он проповедовал, а люди только смеялись. Люди не верили в то, что он говорил, что будет потоп. И самый большой грех того поколения, что люди не думали, вот почему я говорю о памяти. Потому что, дорогие друзья, память засорена не той музыкой, не той информацией, не теми нужными вещами для нашего спасения. И они не думают, нет закона осмысления. Итак, закон осмысления, первый закон памяти. Мы же должны подумать, для чего мы на этой земле вообще существуем. Для чего я родила ребенка? Для чего мой ребенок родил другого ребенка? Дорогие друзья, мы должны готовиться к пришествию Иисуса Христа. И когда Ной строил ковчег, он не думал весь мир туда собрать. Написано, что он готовил ковчег для спасения своей семьи, и люди должны были поступать согласно тому, что он тоже делал.
И еще есть признак.

знак. И проповедано будет сие Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Как удивительно! Я всегда думала, что это будет где-то за границей, но пришло время, когда весь это спасение зазвучало везде и всюду. Библия – востребованная книга. В Черкасском музее я увидела такую картину. Ликвидируем неграмотность. Ленин и Сталин всего 100 лет назад, даже менее того, учились писать по слогам. Сегодня этот прогресс, о котором предсказывали пророки, что колесницы несутся по улицам, наталкиваются друг на друга на площадях. Если взять человека с 19-го столетия, он же будет шокирован теми открытиями, которые происходят на нашей планете Земля. Христос продолжает стучать и говорит: «Знайте, что следующее царство мое. Я вас люблю. Я вас приглашаю в мое царство. Поспешите, потому что камень – это мое пришествие. У вас нет просто выбора. Либо вы раскаиваетесь, это значит упасть на камень, либо камень раздавливает вас. Человек не может другое что-то избрать, только стоит перед этим выбором. И поэтому, дорогие друзья, это очень важная тема. Признаки пришествия Христа. Вы должны следить за этими признаками и понимать, что тот, который был на нашей планете Земля, он предсказал это и сказал, что этот камень сделался главою всего вашей веры, и вы должны принять мое царство, как оно есть. Поэтому для нас хорошее есть обетование. Среди всех тревог, среди всех волнений Господь говорит: «И будешь спокоен, ибо есть надежда. Ты огражден и можешь спать безопасно». Вот безопасность в его царстве, которая очень прекрасная, и вы видите, что новая столица – она особенная, она из драгоценных камней, это не сказка, и улицы из чистого золота. Ожидаем нового неба, новой земли, на которых обитает правда, уже не будет никакой лжи. И это время очень скоро, дорогие друзья. Не будет болезней, не будет больниц, не будет этих травм, не будет чрезвычайных происшествий. И самое главное тоже, то, что мы уже лишены, это чистая вода, вода реки живой, вода жизни, дерево, приносящее плоды 12 раз в году. Христос Иисус Христос с нами вместе, отсутствие всякого зла на нашей планете Земля, ибо прежнее прошло. И не видел того глаз, и не слышало ухо, что приготовил Бог любящим Его. Вы видите, что Бог есть любовь. Но если зло происходит на нашей планете, мы тоже можем разобраться в этих вопросах. Если Бог добрый, почему Он сотворил сатану, да? Но Он грядет скоро, и есть ответы на все вопросы. И когда мы молимся, это тоже формула чуда. Верьте в Бога, для которого нет ничего невозможного, потому что Он сотворил небо и землю своей чудесной силой. Так и говорите: «Господи, у меня проблема. Я хочу быть в Царстве Твоем, но мне мешают те или другие пороки. Или у меня проблема в семье, но для Тебя нет ничего невозможного». Так однажды сказал разбойник на кресте, и в распятом Иисусе Христе он увидел Царя. И он сказал: «Помяни меня в Царстве Твоем». Может быть, и мы сегодня скажем: «О Господи, помяни меня в Царстве Твоем». Всего вам наилучшего. До свидания.

0: Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Если вы ищете Бога и хотите понимать Священное Писание, это программа для вас. Открывайте Библию вместе с нами. В Священном Писании часто встречается слово «завет». Что означает это понятие и что является его современным аналогом? На эти вопросы сегодня нам поможет найти ответы пастор Эдуард Семенюк. Итак, библейское понятие «завет». Что оно означает?
3: Вообще, действительно, в Библии оно очень часто встречается. И когда описываются отношения Бога и человека, они вот языком завета часто описываются. Для того, чтобы через это помочь нам увидеть, чего Бог от этих отношений ожидает от нас и в то же время, что может предложить нам. Как раз-таки аналогом вот современным как раз-таки вот этого завета в Ветхом Завете или в Библии, который мы встречаем, мы можем назвать крещение. Когда сегодня люди принимают крещение, это своего рода они вступают в завет с Богом. И поняв смысл завета, мы можем глубже понять смысл крещения современного. Для чего вообще крещение принимать? Это просто какая-то формальность или что-то более важное, серьезное, глубокое. Как относиться к этому? Что это значит для нас сегодня? Какие преимущества и в то же время какая ответственность? Завет сам по себе, он несколько составляющих вот включал в себя, такие как преимущество и в то же время ответственность. Благословение, то есть преимущество завета, что я могу от него получить, и в то же время, как в Библии они называются, проклятие завета. То есть вот когда люди, вступая в завет, произносили слова определенные и говорили, что в случае верности мы будем то-то, то-то, а в случае неверности будет то-то и то-то и то-то. И вот очень часто мы именно в этих категориях встречаем, когда Бог описывает свои отношения с его народом, и поскольку Бог не меняется во времени, Бог всегда один и тот же, то и сегодня свои отношения с людьми он строит тоже на тех же самых принципах. Теперь, если мы обратимся к самому, к завету, что такое завет? Завет вообще это слово, которое в прошлом означало, ну и сегодня, вот оно означает союз или договор. Чаще всего это был кровный союз. Что это значит? А это означает, вот даже само слово завет, еврейское, которое использовалось в еврейском, буквально вот слово «берит» или «завет» означает разрезать, надсекать. Бывало это, когда руку надсекают для того, чтобы оттуда вот пошла кровь. И таким образом при действии вот этом заключался завет, и мы чуть позже об этом еще скажем, когда будем говорить, какой ритуал заключения завета существовал и какие вот идеи для нас сегодня могут быть полезными, чему можем научиться. Но вот для чего это делается? Это означало, что кровный союз, если заключался, это значило, что он никогда ни при каких обстоятельствах нарушен не должен и не может быть нарушен. То есть если кровный союз, значит он надолго и навсегда. Почему для нас важно понимать это и вообще нуждаемся ли мы в завете? Мы сейчас посмотрим, что завет приносит, но до этого нужно сказать, что мы живем сегодня в такое время, когда на земле происходит противоборство добра и зла, сил добра и сил зла. И Библия рассказывает нам о том, что на земле существуют силы зла, откуда они взялись. Это падшие ангелы, которые восстали против Бога. А ангел – это существо очень сильное, сильнее человека по силе, по могуществу. И как раз сатана или дьявол, которого так принято называть, эти слова просто означают. Сатана – это еврейское слово, что означает смысл враг. А дьявол – это тот, кто клевещет, говорит неправду на другого. То есть, а по сути, он был ангелом, приближенным к Богу, мы из Библии узнаем. Просто восстал против Бога и стал, вот, в общем-то, царем вот этих сил тьмы. И он против нас, не только против Бога, но и против тех, которые с Богом. То есть против верующих людей, тех, которые свою жизнь доверяют Богу. И вот здесь, в этой борьбе, нам самостоятельно с ним не справиться. Нам нужен могущественный союзник. Для чего государство заключает между собой какие-то договора, соглашения или союзы? А для того, чтобы была взаимная поддержка в каких-то делах или на случай войны, чтобы заручиться поддержкой вот этой стороны. И чаще всего это какой-то сильной стороны. И нам точно так же вот в этом конфликте нужна поддержка Бога, который сильнее сатаны, сильнее дьявола. Потому Бог и свои отношения со своим народом передает вот в контексте вот этих отношений завета, языком завета передаются, чтобы показать вот именно в этом ключе, почему отношения с Богом для человека важны, почему их нужно развивать, почему нужно дружить с Богом. В этом есть определенные преимущества. Первый завет, о котором мы узнаем в Библии, первый заключенный завет с человеком, это был завет с первым человеком, с Адамом. И у пророка Осии в 6 главе написано о том, что Адам нарушил этот завет. Он неверен ему был, именно тогда, когда они с Евой согрешили. Но поскольку Бог, Он не меняется, и Он свои слова не меняет, Он остается верным всегда своим обещаниям, то теперь, когда Он обновляет, восстанавливает этот завет с Адамом, а позже с другими людьми, которых мы в Библии встречаем, и мы сейчас один из стихов прочитаем, то Он восстанавливает вот этот старый завет, вот с которым, который был изначально заключен, Он их возвращает в этот завет. И по сути сегодня мы, когда возвращаемся к отношениям или привлекаемся к этим отношениям с Богом, мы тоже привлекаемся к этим отношениям, которые Бог описывает языком завет. Вот один из стихов, который мы прочитаем, это книга «Бытие», глава 9, стих 16, где после потопа, когда потоп уничтожил землю, и осталась только одна семья, семья Ноя. И вот в лице Ноя мы читаем о том, что Бог заключает завет со всем существующим, со всеми живыми существами на земле. Прочитаем этот стих. 16 стих 9 главы книги «Бытие». «И будет радуга в облаке, и я увижу ее, Бог говорит, и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле». Вот здесь завет называется вечным, и этот завет между Богом и всякой душою живою, которая есть на земле. А вот получается, что обо всем завете, который мы встречаем позже уже с народом израильским, это продолжение вот этого вот того самого первого завета, который Бог с человечеством заключил.
2: Эдуард, в данном тексте немного смущает слово «вспомню». Бог говорит, что Он вспомнит завет вечный между Ним самим и между всякой душою. Как будто бы Бог забыл об этом завете на какое-то время и вдруг о нем вспомнил.
3: Такое впечатление может сложиться, но в другом месте говорится о том, что Бог не человек, Он не забывает. И действительно, это понятно, что как Бог может забыть. Поэтому понимать, вот здесь два момента могут быть, о которых можем сказать. Первое – это то, что Бог говорит языком человека, что для нас, для того, чтобы о чем-то помнить, что-то нужно наглядное. И Бог говорит, вот она радуга, которую я помещу. Она больше даже не для Бога, сколько для людей напоминание о том, что Бог помнит. Говорит, и увидите радугу после дождя, и вы знаете о том, что Бог верен своим обещаниям. Это вот язык, понятный для людей. Мы забываем, и нам нужно вспоминать. Как раз если какая-то ассоциация возникла с чем-то, мы вспомнили. Вот Бог. Второе, что здесь может означать, что Он не просто вспомнит, а Он начнет действовать. То есть дождь, первый дождь, который люди увидели на земле, он был началом потопа. Раньше до потопа не было дождя. Земля, написано, орошалась росою. Когда пошел дождь, это было начало потопа. И потом залил всю землю. И теперь он понимает, что вот в данном случае, когда Ной и его сыновья будут жить, пройдет год-другой, и вот этот дождь будет периодически выпадать, первое время какой-то страх у них может присутствовать, что опять будет напоминать об этом потопе. Вот увидели дождь, испугались. А Бог говорит, а вы увидите радугу. И она будет вам напоминать о том, что Бог помнит, что не будет больше потопа. Бог сдержит свое обещание. Поэтому вот в этом ключе и нужно понимать вот это, когда Бог говорит, что Он вспомнил. Точно так же, как когда Бог говорит о завете, это тоже человеческий язык, понятный для людей, которым Бог пытается писать вот на понятном для нас языке свои отношения с человеком. Бог говорит не на своем божественном языке, а на языке, понятном для нас, чтобы то, что Он говорит, нам было близко, понятно и ясно.
1: Открытая книга.
3: Теперь вернемся к завету, который Бог заключил с человеком, но и каждый раз обновлял его, когда люди нарушали. И сегодня вот он в этих отношениях сохраняет эти отношения с человечеством. В завете существуют три основных обязанности. Вот преимущество завета. Что завет предполагает? Что он нам дает, какое понимание? Три основных обязанности. Первое – это защита от врагов. Если две стороны договариваются о чем-то, вступают в соглашение или в завет, то первая обязанность завета – защищать, помогать другому, защищая от врагов. То есть мой враг – это твой враг, и твой враг – это мой враг. И вот интересно, что в некоторых африканских племенах до сих пор подобные отношения заветные существуют. Кровные заветы между племенами вот некоторыми заключают. Но вот несколько еще десятков лет назад или, может быть, в прошлом веке, когда в Африке находились миссионеры и проповедники, один из таких вот миссионеров, доктор Стэнли, он провел много лет в Африке. И он, общаясь там с этими разными племенами, с вождями этих племен вступал в завет. И каждый раз это был кровный завет, а это значит, что они на одной руке делали надрез, чтобы пошла из него кровь, и потом рукопожатие делали. То есть, и вот эта кровь, получается, двух человек смешивалась. И это уже был кровный завет, договор между ними, что они будут защищать друг друга. И вот таких у него договоров было с около больше сотни племен разных вождей. И теперь, когда он оказывался в какой-то опасности от нового племени неизвестного, ему достаточно было показать свою руку, на которой было много вот таких шрамов от этих надрезов. И это останавливало тех людей, если у них были какие-то злые намерения. Почему? Потому что причинить зло этому человеку вред, это значит вызвать на себя вражду всех тех более сотни вождей и их племен, которые в союзе с ним находятся. И это очень серьезно. Поэтому быть в завете – это значит быть под защитой вот этого завета. Второй элемент завета, вторая обязанность – это поддержка в делах. То есть твои проблемы – мои проблемы. Я тебе помогаю, ты мне помогаешь. Это не конкуренция, а взаимопомощь. Потому что тебе хорошо, значит и мне будет хорошо. Если тебе плохо, я должен тебе помочь подняться, чтобы нам вместе было хорошо. И третье – это глубокая дружба. И в древности интересно, что друзьями называли только тогда, только тех, кто был в завете, вот в этих кровных таких договорных соглашениях, вот обязательствах друг перед другом. Любого первого встречного другом не называли. По сути, и сегодня друзьями немногих называют. Но раньше понимание дружбы было еще более глубоким, чем сегодня. Друг, если ты друг, значит, ты в завете, а значит, от тебя можно ожидать, что ты никогда не предашь. Потому что если ты предал, то это уже все, уже невозможно, разрывались отношения полностью. Вот теперь посмотрим, то есть глубокая дружба была между очень близкими людьми, ставшими даже где-то в каком-то смысле через вот это братание кровными родственниками. И такой один из эпизодов описан в Библии. Кстати, у каждого при каждом заключении завета был свой определенный ритуал. У разных народов он свой, у израильского народа это был свой набор определенных действий, которые сопутствовали вот этому вот соглашению или заключению завета. И часть, некоторые элементы этого завета описаны в первой книге Царств, 18 главе, в 4 стихе. Вот мы тоже его прочитаем. Это был завет или такое соглашение между Давидом и Иоаннафаном. Давид – это будущий царь Израиля, Иоаннафан – это сын тогда существовавшего царя Саула. Они между собой дружили, и вот они заключили завет. Здесь описывается он в 18 главе, 4 стихе. «И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». Вот здесь в этом стихе только некоторые элементы завета перечислены. Плащ, вот обмен плащами происходил, пояс отдавали свой, меч свой, оружие свое. И все это несло определенный смысл, смысловая нагрузка у этих действий была. И вот эти несколько этапов. Первый, скажем, обмен плащами. Что он означал? Плащ для человека – это не просто был такой плащ, как сегодня, может быть, он из какого-то материала такого против дождя был. А это была вещь, на которой они спали в походах, укрывались ею, теплая, из каких-то, может быть, шкур животных было. Вот такая серьезная вещь. И они ею меняются. Это означало, что плащ был как символ человека. Я отдаю свою жизнь и все, чем владею, в твое распоряжение. Второй момент. Они обменивались ремнями. Ремень использовался для ношения оружия. Больше он для этого нужен был, чтобы на него повесить оружие. Это был символ того, что человек, отдающий свой ремень вместе со своим оружием, отдавал другому все, что служило средством безопасности и самозащиты. То есть вот как раз этот момент защиты. Твой враг теперь становится моим врагом. Я обязуюсь сражаться на твоей стороне и защищать тебя. Следующий, третий момент происходил, который был, это приносилась жертва или разрезалось животное на две части. И подобный ритуал, вот этот элемент завета мы можем встретить в книге «Бытие», он описывается в 15 главе, когда Бог вступает в завет с Авраамом. Написано там, что Авраам рассек на две части разных животных, положил их так друг напротив друга, и когда он проходил между ними, тогда Бог сказал ему определенные слова, и слава Бога явилась. И как раз-таки вот этот момент означал, что, с одной стороны, если ты будешь неверным завету, то участь тебя такая же ожидает, как этих животных. С другой стороны, когда вот разрезались эти животные, и вот другой момент, они ставились друг напротив друга, союзники становились друг к другу спинами, друг к другу, и между частями животного. И потом они вот так вот проходили между ними восьмеркой. Это означало, что он готов умереть для себя и жить для другого. То есть я готов свою жизнь посвятить тебе и твоим интересам, твоей семье. Ну и в случае неверности моя участь будет такая, как участь этого животного. Четвертое, совершалось рукопожатие. Вот через часто бывало, что вот этот надрез делали, когда порез на ладони, рукопожатие, кровь смешивалась. И, кстати, в Индии и по сей день не пожимают руку первому встречному. Только друзьям, близким людям. Потому что для них рукопожатие вот связано с этим вступлением в договор и в завет. Шрам, который оставался на руке, напоминал человеку об его обязанностях и правах вот перед другой стороне вот в этом завете. После этого они клялись друг другу в верности, а потом бывало и так, что имена меняли, то есть свое имя или новое брал имя человек, или добавлял к своему имени часть имени вот этого нового своего союзника. После этого объявлялись обязанности завета. То есть что ожидается от каждого? Все мое, твое, прибыль и долги. Не только прибыль, преимущество, но если и долги у меня, то они и твои долги, мы их делим пополам. Забота о семье другого в случае гибели твоей. То есть если я погибаю, то мой союзник, он берет на себя заботу о моей семье. После этого была совместная трапеза. И вот образ трапезы в Писании тоже часто связан с заветом, с этими близкими отношениями. Поэтому в Библии мы много встречаем, что Бог предлагает, приглашает к трапезе. Например, в книге Откровения известные слова есть. В конце 3 главы Иисус говорит: «Вот стою у двери и стучу. Если кто отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Ужин буду, ужинать с тобою». А как раз-таки ужин – это был самый, считался такой главный прием пищи для людей Востока. Почему? Потому что утром обычно у тебя впереди рабочий весь день, нужно там где-то в поле пахать или овец пасти, некогда там особо общаться за приемом пищи. В обед тоже перекусил, дальше. А вечером, когда уже стада в стойло находятся на своих местах, когда вся работа закончилась, а раньше электрических лампочек не было, и день заканчивался раньше – поэтому у них достаточно времени было для общения. Они ужинали вместе, друзья, общались, достаточно времени для общения. И Бог говорит: я хочу с тобой не просто ужинать, а вот таких близких, добрых, дружеских отношений. Вот этот образ Писания тоже присутствует. Ну и потом, в завершение, они какое-то совместное дело делали, как памятник этого завета. Или сажали дерево вместе, или груду камней набрасывали, чтобы она напоминала вот о том, что этот завет был заключен.
1: Открытая книга.
2: Эдуард, вот то, что вы сейчас описали, все эти действия, которые сопровождали заключение завета, у меня такую мысль рождает. Человек, заключая завет с другим человеком, обретал как бы второе «я», что ли. Он как будто бы частично становился тем самым человеком, с которым заключал этот завет. Потому что смешение крови, да, обмен одеждами, прибавление к своему имени, имени своего союзника – это все говорит о каком-то глубоком единстве вот с тем человеком, с твоим новым союзником.
3: Действительно, это так. И именно поэтому Бог использует язык завета – при описании своих отношений с его народом, с каждым верующим человеком. И вот посмотрим теперь, как вот эти моменты, как они видны, вот, когда Бог описывает вот свои отношения с народом, где в Библии мы это встречаем. И это очень, вот эти моменты широко присутствуют в Писании. К примеру, мы посмотрим 1 Петра, 1 послание Петра, 3 глава, 21 стих. Здесь, когда апостол Петр описывает крещение, как вступление в завет с Богом. И здесь он такие слова говорит. 21 стих читаем. «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотское нечистоты и омытие, но обещание Богу доброй совести и спасает воскресением Иисуса Христа». Петр отмечает, что крещение – это не просто омыться от какой-то грязи, а это, говорит, обещание, обет верности Богу, который дает человек, когда вступает с ним вот в эти отношения, дает обещание. И в союз входили все члены, в общем, если договаривались между собой, в завет вступали два человека, главы, скажем, племен или семейств, и через этот договор вступали в этот союз и все члены семьи этого человека, и дети, и жены, кто там были. Поэтому защита на всех распространялась. Но если, когда они вырастали, дети, они могли самостоятельно решить выйти из этого завета или подтвердить верность этому завету. Точно так же и сегодня. Однажды Бог этот завет заключил с Адамом, первым человеком, потом подтвердил его с Ноем, а потом через Иисуса Христа опять подтвердил свою верность этому завету. И сегодня мы, будучи принадлежа вот этой человеческой семье, потомки Адама, первого человека, мы либо можем подтвердить свою верность этому завету, приняв крещение, либо же отказаться от этого завета и, соответственно, от преимуществ этого завета, который Бог нам предлагает. Следующий момент, который мы тоже встречаем, Захарии, 3 глава, стих 4. Мы говорили, что один из элементов завета – обмен одеждой. В Библии этот образ очень часто присутствует. Одежда как образ жизни человека, его характера, его репутации какой-то, вот, его добрых или злых дел, которые как пятна на его белую одежду ложатся. Есть такое даже слово, что наша праведность как запачканная одежда, а Бог нам дает свои чистые одежды. Вот здесь Захария, 3 глава, 4 стих. «И отвечал и сказал стоявшим перед ним так, снимите с него запятнанные одежды, а ему самому сказал, смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Вот образ замены одежд. Бог забирает мои одежды, и вот здесь эти одежды связываются с виной человека. Вину мою забирает, а мне дает свою праведность, свою чистоту, незапятнанность. Вот мы видим, и этот элемент присутствует в завете. Далее мы, Римлянам 8 глава 32 стих, завет предполагает преимущества какие? То, что чем я владею, оно становится твоим, и твои проблемы становятся моими. Вот здесь Римлянам 8 глава 32 стих. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Он все, что у Него есть, отдает нам. Он свою жизнь, кровь проливает, когда у нас появилась вот эта проблема, что мы должны были умереть. Он свою жизнь отдает за нас». Мы видим, что Бог вот через вот эти язык завета показывает вот свое отношение и как Он решает наши проблемы. Бог обещает помощь в делах, заботу обо мне и моей семье, о наших семьях, о наших проблемах. Бог верен обещанию и подтвердил это тем, что пролил свою кровь. Бог предлагает глубокую дружбу. И вот есть еще интересные стихи, записанные в книге пророка Исаия, 49 глава, 15-16 стих. Часто христиане, читающие Библию, их читают как вот обещание Бога, как вдохновляющие слова. Но интересно, что они тоже связаны с заветом. Посмотрите. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего?» Бог говорит. «Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. «Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною». Бог говорит: «Я тебя никогда не забуду». Почему? «Я тебя на своих вот ладонях, в виде шрамов ты начертан на моих ладонях». Они напоминают мне, образно говоря, человеческим языком, языком завета, о тебе, о наших отношениях. И можно сказать, продолжить эту идею, что вот когда Иисус висел на кресте, вот эти раны на его руках, которые остались, как напоминание вот об этом завете. И они больше не для Бога, опять-таки, а для нас напоминание, что Бог никогда не изменит своим обещаниям, и Он верен своему завету. Но вот еще один очень важный момент. По условиям завета проблемы другого становятся проблемами другой стороны. Например, мои проблемы твоими и наоборот. У Бога есть проблема. Мы привыкли думать, что только у нас проблема, а у Бога их нет. Но у Бога тоже есть серьезная проблема, и по условиям завета Он ожидает, что мы поможем Ему в разрешении ее. И в чем эта проблема состоит? У Него есть дети, люди в этом мире, которые погибают. Они могут погибнуть, не зная о Боге, в страхе Бога, вот в своем неверном понимании, нежелании строить свои отношения с Ним. Они могут в этом незнании потерять спасение и вечность. И Бог ожидает от меня, как того, кто вступил в завет с Ним, приняв крещение, что я помогу Ему. Бог помогает мне в решении моих проблем. Я обращаюсь к Нему в молитве. Бог отвечает. Бог ожидает, что я Ему отвечу взаимностью. И я помогу в разрешении этих проблем. Поэтому в Евангелиях мы читаем поручение Бога Иисуса Христа своей Церкви. «Идите по всему миру и возвещайте Евангелие». Евангелие о спасении всех людей. И зовите людей к Богу, к этим глубоким и добрым отношениям. Вот поэтому Бог и предлагает по этим причинам нам, людям, каждому человеку на равных условиях вступить в завет с Ним. Этот завет преимущество предполагает, но у этого завета есть и ответственность. Ответственность перед чем? Вот у Бога есть просьба к нам, о чем мы говорили, и есть у Бога еще 10 заповедей, которые в Библии мы находим, Его законы, в которых Он рассказывает, как относиться друг к другу. Вот это условия этого завета, на каких условиях Он действует. И Бог ожидает, что мы будем хранить Ему верность, как тому, кто хранит верность нам в этом союзе и готов помогать нам. Вот они преимущества этого завета, благословение его.
2: Эдуард, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за эту интересную беседу. Спасибо за то, что были с нами в нашей студии. Это была программа «Открытая книга». Звоните и пишите нам. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз, руки

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжаем путешествие в увлекательный мир гимнастики. И сегодня, как обычно, начнем нашу зарядку с разминки. Хорошо, встаем. Первое упражнение – ходьба на месте. И раз, два, три, четыре. Бодро, хорошо, энергично. Мы шагаем по лесу, ну представьте, например. Гуляем и дышим свежим воздухом.
1: Отряд за мной!
0: И на месте раз, два, три, стой. Хорошо. Теперь мы разминаем шею. Руки на поясе. Птичка чистит перышки. Пожалуйста. И
2: раз,
0: два,
2: три,
0: четыре,
2: пять,
0: шесть,
2: семь,
0: восемь,
2: девять,
0: десять,
2: одиннадцать,
0: тринадцать,
2: четырнадцать,
0: пятнадцать, шестнадцать. Хорошо. Еще одно упражнение для шеи. Маятник. Пожалуйста. И справа. Раз,
2: два,
0: три,
2: четыре.
0: Хорошенько тянем шею. Стараемся ухом коснуться плеча. Но только не поднимаем плечи. Хорошо. Какое у нас было упражнение? Волна. Пожалуйста, в левую сторону. И раз,
2: два,
0: три,
2: четыре,
0: пять,
2: шесть,
0: семь, восемь. И в другую сторону. Раз,
2: два,
0: три,
2: четыре,
0: пять,
2: шесть,
0: семь, восемь. Молодцы, стряхнули руки. Птица разминает крылья. Полетели назад. И раз,
2: два,
0: три,
2: четыре,
0: пять,
2: шесть,
0: семь, восемь. И вперед. Раз,
2: два,
0: три,
2: четыре,
0: пять,
2: шесть,
0: семь, восемь. Закончили. И еще одно упражнение для рук. Ножницы. Пожалуйста, Юля. И
2: раз,
0: два,
2: три,
0: четыре. Энергично.
2: Пять,
0: шесть,
2: семь,
0: восемь,
2: девять,
0: десять,
2: одиннадцать,
0: двенадцать,
2: тринадцать,
0: четырнадцать,
2: пятнадцать,
0: шестнадцать. Молодцы, стряхнули руки. Будем делать упражнения для ног. На ступни, да? Круговые движения ступней правой. Вот в одну сторону, в другую сторону. Угу. Так, хорошо. Разминаем ступни. Левая нога. Так, в одну сторону. Так, молодцы. И в другую. Замечательно. Теперь мы разомнем колени. Ноги на ширине плеч, пожалуйста, внутрь, да? Присели. Круговые движения коленями внутрь. Угу. Хорошо. Полный круг делаем, Юля, полный круг. Вот так, вот молодец. Вот молодец. Внутрь, внутрь, внутрь. Ага. В другую сторону, теперь наружу. Угу. Вот, вот так. Хорошо, спина прямая, смотрим прямо перед собой, Олег. Замечательно. Так, следующее упражнение – колонна. Прижимаем ногу, делаем медленно и не торопимся. Сохраняем равновесие. Ага. Левая нога. Свободно, легко. Все сохраняют равновесие. Молодцы. Еще по разу каждую ногу. Угу. Так, опустили. Левая нога. Хорошо. Следующее упражнение – качели. Да, широко поставили ноги и приседаем на правую и на левую ногу. С правой ноги и раз, носок на себя. Хорошо. Вот так. Молодцы. Угу. Вот так приседаем. Молодцы. А теперь присели на правую ногу и потянули носочек на себя. Хорошо. На другую ногу. Так, встаем. Вернее, можно не вставать. У нас следующее упражнение — гуси-лебеди. Поехали. Так, пришли. Встаем. Встряхнули ноги, чуть-чуть расслабились. Теперь у нас поклоны. Пожалуйста. И раз, вдох, выдох, вдох, выдох. Напоминаю, что вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Хорошо, закончили. Так, теперь побегаем. Ну, пожалуйста, высоко поднимаем колени. И раз, три, четыре, раз, два, три, четыре, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Немножко расслабимся, подтянемся вверх. Подтянулись на носочки, встали, потянулись. И расслабились. Повисели чуть-чуть. Итак, переходим к упражнениям на полу. Пожалуйста, встаем на четвереньки. И раз. И два. И три. Хорошо. Четыре. Пять. Держим равновесие. И шесть. Еще два раза. Семь. И восемь. Хорошо. Следующее упражнение. Да, ложимся, садимся на пятки или между пяток. И ложимся, опускаемся на пол. Пожалуйста. Так, и стараемся расслабиться. Здесь это упражнение хорошо растягивает внешнюю поверхность бедер. Полежали немного. Полежим, полежим. Встаем. Так, хорошо. Теперь упражнение у нас... маятник. Садимся. Руки за голову. Спина прямая. Пожалуйста, касаемся пола. Касаемся пола. Угу. Хорошо.

0: Закончили. Следующее упражнение для мышц живота. Да? Ложимся.
1: Хорошо, руки за голову, в замок.
0: И тянемся к носкам, да, приподнимаем голову и плечи. Пожалуйста, и раз, вдох, выдох, вдох, выдох. Еще, пожалуйста, еще раза два. Закончили. Следующее упражнение. Ножницы. Пожалуйста. И раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Расслабились. Так.
1: Упражнение качели. Ну, и раскачиваемся. Так. Два. И три. И закончили.
0: Ну что, дорогие ребята, вот мы с вами размялись. По-моему, неплохо. Теперь вы можете заняться своими делами. А завтра мы снова встретимся с вами, потому что вместе
2: веселей!
0: Пока!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы изучаем природу божества, открытую в Священном Писании. Мы рассматриваем, что Библия говорит о Боге. Каков Он? И сегодня рассмотрим пятое из наиболее широко распространенных представлений о Боге. И это представление называется теизм. Теизм от древнегреческого слова «теос» – «бог». Во-первых, хочу сделать одно коротенькое замечание по поводу того, что слово «теизм» в словарях имеет совершенно разные определения. Есть два абсолютно непохожих, не связанных между собой, потому что взято из разных областей определение этому понятию. В словаре медицинских терминов говорится о том, что теизм от латинского «теа» – это разновидность кофеинизма, характеризующаяся злоупотреблением чая. Теина – это наркотик, который содержится в чае и который формирует зависимость в человеке, злоупотребляющем чаем. И в русском языке слово «теизм» и пишется, и звучит точно так же, как и термин, определяющий концепцию о Боге и представление о божестве. И термин, который нам необходим сегодня, происходит от греческого слова «теос» – «бог». И иллюстрированный энциклопедический словарь дает следующее определение этому взгляду, этой концепции. Итак, теизм от греческого «теос» – «бог» – это религиозное мировоззрение, исходящее из понимания Бога как абсолютной личности, пребывающей вне мира, свободно создавший его и действующий в нем. Признание потусторонности Бога отличает теизм от пантеизма. Признание непрерывной активности Бога

Библии к этой концепции, к этому представлению о Боге. Давайте посмотрим, например, на книгу Иова, 22 главу. Книга Иова, 22 глава, 21 стих. Иова 22:21. «Сблизься же с ним, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро». «Сблизься же с ним», речь идет о Боге, «сблизься с Богом, и будешь спокоен». Библия утверждает возможность близости между человеком и Богом. Библия призывает к сближению с Ним, призывает к установлению взаимоотношений с Ним. Библия представляет Бога как реальное личностное существо, с которым человеческая личность в состоянии заключить договор, союз, завет, вступить во взаимоотношения, приближаться к Нему и сблизиться с Ним. И далее сказано: «Через это придет к тебе добро». Не только утверждение о возможности контакта, но и утверждение о том, что этот Бог по природе добр, и общение с Ним приносит благо в жизни человека. В книге пророка Иеремии в 33 главе, в 3 стихе на нашу тему сказано следующее. Иеремии, 33 глава, 3 стих. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Бог призывает, чтобы люди разговаривали с Ним, чтобы они обращались к Нему, чтобы взывали к Нему, и Он обещает ответить. И Библия содержит огромное количество примеров того, как Бог в действительности отвечал и действовал и проявлял себя в ответ на общение с Ним. Таким образом, именно теизм, как представление о Боге, является позицией, на которой стоит Библия. Напомню, мы рассмотрели главные 5. Атеизм – отрицание Бога, пантеизм – утверждение о тождественности Бога и Вселенной, затем деизм – утверждение о существовании Бога как Творца, но невозможности Его вмешательства в жизнь человека, политеизм – утверждение о множестве богов. И Библия говорит о том, что это множество богов – представляет собой не что иное, как демонов, бесов, которым поклоняются в язычестве. И, наконец, теизм – это утверждение о личностном Боге, об абсолютном совершенном существе, которое сотворило мир и продолжает активно действовать в нем. Именно на этой 5-й позиции стоит Библия, и на ней основаны 3 генетически связанных между собой религии, как говорит иллюстрированный энциклопедический словарь – иудаизм, христианство и ислам. Но вот в них, в этих 3 религиях, Бога, тем не менее, несмотря на схожести, представляют по-разному. Какую картину предлагает Библия, Ветхий и Новый Завет? Есть ли разница в представлении природы божества? Есть ли разница между тем, как Ветхий и Новый Завет смотрит на Бога и описывает Его? Каков Бог? Какова та личность, которую признает иудаизм, христианство и ислам? Какова она с точки зрения Библии, Ветхого и Нового Завета? Перед тем, как мы приступим к исследованию картины Бога, представленной в Библии, нам очень важно остановиться и задать следующий вопрос. Каковы пути познания о Боге? Какие источники, в принципе, могут быть привлечены для того, чтобы что-то определенное сказать о Нем, что-то определенное сказать на эту тему? Библия открывает главным образом 3 пути, 3 канала, 3 главных способа. Посмотрим, как они описаны в послании к римлянам. Послание к римлянам, 1 глава, стихи 19 и 20, говорят так. Римлянам 1 глава, стихи 19 и 20. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Я прочел 18 стих, чтобы шире представить контекст. Итак, речь идет о людях, которые подавляют истину неправдою. То есть они знают, какова истина, но подавляют ее.
описывается дальше каким образом. 19 стих. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира,

0: через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Или ничего не могут сказать в свое оправдание, как говорят другие переводы. Рассматриваются те, кто подавляет истину неправдою. И утверждается, что через рассматривание природы, через рассматривание Вселенной, через рассматривание Божьих творений, которые свидетельствуют о первоисточнике, о Творце, о Создателе, видимы Божество, вечная сила и невидимый Бог становятся видимым через это и благодаря этому. Посему нет возможности оправдать неверие. Речь идет о подавлении истины неправды. Итак, первый путь познания Бога – это исследование природы, это исследование мира вокруг нас, это исследование всего, что нас окружает. Оно приводит и ясно открывает, согласно Библии, саму истину о существовании Творца и Бога. Второй способ описан в книге «Послание к римлянам» во второй главе. Римлянам 2 глава, стихи 14 и 15. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законные делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Библия говорит о том, что сама природа человека и наличие совести и способности мыслить в категориях нравственности является свидетельством того, что есть Бог, который заложил эти представления в человеке века во время творения. И, наконец, третий источник – это сама Библия. 10 глава послания к римлянам, стихи с 13 по 17, говорят о том, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
3: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Здравствуйте! Многих из вас покидает энтузиазм, потому что кажется, что эти тяжкие страдания в связи со снижением веса никогда не закончатся. Уверяю вас, исходя из своего опыта и опыта других людей, что так будет не всегда. Уже скоро по окончании программы вы получите рекомендации, что необходимо будет делать. Только сейчас вам нужно немного пострадать, потерпеть, потом все будет нормально. А сейчас мы продолжим наше рассмотрение стратегии физических упражнений. Кажется, упражнение такое простое, но нет же. Самое важное, чтобы вам нравилось то, что вы делаете. Мы говорили об этом, говоря о культуре физических упражнений.
2: Насколько малоподвижность увеличивает риск заболеваний, вы будете удивлены. Исследования доказали, что те, кто пренебрегает регулярными физическими упражнениями, имеют точно такой же риск, как те, кто курит, или как те, кто имеет очень высокий уровень холестерина.
3: Во-первых, вам важно знать, что упражнения изменяют химические процессы в головном мозге. Физические упражнения – это единственный источник получить гормон эндорфин. Это новое понятие – мозговая химия. Для того, чтобы вам нравилась пища, чтобы вам нравилось что-то делать, в том числе худеть, любая другая деятельность. Для этого и для нас, в общем-то, и всегда нужен гормон под названием эндорфин. Я особо хотел обратить ваше внимание, потому что для похудения нам нужно, чтобы вам нравилось правильно питаться и при этом делать это с удовольствием. Другими словами, мы не едим и питаемся желудком, а мы едим и питаемся головой. Если у нас не будет удовлетворительности, значит, у нас не будет сил, чтобы победить нашу беду избыточный вес. Только подумайте, чтобы добыть 1 кубический сантиметр эндорфина, университету Джона Хопкинса представляется сложная биохимическая работа. Эта работа стоит для миллионеров, желающих купить эндорфин, $30,000 за 1 кубический сантиметр. Вы бы могли вообще купить для себя эндорфин? Я уверен, что смогли бы, если бы это не стоило так дорого. Могли, потому что привыкаем покупать все в аптеках. Имея его в своем сознании, вы сможете иметь эффект, позволяющий вам справляться со следствием угнетающего стресса из-за недостатка этого гормона. А угнетающий стресс, в свою очередь, приведет к тому, что вы побежите перекусывать или заедать свой стресс. Если человек с избыточным весом не научится и не будет двигаться, чтобы получить этот гормон, тогда можно сказать «до свидания выздоровлению». Человек не может жить без чувства удовлетворенности и радости. Если внутренний организм стонет, плохо, депрессия, нехорошо, мне не нравится, меня заставляют, это ненормально. Вы знаете, физические упражнения, они как ножницы, которыми и являются физические упражнения. Наши ножницы – это движение. Они как бы распаковывают упаковку и позволяют эндорфинам выйти наружу, чтобы служить для нашего блага. Вы будете довольны, вы будете эффективны в работе, вы будете удовлетворительны, если позволите этому быть благодаря физическим упражнениям. Движение для необходимости, движение для радости.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Как видите, мы представляем вам сейчас факты. Но эти факты выполнения физических упражнений нам нужно делать мягкими и красивыми. Вот почему об этом я вам сейчас и говорю. Удивительная работа Джоя Робертсона, которая затем была опубликована книга «Лечение депрессии 21 века», рассказывает о следующем выводе. Двигайтесь! Подходит к вам какой-то человек, как доктору, а вы ему говорите: «Ну двигайтесь, вы болеете депрессией, просто двигайтесь». Ненормальный доктор. Почему не выписал чего-то? Заставляет двигаться. Читает тут лекции несколько часов про то, что нужно двигаться. Это неестественно для нас. Врачи даже запротестовали против этой книги. Они говорят: «Вы отбираете у нас работу. Это слишком просто и гениально, потому что она простая и гениальная истина. Двигайтесь, и вам будет лучше». Мышцы после стресса, подобно натянутому жгуту, они остаются такими на протяжении дня у малоподвижного человека, который к концу дня умственно и психически утомляется, оставаясь физически также скованным, чувствует себя настолько утомленным, что не может уснуть. Совсем другое дело человек, выполняющий физические упражнения. Если в течение дня он испытал стресс, его мышцы как жгут натянулись. Но благодаря физическим упражнениям человек снижает свое максимальное напряжение и тем самым предупреждает стресс своей жизни.
2: Другим важным фактором будет улучшение скорости обмена веществ. Выполнение упражнений после 16:00 ускоряет и удлиняет обменные процессы.
3: Когда вы гуляете после обеда или сделаете вечернюю прогулку, то ваш обмен веществ будет длиннее. И даже ночью, когда вы будете спать, он будет действенным. При этом можно даже книгу написать. Это удивительно, как удлиняется обменный процесс в результате выполнения физических упражнений.
2: Другим преимуществом физкультуры является улучшение кровообращения, которое, в свою очередь, понижает уровень холестерина и развивает коллатералии, то есть дополнительные сосуды, и тем самым улучшается питание сердечной мышцы и обогащение ее кислородом.
3: Наше сердце буквально улыбается. Оно становится натренированным и сильным, когда вы выполняете физические упражнения. Слабое сердце без физических упражнений, учащенное сердцебиение, сильное сердце, тренированное физкультурой, и вы экономите 28 тысяч ударов до 1 миллиона ударов в год. Оно лучше справляется с физической нагрузкой. Для тех, у кого действительно тяжелое состояние в области сердца.
2: Упражнение снижает высокое кровяное давление, если оно повышено, и повышает его, если понижено, сохраняя тем самым сердце и кровеносные сосуды. Это универсальное средство.
3: Другая мировая проблема, которую предупреждают физические упражнения – остеопороз. Мировая проблема – хрупкие кости, чуть-чуть ударил перелом. В результате этого множество стран увеличивают потребление кальция. Решение выполнять физические упражнения обуславливает перенос кальция в костную ткань. Если смотреть на кальций по химическому составу, он никак не может поступить в нашу кровь. По химическому составу кровь и кальций разные. Но как из крови кальций поставляется в кость? Какая мудрость создала наше тело? Кость имеет свою структуру, известную как кристаллическая. И эта кристаллическая структура для больных, которые пролежали на койке месяц при выполнении физических упражнений, остается таковой. Даже лежа они могут выполнять вытяжные упражнения. Если вытянуть ногу, где сухожилие и кость сталкиваются при изгибе, там пробуждается, образно говоря, маленький электрический шок, электрический такой заряд. И вот этот заряд дает возможность кальцию поступить вам в кость. Значит, какой мы сделаем из этого вывод? Если мы не двигаемся, мы никак не можем поправить остеопороз. Самое простое и самое легкое, самое элементарное – физические упражнения дают кальцию попасть в костную систему. Вы можете целый день посидеть у врача и просматривать таблицы, где сколько находится кальция. Но результат какой? Как его получить из крови в кость? Никакой. Нужен электрический заряд, нужен электрический ток. Но вы его получите только тогда, когда вы двигаетесь.
4: До свидания, до следующей встречи.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему.
6: Всевышний.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл «Пророки в Коране». Приветствуем нашего гостя. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
2: Здравствуйте, Алексей.
1: Хотелось бы в начале сегодняшней программы задать такой вопрос. Довольны ли вы вашей жизнью? Все ли вас не устраивает? Довольны ли тем благополучием, которое оно есть, которое есть у вас? Довольны ли вы тем благосостоянием, которое есть у вас? Что говорит об этом Библия? Что говорит об этом Коран? Что говорит об этом Священное Писание? Должен ли человек довольствоваться тем, что у него есть? Или он должен постоянно быть в поисках нечто лучшего, стремиться все больше и больше зарабатывать, стремиться все лучше и лучше одеваться, все более дорогую машину себе там, раз от раза покупать? Либо напротив, Священное Писание учит какому-то вот в этом плане смирению. И даже я-то знаю, что в христианстве есть разные точки зрения на этот счет. Да? Есть люди, которые не стяжатели, они за аскезу, за то, чтобы как можно меньше, да, иметь, видят в этом некоторую святость, некоторую вот такую избранность. А есть наоборот те, кто считает, что если Бог благословляет, значит, ты будешь богат и успешен, а если у тебя мало средств, то, значит, ты чем-то не угодил Богу.
2: Да, пророк Мухаммед, он был противником роскошества, противником золотых одеяний, золотых украшений. Он был противником, чтобы мужчины носили какие-то золотые украшения, надевали дорогую одежду. Он всегда ратовал за то, чтобы мужчины были скромные в одежде. Если носили какие-то и украшения, то они должны были быть серебряные. И поэтому, если вы обратите внимание, у многих приверженцев ислама, у них украшения серебряные. Серебряные кольца у мужчин, у женщин серебряные. Поэтому он был противником этого богатства, потому что он говорил, что богатство, оно расщепляет сердце, оно искажает разум. Конечно, сегодня тоже мы понимаем, что мы живем в мире, как бы в последнее время, которое поспешивает к тому, что люди должны жить вот в этом богатстве. Мы уже в прошлых передачах наших говорили, что в конце времени люди начнут жить на широкую ногу и стараться перепрыгнуть друг друга именно в богатстве. Именно
1: мне кажется, роскоши. Всегда люди стремились к тому, чтобы жить лучше и богаче. Вопрос, вот если это говорить как о признаке последнего времени, которое вы говорите, мне тут видится другое. То, что если взять любого человека, который живет в современном городе, да, в обычной квартире городской, допустим, да, он живет по сравнению с теми людьми, во времена которых писалось Писание, да, как царь, как вельможа какой-то, как богач. Потому что у него есть дома вода.
2: Да. Не надо ходить, да, за ней 2-3 километра.
1: На колодец куда-то идти, нести ее в кувшине, да, там, или в ведре.
2: Разогревать.
1: Чтобы приготовить пищу. Да, в нашей полосе еще и разогревать и так далее. А чтобы разогревать, нужно сначала дровами запастись, да. Да, огонь постоянно сохранять, чтобы он там не потух и так далее. В средние века крестьяне в Европе мечтали, что неужели наступит когда-то такое время, когда каждый крестьянин по воскресеньям будет иметь возможность сварить курицу.
2: Да.
1: Мы сегодня, ну, мне кажется, любой человек, да, живущий в нашей стране, может позволить себе кушать там курицу каждый день. Да. Другой вопрос, что не всегда это полезно, может быть, бывает, да, каждый день курицей питаться. А вот разнообразие должно быть в пище, какой-то больше растительной пищи нужно употреблять. Но позволить себе воду, тепло, еду, крышу над головой, одежду теплую сегодня может каждый человек. Во времена Иисуса Христа, во времена древних пророков, во времена Мухаммеда даже, многие люди не могли себе этого позволить.
2: Да. На самом деле, многие вещи, среди которых мы сегодня живем, мы просто не ценим их. И слава Богу, что вот в России сегодня Конечно, может быть, есть какие-то места, но их меньше и меньше становится год за годом. А если мы посмотрим в то время, как там жили, так пустыни, везде пустыни, везде пески, не было городов, не было, вот, не было никаких тех привилегий, которые человек сегодня живет. И на самом деле и вода горячая, холодная, слава Богу, и повернули ручку крана, идет газ, горит огонь, не надо дрова, не нужны эти спички, не нужно добывать. И все, что сегодня мы, в чем сегодня живем, мы просто иногда забываем благодарить Бога за те условия, среди которых мы сегодня в 21 веке живем.
1: Раньше, чтобы постирать, допустим, в деревне, да, человеку нужно было действительно сначала воды натаскать с колодца, нагреть ее, вручную все это перестирать, переполоскать. Потом еще пойти там на реку полоскать это. Хорошо, если рядом. А вот у меня, например, бабушка жила в деревне, там до реки было где-то около километра. И нужно было вот идти туда, все это там прополоскать вручную. Это уходило больше целого дня, иногда по два дня постирать, чтобы... А сейчас забросил все в стиральную машинку, выбрал программу нужную, достаешь уже все постиранное, сполоснутое, да, отжатое, только осталось погладить.
0: Пророки в Коране.
2: Уверен, что сейчас есть такие страны, такие, где там тоже уровень жизни очень низкий, например, Индия или Афганистан.
1: Ну вот те, кто там бывают и потом, да, приезжают, потом приезжают к себе, да, они, конечно,
2: они,
1: на контрасте.
2: Радуются, да, они радуются, что, оказывается, те условия, в которых они живут, они просто, оказывается, царские. Просто когда ты живешь и не понимаешь что, того, что люди жили как в средние века, или сегодня люди в отсталых странах живут так, как в те времена, ты не можешь понять разницу.
1: И мы не благодарим за это там, Бога, не благодарим судьбу, мы не ценим часто этого, потому что не жили действительно в тех условиях, не понимаем. Но ведь люди, которые во времена Христа жили, они были в этих условиях. И не значит, что они чем-то провинились, правильно?
2: Да.
1: Нам повезло
2: вот
1: родиться в такое время сейчас.
2: Да, правильно.
1: И
2: все
1: равно мы должны Бога благодарить за это.
2: И даже вот именно благодарить. Потому что мы иногда... Алексей, посмотрите, мы иногда не обращаем в сторону, вот по сторонам не обращаем внимания, не смотрим. На самом деле, есть столько сегодня положительных вещей за то, что нужно благодарить уже, потому что мы находимся в этом мире, в это время, в этой стране, где мы находимся. И уже вот это только стоит за это благодарить Бога. Я знаю, в Священном Писании люди всегда, Бог всегда призывал благодарить, и люди всегда... приближенные к Богу, приближенные к Аллаху, всегда учили благодарить. Вот в Коране есть такой, на фоне всех пророков, называется такой пророк Аюб.
1: Иов.
2: Это да, это аналог христианского Иова. Все правильно.
1: В смысле, это не аналог, наверное, это он
2: это,
1: и есть?
2: Это он и есть, да.
1: Это его история
2: Аюб,
1: в Коране
2: Иов,
1: описана.
2: Да. Ну, просто в Коране в хадисах больше описано. Угу. В хадисах описано, что с ним произошло. Многие, может быть, и не знают, потому что не все, может быть, хадисы читают, что произошло с Аюбом, но его называют преподавателем покорности.
1: То есть или он, образцом смирения.
2: Образцом смирения, да. То есть он был человеком, на которого упало столько проблем, столько трудностей.
1: Незаслуженных
2: причем. И все это с ним совершилось за один день. За один день он потерял и семью, и 10 детей.
1: Большое богатство.
2: 7 сыновей, 3 дочери, и там 500 пар ослов, 500 пар верблюдов, 1500 овец, около 3000 там, коров. Там у него очень большое стадо было, богатства были. И он все это потерял за один день. И он приводится как образец смирения, потому что... ну, может быть, в хадисах тоже не написано, и в Коране тем более не сказано, не упоминается. Почему это было дано на его плечи, такая трудность, такие катастрофические ужасы, почему ему пришлись на его плечи? Потому что, когда мы читаем в Священном Писании начало истории, на небе происходит собрание всех творений Божьих, но от земли приходит... Иблис, от земли приходит дьявол, как представитель земли. И Бог указывает внимание дьявола на этого человека и говорит, видишь...
1: Обратил ли ты внимание на раба
2: Вавилона? Какой он богобоязненный, какой он праведный, какой он правильный и честный.
1: Сатана говорит, он недаром это делает. Ты во всем благословил его, ты дал ему все. За что ему тебя там хулить?
2: Да? Конечно. Когда человеку хорошо живется, зачем? Надо благодарить за все, правильно? И тогда Иблис ему говорит, а ты забери у него все.
1: Благословит ли он тебя?
2: Будет ли он таким хорошим, как ты сейчас говоришь? И тогда Бог ему говорит, я разрешаю тебе, забери у него все. Буквально за один день на радостях дьявол столько бед посылает на плечи Аюба, на плечи Иова. Проходит некоторое время, опять собрание, опять приходит Иблис, опять приходит дьявол. И в разговоре с Богом он говорит, ну что? Бог спрашивает, видишь, какой он? И в это время он говорит, да.
1: Но он здоров, он себя хорошо
2: тело
1: чувствует.
2: Тело у него, да, нормальное. Когда у человека тело нормальное, ну,
1: он ладно, готов перенести любую, да, там, потерю.
2: Потери, богатства, это не страшно. Перед болезнью, перед костями. Его, да. И тогда Бог разрешает дьяволу коснуться тела и кости Аюба, но только дух не трогай, говорит. Все, жизнь не в твоих руках. И здесь дьявол столько изощрений придумывает, чтобы на него послать эти все земные, все мирские болезни, что бедный он просто скрючился. Но вот в хадисах говорится, что он все эти перенес, он все переносил эти трудности, эти все страдания. Но самое главное, он не понимал, почему это с ним происходит. И сегодня в мире люди, которые страдают, они не понимают, почему
1: это. То есть является источником, да, и первопричиной зла.
2: И вы знаете, Алексей, вот даже вот в этой истории мы можем подумать, что первоисточник – это Бог, который разрешил. Но мы видим, Бог дает право дьяволу, Иблису, и уже Иблис придумывает, вот этот дьявол придумывает все, что можно обрушить на человека. И вот на истории Иова или на истории Аюба мы можем увидеть, да, какой ненавистью относится вот дьявол к нам, к творениям Божьим, чтобы нас сбить с пути, нас сбить с нашей вот поставленной перед нами задачей любить Бога, видеть Бога в нашей жизни. И, конечно же, в этой истории точно так же дьявол наносит весь вред человеку, это наносит в дьявол. И сегодня, когда мы, люди, думаем, что с нами что-то происходит, мы думаем, с нами это Бог делает. Но мы должны знать, Бога вины в этом нет, в этом вина дьявола. Он наносит на нас вот эти катастрофы, на все болезни, все страдания, для того, чтобы мы обвинили во всем в этом Бога.
1: Но а Бог желает нам добра, благополучия и так далее. Значит ли это, что каждый верующий в Бога человек должен стремиться к тому, чтобы жить благополучно, как можно лучше, и все время стремиться к более высокому уровню благосостояния?
2: Я бы, может быть, сказал по-другому. Человек, живя в благосостоянии, он должен понимать, что в любое время
1: он может это потерять.
2: С ним может произойти то же самое, что и произошло с Аюбом.
1: То есть не быть привязанным настолько к этому, чтобы, если вдруг такое произойдет, и по какой-то причине он лишится этого, чтобы на Бога обиду какую-то держать, да, и хулить его за это?
2: Нельзя, да. Не Бог в этом виноват. Просто когда Бог нами хочет похвалиться,
1: он испытывает и дает возможность дьяволу искусить,
2: в это время, да. В это время дьявол хочет искренне противостать Божьей хвалы за нас. И он говорит, конечно.
1: Я думаю, что это не закономерность, что с каждого человека индивидуально и по-разному происходит. Есть люди, которые всю жизнь живут и проживают ее так, что написано, был пресыщен днями, все дни жизни его были благо, да, для него, и не испытывают особых каких-то потрясений, трагедий. Ну, и слава Богу.
2: Ну, я думаю, о таких людях, это пишутся о таких людях, которые жили не мечтами, а богатством. Угу. Понимаете? У них были другие ценности. Угу. У них, наверное, были ценности любви к людям. Понимаете?
1: А что есть богатство на самом деле? Вот есть люди очень богатые, но они недовольны. Да. Они не ощущают, потому что у кого-то есть еще нечто лучшее, еще больше денег, еще новее машина, еще крупнее фирма, все что угодно. То есть нет предела совершенству. И эти люди при огромном благополучии и состоянии, то есть этого богатства хотело бы, там, я не знаю, на сотни, на тысячи, там, на десятки тысяч человек, чтобы прожить жизнь припеваючи. И все-таки люди это недовольны своим состоянием и благополучием. А есть наоборот, у которого есть пропитание, одежда, крыша над головой, и человек доволен. Знаете, человек считает, что вот, слава Богу, что у меня это есть, потому что можно жить гораздо хуже. И в Священном Писании, в Библии, в Новом Завете, в Инжил, есть слова, записанные апостола Павла, ученика Иисуса, великое приобретение
2: быть
1: благочестивым и довольным. Да. Потому что если человек доволен тем, что у него есть, да, то он счастлив.
2: Жил в богатстве и в скудости прожил.
1: Да.
2: Знаете, есть выражение такое замечательное. Богат не тот, кто много имеет, а кто в меньшем нуждается.
1: Да.
2: Поэтому вот вы сказали благополучие. Это арабское слово барака. Угу. Сегодня все друг другу желают это барака, понимаете? Иногда богатые люди имеют...
1: Слушайте, коня у Мухаммеда так звали. Похожее слово.
2: Имеют зависимых детей. Понимаете, да? Человек богатый, угу. А дети зависимые.
1: И это погоня за, вот, живем и так в мире потребления сплошного. Нам и так это навязывается все с экрана телевизоров, реклама везде, да? Купи, купи, возьми, навей, новую модель, вот вышла, вот у того есть, у тебя еще нет. И это подстегивает людей к тому, чтобы чувствовать постоянное неудовлетворение.
2: В том, что ты сейчас находишься.
1: Священное Писание призывает совершенно к другому. Уныние, недовольство.
2: Унылый дух сушит кости,
1: совершенно верно. И великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Да. Слава Богу, спасибо за эту беседу. Дорогие друзья, мы сегодня из Священного Писания почерпнули очень важную мысль, мудрость, и на примере с Иовом рассмотрели, и на других примерах, что быть довольным – это самое большое богатство. Пусть Господь даст вам удовлетворение тем, что вы имеете, и пусть приумножит то, что вам необходимо получить, даст все необходимое для жизни. Но самое главное – будьте довольны и благодарите Бога за имеющееся, что есть у вас сейчас.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад вновь вас приветствовать в нашей программе «Библия, люди и судьбы». В 6 главе 4 книги Царств рассказывается нам о времени, в которое жил пророк Елисей, о том, что это было чрезвычайно сложное время политических преобразований, военных походов. И гегемоном тогдашнего мира на то время была могучая Сирийская империя, пытавшаяся подмять под себя все остальные царства. И в числе непокорных царств, которым верили в единого Бога, было Израильское царство. Божье слово нам говорит о том, что после того собрал Винодад, царь сирийский, все войско свое и выступил, и осадил столицу Израильского царства, города Самарию. И по, конечно же, любым законам военного времени в осажденном городе начинается голод. Потому что осада длится не день и не неделю, а длится довольно-таки долгое время. И Священное Писание говорит о том, что подорожали продукты, начался голод в осажденном городе, у людей началась паника. И поэтому многие люди пытались по-своему выйти из этого сложного положения, из этой ситуации. Кто-то пытался спастись бегством, хотя это было практически невозможным. Кто-то пытался что-то продать для того, чтобы купить еды. Библия даже говорит нам о том, что в городе были замечены случаи людоедства, когда люди съедали своих детей. Положение было действительно безнадежным и страшным. Но все-таки в городе были люди, которые остались верны Богу и молились Богу о Его избавлении и о Его помощи. Божье слово нам говорит о том, что этим человеком, как и его сподвижниками, были люди, которые верили в Бога Единого, и Елисей был среди них. Он молил Бога о защите. И Божье слово нам говорит о том, что у Елисея было видение от Бога, и сказал Елисей: «Выслушайте слово Господне». Так говорит Господь: «Завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю в 2 меры ячменя по сиклю у ворот Самарии». Люди не поверили. Не поверили тому, что все это возможно. Невозможно было в их глазах то, что завтра мука будет самая лучшая мука, стоит очень дешевую цену. И написано, что отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божию, и сказал: «Если бы Господь открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» И сказал тот: «Вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь». Священное Писание говорит о том, что очень часто Господь обещает нам то, во что нам очень сложно поверить. Иногда Он говорит о тех вещах, которые просто не могут ложиться ровно на наш слух, и мы говорим, что это не небылица. Такого быть не может, и это невозможно. Однако Священное Писание говорит о том, что все, что делает Господь, все, о чем Он говорит, это вполне возможно, и это обязательно будет, потому что так говорит Бог. Давайте проанализируем ситуацию. В городе, который окружен сирийскими войсками, начинается паника. Там царит голод, царит беззаконие, мародерство, людоедство. И люди, которые находятся в этом городе, находятся в осаде, они понимают, что их дни сочтены, потому что они умрут, если не от сирийского меча, то умрут от голода или моровой язвы. И в этот момент Елисей говорит Божье предсказание. Он говорит о том, что завтра будет хлеба вдоволь, завтра будет мука, самая лучшая мука, стоить какие-то копейки. И предсказание Елисея для людей, живущих в этом городе, похоже на мираж. И поэтому многие люди сомневаются. Сомневается и сановник, который постоянно находится при царе, говоря: «Это невозможно, что мы не можем верить каким-то небылицам». Люди не верят предсказаниям Елисея. И тем не менее Господь говорит: «Все, что им сказано, это обязательно сбудется, потому что об этом сказал Господь». И дальше Священное Писание говорит о том, что у этой истории была своя развязка. Следующий стих 7 главы 4 книги Царств начинается с очень интересных слов. 4 человека прокаженных находились при входе в ворота, и говорили они друг другу: «Что нам здесь сидеть, ожидая смерти? Если решится пойти нам в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить, а если умертвят, умрем. И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский, и пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу: верно нанял против нас царь израильский, царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас. И встали и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, ели и пили, и взяли оттуда серебра и золото, и одежды, и пошли и спрятали, пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли и спрятали, и сказали друг другу: не так мы делаем. День сей радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский. Священное Писание говорит нам о том, что эти люди были шокированы тем, что они увидели. Они увидели, во-первых, то, что не осталось ни одного врага. Люди, которые угрожали всему Израилю смертью, люди, которые в плотных тисках держали долгие месяцы в осаде столицу израильского царства, город Самарию, сегодня убежали. В страхе, бросая свои вещи, свое оружие, все, что у них было, в панике отступая, оставили этот стан совершенно пустым и давая возможность израильскому царству жить дальше, опираясь на милость и благодать Божию. Эти люди увидели, что Господь чудесным образом избавил Израиль от неминуемой гибели. Более того, они увидели, что на этом поле есть еда. Они зашли в шатер, в один, другой они наелись, они взяли там необходимые вещи для себя, но когда они наелись, они прозрели и поняли, что день этот особой милости и вести, и сказали замечательные слова. Они сказали, что сегодняшний день – это особый день. И сказали друг другу: не так мы делаем, день сей – день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем уже и уведомим дом царский. Эти люди поспешили в город для того, чтобы поделиться радостной вестью. Они поспешили к людям, потому что нельзя радостную весть, весть освобождения и избавления, держать только лишь в себе. Они получили ответ на свои молитвы и поняли, что они будут жить. И поняли, что также нельзя в себе хранить секрет этой радостной вести. Они пошли в город для того, чтобы сказать то, что сказал Елисей, оно уже сбылось. Что мы с вами избавлены от смерти. У нас будет хлеб, потому что Господь это сказал. У нас к вам есть радостная весть, и мы эту весть не можем держать в себе. Дорогие друзья, в жизни каждого из нас есть разные радостные вести, но самая главная весть заключается в том, что Господь прощает нам наши грехи, и мы не можем в себе держать эту весть. И надо идти к людям, которые этой вести не имеют. Господь имеет много благословений и много добрых обещаний, которые Он обязательно может исполнить каждому любящему Его человеку, как это было в этой истории о далеком израильском царстве, о далеком том времени, когда Израиль был избавлен от его врагов. Чудесной силой Божией он остался жив, и люди имели хлеб, каждый в своем доме, потому что Бог милостив и благ каждому из нас с вами.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Антон Бойков.
2: Между поведением человека и поведением животного много общего. И животное, и человек, испытывая голод или жажду, стремятся их утолить. И животное, и человек находят себе пару и производят потомство. Это поведение продиктовано природой или, если хотите, инстинктом. Но проводя сравнение, мы очень скоро обнаруживаем, что человеческое поведение отличается от поведения животного одним существенным параметром. Мы обладаем моральным чувством, тогда как у животных, насколько мы знаем, его нет. Вы можете обучить обезьянку не воровать бананы с соседского участка, но вы никогда не сможете объяснить ей, почему это безнравственно. Не имеет смысла приводить ей какие-то доводы. Понятие «нравственность» включает в себя набор качеств, таких как честность, доброта, сострадание, надежность, готовность жертвовать. Нравственный человек способен пожертвовать своим «я» ради другого человека. Именно наличие этой системы ценностей идет в противоречие с классическим пониманием эволюционного развития. Если упростить основной постулат, который известен всем со школьной скамьи, то он звучит так – выживает сильнейший. Чем ты сильнее других, тем больше у тебя шансов к выживанию. Именно эта мысль была двигателем фашистского режима, именно она оправдывала геноцид, убийства и газовые печи. И если мир всегда развивался эволюционно, мы должны спокойно принять и допустить, что это неотъемлемая часть нашего существования. Но большинство не согласятся с этим. Если не вслух, то внутри точно что-то запротестует. Откуда у нас этот протест? Откуда появилась нравственная оценка у поумневших обезьян? Когда вдруг сильнейшая из них решила пожертвовать своей жизнью ради спасения более слабых, тем самым поставив под удар весь вид? Библия утверждает, что когда Творец создал человека по образу своему и подобию, он написал основные принципы нравственного поведения в сердце. Те, кто отрицает эту позицию, обычно возражают против теистического подхода, и суть их возражений состоит в том, что согласно данной позиции, моральный закон наделяется божественным абсолютным авторитетом, а такая власть, полагают они, наносит ущерб человеческому достоинству и нравственной независимости, и в конце концов низводит его до положения морального раба. При этом все люди считают, что нравственные нормы нужны, но они должны определяться человеком, а не Богом. Но тогда нравственность становится вопросом субъективного вкуса и предпочтений. Тогда предпочтение одного человека с точки зрения морали является верным, а предпочтение другого – неверным. Мы можем предпочесть одну точку зрения и отвергнуть другую. Но это приводит нас к логическому выводу, что в таком случае не существует никаких абсолютных объективных нравственных норм. Люди не стали бы возражать против всеобщего нравственного авторитета, который бы утвердил всеобщий закон, если бы этот авторитет был установлен путем всеобщего согласия людей, а не Бога. Гипотетически предположим, что был выработан единый для всего мира абсолютный нравственный закон, согласно которому насилие является абсолютно безнравственным. И вот, если бы разумные существа с галактики Андромеда, если они там вообще есть, прилетели на Землю, то мы бы обнаружили, что они не считают насилие безнравственным, поскольку их эволюционная история может быть совершенно отлична от нашей. В этом случае, видимо, было бы необходимо назначить, ну, разумеется, на основе всеобщего согласия, галактический нравственный совет для утверждения всеобщей межгалактической нравственной системы, обязательной для всех жителей всех миров, которые могут существовать во Вселенной. В связи с этим я со всей серьезностью утверждаю, что в действительности такой вселенский авторитет существует, и он называется Богом. Именно им установлены нравственные ориентиры, цель которых не ограничить нас, но сохранить от этого зла, которое пришло в наш мир в результате грехопадения. И каждый из нас, придерживаясь этих ориентиров, может прожить полноценную и счастливую жизнь. Просто надо принять божественные нравственные принципы и начать жить по ним каждый день.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Почему молодые люди начинают употреблять наркотики? На этот вопрос трудно ответить. Инна до сих пор не знает, что подтолкнуло ее попробовать наркотики в 17 лет.
3: Я познакомилась с молодым человеком, который впоследствии стал моим мужем через 2 года после нашей встречи. И мы с ним стали употреблять сильнодействующие наркотики. В те годы, конечно, не было героина, тогда не было сена, не варили химию, тогда были медицинские препараты. Это была ханка, которую привозили с Азии 3-литровыми банками, то есть это опиум сирец. Это было стекло, морфин, амнопон, промедол вообще не считался наркотиком, это считалось как вода. Спустя 7 лет употребления сильнодействующих наркотиков Сергея, мужа моего, сажают в тюрьму за употребление и хранение. Пришла милиция с обыском, они просто открыли дверцу шкафа, достали. То есть обыск происходил в течение 2 минут. Они зашли в квартиру, достали и стали составлять акт. Сергей уезжает на 2,5 года на общий режим. После того, как его посадили, пришла первая мысль, что мы что-то не то делаем. За месяц до освобождения я еду в Андреаполь к мужу и везу туда наркотики ему. Потому что в то время там было очень тяжело. Он 2 раза лежал на больничке с этим самым, с дистрофией, терял сознание, у него было истощение какой-то там степени. Я его когда привыкла, он когда работал мясником, он был довольно-таки такой плотный, у него был такой даже животик небольшой такой, но человек был крупный довольно-таки. И вдруг я, когда приезжаю на первое свидание, я была просто в ужасе. Это руки-ноги все в болячках, я была в ужасе. И когда он сидел и говорит, что мне бы только дожить вот здесь, чтобы просто не остаться здесь. И начинает меня убеждать в том, что ему срочно необходимо нужна диета. За наркотики купить все можно. Мне высылают несколько переводов, я собираю довольно-таки большое количество, приезжаю туда, нам дают 300... за месяц до освобождения. Человек прожил там уже 2 с лишним года. Но это бред просто, вот я тоже сейчас это понимаю. И я еду туда. И люди, которые были посвящены в то, что должна привезти, которые, видимо, не вошли в долю, то есть его просто сдали просто-напросто. И на 2-е сутки свидания нас там накрыли.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу».
3: Накрыли, мне дали бумагу, что в течение суток не выезжать из города, а в течение 2 суток Сергей держит в наручниках, такие наручники, которые небольшое движение, и они закрываются все больше и больше. Он говорит, у него руки были так распухшие, что просто не видно было уже наручников, настолько они вот вошли в это самое. И держали на тот пример, чтобы он подписал бумагу, что я привезла в зону наркотики. А он, значит, стоял на том, что это он из зоны вынес для того, чтобы мы провели таким образом свидание. И сажают его уже в карцер, в следственный изолятор. Я уезжаю в Питер. И за месяц до освобождения он получает еще 2 года строгого режима и уезжает в Омск. Приезжаю туда, к нему, значит, в поселок, где находится зона для наркоманов. И мне говорят, что свидание откладывается на 2 дня. И оно будет дано через 2 суток. А для меня 2 суток – это у меня ничего с собой нет. И я остаюсь все-таки там, остаюсь. И получается, что последнюю дозу я съедаю перед свиданием. На свидание нам дали 3 суток. На свидание, когда я пробыла сутки, у меня даже сумки были с продуктами не разложены, потому что мне было не до этого. Мне уже было плохо, мне начало тошнить. Я говорю, Сережа, я не буду здесь 3 суток, я пробуду здесь, ну, полдня хотя бы. И я уеду. Ты ешь там, разогревай все, что ты хочешь, потому что как бы проблема в зоне всегда с едой. Я обычно приезжаю для чего на свидание? Чтобы в первую очередь это накормить, это однозначно. Ну и, конечно, общение. Общение никакого от меня получить было невозможно, потому что у меня начиналось то, что и должно было начаться за отсутствием наркотиков. У меня началась абстиненция. И я просто лежала. И Сергей, я лежала там пластом. Сергей пытался, там через еще 2 человека было на свидании, чтобы из зоны что-то принесли. И вот таких раз у меня было несколько. И я все очень хорошо помню, когда мне было очень плохо. Это вообще, это когда жизнь на грани смерти. Я уже дошла до такого состояния, когда я устала от этой жизни. Я не хотела так жить. Я понимала, что мне это не надо, я не могу так жить. Это бесконечный вот это бег, ну, это 24 часа в сутки. И сам ты, и мозг твой, и все задействовано только в одном направлении. Деньги, наркотики. Это невозможно, это не передать. Это не взять ни выходного, ни проходного. Вообще нет никакой остановки. Это ужасно. Это была осень. Часов 6-7 вечера я проснулась. Пошла на кухню варить очередную дозу для того, чтобы пока сваришь, пока там уколешься, чтобы на ночь попить там чаю и лечь спать. То есть вот такие вот было три раза в день. У меня было время определенное. Пошла, и когда все это приготовила, села, вот лежит шприц с раствором. И я начинаю искать место, куда мне можно уколоться. Все болит, все воспалено, сделать некуда. Все болит настолько, что даже дотронуться было больно. То есть вот даже вот если футболка касалась, это было очень болезненно. И я вот так со шприцем в руках сижу и начинаю плакать от того, что не могу уже, потому что вот это очень больно, вот то, что вот этот момент вот просто вот сделать. И усталость такая от всего от этого. И я сижу и плачу, и я верю, что вот Господь просто, видя мою вот немощь, сила Божия является действительно в немощном теле, потому что человеку самодостаточному сложнее, конечно, к Господу обратиться. Я не знаю, может ли вообще быть более немощная ситуация, в которой я была. И я пошла в комнату, у меня дома, она до сих пор висит, такая небольшая икона, я постояла, посмотрела на нее. У меня не было знакомых верующих. Мне никто не говорил, что к Богу можно обратиться у себя дома, в комнате. Мне никто не говорил, что к Богу обращаясь, поднимают руки и говорят как с тем, кто реален и слышит реально нас, и что вообще что-то может помочь. Но тем не менее, в тот вечер я встала на колени, закрыла глаза и стала говорить о том, что «Бог, если ты есть, помоги мне, я не могу так жить». Просто получается какой-то абсурд вообще. Я делаю то, что я не хочу делать, и я не могу этого не делать. Я просто умираю каждый день, и каждый день для меня настолько мучителен, что мне скорее бы лучше бы вообще умереть, чтобы это вот сократилось, потому что это невозможно. Помочь мне никто не может. Вот это был долгий разговор со слезами. Я поднимала руки кверху и говорила «помоги мне, я не могу так больше жить». Произошло действительно чудо.
2: Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Начало мудрости – страх Господень.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Павел Жуков.
2: Кто имеет уши слышать, да слышит. Почему Господь Иисус часто говорит эти слова? Может быть, слух является еще одной притчей о духовных способностях человека. А что мешает человеку услышать голос Бога? Где надо находиться, чтобы хорошо услышать Христа? Наш Господь Иисус в своем служении и в своей проповеди постоянно использовал притчи. И евангелист говорит, что без притч Иисус даже не учил. Для чего? Ну, чтобы у людей, у слушателей его возникали всегда ассоциации, духовные смыслы. То есть человек смотрит на сеятеля, сеющего семя, на детишек играющих, на птиц небесных, на растущие цветы, растения и деревья, и сразу на ум приходят какие-то ассоциации и духовные смыслы. Сегодня мы хотели бы рассмотреть вопрос слуха как притчи. У каждого из нас есть уши, об этом Господь регулярно нам напоминает. Кто имеет уши слышать, да слышит. Значит, нам надо как-то правильно воспользоваться своими ушами. В тот момент, когда наши уши не способны слышать, вы можете немножко это слово поковеркать, ну так, в шутку, и назвать это ухи. Поэтому, если я вдруг оговорюсь и назову ухи, это специально, потому что это такие аппараты, которые не работают, тогда они ухи. Но Господь говорит, имеющий уши слышать, да слышит. Более того, говорится это 7 раз в книге Откровения, когда обращается Господь к своей церкви. И каждый раз говорит одно и то же. Мы бы могли сказать в этот момент, Господи, да есть у нас уши, ты же с нами общаешься. Нет. Слушать не означает просто воспринять какой-то поток информации, но стать послушным. Мне нравится, что слово «послушание» в какой-то части содержит понятие «уши». Если я уши имею, я послушный. Хорошая игра смыслов в нашем языке. Об Иоанне Крестителе было сказано в Евангелии от Матфея, вот о том, что он делает, как служитель в духе Ильи, и добавлено, кто имеет уши слышать, да слышит. Когда говорится притча о сеятеле, притча о талантах, Бог добавляет опять эти слова – имеющие уши, услышьте. О законе Божьем и о заповедях человеческих Господь говорит, услышьте. О соли Господь говорит. Помните, соль – добрая вещь. Услышьте, у вас есть уши, поймите это. Книга Откровения также напоминает, когда есть риск в поклонении зверю, противной какой-то богу философии, опять, имеющие уши, да слышит. В книге пророка Исаии мы находим замечательное предупреждение, насколько важно нам сегодня слышать голос Божий. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах. Убежище его – неприступные скалы, хлеб будет дан ему, и вода у него не иссякнет». То есть пророк говорит о том, что человек контролирует свою реакцию на окружающий мир. То есть не действует как-то корыстно или там с коррупцией, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии. То есть не смакует плохие вести. Кстати, насущная, правда, тема? Сегодня сколько мы слышим о насилии? И вся эта информация в виде новостных сообщений, клипов, кинопроизведений вливается в наше сознание. Мы слышим и еще и видим это самое кровопролитие. Естественно, потом еще и повторяем это. Если не полным таким действием, то хотя бы настроением своим. Но пророк говорит о том, что нужно контролировать слух и как-то его ограничивать. В книге пророка Захарии говорится о том, как будут действовать верующие люди, но, к сожалению, когда Бог их предупреждает, не все одинаково реагируют. То есть Господь хочет повиновения и правильного слуха, а нет. Посмотрите, о чем говорит Господь. Захария, глава 7, с 9 текста. «Так говорит Господь, производите суд справедливый, оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему, вдовы и сироты, пришельцы и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Хорошее повеление. И по идее народ Божий сказать должен, да-да, мы услышали, будем делать. А нет, читаем дальше, 11 стих. «Но они не захотели внимать, отворотились от меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать». Прям хочется зацепиться к этому примеру. Уши отяготили, чтобы не слышать. Уверен, сегодня вы замечали такое явление, когда молодые, не обязательно молодые люди, отягощают свои уши. Так, теперь небольшая притча про наушники. Есть разного рода наушники, которые сегодня использует молодежь, чтобы донести звук максимально в свое сознание. Есть наушники, которые вкладываются в уши, и тем самым звук не имеет возможности обработаться вот нашим ухом физиологическим, от стенок не отражается. Вот эти погружные наушники, они, к сожалению, вредят слуху. Ухо не может отсеять лишний звук. И вот такие, казалось бы, качественные наушники являются проблемой для слуха. Сегодня это прям своеобразная эпидемия. Я хочу продемонстрировать вам более щадящие наш слух наушники. Когда вы их надеваете, это накладные, то звук заходит в ухо такое, каким это ухо создал Господь. И уже само ушное строение, вот ушная раковина, она как бы фильтрует звук. Понятно, конечно, можно переборщить с громкостью и оглушить себя, но вот такие наушники менее вредят слуху человеческому. Однако, если вы наденете наушники и пойдете в город переходить на красный или зеленый свет, какой угодно, отрешившись от реальности, вы рискуете. Поэтому правильно ведите себя, не отягощайте свой слух. Итак, люди используют разного рода отягощения, чтобы не услышать. Не услышать Божьи слова, не услышать предостережение, совет, обличение. Такое происходит в разных сферах, в разном проявлении. Бывают проблемы, заболевания, когда человек лишается способности слышать. Бывают отклонения в здравии, бывает диапазон у живых существ, в котором человек может слышать, а другие существа не слышат, или наоборот, мы не слышим, а, допустим, летучие мыши, собаки слышат ультразвук, а киты и слоны слышат инфразвук. Но даже эти бедные существа сегодня находятся под ударом, потому что мир становится очень шумным. И вы слышали о том, как киты с нарушением слуха выбрасываются на берег. Почему? Океан настолько стал шумным из-за человеческого присутствия, что киты начинают теряться в нем или просто, можно сказать, сходят с ума и выбрасываются на берег. Это одно из объяснений такого массового явления и массовой гибели. Есть еще нарушения в виде тугоухости или глухоты. разные причины, и каждая из этих причин, друзья, может стать притчей. Я призываю вас, воспользуйтесь энциклопедией, почитайте о слухе, и когда вы начнете соединять это описание с библейским смыслом, вы найдете для себя духовные уроки. Там и состояние сердца, и нарушение зрения, и даже с пигментацией. Вот это все маленькие притчи, рассказывающие о способности человека слышать. Что же нам сегодня необходимо усвоить о способности человека к восприятию информации, к слышанию? В письме к евреям в 5 главе апостол Павел рассуждает о слухе человеческом. И мы посмотрим сейчас на эти мысли. «О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать». И Павел говорит, что когда он учит людей, а у них какая-то глухота и тугоухость. Смотрите, как это сказано. «Потому что вы сделались неспособны слушать». Нет сегодня проблемы в наличии слова. То есть информация, она звучит. Если раньше, десятилетиями назад или даже столетиями назад не было достаточного знания, не было достаточно книг, не было достаточно проповедей, рассказов о чем-то добром, хорошем. Ну, допустим, жили мы в коммунистическое время, когда не было места Богу и проповеди евангельской. То сегодня звукового потока достаточно. Есть христианские радио, есть огромное количество литературы, есть аудиокниги христианские, есть Библия в разных переводах, аудио озвученное, видео, да что угодно. Знаете, в чем проблема? Павел говорит о том, что кто-то стал не способен слушать. Речь звучит, песня поется, молитвы произносятся, слушать или нет. То есть сегодня мы должны бить тревогу не о наличии Божьего Слова, а о способности его услышать. Можно сейчас собрать огромный зал, начать говорить, а кто-то даже не способен воспринять. Почему? Есть много для этого объяснений. Что же мешает человеку слышать Божье Слово? Ну, давайте тут же у апостола Павла найдем некий совет. Он пытается это объяснить. Та же 5 глава письма к евреям. «Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». Павел говорит о том, что проходит время, а люди не развиваются. Люди не тренируются, чтобы слышать. И они должны были это делать и должны были учительствовать, слушать и передавать, слушать и открывать свои уста, чтобы благовествовать. Они этого не делали. И теперь им нужно опять с нуля объяснять, ну, казалось бы, азы, прям вот молочную такую пищу. Время должно привести к учительству. Питание молоком – это неведение в слове правды, а питающиеся твердой пищей, как мы здесь находим в последнем стихе этой главы, это люди, которые научены к развлечению добра и зла. То есть та информация, которую мы с вами усваиваем, ее прежде всего нужно практиковать. Можно слушать, слушать, слушать и не довести до практики, и из-за этого способность слушать пропадет. Это еще называется своеобразным информационным шумом. Ну, представьте себе, человек включил радио или плеер, надел наушники и находится в таком состоянии долгое время. Он слушает музыку, радио и настолько погружен в слушание, что когда приходит ответственная информация, он и эту важную информацию воспринимает как информационный шум. Потому что до этого музыка была не основной. Она просто заполняла собой эфир, ну, лишь бы не было тишины. Кстати, сегодня время от времени нужно уходить в своеобразный информационный пост. То есть научиться слушать тишину, чтобы, когда придет информация, ты на нее реагируешь контрастно. Если все выдавать потоком непрерывным, без пауз, ты что-то важное можешь упустить. Шло сообщение, не заметил. Шла информация, музыка, и ты не заметил чего-то главного. Подумайте, друзья, информационный шум не позволяет воспринять нужную информацию. Также это касается общения в мессенджерах, в социальных сетях, когда есть какие-то группы, где оповещения, и слишком много разного рода реакций. И вроде написано какое-то объявление о событии, о встрече, о празднике, но из-за того, что слишком много египетских иероглифов, ну, называется это сегодня не так, называется это смайликами, эмодзи, там еще что-нибудь, гифки, анимашки, теряются важные, насущные сообщения. И потом люди удивляются. Ой, я ничего не знаю, я ничего не слышал. Так говорили об этом, но я не слышал. Оказывается, проблема не в том, что не было сказано. Проблема в том, что не было услышано. Научитесь фильтровать. Это касается также сегодня пользования интернетом, соцсетями. Очень много там информации, но усваивается почему-то самая чушь, мусор. Люди просто теряются в этом объеме информации. И важное не слышат. Почему? Не отсеивают. Они постоянно в информационном шуме. Но есть еще серьезная проблема, которая и в наше время актуальна, и была даже 2000 лет назад. Это слушание через предвзятость. Я вроде слышу, но из-за того, что у меня есть свое убеждение, у меня есть свое мнение, я его заранее сформировал, я не очень-то склонен воспринимать. Давайте приведем пример конкретный, связанный с жизнью нашего Господа Иисуса Христа. Когда он начал свое служение, и спрашивали многие люди, а что это за молодой раввин, откуда он? И говорят, это сын плотника из Назарета. Вот оно, предубеждение, оно срабатывает. Ах, да, из Назарета, да, оттуда разве что-то доброе может быть. Спасибо, что сказали. Конечно, я слушать не буду. Почему? Это же из Назарета. А Иисус откуда? Из Галилеи. А, ну, я знаю про галилеян. О, такие невоздержанные люди. Нет, конечно, я его слушать не буду. Почему? Ну, у меня есть предубеждение к галилеянам. Есть еще другая проблема. Спрашивают Иисуса, а сколько тебе лет? Или сами делают вывод, сколько ему лет? Тебе нет еще 50? Да как ты смеешь так говорить? Как можно тебе доверять? Тебе же еще нет 50 лет. Знакомо? Да, действительно. Возраст иногда срабатывает. То есть, если какую-то вещь скажет человек с возрастом, надо кивать болванчиком, да, это же возрастом все припудрено. А если молодой сказал, можно не слушать. Пусть еще подрастет лет 20-30, и потом на пенсии будет как-то учительствовать. Нехорошо, правда? Вот так, наверное, относились к Иисусу. Также одно из предубеждений было по отношению ко Христу, когда пытались наблюдать за тем, а как он относится к традициям. А почему пост не соблюдают твои ученики? А почему они руки не помыли? А почему в субботу вы как-то себя не так ведете? Все, ему слушать вас не будем. Так вы разберитесь, пообщайтесь, спросите, может быть, какой-то новый смысл. Нет, не хотим слушать, у нас есть свое предубеждение. Ну, еще сюда гордость добавьте. А также еще эмоции мешают. У нас есть отдельная тема, посмотрите в архиве нашего канала. Эмоции, которые закрывают способность слышать. Одна из проблем слуха, она связана с аритмией человеческого сердца. Да, это символично. Человек на эмоциях способен ли воспринять информацию? Нет, мы иногда так говорим в быту, ну пусть остынет, потом донесешь ему информацию. Сейчас его не трогай, бесполезно что-то ему говорить. Почему? Да он весь на эмоциях. Ну да, так и происходит. И такое было в служении Иисуса Христа. Он что-то говорит, а ему отвечают, ты нас обижаешь. Ну, конечно, да, обижает это вас, ну, потому что вы такие мерзости творите. Вы такое лицемерие устроили во всем народе. Вы обманываете людей. Вы как слепые вожди слепых. Что вы делаете? А нет, нас это обижает. Ну, конечно, вы обижены, вы не будете слушать. Тупик. И поэтому весть Господа Иисуса Христа, вечное Евангелие, не слышится. Где проблема? Христос плохо сказал? Христос что-то не может объяснить? У него нет достаточно слов? Все есть. Слух не работает. Человек, который теряет способность слушать, в определенный момент решает выбирать себе, а кого слушать. Мы уже упомянули, у Христа было много поводов не воспринимать. Апостол Павел предупреждает, что может такое возникнуть, когда люди, чтобы пощадить свой слух, выбирают себе источник информации. В письме к Тимофею, в 4 главе, апостол Павел предупреждает, что будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, и здесь фраза, которую вы знаете, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Интересно, да? Люди не будут принимать здравого учения, и вопрос слуха будут решать на основании прихоти. Кто-то это делает на основании вкуса. Я так привык, я напрягаться даже не хочу. Мне это не совсем понятно. Зачем вникать? Давайте как-то попроще. Ну тогда что ты сделаешь, если ты такой философией опьянен? Давай-ка я выберу себе другого учителя. Кто-то выбирает так церкви. Если вдруг церковь говорит какую-то правду и обличает, я не буду ходить в эту церковь, там такая доктрина суровая, там такие требования высокие. Но вообще-то это не церковные требования, это требования Библии. Но если ты хочешь выбрать себе учителя, который льстил бы твоему слуху, ну что ж поделать, ты так сделаешь, ты же вольный человек. Павел об этом говорит, так будет. И Тимофей, наверное, тоже немало это наблюдал. Также интересно, что люди обращают слух от правильного учения к басням. Что еще можно считать баснями? Развлечения, шутки, юмор. Сейчас этого огромное количество. Люди хотят этого самого развлечения, чтобы мозг не напрягался. Вроде слух работает, а мозг при этом отключен. Это целая индустрия развлечений. И теперь мы сталкиваемся еще с одной серьезной проблемой. Уверен, родители это наблюдают. Когда наши дети увлечены развлечениями, увеселениями, смехом, смехотворством, пустословием, и когда нужно говорить на серьезные темы, а способности к воспринятию уже нет. Это своеобразное сочетание этих басен и информационного шума. Опять же, нам нужен информационный пост. Когда вы слышите это выражение «пост и молитва», не всегда только нужно думать о том, чтобы чего-то не есть. Хотя, мне кажется, и о посте физическом тоже мы стали забывать, есть смысл попрактиковаться. Но сегодня скорее важен пост информационный, потому что мы постоянно бомбардируемся информацией. И если ее слишком много, в этом потоке или в океане информации может утонуть знание. А если не будет знания, то не возникнет и веры, и мудрость также пропадет. Пусть нас Господь благословит в этом. Апостол Павел говорит о том, чтобы, несмотря на то, что способность слушать, воспринимать пропадает в этом мире. Люди сегодня увлечены некими гуманистическими идеями, они переживают о собственном комфорте, о благополучии, о приятном слухе. Все равно нужно продолжать говорить правду. Друзья, мы отвечаем за свои уста. Мы должны сказать правду, мы должны свидетельствовать о чем-то хорошем, должны воспитывать, должны нести правильные, добрые вести. В письме к римлянам в 10 главе сказано так. «Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Апостол Павел подчеркивает, нужно, чтобы в этом мире люди услышали голос Божий. Да, много препятствий, много проблем, связанных со слухом, много шумов, много ложной информации. Но нужно продолжать благовествовать. Это касается всех людей. Ты можешь подумать о себе, я в церковь особо не хожу, но ты знаешь, что такое добро? Ты знаешь правду? Ты знаешь, что такое честность? И как ты имеешь способность это оценивать? Повтори это, скажи. Если в какой-то момент не знаешь, как поступить, поступи правильно. Похоже на шутку? Нет, друзья. Чаще всего мы знаем, как поступить. Мы знаем, что сказать. Мы пытаемся себя оправдать, пытаемся снять с себя ответственность. Нет. Когда не знаешь, как поступить, поступи правильно. Действуй. И тогда произойдет то, о чем проповедует апостол Павел. Приятные ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Об этом нужно говорить. Кто-то обязательно да услышит. Мы еще задавались таким вопросом, а где же находиться необходимо, чтобы хорошо услышать Иисуса Христа? Стих, который сегодня пусть нас наставляет, записан в книге Екклесиаста, глава 4. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению». Когда идешь в Дом Божий, в дом молитвы, в церковное собрание. Будь готов немного говорить, немного что-то изображать, не действовать, не шоу устраивать. Будь готов слушать. Екклесиаст при этом предупреждает, ибо они не думают, что худо делают. Кто-то увлечен своим поклонением. Я хочу больше сказать. Пусть Господь меня услышит. Наш наставник Иисус Христос предупреждает, не многословьте. Преклоните ухо свое, чтобы слышать, что хочет сказать вам Господь, как Господь желает обратиться к вашему сердцу. Имеющий уши да слышит, а Господь скажет животворящее слово.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Андрей Якимов.
2: Доброго времени суток всем, кто нас смотрит. Сегодня мы попытаемся вас спасти. От чего, спросите вы? Отвечу так. Тема нашей беседы сегодня – убийственная регулярность. И не говорите, что у вас не побежали мураши по коже. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы с вами будем обсуждать одну очень актуальную тему на сегодня – регулярность. Наверняка у вас есть знакомые, которые занимаются какой-то интересной деятельностью.

0: Может быть, они занимаются в тренажерном зале, может быть, играют на каком-то инструменте, может быть, у них какое-то хобби, связанное с радиоэлектроникой и так далее. Я думаю, что это есть, да? У всех такие знакомые имеются. А скажите, пожалуйста, бывало ли у вас что-то такое, что вы тоже начали, ну, такое позитивное, хорошее, но по каким-то причинам бросили?
1: Да, бывало, особенно в детстве.
0: Спасибо. А вы могли бы какой-то пример привести? Вот что это было и как так случилось, что вы все-таки бросили это увлечение?
1: Велосипед. Я начинала учиться кататься на велосипеде, я была маленькая, вот, но от того, что я постоянно падала, так скажем, целовала асфальт, мне это не очень сильно нравилось, поэтому я бросала очень часто это. Ну, каждое лето такая, думаю, все, больше я не буду продолжать этого делать. Из-за того, что были, ну, неудачи.
0: Спасибо большое. А еще кто бы мог из вас поделиться своим опытом небольшим?
2: Я 4 раза меняла музыкальную школу.
0: О, это внушительная цифра.
2: Перепрыгивала с одного инструмента на другой. Последний раз, когда меня отправили на гитару, я все равно хотела бросить, но на меня надавили родители. Типа, уже 3 года прошло, чего это ты тут решила бросить? Ну вот.
0: А почему бросала все-таки?
2: Потому что мне было лень. Надо 3 раза ходить в какое-то место, которое в 3 километрах от твоего дома. Еще там какая-то женщина, которая кричит на тебя, то, что у тебя ничего не получается. Ага. Потом другая женщина, которая кричит на тебя, что у тебя тоже ничего не получается. И ты такой, ага, я не хочу этого делать.
0: Спасибо, спасибо. Еще кто-то хочет поделиться своим опытом печальным?
3: Ну, я в детстве, наверное, когда мне было 8 лет, ходил в шахматный клуб. И... это все длилось очень долго, ну, наверное, 4 года. Вот, это все дошло до того момента, когда у нас было соревнование, и я думал, вот, наконец-таки я могу себя проявить, что-то получить от этого. Ну, в общем, как человек, который занял 2-е место, я получил пазлы с машинкой.
0: Это тебя демотивировало, да?
3: Да, после этого я больше туда не ходил.
0: Спасибо большое, интересный случай у вас. Сегодня много людей, которые действительно в своей жизни начинали какое-то позитивное дело, но бросали его. И все заканчивалось на диване с пультом в руке и телевизором и пачкой чипсов. Вот. Такое, к сожалению, бывает и довольно часто в нашей жизни. И как вот вам кажется, в чем проблема того, что не получается практиковать какие-то вещи регулярно? Ну, кроме того, что вы сказали, да, неудача, слабая мотивация, что еще было? Все, по-моему, да? И лень еще, да, спасибо. Вот какие еще факторы, причины усугубляют положение? Почему вот эта регулярность, она настолько действительно становится убийственной? Человеку очень сложно бывает какое-то дело выполнять регулярно. Ваши мысли?
1: Ну, лично у меня бывает, что мне сложно выполнять что-то регулярно, именно потому что это становится... каким-то бытом. То есть это уже становится скучно.
0: Скука.
1: Вроде бы выработалась привычка, но как-то вот уже нет к этому интереса.
0: Спасибо. Да, это, я думаю, реальный факт. Многим просто становится скучно. Оно вроде бы и полезно, было бы хорошо продолжить, и это привело бы к классным результатам, но так как процесс становится скучным, то ты часто это бросаешь.
1: Страх. Страшно, что не получится, или страх перед тем, как, ну, обо мне подумают или скажут, если это, к примеру, спортзал или, ну, такое место, связанное с ну, другими людьми, куда ты ходишь и на тебя смотрят.
0: Спасибо большое. Спасибо.
4: Регулярное занятие чем-то — это в первую очередь планирование. И очень часто, когда человек составляет план того, сколько и когда он будет этим заниматься, возникают на пути какие-то, ну, такие искусительные такие препятствия, когда кто-то начинает тебе говорить, да пойдем лучше погуляем, пойдем сделаем это, пойдем сделаем то. Люди, у которых есть семья, им еще труднее, потому что у них есть дети, у них есть быт, и им нужно этому уделить время, и не всегда на это есть время.
0: Да, спасибо.
3: Вообще, я заметил, да, на самом деле, когда я хочу регулярно лежать на диване и отдыхать, все время кто-то искушает меня делами. Это ужасно печально.
0: Не дают отдыхать, да? Да, бывает и такое, конечно. Спасибо большое. А в каком вот, может быть, случае вам было бы проще вот с этой регулярностью? Вот какие факторы для вас были бы облегчением в такой ситуации? Вот вам было бы проще что-то делать на регулярной основе. Что вам не хватает?
1: Ну, может быть, если бы это было в каком-то разнообразии,
2: Угу. Допустим, одно и то же действие, но постоянно с разным каким-то вот... Я думаю, вы меня поняли.
0: Да, ну разнообразие, да, какое-то привносить. Спасибо. Так, да, наверняка
3: мне
0: это
3: кажется,
0: так.
3: Мне кажется, очень сильно влияет фактор роста. То есть если ты в каком-то деле достиг того уровня, на котором ты дальше, ну, с которого ты дальше никуда продвинуться не можешь, угу. по каким-то личным причинам или по каким-то еще, это говорит о том, что это действие будет совершаться регулярно, и ты от него будешь все получать и меньше удовольствия. То есть,
0: угу. Спасибо.
3: Наверное, надо просто расти дальше, либо менять род деятельности.
0: Угу, угу. Благодарю.
4: Опять же, да, нужна мотивация для того, чтобы чего-то достичь. То есть, если я не вижу цели, я не понимаю, зачем мне вообще нужно, например, заниматься художественной гимнастикой. Мне это не надо, например. У меня есть способности музыки. Я не буду этого делать, соответственно. Я выберу спорт, который будет более таким легким для меня и более...
0: Допустимым,
4: продуктивным для меня, да.
0: Спасибо.
2: Иногда просто не хватает времени. Если бы то, что мне нравится, я могла бы сделать частью своей дня, при этом не выкидывая что-то другое, мне было бы проще. Угу. Но так обычно не получается.
0: Угу. Спасибо.
1: А иногда не хватает ответственности. Чаще всего мы любим, чтобы нам сказали, куда пойти, что сделать, надо же туда идти. Угу. Ну как же, это же так, там есть цель, мотивация. И мы самим нам очень порой сложно себя не просто замотивировать, но и тем самым быть ответственным в выполнении каких-то действий.
0: Угу. Спасибо большое. А вот когда мы приступаем к чему-то новому, да, вот вспомните этот момент. Вы чем-то очень заинтересовались, и прям вот хотите это попробовать. Какие цели вы перед собой чаще всего ставите в такой момент?
4: Зависит от деятельности.
0: Ну, я имею в виду цели какие-то. Они низкие или высокие? Как вот их можно говорить?
1: Высокодуховные, что ли? Или какие? Высокодуховные или высокие? В каком смысле?
0: Не, ну, к примеру, вот мне понравился, не знаю, футбол, да? Я думаю, все, я буду заниматься футболом. И я себе в голове же какую-то цель ставлю, да, чего я хочу достичь в этом. Вот в идеале, да, или как-то вот. Какая цель вот обычно?
3: Не, ну, как правило, если ты не первооткрыватель какого-то нового дела, да, то есть не ты его создал, ты смотришь на примеры тех, кто был до тебя.
0: Угу, спасибо. То есть ты смотришь на тех людей, которые достигли успеха в этом деле, и ты как бы, вот твоя цель, по сути дела, да, получается?
1: Угу. Ну, не всегда. У меня часто такой вопрос в голове. Зачем? Зачем мне это надо? То есть для чего мне нужно этим заниматься? К чему я приду, ну, в конце концов? Каких успехов, каких результатов я достигну, и для чего мне это надо? Ну, в том плане, для какого моего роста духовного, личностного или физического мне это нужно.
0: Это нужно, да?
1: Да.
0: Но вот когда ты это все проанализировала, ты же себе ставишь все-таки цель какую-то?
1: Да, конечно.
0: Вот какая она?
1: Что мне нужно это для, к примеру, духовного роста. Я буду лучше, прокачаннее в этом плане и более... Ну, для меня важная вообще, в принципе, цель — это стать лучшей версией себя. Ну, так скажем.
0: Ну, в общем, опять в голове есть какой-то идеал, к которому ты стремишься, да?
1: Да, ну, свой, не какой-то из людей, да. Вот лично.
0: Спасибо.
2: Если, к примеру, взять футбол... то не у всех же есть возможность, к примеру, или даже желание достигнуть тех успехов, которые достигают выдающиеся футболисты. То есть человек ставит для себя реальные цели обычно. К примеру, он хочет улучшить свое физическое состояние. Он просто ходит на тренировки для того, чтобы, там, к примеру, весело провести время или быть здоровее. Но если у него другая цель, если он действительно хочет этим серьезно заняться и достигнуть каких-то успехов, он совершенно по-другому будет подходить к этому. Он будет чаще тренироваться, будет усерднее тренироваться, и это все зависит действительно от желания.
0: Угу, спасибо. Ну, мотивация, да. Часто, когда мы ставим себе цель вот в каком-то новом начинании, вы об этом сказали, мы ставим себе большие цели. То есть нам хочется быть вот, ну, намного лучше, чем мы сейчас вот в этом деле можем сделать, да. И вот это одна из причин, почему мы потом разочаровываемся. Когда мы ставим очень высокие цели, ну, к примеру, чтобы стать здоровым или подкачанным, это же не два раза сходить в спортзал, да? Но это минимум там полгода хотя бы регулярно походить. И когда ты несколько раз походил, каждый раз ты смотришь в зеркало, а как-то вроде бы ничего и не меняется, цель не достигнута, и мотивация человека может от этого падать. И другой момент, на который чаще всего люди опираются, когда начинают новое дело, это действительно вот наша сила воли, да? То есть я смогу, я сделаю, я должен. Ну, такие примерно мысли, они в голове появляются. Но, как обычно, вот этой внутренней решимости, ее насколько хватает? Чаще всего ее хватает ненадолго. И поэтому людям становится скучно, и вот эта мотивация у них тоже, она падает. Вот спасибо вам за то, что вы озвучили эти причины. Это действительно так, то, с чем мы сталкиваемся. А в каком, или, так скажем, какую бы мы могли здесь выявить, что ли, позитивную, положительную составляющую, которая нам помогала бы все-таки продвигаться вперед в каких-то делах регулярных?
4: Но мы сказали про то, что невозможно сделать все и сразу поставить большую цель и достигнуть ее за неделю. Может быть, стоит ставить краткосрочные цели, и это поможет достигнуть.
0: Да, спасибо. Это очень
4: цели.
0: Интересная мысль. Есть такая идея. Ставить перед собой микроцели. То есть не сразу себе вот планку завышать, а ставить микроцели. Ну, к примеру, там парень хочет научиться 20 раз подтягиваться. Если у него всегда эта цифра в голове, а он подтягивается всего лишь там 3 раза от силы, от всей вообще своей силы, то ему будет очень сложно постоянно психологически это осознавать и понимать, что ему еще 17 раз до 20. Если он понимает, как ему тяжело 3 раза сделать. Поэтому если он поставит себе такую микроцель и скажет, я должен подтянуться 3 раза. Вот, к примеру, он 3 раза подтягивается, чувствует еще, может, да? Еще разочек. И ты уже как бы чувствуешь себя по-другому, ты чувствуешь себя победителем, да? Согласны? Это как бы может быть одним из таких вот позитивных моментов, который нам поможет.
1: Аня говорила о планировании, когда мы действительно ставим не просто там, например, да, подтягиваться, но как ты можешь прийти вообще, в принципе, к подтягиванию, то есть что ты должен делать, возможно, что ты должен есть, да, там, из того, чтобы, ну, из еды, чтобы нарастить, к примеру, мышцы, да, какие физические упражнения, чтобы была растяжка, да, чтобы мышцы не только сокращались, да, но также и растягивались. То есть... Когда ты ставишь себе для конкретной цели какие-то еще задачи. И есть такой классный момент, когда мы пишем, к примеру, задачи на день, и потом, когда их выполняем, мы их не просто ставим плюсик, а именно вычеркиваем. В нашей голове откладывается, что мы крутые, мы сделали то, что запланировали на день хотя бы.
0: Да, спасибо.
2: Мне кажется, еще важно поощрять себя. Ну, когда вот маленькие цели достигают, ты как-то себя поощряешь, потому что да, это круто, что ты их достигаешь, но если ты опять-таки ничего с этого не получаешь, ты, ну, тоже, ну, такой, типа, и чё? Ну, здорово. Вот, должно быть какое-то поощрение.
0: Спасибо большое. Вот я бы еще хотел немножечко вот эту мысль продолжить, да, которую высказали здесь, по поводу плана. Очень часто... Человек из-за отсутствия плана, из-за отсутствия такого плана, даже его назовем расписание, да, вот, ближе расписание, потому что план, он может такой быть долгосрочный, а расписание — это, в принципе, твой каждодневный уклад. И когда есть расписание, твоей психике ей просто легче вообще по жизни идти, ей проще. Появляется некая предсказуемость, да, там есть ответвление, но тебе вот эмоционально, психически проще выполнять какие-то дела, если есть расписание. Ты знаешь, что сейчас по расписанию вот это. Ты не придумываешь себе, ты не мучаешься от того, что ты не знаешь, а что, как вообще сделать, да? И это касается планирования той полезной деятельностью, которой вы хотите регулярно заниматься. Вы должны знать, из чего эта деятельность складывается, какие маленькие шаги можно предпринимать, чтобы вот это, вот этим делом заниматься. Спасибо большое, это очень классная мысль. А вы когда-то слышали про такую концепцию, как осел в мозгу? Никогда, да? Ее автором является Стивен Гайс. У него есть классная книга, кстати, я рекомендую прочитать, если вы этим интересуетесь. Она называется «Мини-привычки. Максимальные результаты». И там как раз-таки раскрывается тема регулярности очень хорошо. Он предлагает интересные подходы к тому, как можно регулярно выполнять какое-то дело полезно. Ну, в общем, он рассказывает о такой концепции «осел в мозгу». Он говорит, что представьте себе, что в вашей голове живет осел. И вот он такой, крепкий, мускулистый, ну, как и все ослы, да, они большой груз могут носить. Но они ходят по проторенным тропинкам уже, по тем тропам, которые они знают. И вот представьте, что вам нужно уйти в сторону, да, вам нужно уйти с маршрута, вам нужно исследовать новую область. И ты начинаешь этого осла туда поворачивать. А он ни в какую, потому что он не знает, что там дальше, что там впереди вообще. И он говорит, а если ты скажешь ослу своему, да вот, всего лишь пару шагов от тропинки, то тут намного проще. Может быть, он и ступит с большей легкостью. Он как бы говорит, что человек также относится вот к новой деятельности, к новым начинаниям. Ему сначала страшно и неуютно от того, что он не знает, что его ждет впереди. Поэтому вот важно ставить такие маленькие перед собой цели. Спасибо большое. Что еще, вот, знаете, таким может стать мощным мотиватором или помощью в том, чтобы регулярно действовать?
4: Мне кажется, какой-то сообщник, с которым можно делать это дело.
0: Супер, супер. А поясни, пожалуйста, эту мысль, почему?
4: Например, ходить в спортзал гораздо труднее, если ты один собираешься каждый раз, у тебя куча сомнений. А так, если у тебя есть подружка, которая ходит в спортзал, она тебе позвонит, скажет, ну что, ты где, я под подъездом. И ты понимаешь, что тебе уже некуда деться, потому что ты уже пообещала, и вы как бы сговорились, и уже не хочется отказываться от своих слов.
0: Спасибо, Анна.
2: Или можно просто поделиться. Ну, как бы бывает такое, то, что ты хочешь пойти, а твой друг либо не хочет, либо не может, да? Ну, как бы у него другой круг интересов.
0: Да.
2: Если ты с кем-то поделишься, и с тем, что я вот собираюсь энное количество там вот этим заниматься, да, он тебя будет как бы подстегивать. Ну, то, что, а ты занялся этим? А ты сделал это? А ты вот собирался? И как у тебя успехи? Когда кто-то интересуется тем, во что ты ввязался, тебе проще от этого. Ну,
0: как тебе
2: ты...
0: уже стыдно ответить ему.
2: Ну, да,
0: ты знаешь,
2: я забил, полежал на диване. И ты так думаешь, блин, ладно, завтра пойду.
0: Спасибо большое. Пожалуйста.
5: Визуализация — это когда мы на большом плакате разбешиваем свои мечты, пишем, прорисовываем, находим картинки, делаем то, к чему мы стремимся. И пишем цели, и также их вывешиваем на видное место, каждый раз их видим. Какие-то мотивационные посты, ну, тоже, соответственно, которые мозолят глаза, это то, что может нас мотивировать лично. То есть не кто-то, а именно лично мы.
0: Сама мотивация.
5: Да, сама мотивация.
0: Да? Спасибо большое. Да, это действительно так. И еще даже рекомендуют ответственность, да, взять на себя за эти действия. И рекомендуют даже в некоторых случаях подкрепить это все деньгами. В каком плане? Если ты не выполняешь, то ты теряешь какую-то энную сумму денег. Это для самых жестких людей, которые прям вообще никак себя не могут взять в руки. А для них может стать вот этой мотивацией потеря каких-то финансовых ресурсов. Вот. И иногда даже вы встречали в сети, бывают такие посты, реклама о том, что подписывайтесь на наш курс, взнос там 1000 рублей, и если ты пройдешь его до конца, то тебе там еще сверху 500 рублей упадет, к примеру, да. Но если ты пропустишь хотя бы один день, то 1000 рублей она прогорает. Вот. Ага.
3: Лично мне какие-то вот эти мотивационные штуки кажутся довольно странными. Ну, кроме, естественно, общества, если ты со своим другом там ходишь.
0: Да-да, ага.
3: Почему? Если ты занимаешься делом, которое тебе понравилось, и оно тебе продолжает нравиться дальше, то ты кайфуешь, ну, не от того, что ты вот, блин, сегодня не сходил, блин, надо сходить. Ты кайфуешь именно от самого действия. То есть ты, допустим, играешь в бадминтон или в волейбол, не знаю, все что угодно. Ты кайфуешь от того, что ты играешь. Вот. И это заставляет, мне кажется, тебя идти. А если ты будешь забивать себе в голову то, что, блин, надо сходить, это будет как школа. Типа, вот у многих детей, они почему не хотят идти в школу? Потому что надо. То есть...
0: Спасибо, да.
5: Да, есть даже такие курсы, согласно с Андреем, «Учись учиться», где детей именно обучают наслаждению процессу, то есть когда нам нравится учиться, когда нам нравится что-то делать, то есть именно вот погружение в процесс. То есть,
0: это очень важный... классная мысль. Это вот по к теме или что-то
2: да,
0: другое?
2: Да, ну просто, нет, просто иногда же бывает то, что тебе надо, но ты это не хочешь. И вот тогда это работает. Ну, когда ты понимаешь, ну, тебе это не нравится, но ты понимаешь, для чего это.
0: Спасибо.
3: Ну, если ты сейчас, вот в конкретный данный момент, тебе этого не хочется делать, возможно, тебе это просто, ну, приелось по причине того, что ты очень часто этим занимался. То есть в твоей жизни произошел дисбаланс определенного рода деятельности. Допустим, ты, не знаю, работаешь на урановых шахтах, и в твоей жизни произошел дисбаланс, потому что ты 12 часов работал на урановой шахте. Вот, соответственно, тебе уже вот по горло вот это вот все. И тебе нужно взять небольшой перерыв, я считаю, вместо того, чтобы заставлять
0: себя. Да, кстати, да, это классная вещь, да. Даже в той регулярной деятельности, которой мы занимаемся, важен перерыв, он должен быть. Да, спасибо, это очень ценно. Я бы еще хотел прояснить ту мысль, которую высказал Андрей. Он сказал, что если тебе не будет нравиться, то ну, смысла особо нету заниматься. Но существует такая штука. Бывают... Ну, представим, что человек может быть новичком и конечный итог — профессионал, да? И между новичком и профессионалом есть какой-то промежуток. И вот новичок, он отличается тем, что у него высокая мотивация, он очень хочет, но навык какой у него? Низкий, да. И когда он начинает это делать, он понимает, что, оказывается, у него навык вообще низкий, он не ожидал этого. И он приходит в ту точку, когда у него и мотивация становится низкая, вот то, о чем вы говорите, не хочется, и навыка нету. Эта стадия называется ученик. И вот здесь очень верно было подмечено, что в этот момент, когда и мотивации нету, и навыка нету, очень важно помочь все-таки найти в этом какой-то позитив и начать двигаться дальше. Вот, спасибо. И здесь партнер может... очень помочь в этом плане. Прописать свою мотивацию, то, что вы сказали, тоже идеальная вещь. Визуализировать, да, то, к чему вы идете. Прям не стесняться словами прописать вот, конкретно, что вы хотите. А что еще вот, может быть такое принципиально важное, что поможет? Ну, к примеру, согласны ли вы с тем, что можно поставить своей целью не результат, а способ поведения, да? То есть ты не ставишь перед собой цель забить 10 из 10 там, с 50 метров ворота, да? А ты ставишь перед собой цель бить по мячу именно так, вот правильно бить, да, всегда, там, стараться вот так. То есть ты вырабатываешь некий стиль поведения, вот. И потом, когда ты начинаешь в этом прогрессировать, у тебя лучше и лучше получается, и, может быть, ты забьешь 10 из 10, да. Может быть так. Поэтому стоит поставить иногда целью не результат, а стиль поведения. Ну и если, к примеру, есть какие-то внешние раздражители, да, вот то, о чем вы говорили. Меня может кто-то отвлечь, позвать, или диван меня привлечет, или наоборот позовут что-то делать, да, если я хочу на диване лежать. То нужно вот эти внешние факторы, их по максимуму, ну, отключать, дистанцироваться от них, устраивать себе такую зону.
2: А если это физический фактор? Ну, типа, ты хочешь спать вместо того, чтобы заниматься. Угу. Что ты с этим сделаешь?
5: Не, ну ты должна уметь и отдыхать. То есть если у тебя есть физиологическая потребность поспать, и ты выбираешь между тем, идти ли в спортзал и поспать, то, может быть, лучше ты поспишь, а то обморок в спортзале не самый лучший результат.
2: А если мне каждый день хочется спать?
5: Но это уже другой момент, да? Просто низкая мотивация.
3: Я вот на самом деле тоже заметил. Вот вообще, как возможно спать в мире, где есть интернет? Я не понимаю. Блин, это бесконечный поток всевозможной информации, причем общедоступный.
0: Ага.
3: Как вообще можно спать?
0: Я не так давно тоже задавал себе такой вопрос. Думаю, да зачем я вообще сплю, а? Столько всего пролетает за эти 8 часов. Это можно было бы столько всего интересного узнать, там, попробовать за эти 8 часов. Это каждый день, каждые сутки, да, эти 8 часов, они улетают. Вон, да, это действительно присутствует такая...
5: Возвращаясь обратно к теме, один из таких факторов, ну, это поддержка. Мы говорили о людях, которые могут тебя мотивировать, да, пойти вместе с тобой. Но еще одним из таких важных нюансов, моментов, что, к примеру, здоровым мы где можем быть? В здоровом обществе, да, потому что когда все болеют, вокруг разносят бациллу, и ты тоже начинаешь болеть. Uh-huh. То есть если когда есть какая-то поддержка в плане того, что у тебя получится, ты сможешь, какой-то свой личный настрой более позитивно, что да, сейчас не получилось, но я могу сделать то-то, то-то, то-то, чтобы исправить свою ошибку. Mm-hmm. То есть вот еще какой есть момент.
0: Спасибо, Мария.
2: Еще про людей. Может, если у тебя, ну, не получается или нет человека, который тебя достаточно мотивирует, может, тебе стоит взять как бы тренера, ну, как бы какого-то, ну, человека, который профессионал в этом, mm-hmm. и он тебе поможет, будет тебя подкидывать.
0: Ну да, это вот как бы косвенно мы об этом сказали, в принципе. Я бы хотел еще подчеркнуть, ну, дополнить вашу мысль по поводу прогресса, да, мотивации, что у тебя все получится и так далее. Необходимо участвовать в мероприятиях, которые собирают профессионалов того дела, в котором ты хочешь прогрессировать, того дела, в котором тебе надо проявить регулярность. И вот когда ты на такие мероприятия приходишь, когда ты их посещаешь, пробуешь себя там, участвуешь, ты, конечно, может быть, поймешь, что твой навык, он не настолько высок, но ты будешь видеть, что есть к чему стремиться, есть люди, которые могут что-то подсказать, направить, какие-то ошибки, на какие-то ошибки указать и так далее. То есть действительно нужно себя погружать в эту атмосферу, в это общество. Спасибо большое. Есть, может быть, еще какие-то, на ваш взгляд, рекомендации?
4: Я хочу только добавить, что общаясь с такими людьми, которые уже чего-то достигли, или читая какие-то истории, очень важно, наверное, начинающему человеку в какой-то сфере не акцентировать внимание на том, чего он добился, а смотреть на то, как он к этому шел на начальном этапе. Это помогает как бы немножечко, ну, сопоставлять со своей жизнью и понимать, спасибо. Что ты не одинок.
0: Да, действительно, спасибо большое. Итак, мы сегодня с вами перечислили довольно внушительный ряд рекомендаций, да, и способов, как можно в регулярной деятельности достигать успеха. Мы сказали, что важно ставить маленькие цели перед собой. Нужно планировать деятельность свою. Должно быть расписание, должен быть план. Мы сказали о том, что необходим нам партнер или человек, который будет нас подбадривать, помогать, а перед кем мы будем чувствовать ответственность. Нужно отдыхать. Не всегда мы должны трудиться. Да? Должно быть поощрение. Ставить целью не результат, а поведение. Устраивать себе такую благоприятную атмосферу, где ты действительно можешь заниматься тем делом, которое важно для тебя, да, отключать все эти внешние раздражители, прописать свою мотивацию и участвовать в мероприятиях, которые будут способствовать твоему росту, вот этих узкоспециализированных мероприятиях. Я очень благодарен вам за то, что вы активно сегодня вовлеклись и в принципе, все озвучили то, о чем, я думаю, людям стоит знать сегодня, которые хотят что-то делать на регулярной основе в своей жизни, и эти рекомендации будут полезными. Я думаю, что теперь регулярность, она не будет для нас убийственной, да? Она может стать даже приятной, если мы воплотим в нашей жизни вот эти рекомендации, о которых мы сегодня говорили. Я желаю вам легкости в регулярности и приятных ощущений в этой регулярности. Спасибо вам. Я также благодарю тех, кто был с нами сегодня на этой передаче, кто вместе с нами думал, размышлял. Я думаю, что вы внимательно все слушали и записывали, и это вам в дальнейшем поможет. Всего доброго, до новых встреч.
6: Вы слушали программу «Иначе говоря».
7: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Дети часто делают какие-нибудь худые поступки. Шкодят, шалят, подраться могут. И если мама увидит, что ее сын побил другого мальчика, ну что она скажет? «Витя, почему ты ударил Диму? Ну-ка, сейчас же проси прощения, чтобы я слышала». Ну, куда тут деться? Мама неумолима. И Витя с виноватым лицом вынужден сказать: «Дима, ты прости меня, пожалуйста, я больше так не буду». Мы вырастаем, проступки становятся все серьезнее, серьезнее, и бывает, что простить уже труднее. Написано много книг о том, как простить. Нужно ли прощать? Да, конечно же, нужно. Хотя бы для того, чтобы себе спокойно жилось. Мне встречались люди, которых сильно обманули в свое время. Не просто обманули, они лишились лет жизни и крупных сумм денег. И с тех пор вот на душе боль. Причем тот, кто обманул, этой боли не испытывает. Ему хорошо, обидчик живет себе спокойно, он счастлив, а обиженный несет на себе груз обиды годами. Так переживать-то должен обманщик, но происходит вот все наоборот. И это странно. И часто вот так бывает. Вот что говорит апостол Павел и от чего предостерегает. Послание к римлянам, 12 глава. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение. Я воздам, говорит Господь». Человек, который грешит против человека, он же грешит еще и против Бога. Ведь это Он дал 10 заповедей. Закон «не прелюбодействуй, не укради» – это Божий закон. И при этом Господь сперва хочет не судить, а спасать. Бог любит прощать и ждет покаяния. Бог хочет простить. Что вы думаете по поводу того, как Бог прощает? Что, покаялся человек, и Господь об его грехе просто забыл, как забываем мы люди, когда прощаем? Нет. Сегодня мы поговорим о том, куда деваются прощенные грехи людей. Они их не просто забывают. Это надо учитывать. И вообще с обидой в сердце жить глупо и тяжело. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно восторжествует. Так куда же деваются грехи людей? На этот вопрос отвечает ветхозаветное святилище. Его ритуалы как раз об этом и говорят. Путь к престолу Бога преграждал жертвенник всесожжений. Без жертвоприношений общение с Богом невозможно. Он свят и с грехом не имеет ничего общего. Обряды жертвоприношения были самые разные, каждый со своим подтекстом. Были жертвы повинности, за грех человека, за грех общества, за грех священника, за неумышленные ошибки в священнодействии. Была жертва всесожжения, мирная жертва, хлебная жертва. И я, наверное, еще не все перечислил. Но вообще жертв было много. Если же человек был беден и никак не мог принести животное из-за банальной нехватки денег, он мог принести просто голубя, и этого хватало. Ну, или на худой конец хлебных зерен или муки, ну, если уж вообще все плохо. Так некоторые жертвы сопровождались возливанием вина и елея. Елей – это оливковое масло. И причем отчасти, так как основная часть вина и масла, так же, как и мясо жертвы за грех людей, принадлежали священнику как продукт питания. Итак, начнем сначала. Согрешил человек, он виноват перед Богом, перед людьми. Что он должен был сделать? Книга Левит, 4 глава, с 27 стиха. «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать и виновен будет, то, когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил. И возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколет козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения. И возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжение, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника, и весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу, и так очистит его священник, и прощено будет ему. Возложением руки порочный человек как бы переносил свой грех на животное без порока. Бракованное животное для этой цели не подходило. Затем животное убивали. Почему? Да потому что на этом животном теперь грех за грех человека. И за грех этот нужна была смерть. Животное умирало вместо человека. Но это не все. Затем это животное освежевали и промывали водой. После этого отделяли жир, тук. Тук – это жир. И сжигали его на жертвеннике. А кровью мазали роги жертвенника и выливали кровь вот в землю под жертвенник. Куда же девалось мясо? Давайте прочитаем об этом в книге Левит в 6 главе. Написано: «Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания». И вот еще есть место в Библии, где Моисей ругает сыновей священника Аарона за то, что они не ели жертвы за грех людей. Вот эти слова в 10 главе книги Левит. «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их перед Господом». Видите, что написано? Написано «снимать», но это слово многозначное. На иврите главный его смысл – «нести». То есть вот не просто снимать, а нести. Да, снимать, но посредством чего? А вот взять на себя и понести. Многие считают, и причем небезосновательно, что простить – это значит понести, взять ответственность на себя. Дело в том, как различно понимание прощения в греческой и семитской культурах. В греческом мире простить – значит забыть. В семитской культуре простить – значит понести наказание за другого. Так что же делалось с кровью жертвы за грех? Кровь наносилась на роги жертвенника, а затем выливалась под сам жертвенник. В истории израильского народа есть сюжеты, где сильно виновный человек, которому должны были отомстить, ну, чтобы спасти свою жизнь, забегал в храм и хватался за вышеназванные роги жертвенника. Тем самым этот человек просил Бога взять его под защиту. Вот взяться за роги жертвенника или возложить кровь на роги жертвенника – это просьба к Богу взять под защиту, решить проблему. Но вот еще что интересно. А что, если согрешил священник? Он тоже человек грешный был. Или не священник, или и не отдельный человек, а вот целый народ. Вот тогда в жертву приносился телец, бык. И кровь его вносилась в святое отделение храма, и ею кропили перед завесой, свидетельствуя о покаянии. И вот навязывается вопрос, но если грех простого человека носил священник, то кто будет носить грех самого священника или целого народа? Вот в этих случаях кровью кропилось перед завесой, перед самим Богом. Вот как-то так. Раз в году имело место особенное жертвоприношение. Праздник Йом-Кипурим, что с иврита означает «день очищений». Или Йом-Кипур – день очищения. Что же такое очищалось в день очищения? Ну, если прочитать об этом, что говорит Писание, то по этому поводу нужно прочитать книгу Левит, 16 главу. Там описывается, что священник сперва приносил быка в жертву за себя, затем приводили двух козлов и бросался о них жребий. Какой из них будет жертвой для Господа, а какой для отпущения? Его называли Азазел. И именно в этот день, в единственный день в году, когда священник входил во святое святых с кровью сперва быка за себя, потом с кровью козла за грех общества. Тут имеется в виду тот козел, жребий которого выпадал как жертва для Господа. Затем священник воскладывал руки на голову Азазела, козла для отпущения, чем воскладывал все очищенные грехи на него. И этого козла отпускали в пустыню умирать естественной смертью. Давайте прочитаем о том, что же очищалось в этот день очищения. Книга Левит, 16 глава, написано. «И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой. Очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. И выйдет он к жертвеннику, который перед лицом Господним, и очистит его. И, совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню. И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». Иным словом, очищалось все, что участвовало в жертвоприношении. Ну, во-первых, сам священник, сам по себе, ибо брал на себя грехи людей. Да и что говорить, от своих был не свободен. Жертвенник очищался, потому что под него выливалась кровь. Святилище очищалось, ибо там кровью кропилось перед завесой. И получается такая картина. Человек согрешил. У него появилась проблема, от которой он должен умереть. Как решить эту проблему? Он приходил в святилище к Богу, приносил жертвенное животное, затем воскладывал на него руку, чем перекладывал, переносил свою проблему на это животное. Это животное убивалось, так как грех требует смерти. За грех человека умирало животное, но это не все. Далее мясо животное съедалось священником, чем проблема еще переходила на священника, который носил грех человека. И это не все. Кровью помазывались роги жертвенника, под который кровь выливалась. Грех осквернял еще и жертвенник. И еще ею кропилось перед завесой. И потом, в день очищений, вот это все очищалось от грехов всех людей, которые на протяжении года приносили жертвы за грехи. Скажите на милость, какие странные ритуалы происходят в скинии, в храме? Если никто не объяснит, в чем тут дело, то как понять это обилие крови, это поедание мяса и прочее? Тут без объяснения никак не обойтись. И, слава Господу, это объяснение есть. Послание к евреям, 9 глава, повествует. Послушайте. «Она, то есть скиния, в данном случае, есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами, питиями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. То есть вот это все было своеобразной иллюстрацией того, что происходит сегодня в наше время. Одним словом, если мы поймем то, что происходило в Ветхозаветном святилище, мы поймем то, что происходит сегодня после пришествия Иисуса Христа, истинной жертвы. Многие считают, что со смертью Иисуса на кресте, с грехами людей, все окончательно покончено. Не совсем так. Что же происходит сегодня? Сегодня, во времена после пришествия Иисуса Христа. Так вот, если в Ветхом Заветном святилище очищалось само вот это святилище, то очищается ли небесное святилище, куда вошел Иисус, став первосвященником? Да, очищается. Послание к евреям, 9 глава, продолжает говорить об этом. Написано: «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Интересно, кого же символизирует тот козел, которого назвали козлом для отпущения – Азазел? Его не приносят в жертву за чей-то грех. На него грехи воскладываются, когда за них уже принесена жертва. Считают, что он символизирует сатану, на которого будет возложена вина, как на того, кто является инициатором греха. Так как вам прощение? Просто ли Богу простить грехи? Нет, не просто. Это не очень простой путь. Он сложный, непростой путь, который Господь прошел сам. Бог для того, чтобы простить вину человека, взял ответственность на себя и возместил убытки. Надо только этим воспользоваться. Нам интересен Иисус, истинный Агнец, истинная жертва за грехи всех людей. Иисус – это Он, взял на Себя грехи людей. Это Он, тот священник, который вошел в небесный храм, в присутствие Бога, чтобы ходатайствовать перед Своим Отцом за грех каждого человека. Он входит к Отцу Небесному со Своей кровью, пролитой за грех твой и мой, за грех каждого человека, кто покаялся. А если не покаялся? Грех человека, который не покаялся, он остался на этом человеке. И за этот грех он умрет. Вот поэтому Господь и говорит: не мстите за себя, возлюбленные. Мне возмездие. Я воздам. Праздник Йом-Кипурим назван в Писании судным днем. Ведь если кто не покаялся, то его грех остался на нем. За его грех нет жертвы. Да нет, хотя жертва-то есть. И Иисус умер за каждого, просто ею надо воспользоваться. Он простит того, кто покаялся. А как быть с тем, кто не видит причин для покаяния? Носить обиду на злодея не надо. И с обидой в сердце жить тяжело и глупо. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно восторжествует. Лишь вопрос времени. Необходимо ответить еще на несколько вопросов. Ну, вот один. Справедливо ли то, что грешат много людей разными грехами? А Иисус Христос один умер за всех, только один раз. Отвечает на этот вопрос апостол Павел. Его ответ содержится в послании к римлянам в 5 главе. Он говорит: «Хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествуют для многих. Мы, люди, являемся предками Адама. Согрешил он, мы в грехах родились. На нас грех распространился. Вот так и Иисус стал вторым Адамом, который не согрешил, но, прожив на земле 33,5 года, умер за грехи всех людей и представил павшее человечество как праведное. Он предлагает всем умереть для греха и родиться свыше от Бога и стать новым человеком. Теперь он приглашает каждого просто воспользоваться его жертвой и его услугами, как первосвященника в небесном святилище. А вот еще вопрос. Как же будут судимы люди в конце времени? Ну где же вот это возмездие нечестивым, которое Бог обещал? Помните, мне возмездие, я воздам. В свое время люди грешили неверием. Не верили в Бога, и вот именно по этому вопросу. Да и сегодня мы воочию не видим, чтобы нечестивые люди были наказуемы. Кажется, что Бог закрыл глаза. И так что пользы от жизни по заповедям? Стоит ли слушаться Бога и затруднять свою жизнь, если с лихих людей всегда взятки гладки? Но подождите, не торопитесь. Вот что сказал Господь на это. Книга пророка Малахии, 3 глава. «Дерзостны предо мною слова ваши, — говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваоф. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие». И хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. Видите что? Говорит Господь,

Чего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые, по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. День очищения Йом-Кипурим назван судным днем. Небесное святилище, где священно действует Иисус, тоже очищается от грехов тех людей, которые покаялись. Имеет место расследование жизни каждого. Воспользовался ли человек услугами Христа или нет? И если вы воспользовались услугами Спасителя и попросили прощения во имя Его, то ваш грех прощен, и напротив вашего имени в книге жизни появилась запись. Иван, фамилия такая-то, отчество, жил тогда-то, тогда-то, грешил тем-то и тем-то. Но напротив этих грехов написано «покаялся». За эти грехи принесена жертва, он очищен. Его грех был возложен на Иисуса, который умер вместо него. А значит, закон удовлетворен, и суд принимает решение устроить на постоянное место жительства в небесном городе Иерусалиме. Но если напротив вашего имени с указанием ваших грехов не будет этой записи, то что тогда? «А тогда мне возмездие, — говорит Господь, — я воздам». И да, да, с обидой жить сейчас не надо. С обидой в сердце жить тяжело и глупо. Лучше простить и не переживать. Справедливость все равно восторжествует. Да благословит вас Господь сделать верный выбор.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется –

0: Счастливый день. Рассказывает Милена Закаменных.
1: Когда я училась в школе, у меня было одно хобби. Мне очень нравилось делать различные фотографии и выкладывать их в Инстаграм. Я таким образом отвлекалась от учебы и чего-то, каких-то дел, и занималась творчеством. Но через какое-то время я бросила это занятие, потому что оно стало уже не таким интересным, и чувствовала, что мне не хватает вот какого-то творчества в жизни, мне не хватает того, что мне хотелось бы чем-то заниматься интересным. И тогда мне пришла в голову идея снимать видео. Но почему-то у меня ничего не получалось. У меня не было ни идей, ни желания этим заниматься, хотя вроде бы и хотелось. И тогда совершенно случайно мне подарили фотоаппарат. Мой папа мне подарил фотоаппарат, и я попробовала пофотографировать на него. В первый раз, как мне кажется, у меня ничего не получилось. Но через какое-то время, когда я стала делать это чаще, у меня появился новый объектив, и я все чаще и чаще стала фотографировать. И я поняла, что это действительно то дело, которое меня очень вдохновляет и приносит мне радость. А еще, когда я была у родителей дома, в гостях, мой папа, он тоже фотограф, что неудивительно, и он фотографировал свадьбу. Тогда я попросила его, чтобы он взял меня с собой и тоже дал возможность пофотографировать. Естественно, я это делала совершенно бесплатно, просто потому что мне хотелось. И невесте с женихом очень понравились фотографии, и затем меня тоже стали приглашать на свадьбы, и я тоже стала на них фотографировать. Эта история для меня значит на самом деле то, что не всегда в жизни то, что нам нужно, мы понимаем, что нам это нужно. И если мы доверяем Богу, если мы искренне готовы трудиться и делать от себя все возможное, то Бог, Он дает все ресурсы, возможности, чтобы мы занимались тем, что будет приносить радость и удовольствие нам и людям, которые нас окружают.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте. Сегодня мы будем читать с вами чудесный псалом, который имеет номер 22 в Библии. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Что необходимо человеку для полноценной жизни? Вы ответите: многое. Прежде всего, это еда, одежда, здоровье, жилье и так далее. И все это, как правило, приобретается в поте лица, в заботах, в волнениях. В 22-м псалме Давид знакомит нас с Богом, представляя и рекомендуя его. Автор псалма как бы приглашает нас: познакомьтесь с Господом, который так чудно устроил мою личную жизнь, что в общении с Ним я ни в чем не нуждаюсь. Здесь Бог предстает перед нами как пастырь, спутник и хозяин. Можно сказать, что Иисус Христос – наш пастырь, Святой Дух – наш спутник, а Небесный Отец – хозяин. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». О каких нуждах говорит псалмопевец? Священное Писание говорит, что грехи ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Это произошло в Эдемском саду, когда Адам и Ева не послушались Господа. С того времени все мы, потомки первой человеческой семьи, нуждаемся в защите от холода, голода, болезней, нищеты, краж, землетрясений, наводнений, пожаров, ураганов, войн. Мы нуждаемся в защите нашего человеческого достоинства. Кто может обеспечить нам ее? На кого мы можем положиться в этой жизни? На себя? На начальника? На мэра, губернатора, президента? Кто успокоит нас среди стихий греховного мира? Церковь? Пресвитер? Пастор? Да, пастор, имя которому Господь. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Нам много необходимо для счастливой жизни, но главное, в чем мы нуждаемся, это покой души. В Евангелии от Иоанна записаны слова Иисуса Христа: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Я ни в чем не буду нуждаться. Это сказано не о внешней, а о внутренней нужде, о внутреннем благополучии. У меня множество забот и проблем, но я встречаю их, находясь в душевном равновесии, без паники и суеты. Я ни в чем не буду нуждаться. Это не о материальном благосостоянии и даже не о хорошем здоровье. Внешний успех, внешний вид далеко не всегда говорит о радости и покое. Радость приносит простая открытость без внутреннего напряжения. И отличительная черта человека, отдавшего себя в руки Божьи, это уверенность и покой. Как записано у Павла в послании к Тимофею: «Великое приобретение быть благочестивым и довольным». «Подкрепляет душу мою», написано в 22-м псалме, «направляет меня на стези правды ради имени своего». Заметьте, не потому, что мы такие милые, славные люди, не ради наших заслуг и добрых дел, и даже не ради нашей жизни. Он дает нам покой ради имени своего. Какое имя у Бога? Яхве, пастырь добрый, который полагает душу свою за овец. Имя Божие отражает его постоянство и верность завету. Тем, кто вошел в завет с Богом и принял крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа, дана гарантия того, что Господь всегда будет проявлять о нем заботу, всегда будет верен своим обетованиям. Поэтому мы и верим в Него. На Бога можно полностью положиться. Об этом и говорит Его имя Яхве. Богу можно доверять. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бога можно любить, потому что Его имя, то есть Его сущность, есть любовь. Ради любви к людям Он направляет нас на стези праведности, делает нас святыми и чистыми в помыслах и делах. Ради любви к нам Он посылает испытания, укрепляя нас ими так, что наше сердце говорит словами псалма: «Если я и пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Это текст кульминации всего псалма. Кто из нас, людей, не боится смерти? Во всех нас живет неукротимая любовь к жизни. В последней своей симфонии Петр Ильич Чайковский выразил эту идею яркими музыкальными красками. Музыка шестой симфонии дышит неистребимой жаждой жить, несмотря ни на что. Не случайно она вдохновила не одно поколение слушателей. За жизнь стоит бороться. Смерть — это крушение всех надежд, но Бог вселяет в наши сердца веру, укрепляя ее так, что при близком знакомстве с Иисусом, в Его присутствии в нашем разуме, отступает страх перед смертью. «Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». В Псалме 17 подчеркивается эта мысль. «Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою. Долина смертной тени освещается светом Божьего присутствия рядом с нами. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла». Не убоюсь зла. То есть мысли о неизбежной смерти уже не ввергают нас в отчаяние, потому что Христос на кресте победил смерть, Он воскрес из мертвых. «Да не смущается сердце ваше, мир мой даю вам. Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас». В Псалме 22 мы читаем вновь 4 текст. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла». Эти великие слова утешали всякого верующего во все времена. Обратите внимание, что здесь псалмист обращается к Богу уже не в третьем лице. Он мягко и плавно переходит на «ты». С чем связан такой переход? Бог наиболее близок к нам, когда мы страдаем, когда проходим долину смертной тени. Смертельная болезнь, утрата родных, кризис, безработица. «Господи, помоги! Будь ко мне милостив! Не оставь меня!» Слышит ли Бог молитвы страдальца? Польский поэт Адам Мицкевич в поэме «Дзяды» написал чудесные строки: «Но Бог ведет слезам подобным счет, и счастье Он за каждую пошлет». Когда мы находимся в тяжелых обстоятельствах, Господь отвечает нам: «Не бойся, ибо я с тобой. Будешь ли приходить через воды, они не потопят тебя? Через огонь ли не обожжешься?» И дальше в книге пророка Исаии мы можем прочитать: «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей. Будешь ли проходить долины смертной тени, я рядом». Покой восстанавливается в сердце. Мы как никогда близки Господу в таких ситуациях. Сердце наше кровоточит, а значит, оно открыто для Спасителя и для Его мира. «Твой жезл и твой посох, Речь идет об одном и том же предмете. Пусть не смущает вас множественное число. Такая форма иногда применяется в поэтических книгах Библии, чтобы подчеркнуть некоторые особые грани одного и того же предмета или действия. Пастушеский посох имел вид жезла с загнутым крюком наверху и острым наконечником внизу. И одновременно он являлся и опорой, и оружием. Он может превратиться в копье против врага или хищного зверя. Крюком же пастырь может вызволить овцу из расщелины или болота. О Иисусе Христе сказано, что врагов Божьего народа он будет пасти жезлом железным, охраняя своих детей от искушений, защищая их на небесном суде от обвинений сатаны. Какая радость, что Господь везде является нашим добрым пастырем. Вселяет ли этот покой в ваши сердца? Радость. Иисус никого из нас не даст в обиду. Ради имени Своего Он оправдает на суде всех, кто любит Христа и следует за Ним, куда бы Он ни пошел. Куда же Он идет? Куда ведет нас через долину смертной тени? На небесный пир, как мы читаем дальше в 22-м псалме. «Ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Если в начале пути при знакомстве с Господом Он представляется нам как заботливый пастырь, если далее Он является нашим спутником во все дни нашей земной жизни, то в конце ее мы придем к Нему как к хозяину, гостеприимно раскрывающему двери свои и свои объятия дорогим гостям. Он сам приготовит нам трапезу, сам посадит нас на лучшее место. Да не смущается сердце ваше. «В доме Отца моего обителей много, — сказал Христос, — и я иду приготовить место вам. И когда приду и приготовлю вам место, вернусь, чтобы взять вас к себе». Пир в Царстве Божьем — это неописуемая радость и верх блаженства. Сегодня мы боремся с грехом в предвкушении этого пира. Вселяет ли в вас покой эта надежда? Уже сегодня мы можем пребывать в покое Божьем, потому что у нас есть цель. Мы идем с Господом, и Он сопровождает нас домой. Его дом будет нам воистину родным. Мы узнаем Его, потому что знаем Его хозяина, долготерпеливого, милосердного, человеколюбивого и истинного Создателя, Спасителя и Хранителя нашего Иисуса Христа. В чем мы сегодня нуждаемся? Чаша моя преисполнена. Чем преисполнена моя чаша? Чем наполнен мое сердце и мой разум? 6 текст. «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Если Господь будет жить в нашем разуме, то покой и душевное равновесие нам гарантированы. Единственное желание верующего человека — пребывать у него дома. В 26-м псалме написано: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей. Будем ли мы там? Достигнем ли небес? Да не смущается сердце ваше». В пастырском псалме мы слышим твердое заверение Божье: «Я пребуду в доме Господнем многие дни». Верите ли вы этим словам? Псалом 22. Это псалом путешествия. Чем отличается это путешествие? Покоем нашей души, который утверждается на полной уверенности в Боге, на знании того, что Он во всем и всегда благ. Пастырь, спутник, хозяин, Отец, Сын и Святой Дух. Добрый пастырь — это Агнец Божий, ведущий нас к Отцу, как написано в книге Откровения, в 7 главе. «Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Послушны ли мы указаниям Божьим? Являемся ли Его овцами, Его собственностью? Находим ли у Него свободу, удовлетворение и покой? Еще один псалом, 61-й. Чудесные строки здесь написаны. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Другого пастыря, спутника и хозяина в нашей жизни нет. Пусть же Он по праву владеет нами, ведет нас и заботится о нас, и да будем мы послушны Господу во всем».

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Молитвенная горячая линия. Алло? Простите, я не расслышала. Повторите, пожалуйста. А, вы хотите, чтобы мы молились о том, что... А, нужно ли вам разводиться с мужем или нет? Для начала, не могли бы вы ответить на несколько вопросов? Угу. Он вам изменяет? Он бьет вас? Он унижает вас? Обзывает как-нибудь? Тогда почему вы хотите с ним развестись? Угу. Просто больше его не любите. Еще один вопрос. Вы встречаетесь с кем-нибудь? Понятно. Угу. Да, я здесь. Будем ли мы молиться об этом? Нет. Нет, даже не просите. Да, это молитвенная линия, но мы молимся только в согласии с волей Божией. А Библия ясно говорит, какова она в этом случае. Прелюбодеяние. Да, вы не ослышались. Алло? Алло? Молитвенная горячая линия, слушаю. Вы нашли кошелек на дороге? Поздравляю! А о чем молиться? Не знаете, оставит ли деньги себе? Ну, если вы не знаете, кому он принадлежит. А, так вы знаете. Тогда в чем вопрос? Все равно хотите оставить себе? Я могу вам сразу сказать. Ответ нет. Да и молиться не нужно. Нет, не уговаривайте. Да, это молитвенная линия, но мы молимся только согласно Божьей воле. В вашем случае мы видим не что иное, как воровство. Алло? Алло? Перед тем, как молиться, неплохо было бы Библию почитать.
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
3: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Хотел бы вам сказать, что одна из основных причин, почему Христос пришел на нашу землю в человеческой плоти, причина эта была в том, чтобы прояснить все неясности, каким на самом деле является наш Отец Небесный. Потому что все люди имели и имеют сегодня самые разные представления о Боге, самые разные представления об Отце Небесном. И Иисус своим поведением говорил людям: «Если вы действительно хотите знать, какой является Отец Небесный, смотрите на Меня. Если вы действительно хотите знать, что Отец Небесный думает о вас, слушайте, что Я говорю». И в своем учении Христос представил очень много самых разных иллюстраций, сравнений, чтобы помочь людям понять Бога. Но одну фразу Христос употреблял гораздо чаще. Это короткая фраза, в которой фактически сокрыт весь смысл христианства. Он говорил: «Следуй за Мной». Он приглашал многих людей следовать за Ним. Да, Он говорил, кое-что нужно будет делать, того, что раньше ты не делал. Он говорит, кое-что нужно не делать, то, что ты раньше делал. Он говорит, может быть, даже кое-что надо переделать в твоей жизни. Но Христос говорит сегодня, как Он говорил раньше, каждому из нас, наилучший путь, как вы можете познать и принять Господа, это просто следовать за Иисусом. Поэтому Христос говорит: «Следуй за Мной». Бывают случаи в нашей жизни, когда, возможно, мы слышали чью-то историю обращения к Богу, может быть, мы слышали какую-то проповедь по радио или по телевидению, и мы ощущаем особое желание посвятиться Господу. Может быть, мы встаем на колени, может быть, мы просто стоим, и мы говорим: «Господи, Я обещаю Тебе верно служить. Я хочу, Я посвящаю свою жизнь Тебе». И мы говорим: «Я это делаю очень серьезно, и Я обещаю Тебе, что Я не буду говорить грязных слов, которые Я говорил раньше. Я обещаю Тебе, что в мои уста никогда не войдет того, что Ты запрещаешь». И мы делаем самые разные обещания Господу, которые мы искренне хотим выполнить. И через неделю или через месяц, когда мы не выполнили наших обещаний, мы опять стоим на колени, опять мы говорим: «Господи, Я действительно хотел это тогда, когда Я Тебе обещал последний раз, но сейчас Я это хочу именно еще больше, и Я более серьезный, Я очень серьезно говорю». И мы опять говорим: «Я обещаю, обещаю, обещаю». И мы перепосвящаем наши обещания. И потом через пару недель или через пару месяцев мы опять перепосвящаем наше перепосвящение. И через некоторое время все повторяется опять, так что для многих христиан жизнь – это серия перепосвящений. К сожалению, для многих людей такой христианский опыт становится непрерывным потоком обещаний Богу. Может быть, я не стараюсь, мы иногда говорим, достаточно, потому что проблема начинает возникать быть в том, что мы как будто бы больше стараемся, но имеем меньше результатов. И мы говорим: «Может, я недостаточно стараюсь, может, я недостаточно серьезно к этому отношусь». И когда мы продолжаем стараться и делаем, кажется, еще больше, и нет успеха, знаете, что мы думаем? Мы думаем, что-то не в порядке с Богом. Почему Он не отвечает мне на мои просьбы? Почему Он не реагирует? Почему Он не меняет меня? Главная суть, друзья мои, о которой я хочу вам сказать сегодня, заключается в том, что иногда, послушайте внимательно, идея перепосвящения может быть ловушкой для последователей Христа. Потому что следование за Иисусом – это не только цикл обещаний или перепосвящений нашей жизни. Следование за Иисусом – это долгий процесс духовного роста, духовного созревания до полной зрелости. Мы знаем из практики, что все, что зрело, требует много времени. И христианская зрелость проходит те же самые этапы в жизни. Поэтому Иисус говорит: «Все, что Я от вас прошу, так это следовать за Мной». И в процессе следования за Мной ваша жизнь начнет изменяться. Потому что процесс
1: сам процесс следования за Иисусом, и процесс изменения – это процессы внутреннего, а не внешнего изменения. Я желаю, чтобы Господь обильно благословил всех слушающих, всех исследующих Священное Писание, потому что в этом смысл и благословение нашей жизни. Да благословит вас в этом Бог. Аминь.
2: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Приветствую вас, Афанас Филиппович. Вам письмо.
5: А, это от моего племянника Бориса. А, ага. Интересно, а где он на этот раз?
4: Так откуда письмо-то?
5: Из Африки.
4: Из Африки?
5: Да, да. Ух ты! Он в племени аборигенов.
4: Ага.
5: А, спасибо, спасибо, Савелий Игнатьевич.
4: Ну ладно, я свою работу сделал, поеду дальше. Ай, что ж ты оделся?
5: Ах ты, ёжики соленые!
4: Ты меня уронил! Что же это было-то? Ты что, специально, что ли?
6: Простите, Савелий Игнатьевич, я не специально.
4: Специально?
6: Это случайно.
4: Не специально. Мячик. Теперь у меня будет.
6: Простите.
4: С отцом придешь, все.
6: Простите, дайте мяч.
4: Что ж творится такое?
6: Дайте. Дайте мячика. Мячика дай.
7: Мне этот мяч папа подарил. Что я теперь ему скажу?
8: Ой, Виталик, да если б ты мне этот кружок под глазом нарисовал, да я вообще бы не знаю, что с этим мячом сделала. Я бы его лопнула.
9: Значит, говоришь, что он обижен?
7: Да.
9: Говоришь, что он рассержен?
7: Очень.
9: И слушать ничего не хочет?
7: Вообще даже не реагирует.
9: Беда мне с вами.
8: Вы куда, Афанасий Филиппович?
9: Ну как куда, Марья Ивановна? Пойду к Посылкину. Попробую поговорить с ним. Может, он простит Виталика.
7: Спасибо, Афанасий Филиппович.
9: Ну и отдаст мяч.
8: Ну-ну.
7: Как думаете, отдаст?
8: Ой, не знаю, не знаю. Не знаю, не знаю.
5: Ты сказал, что синячок маленький. Я его издалека увидел.
9: К сожалению, Савелий Игнатьевич непреклонен. Это опасное оружие должно быть у меня. Так и сказал. Иначе и вам достанется.
8: Может быть, мне что ли сходить?
7: Думаете, отдаст?
5: Правильно, Марья Ивановна, правильно, попробуйте.
8: Ладно, все, пойду.
7: Ура, есть!
8: Есть!
7: Вернул!
8: Ну, знаешь, Виталик...
5: Поразительно!
8: Что поразительно-то?
5: Как что, Марья Ивановна? Мы случайно вместе с вами стали похожи на одного библейского героя.
8: На которого?
5: На Моисея. По-моему, я вам о нем как-то рассказывал.
8: Да-да-да.
7: А, помним, да.
5: Господь повелел Моисею вывести народ Израилев из Египта, помните?
7: Да, помним.
5: Вот, он повелел ему и его брату Аарону пойти к фараону и попросить фараона, чтобы он отпустил их.
8: И он отпустил?
5: Ну что вы, Марья Ивановна, там целая история. Итак, Моисей и Аарон предстали пред фараоном и сказали... Так говорит Господь Бог Израилев. Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу. Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, принести жертву Господу Богу нашему, чтобы Он не поразил нас язвою или мечом. Тогда правитель египетский вознегодовал. Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ мой от дел его? Ступайте каждый из вас на свою работу. После этого фараон стал поступать с израильтянами с еще большей жестокостью и повелел надзирателям увеличить работу для них. Много раз Моисей и Аарон приходили к нему, Но он только еще больше сердился, не желая отпустить народ Божий из Египта. За это Господь наказал народ египетский. Вода в реке Нил превратилась в кровь. Жабы покрыли их землю. Множество заразных мух появилось в Египте. Моровая язва появилась на людях и животных.

0: Что фараону было сказать, что пожалуйста, в добрый путь и отпустить народ?
1: Тяжело, Марья Ивановна, тяжело. Дело в том, что среди народа израильского было много людей умных, умелых и мастеровых. Они работали на фараона и приносили государству большую прибыль. Но кто же их после этого отпустит? Сами поймите.
2: А Моисей и Арон не побоялись вот столько раз ходить к фараону? Он же все-таки фараон.
1: Да, я думал об этом. Они верили в то, что их Господь защищает. Марья Ивановна, мы с вами тоже ходили сегодня к посылкину и были в роли Моисея. Я, между прочим, получил отказ.
2: Да, только Савелий Игнатьевич добрей. Ты совсем не похож на этого фараона.
0: Ой, слушайте, а вот я думаю, может быть, мне и фараон бы не отказал.
1: Ну, кто знает, может быть, Марья Ивановна. Дорогие ребята, понравилась ли вам сегодняшняя история? Напишите нам об этом. А еще лучше нарисуйте. Нам очень приятно получать ваши письма. А сейчас мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Всего вам доброго.
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
4: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде.
2: Архангел – главный, высший ангел, предстоящий пред Богом и исполняющий Его особые поручения. Библия говорит об архангелах или князьях Гаврииле и Михаиле. В 8 и 9 главах книги пророка Даниила архангел Гавриил разъясняет пророку видение от Бога, а в 1 главе Евангелия от Луки он возвещает Марии о предстоящем рождении ею Христа. В 9 стихе послания Иуды говорится о том, что архангел Михаил спорил с дьяволом о теле Моисея, а в 12 главе книги Откровения сообщается о ключевой роли архангела Михаила в небесной войне, которая закончилась поражением сатаны и его ангелов. Поскольку в 19 главе книги Откровения Иисус Христос изображается вождем небесного воинства, а апостол Павел в 1 главе 2 послания к Фессалоникийцам пишет о Господе Иисусе и ангелах силы Его, есть все основания утверждать, что архангел Михаил – одно из имен самого Христа. Он руководит ангелами, но в отличие от них является божественной личностью, а не сотворенным существом.
1: Михаил – архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь».

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
1: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Кириченко.
3: В начале 20 века некий японский ученый заинтересовался, почему пища, сдобренная некоторыми сушеными водорослями, становится более вкусной и аппетитной. Оказалось, потому что в них содержится глютаминовая кислота. Вскоре ученому был выдан патент на способ производства пищевых препаратов. По этому способу был получен продукт, который стали выпускать в Японии на продажу под названием «Душа вкуса». Так в мире появился первый усилитель вкуса. Самый известный усилитель вкуса – глютамат натрия Е621. Стал широко применяться и завоевал популярность во всем мире.
2: Полезная минутка.
3: Усилитель вкуса, название этой пищевой добавки, говорит само за себя. Они обозначают на этикетке после буквы «Е» цифрами, начинающимися на шестерку. Например, с 600 по 699. Это все усилители вкуса. Иногда под названием «улучшитель вкуса» скрывается Е622 – глютамат калия, который запрещен к применению в России. Вообще, из 18 известных усилителей вкуса в России разрешены только 6, но ни одно из них нельзя считать безвредной. В чистом виде эти вещества не имеют ни вкуса, ни запаха, но усиливают вкус любого блюда, будь то макароны или рис. Чудо-приправа позволяет сэкономить на натуральном мясе, птице, рыбе, грибах, морепродуктах. В блюде вместо нужного количества мяса можно положить всего лишь несколько измельченных его волокон. Затем оно щедро сдабривается усилителем и получается как бы настоящий вкус. Усилитель вкуса успешно маскирует низкое качество исходного продукта, например, старое или низкосортное мясо. Поэтому избыток Е621 в продукте может служить сигналом некачественного сырья. Усилитель вкуса есть почти во всех рыбных, куриных, грибных, соевых полуфабрикатах. В чипсах, в сухариках, соусах, бульонных кубиках и сухих супах. Внимательно изучайте состав приправ, которые вы покупаете. Глютамата может быть в них больше, чем самих приправ. Огромное количество глютамата натрия и других усилителей вкуса содержит пища в заведениях фастфуда. Усилители вкуса действительно дарят массу приятных ощущений в процессе еды. Но на этом их польза заканчивается. Попадая в организм, усилитель воздействует на пищеварительную систему. Результатом становится гастрит и язва желудка. Доказано, что усилитель вкуса глютамат натрия оказывает разрушительное воздействие на сетчатку глаза. У человека появляется как бы темное пятно, зона невидимости, затрудняющие обозрение, чтение, просмотр телевизора. Люди, часто употребляющие пищу с глютаматом натрия, жалуются на головные боли, учащенное сердцебиение, слабость в мышцах, жар и чувство распирания в груди. Эти симптомы свидетельствуют о том, что усилитель вкуса глютамат натрия изменяет гормональный статус в организме. Китайские ученые пришли к выводу, что температура свыше 100 градусов способствует разложению глютамата на весьма вредные составляющие. Поэтому использование приправ, содержащих усилитель вкуса, при запекании в духовке опасно для здоровья. Регулярное употребление пищи с Е621 приводит к частичной потере вкусовых ощущений, так как рецепторы распознавания вкуса утрачивают чувствительность. Это, в свою очередь, приводит к тому, что натуральная пища кажется человеку безвкусной. Он попадает в зависимость от приятных ощущений, которые вызывает глютамат. Поэтому дети, привыкшие ко вкусу пиццы и гамбургеров, с трудом соглашаются на другую пищу. Чтобы избежать этого, лучше сразу ограничить продукты с глютаматом в их рационе. Для улучшения вкуса своих блюд лучше пользуйтесь измельченными травами и кореньями. Всего вам доброго! Будьте внимательны и здоровы!
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! В древние времена люди считали, что Земля плоская и держится на трех китах или на трех черепахах. И некоторые полагают, что эта теория является частью библейского учения. Так ли это? Сегодня мы поговорим о том, что в рассуждениях о сотворении мира является правдой, а что вымыслом. И на наши вопросы отвечает кандидат биологических наук Олег Викторович Трифонов. Олег Викторович, рад вас приветствовать. Здравствуйте. Итак, в древности люди считали, что Земля плоская и расположена в центре Вселенной. И некоторые действительно убеждены в том, что в Священном Писании об этом написано. Это так?
3: Нет. О том, что Земля является плоской и то, что она расположена в центре Вселенной, как было показано историкам, является частью мифологии некоторых древних народов мира, в частности, в индуизме, в буддизме, в скандинавской мифологии. О том, что Земля является шаром, об этом люди знали уже давно. В частности, в VI веке до нашей эры в Греции это учение было достаточно широко распространено. А в I веке нашей эры древний философ Плиний пишет о том, что это учение было уже общепринято. Первая модель земного шара, глобус, была изготовлена в 150 году до нашей эры. На ней изображены четыре континента, окруженные океаном. В средние века глобусы стали производить в массовом количестве. Их изображали на медалях, на монетах. Самая древняя из сохранившихся моделей земного шара датируется 1492 годом. И она находится в данный момент в музее в Германии.
2: Можно это как-то связано с открытием Америки?
3: Да, совершенно верно. То есть эта модель была изготовлена до того, как Колумб открыл Америку.
2: А еще даже до этого?
3: Еще до
2: люди
3: этого,
2: да. Поэтому, понимали, что Земля
3: шар. Да, совершенно верно. Поэтому представление о том, что во времена Колумба люди верили в плоскую землю, является ошибочным, потому что во многих книгах вы можете прочитать о том, что это было основным препятствием для Колумба.
2: Ну, ведь Колумб, в общем-то, был убежден, что Земля является шаром, он искал путь в Индию, да, он поплыл с западной стороны, думая, что он приплывет в Индию, но там оказался другой континент.
3: Да, совершенно верно. Понятно. Он верил, как и многие ученые того времени, они верили, что Земля является шаром. Поэтому информация о том, что люди в средние века верили в плоскую Землю, она просто недостоверна.
2: Но получается, что церковь в то время, может быть, учила, что Земля плоская, и все вращается вокруг Земли, и Солнце вращается вокруг Земли.
3: Нет, вы знаете, историками было доказано, что в средние века и церковь была полностью убеждена в том, что Земля является шаром. Кроме этого, если мы откроем с вами Священное Писание, откроем Библию, то мы в некоторых его книгах можем увидеть, что Земля действительно является шаром в форме такой сферы. Она изображена в книге пророка Исаия, в книге Иова описано, что она держится ни на чем. То есть, хотя это нельзя считать, что это будет прямые доказательства, но тем не менее Библия раскрывает ее все-таки как сферическое образование, а не какое-то плоское.
2: Тогда откуда же взялись вот такие понятия о плоской Земле?
3: Ну, к сожалению, очень много в науке ходит мифов, легенд, и поэтому люди эти мифы передают друг другу, они печатаются в учебниках. И, к сожалению, вот как-то, как оно укоренилось, очень сложно от этого уйти. И даже в современных учебниках, в некоторых, несмотря на то, что исторические ассоциации публикуют свои сборники, которые постоянно обращают внимание на эти ошибки, и в частности на эту ошибку было обращено внимание, но тем не менее все равно вот люди продолжают считать, что в средние века люди верили в плоскую землю, хотя на самом деле это далеко не так.
2: Сотворение Земли Богом, да, мы говорим об этом в наших программах, вот в контексте этих двух разнополярных учений, учения о том, что все появилась в процессе эволюции, учение о том, что Бог задумал сотворить нашу Землю и сотворил ее. Так вот, в Священном Писании есть ли дата, точная дата сотворения мира? Некоторые убеждены, что она есть там.
3: Нет, в Библии даты сотворения мира нет. Нам известно то, что Земля является, по всей видимости, самым последним творением Бога. О том, когда были сотворены другие миры, к сожалению, мы ничего не знаем. Но было предпринято достаточно много попыток все-таки вычислить, определить дату, когда же Бог сотворил нашу Землю. И вычислить это можно только путем сложения продолжительности жизни патриархов. Было сделано достаточно много попыток вычислить дату.
2: На основании данных, которые в Библии есть, да?
3: То есть это получается, что дата, когда Бог сотворил Адама и Еву.
2: А там есть точные даты? Ну, не даты, а возраст Адама и Евы, сколько они жили, сколько их дети жили, чтобы сложить?
3: Да, конечно.
2: Этот возраст
3: да.
2: и получить какой-то.
3: Да, можно таким образом путем сложения вычислить дату. Но все проблема в том, что существуют какие-то расхождения в этих цифрах, и на сегодняшний день предложено около 30 датировок творения. Но общепринятым является дата — это 404 год до нашей эры. Она была рассчитана в 1650 году епископом Ашером. И таким образом она стала уже как бы церковным догматом.
2: 404-й?
3: Да, 4004 год до нашей эры. Вот это является общепринятой в протестантизме и в католицизме датой сотворения нашего мира.
2: Ну, относительно этой даты наша Земля очень молода. Да,
3: да,
2: по сравнению с
3: эволюционными
2: взглядами, которые предлагают там сколько, миллионы, миллиарды лет?
3: Да, предлагают около 6 миллиардов лет. В эволюционной литературе также вы можете увидеть еще более такие точные даты сотворения, которые, как считают эволюционисты, предлагают креационисты. Например, какие-то книги пишут, что согласно креационистским взглядам, Бог сотворил мир в 4004 году до нашей эры, там, скажем, 12 октября, в других книгах 26 октября, в сентябре, в общем, какие угодно даты приводятся. Но на самом деле это, в общем-то, тоже является мифом, очередным мифом, потому что епископ Ашер назвал дату 4004 год. Никаких более точных дат у него не было, никаких месяцев и дней он не указывал. Это было сделано позже и впоследствии стало поводом для насмешек над его расчетами.
2: Почему, интересно, людям так хочется знать, какой точный год, и даже уже и год нас не устраивает. Нам нужно знать месяц и дату.
3: Да, ну вот такая вот загадка пытливого ума человека. Хочется знать вот досконально, как Бог все творил. Но, к сожалению, это скрыто от нас, и, в общем-то, наверное, и правильно, что точная дата скрыта.
2: Вот что касается всего живого, что сотворил Господь. С момента сотворения мир, он остается неизменным. Так считают те, ну, вот кто хочет, может быть, поспорить, да, с креационистскими взглядами. Вот как Бог сотворил все тогда, очень-очень давно, так все до наших дней дошло неизменным. С другой стороны, мы в Священном Писании читаем, что Бог сотворил все совершенным, все было хорошо весьма, как написано в первых книгах Библии. Но мы знаем, что сейчас на Земле существуют хищники, существуют паразиты, существуют сорняки. И, в общем, есть смерть среди всего живого. Как соотнести два этих взгляда?
3: Да, когда говорится об эволюционизме и креационизме, чаще всего их противопоставляют именно тем, что вы сказали. То есть в эволюционизме все течет, все изменяется, а в креационизме все остается на месте. Каким Бог сотворил мир, таким он остается и по сегодняшний день. Это тоже является ошибкой, это тоже является заблуждением. Поскольку, как вы уже правильно заметили, вначале сотворил Бог мир и сам сказал, что это весьма хорошо. Но впоследствии мы видим, какие произошли изменения, изменения с грехопадением. В частности, вошла смерть. О чем это говорит? О том, что уже все творение, все, что было Богом создано прекрасным, оно изменилось. изменилась и генетическая структура. То есть смерть, мы знаем, что это запрограммированный процесс, то есть появилась уже определенная программа смерти. Продолжительность жизни у каждого своя. Мы видим, что листья начинают желтеть перед тем, как опасть. Это тоже определенная программа, когда начинают накапливаться специальные вещества, специальные красители, которые придают такую окраску. Специальные клетки, они начинают активизироваться и начинается отмирание организма. То есть какие-то раньше этого, конечно же, не было.
2: Это Бог вложил такую программу.
3: Да, совершенно верно. Появилась смерть, появились падальщики, которые должны уничтожать трупы. Соответственно, изменилась и пищеварительная система. То есть какие-то изменения, конечно же, происходили. Поэтому мы не можем сказать, что все остается точно таким же, как было сотворено в первый день. Это тоже является одним из мифов.
2: Удивительно, что нравственный выбор, да, и духовный выбор первых людей, Адама и Евы, он несет такие последствия, которые отражаются, ну, на физическом состоянии, на физиологическом состоянии и людей, и вообще всего живого, животных, растений, которые, в общем-то, не могли делать выбор в пользу Бога или против Бога, но затронуто все, все живое затронуто, везде вот лежит печать смерти.
3: Да, все творение, оно, к сожалению, изменилось. И сегодня наш мир, он далек от того, который был в начале, когда Бог его только сотворил.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Есть также мнение, что вера в Бога, вера в божественное творение противоречит науке и тормозит развитие науки. Что вы скажете на этот счет?
3: Да, существует такое мнение, и основано оно на двух исторических моментах. Это дело Галилео Галилея и Джордано Бруно. Именно вот эти две ключевые фигуры, они как бы и легли в основу вот этого вот мифа. Ну, хотелось бы несколько слов сказать по поводу Галилея Галилея и Джордано Бруно. Галилео Галилей действительно был ученым, астрономом, он был приверженцем гелиоцентрической системы мира, то есть о том, что, которая говорит о том, что в центре находится наша Солнечная система Солнца, а вокруг него движется Земля. Хотя, в общем-то, об этом тоже знали уже давно, но, тем не менее, официально католическая церковь придерживалась все-таки геоцентрической системы, что в центре находится планета Земля, а вокруг нее движется Солнце. И поэтому, конечно же, Галилео Галилея подвергали критике. И, в общем-то, мы можем сказать, что на Галилея было оказано определенное давление с тем, чтобы он отказался от своих взглядов. Но, в общем-то, это было мнение, опять-таки, церкви. Библия об этом не говорит, что вокруг чего вращается. Это было чисто мнение лидеров церкви, которые вот так считали. Вот. Что касается Джордано Бруно, то в отличие от Галилея, он никогда наукой не занимался. Всю жизнь он посвятил тому, что писал философские трактаты, в частности, в них развивал представление о множественности миров, пантеистические взгляды у него были, критиковал католическую церковь, на чем был пойман и схвачен инквизицией. И если мы с вами будем читать учебники эволюционные, то мы увидим, что по Джордано Бруно пишут, что он был схвачен инквизицией за то, что пропагандировал либо гелиоцентрическую систему мира, либо развивал идеи о множественности миров. Но на самом деле, как показали архивы, Джордано Бруно было предъявлено около сотни пунктов обвинения. И основное из них было это выступление против монастырских доходов. Именно это являлось ключевым. А о том, что он говорил о множественности миров или о том, что он говорил о гелиоцентрической системе мира, об этом, это настолько был мелкий пункт в его обвинении, что инквизиторы на это, ну, фактически не обращали никакого внимания. Поэтому это тоже является очередным мифом.
2: Ну, казнен он был в итоге за что?
3: казнен он был в итоге за ересь, за вот совокупность всех вот этих вот...
2: То есть за все вместе.
3: За все вместе, да.
2: Просто 100 неудобный пунктов ему был человек.
3: Предъявили, и за все 100 пунктов его казнили. Ну, ключевое, как я уже сказал, было выступление против католической церкви, против ее учения.
2: Понятно. Но вот на сегодняшний момент, это было тогда, в средние века, все-таки наука и религия, могут ли они вместе идти рука об руку? Вот, например, физик Вернер фон Браун писал, религия и наука являются сестрами.
3: Да,
2: согласны вы с этим?
3: Я полностью согласен с этим. Я считаю, что религия и наука, они нисколько не противоречат друг другу, а наоборот, взаимно дополняют друг друга. И сегодня мы можем увидеть очень многое, что внесла наука в религию, и мы с вами будем об этом говорить в дальнейшем. И очень много дала и религия, наука, об этом тоже мы с вами поговорим. Поэтому я считаю, что поскольку я времени занимаюсь научными исследованиями, я не вижу никаких противоречий между наукой и верой.
2: То есть ученый, он вполне может быть верующим человеком.
3: Конечно, очень много ученых, глубоко верующих и в прошлом века, и в наши века, они отстаивают свои религиозные взгляды и при этом являются довольно успешными учеными, лауреатами Нобелевских премий. И это нисколько им не мешает развивать свои интересы, свою сферу научной деятельности.
2: Да, удивительно, что, например, Луи Пастер, будучи ученым, говорил о том, что он не перестает восхищаться делами рук Творца, и он молится перед опытами в своей лаборатории.
3: Конечно. И Ньютон, и Ломоносов, все они были людьми верующими, глубоко верующими, и это отражено в их произведениях. Видно, что это люди, которые посвятили себя именно и науке, и Богу.
2: Олег Викторович, благодарю вас за эту беседу. Мы вернемся к данной теме в наших следующих программах. Спасибо. Спасибо за то, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема данной программы, заходите на наш сайт, оставляйте сообщения на нашем форуме. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго, до свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни». В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства.
5: Для вас поет Руслан Фазлеев.

0: Поэзия судьбы.
1: Удивительны судьбы людские, не похожи, но одинаково нелегкие. Но в каждой из судеб есть своя поэзия, а духотворение земного странствования. Это как звезда, озаряющая темный небосвод. Это как луч солнца, пробивающийся сквозь плачущее небо. Надо только почувствовать эту поэзию в своей судьбе, открыть, вчитаться в поэзию судеб окружающих тебя людей. Возможно, и мир тогда в наших глазах станет ярче и многообразнее.
2: Поэт — это наиболее чуткое создание, которое способно воспринимать мысли, идеи, которые ему сообщает Господь или сообщает темная сила. И он может передать людям это. Поэтому я, допустим, иногда пишу о вдохновении, как о миссии поэта передать то, что ангелы ему подсказывают, передать то, что проповедует Господь. Но я не считаю поэта генератором, если так можно сказать, или тем, кто вот родил все эти мысли и идеи. Возможно, он сам не знает, что принадлежит ему оригинально в его творчестве, а что навеяно вот общением и соприкосновением с этими высшими силами, с Господом и с ангелами, которые общаются с нами. Но мы не слышим их так, как слышим людей. Мы слышим их на уровне подсознания.
1: На вечность душу, как струну настроив, сдержавший боль о всем, что здесь теряю, уставшим сердцем, как дрожащей рукою, я правду выбираю. Пусть ломится земля вином и хлебом, растут соблазнов пестрые цветы, я выберу своей судьбою небо, которое нам кажется пустым. Я мудрость назову любимым храмом, и прежде чем ненадолго усну, душой, как пересохшими губами, к истокам вечной жизни прикоснусь. Живет на земле в Тульской области, в поселке Заокский, светлый человек и поэт Божьей милостью Наталья Щеглова. Родилась на Камчатке, в суровом, мужественном, открытом крае, в большой христианской семье. Библия – любимая и главная ее книга с детства. Для многих из нас, кто пришел или идет к Богу через железный занавес атеизма, ее путь может показаться более простым и прямым. Она была с Господом с рождения. Но, с другой стороны, это сейчас можно сказать: «Я верю в Бога, и ничего тебе за это не будет». А тогда? В те времена вера, истинная вера, проходила серьезные испытания. Мне сладко все, и горе, и печаль, и каждая минута трудных буден, поскольку Бог – начало всех начал, со мною был, со мною есть и будет. Моя душа захвачена волной Его любви безмерной доказательств. Он каждый миг беседует со мной красноречивым слогом обстоятельств. Мой первый крик, последний вдох и мысль не канут в горечь поминальной тризны. Богопознание — это цель и смысл не только этой, но и вечной жизни. Наталья Щеглова свой выбор в жизни сделала раз и навсегда. И в судьбе Наташи, Поэтический дар — это еще и способность слышать и открывать людям в тишине поэзии глубину высшего бытия.
2: Народ живет в тяжелейших условиях, но он помнит, что есть такая отдушина в жизни, как поэзия. Поэт — это некий сверхчувствительный организм, или, может быть, это такая система уникальная среди всех нас. Я не хочу никоим образом хвалить себя, и вообще поэтом себя я не считаю, честно говоря. Но вот говоря о Пушкине, о Лермонтьеве, скажем, о Бродском, о Цветаевой, о Седоковой, о Волошине, я хочу сказать, что это сверхчувствительные существа, которые настроены на особую волну, на волну вечности. И, может быть, их можно сравнить с инструментом музыкальным, на котором Господь исполняет удивительные мелодии. Когда мы слышим поэзию, мы воспринимаем эту музыку небес. Что-то происходит в нашей душе. Мы отрываемся от чего-то, что нас, может быть, убивает, что нас разрушает. Мы прикасаемся к истинной жизни. Ведь Иоанн Евангелист, он был поэтом. Иисус Христос, он был поэтом. В посланиях апостола Павла мы находим отрывки поэзии. Соломон — поэт, Давид — поэт, Моисей — поэт. Даже в Псалтыре содержатся псалмы, которые принадлежат перу Моисея. То есть все вечное, оно сказано было поэтическим языком. И, возможно, это тот язык, на котором небесные существа между собой общаются. Чтобы мы приобщились немножечко к этой атмосфере, нам просто необходима поэзия.
1: Наталья Щеглова сейчас преподает в Заокской духовной академии своим любимым студентам любимые предметы. Поэтические книги Библии, древнегреческий язык и ряд богословских дисциплин. В свое время, закончив в Алма-Ате Институт иностранных языков, она поняла, что хочет нести своим ученикам весть о Боге, делиться знаниями высшими, и потому закончила духовную семинарию. У нее семья, муж и две дочки. Она всегда окружена людьми, которые в ней нуждаются. А она старается помочь, живет так, как будто боится не успеть что-то сделать, объяснить, написать. В чем же поэзия ее судьбы, спросите вы? Нет, нет, не только в том, что она слышит и пишет стихи, наполненные музыкой неба, а в том, что вся ее обычно сложная,

0: Незримые духа святилище владеет сознанием моим, но в тайн вековое хранилище никто никогда не входил. Лишь мысль острейшее лезвие догадкой завесу пронзит. В хрустальном ковчеге поэзии высокая мудрость лежит.
1: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
2: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: написано.
1: В студии священнослужитель Александр Панков.
2: Мир вам, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем изучение 7 главы 1 послания к Коринфянам, где Павел говорит о семейных отношениях. И во второй части этой главы апостол затрагивает одну из тем, которая сделалась чуть ли не главной в наши дни – разрыв семейных союзов. В наше время нечасто можно встретить семейные пары, которые прожили вместе 30, 40 и более лет. Статистика разводов выглядит удручающе – 50 на 50, а в некоторых странах из трех брачных союзов разрушаются два. В одной карикатуре отец говорит своей дочке перед свадьбой: «Дорогая, постарайся продержаться, пока я смогу оплатить твои свадебные расходы». Такова проза жизни. Скорее всего, эта широко распространенная и угрожающая ситуация бракоразводных процессов является лишь повторением ситуации в Коринфе. Развод был редким явлением в иудейском обществе, но в таких больших эллинских городах, как Афины и Коринф, включая и другие города Римской империи, развод стал образом жизни. Даже женщины могли подавать на развод, что с легкостью и делали в те дни. Таким образом, апостол Павел столкнулся в Коринфе с ситуацией, распространившейся не только в тогдашнем обществе, но и в наши дни. Понимая, какое воздействие на сознание христиан оказывает общество, в котором брачные узы не представляют никакой ценности, апостол пытается противостоять христианам, которые искусились свои семейные проблемы разрешать так, как это делал окружающий мир – разводом. Читаем с 10 стиха. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей». Апостол начинает с провозглашения основного принципа Писания относительно семейного союза, который был предначертан самим Богом мужу и жене жить вместе, согласно брачному обету. «Я принимаю тебя в счастье или несчастье, в здоровье или болезни, в богатстве или бедности, пока смерть не разлучит нас». Жены не оставляют своих мужей, и мужья не оставляют своих жен. Даже если и возникают трудности в семейной жизни, которые общество в оправдании разводов называет несовместимостью характеров. Такого не может быть в христианской семье, где общение с Христом преобразовывает наши характеры. Развод – это не тема для дискуссий и разных мнений. Слова Павла не могут вызывать никакого сомнения, потому что он ссылается на самого Господа. «Не я повелеваю, а Господь». Это повеление Господа всем нам. Павел напоминает учение Иисуса о разводе, которое изложено в Евангелиях от Матфея и Марка. Например, в Евангелии от Матфея, 19 глава, 9 стих. «Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». В современной христианской литературе можно встретить и такую книгу. «Как Бог привел меня к решению оставить жену и детей». Не думаю, что автор этой книги находился под водительством Божьим. Я не верю, что Бог поступает подобным образом. Он ясно провозглашает в Писании, что думает о разводе. В книге Малахии есть замечательные слова по этому поводу. Мы читаем книгу Малахии, 2 глава, с 13 стиха. «И вот еще... Что вы делаете? Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа.

Господа с рыданием и воплем. Так что он уже не презирает боли на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Бог ненавидит разводы, которые разрушают священный семейный союз. Но мы читаем, Моисей позволил писать разводное письмо. И нужно признать, что было время, когда иудеям позволялось разводиться. Неужели, спросите вы, Бог позволял делать то, что он ненавидел? Да, позволил. Разве не Бог говорил через Моисея? Моисей был человеком Божьим, верным его служителем. Он не имел власти и права изменять то, что Бог провозгласил. Хочу вам нечто сказать по этому поводу. Есть принципы, которые Бог провозглашает сам, и есть правила, которые он провозглашает через своих избранных людей, какими были Моисей и пророки в Ветхом Завете, и апостолы в Новом Завете. В чем различие? То, что произносит Бог, не может быть изменено ни при каких обстоятельствах жизни. То, что Бог провозглашает через своих слуг, может иметь временное значение. Например, сам Бог провозгласил и написал 10 заповедей, поэтому это вечные заповеди, и никому не дано власти изменять их. Бог дал своему народу также и церемониальный закон через Моисея, который имел временное значение. Подобным же образом и Павел пишет: «Хорошо человеку не касаться женщины». Он пишет это не потому, что это было повелением Божьим, а как получивший от Господа милость быть ему верным, который по настоящей нужде временно, за лучшее, признавал давать некоторые советы. Беда в том, что многие советы в древности, да и в наши дни, провозглашались и провозглашаются как вечные повеления Божьи. Каждый служитель должен быть честным в этом. Если у него и есть мнение по какому-либо вопросу, он должен поступить как Павел. «Я не имею повеления от Господа, но даю совет. Хорошо тебе бы не делать то или делать». Почему иудеям в древности разрешалось давать жене разводное письмо? Потому что многие из них были жестокосердными. Мы читаем Евангелие от Матфея, 19 главу, 9 стих. Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими». А сначала не было так. Я вижу в этом Божью заботу о женщине, которая была беззащитной в те времена. Позволяя жестокосердному мужу давать жене разводное письмо, Бог защищал эту женщину от жестокого к ней обращения такого мужа. Какая бы у нее была жизнь с жестоким мужем, который ее ненавидит? Сердца многих иудеев еще не были готовы к тому, чтобы заключить с Господом Новый Завет, в основании которого заложена любовь агапе. Человек, который заключил с Богом Новый Завет, не может быть жестокосердным, потому что это отражается на его отношениях не только с людьми, но и с самим Богом. Мы читаем послание Колоссянам, 3 глава, 19 стих. «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Первое послание Петра, 3 глава, 7 стих. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощным сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Господь сам говорит, что только жестокое сердце создает условия для развода. Что такое жестокосердие? Это упорное своеволие, отказ слушать слова Божьи, желание идти своим путем. Мягкое сердце открыто к выслушиванию наставлений, полно желания и стремления слушать слова Божьи и повиноваться Его воле.
Жестокое сердце не обращает внимания на наставление Божье. Такой человек избирает свой путь, и он готов на разрыв отношений как с партнером по жизни, так и с Богом. Мы можем увидеть это на примере фараона, когда Бог послал к нему Моисея с требованием отпустить иудеев. Фараон ожесточил свое сердце и пренебрег Богом славы, который говорил с ним. Фараон решил идти своим путем. Такой род жестокосердия превращает семейную жизнь в мучение. Поэтому-то несчастные люди рано или поздно решают разрушить семью. Павел видел подобные семьи в Коринфе. Обратите внимание, жене не разводиться с мужем и мужу не оставлять жены. Но все же признает, что некоторые браки невозможно сохранить из-за жестокосердия мужей. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной. Почему? Потому что если женщина временно разлучается с мужем, или на продолжительный срок, или навсегда оставляет его, все равно в глазах Божьих этот брак не разрушен. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Разведенная не имеет права на повторный брак до тех пор, пока ее муж, я не оговорился, он остается ее мужем, несмотря на развод, остается неженатым и наоборот. Ей или ему остается терпеливо ждать, возможно, годы, пока обстоятельства не сложатся таким образом, что они снова смогут быть вместе. Всегда есть надежда, что семья может быть восстановлена через некоторое время, чтобы продолжить совместную жизнь в счастье и радости. Павел говорит, нет никакого основания для повторного брака, когда развод произошел на основании несовместимости характеров. Муж и жена должны оставаться в одиночестве, потому что для них в перспективе всегда остается возможность для примирения. Супружеская неверность – вот в чем проблема. И возникает вопрос, а как быть в случае супружеской неверности? Неверность разрушает семейный союз. Разве не сказал Иисус, что прелюбодеяние одной из сторон дает право на развод? Евангелие от Матфея, 5 глава, 32 стих. «А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». Да, Иисус сказал это. Три раза в Евангелиях отмечены слова нашего Господа, что развод возможен только в случае совершения прелюбодеяния. Почему Павел ничего не говорит об этом? Павел говорит о единстве в семейных отношениях. Он предостерегает семейные пары, чтобы они не обманывали друг друга, не отказывали друг другу в должном расположении, не уклонялись друг от друга, разве что по согласию на время. Он указывает на то, что одним из даров Божьих в семейных отношениях является не только духовное единство, но и интимное. Но ценные уроки эти должны многому научить нас. Тогда мы начнем понимать должным образом замысел Божий о семье и жить по нему. Поэтому Павел здесь только ссылается на учение Иисуса о браке и разводе. Неразумно предполагать, чтобы апостол изменил учение Господа и осознанно проигнорировал его установление о браке. В своих посланиях он утверждал Слово Божье. То есть библейский принцип прав. Неверность разрушает семейный союз. Хотя возможны покаяние и прощение. Неверность может быть серьезной причиной к разрушению семейного союза, но если виновная сторона раскаивается и получает прощение, брак может устоять и продолжаться на новом уровне семейных отношений, хотя это раньше казалось бы и невозможным. Но если нет раскаяния и неверность становится образом жизни, тогда есть все основания для развода. В таком случае верная сторона имеет право на повторный брак. Другой причины для развода нет, и Бог ожидает от христиан превыше всего повиноваться тому, что Он сказал по этому поводу. Поэтому наставление апостола ясное и понятное. Разрешайте свои
семейные проблемы внутри семьи. Если же это становится вам не в моготу, и вы решили развестись, оставайтесь в безбрачии. Перед Богом вы все равно остаетесь мужем и женой. Что Бог сочетал, человек да не разлучает. Не обязательно брак должен быть прекрасным и счастливым с самого начала. Не во всех семьях так бывает. Часто людям необходимо время, чтобы узнать друг друга и преодолеть все трудности. Таким образом, взгляд современного общества на развод, как на единственно возможный выход избежать семейных проблем, противоречит Писанию. Что можно сказать о смешанных браках? Павел отвечает на вопросы о браках и разводах, а теперь он обращается к тем, кого он называет «прочие». Это смешанные браки верующих с неверующими. Читаем с 12 стиха. «Прочим же я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующего, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» Нужно сказать, что апостол ни в коем случае не говорит здесь о двух уровнях авторитета. Он подчеркивает только то, что Иисус в своем учении не касался этой темы, потому что она не была актуальной в его дни. У иудеев не было смешанных браков. Возможно, когда после своего воскресения Христос лично наставлял апостола, он и дал ему указания по этому вопросу. Поэтому Павел говорит с властью, как если бы это сказал сам Господь. Это должно быть понятно нам, потому что брак установлен не только для христиан. Многие христиане заключили брачный союз, не будучи христианами. И некоторые заявляют: «Я женился или вышла замуж до того, как приняла крещение, и теперь думаю, что мой брак был ошибкой. Это не был брак Господи. Мне кажется, что я должна развестись». Они подразумевают, что реальный брак может быть только между христианами, но это не так. Брак является Божьим установлением для всего человечества и признается Богом как обоснованный. По этой причине христианин не может стремиться к разрушению брачного союза с неверующей стороной, полагая, что такой брак не признается Богом. Я думаю, что проблема возникла из слов Павла: «Тела наши – суть члены Христовы». И как нехорошо тело, которое принадлежит Христу, отдавать блуднице. Многие начали понимать, что близкие отношения с неверующей стороной оскверняют их тела. Они задавали вопрос: «Не оскверняю ли я мое тело, которое принадлежит Христу, если я отдаю его неверующей стороне, даже если и в браке?» Ответ Павла однозначен: «Нет, не оскверняете». В послании к евреям мы читаем: «Только что может нас осквернять». Это неверность. И Павел пишет, 13 главе, в 4 стихе: «Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна». Брачный союз таким образом остается неизменным. Фактически, говорит апостол, происходит нечто удивительное. Такой союз освящает неверующую сторону, которой предоставляется прекрасная возможность, потому что любящее свидетельство верующей стороны может в конечном итоге привести неверующую сторону к Богу. Мы знаем такие случаи. Если возможно оставаться в таком браке, то ненавязчивое и любящее христианское свидетельство может привести неверующую сторону ко Христу, подобно как и детей,
таким образом, чтобы не лишить мужа и детей, жены и детей, особых взаимоотношений, которые помогут им прийти к Господу, брак должен быть сохранен. Но что делать, если неверующая сторона не желает сохранить семью? Что, если он и она ставят условия, или я, или Христос, иначе развод? Апостол говорит по этому поводу. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Это может причинить боль сердцу, но пусть разводится. В таком случае верующая сторона не привязана к бывшему мужу или жене и освобождается от закона замужества. Как мы и читаем в Римлянам 7 главе, первом и втором стихе. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана с законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества». «Не связаны» означает, что верующая сторона в подобных случаях имеет право на повторный брак. Слова «к миру призвал нас Господь» подтверждают тот факт, что антагонизм между людьми по религиозным убеждениям приводит к постоянным ссорам и распрям, а это лишает христианина мира и покоя во Христе. Если неверующая сторона берет инициативу развода в свои руки, то верующая сторона не должна создавать никаких барьеров, чтобы воспрепятствовать этому. Но если неверующая сторона желает оставаться в браке, тогда у верующей стороны нет оснований для развода. Только каждый поступает так, как Бог ему определил. В заключение Павел учит нас, как регулировать трудные ситуации в семье или других жизненных реалиях. Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал, так я повелеваю по всем церквам. Апостол не сказал ничего странного для коринфян. Это правило применимо христианам везде, в каждом месте и во все времена. Поэтому оно применимо и к нам сегодня, и в Москве, как и в Коринфе. Это правило применимо также и для неверующих. Кем бы вы ни были, чем бы ни занимались, если вы не христианин, это не значит, что Бог не пытается вас спасти. Павел говорит, что он только впоследствии обнаружил и понял, после того, как пришел ко Христу, что был избран от утробы матери для служения. Он не осознавал этого, пока Иисус не явился ему на дороге в Дамаск. Все же, несмотря на его жизнь, фанатически преданную иудейской религии, несмотря на то, что он был гонителем христиан, Бог вел его вплоть до того места, где он был обращен. Это относится и ко всем нам. Бог знает жизнь каждого из нас и тот выбор, который мы сделали. Но Бог побуждает нас сделать правильный выбор, который должен быть свободным выбором. Трудно идти против рожна, когда Господь призывает человека. Куда призывает? Ответ дан в первом послании Коринфянам, в 1 главе и в 9 стихе. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Именно такое общение наделяет христианина силой жить среди трудных и беспокойных обстоятельств. Это не означает вовсе, что вы должны продолжать делать то, что делали до обращения. Если вы были убийцей, пьяницей, проституткой или грабителем, Бог не говорит, можешь продолжать свой образ жизни. Главное, что ты поверил в меня. Павел имеет в виду не род занятий, а взаимоотношения. И он продолжает свою мысль. В 7 главе мы читаем 18 стих. «Призван ли кто обрезанным? Не скрывайся. Призван ли кто необрезанным? Не обрезывайся». Обрезание послужило
служило признаком обязательства и становилось несущественным при заключении Нового Завета. Во Христе не имеет значения ни обрезание, ни необрезание. Многие христиане желали бы удалить свои татуировки, которые по глупости или по воровским законам сделали в молодости. Признаком христианства является отношение человека к Богу, а не внешние символы и то, что происходит в вашем сердце между вами и Богом. Поэтому читаем: «Обрезание – ничто, и необрезание – ничто, но все в соблюдении Божьих заповедей». Каждый, оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равный и призванный свободным, есть раб Христов. Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков. Это очень примечательный отрывок. Павел здесь касается проблемы рабства в те дни. Это сводилось к одному. Быть рабом или свободным не является основным в жизни. Все это внешние признаки социального общества. Многие христиане, будучи рабами, были более любящими, были намного благороднее, милосерднее и честнее своих господ, которые находились в более ужасном рабстве и не имели никакого представления об истинной свободе. Поэтому христианин не должен был революционным путем добиваться свободы, как не должен был и отказываться от нее, если ему ее предлагали. Какими бы стесненными ни были жизненные обстоятельства христианина, нужно помнить, что это все временно. Есть истинная свобода, которую никто не может отнять у людей. Возвращаемся к нашей теме. В чем ее смысл? Помните, что с Богом, в какой бы жизненной ситуации вы ни оказались, и каким бы трудным ни был ваш брак, вы будете по-иному смотреть на все, потому что ваша жизнь будет наполнена любовью, радостью и миром. Люди мира обращаются за советом к психологам, а мы обращаемся к нашему Богу. Павел говорит: не делайтесь рабами человеков. Как мы можем превратиться в рабов? Это происходит, когда мы сообразуемся с окружающим нас миром. Когда мнение знатоков о браке мы ставим выше советов Божьих. Когда мы следуем за учителями, избирая их по внешним признакам. Это делает нас рабами человеков. Когда вы отдаете предпочтение светскому суждению о супружеской неверности, вы становитесь рабами людей. «Не делайтесь рабами людей», – умоляет Павел, – «но оставайтесь теми, к чему призваны, свободными во Христе». Да поможет нам в этом Господь. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте. Я сейчас хочу поговорить о мотивах бросания курить. Почему вы хотели бросить курить? Думали вы об этом или нет? Но у каждого человека есть мотивы по этому поводу. Одна женщина из нашей программы призналась, что она бросила курить, потому что ее муж пообещал ей купить стиральную машину. Это была ее единственная причина бросания курить. И она действительно смогла бросить травиться табаком. Она получила в подарок стиральную машину. Как вы думаете, что произошло с ней потом? Да, она снова начала травиться. Совершенно верно. Мелкие мотивы вызывают временные результаты. Ну какие есть лучшие мотивы, чем просто стиральная машина? Те, которые помогут вам по-настоящему бросить травиться сигаретами. Обычно говорят, что это сэкономленные деньги. Они могут купить шубу, ковер, бытовые приборы. Но многие говорят, что это все-таки не так уж сильно влияет, чтобы я бросил травиться. Для других людей сильным мотивом является хорошее здоровье. Это мотив продолжительного действия. Хорошее здоровье на протяжении жизни – это то, что постоянно нам нужно, необходимо. Так, например, если вы хотите иметь хорошее здоровье, вы будете продолжать день ото дня заниматься физическими упражнениями. И это хороший мотив для вас, чтобы вы занимались физическими упражнениями. Как говорится, 30-40 минутная прогулка. Ведь каждый может себе это позволить. 6-8 стаканов воды каждый день. Это возможно и это полезно для всего организма. Так что если вы желаете иметь хорошее здоровье, вы начинаете думать, чтобы не потреблять алкоголь совсем, никогда. То, что вызывает гастриты и рак желудка, пищевода и ротовой полости. Если вы хотите быть здоровыми, вы, конечно, можете применять концепцию здоровья, о которой вы слышали каждый раз на нашей программе. И вы знаете, на нашей программе очень часто мы используем подобную иллюстрацию. Что такое наша жизнь? Это вот такое куриное яйцо, которое может хрустнуть в любой момент. И на нашей программе каждому бросающему травиться сигареты мы даем денек походить сырым яйцом. Причем не прийти домой и поставить его на полочку, а держать его все время в руках или в кармане, но быть очень осторожным, потому что в любой момент яйцо может треснуть. Оно же хрупкое. Такова наша жизнь, таково наше здоровье сейчас. О нем нужно заботиться, его нужно взращивать. И поэтому каждый раз, ходя с яйцом, нужно думать, разобью я его или нет. Так делали курильщики на нашей программе, потому что яйцо, как вы видите, хрупкое. Оно в любой момент может разбиться. Итак, в нашей программе присутствует важный мотив. Мы желаем бросить травиться сигаретами, потому что мы не безразличны к своему здоровью. Но вы знаете, подчас желание умереть, которое присутствует у человека, или же понимание о том, что жизнь – это такая штука многосложная, такая быстротекущая, способствует тому, что мы можем не иметь этот мотив или потерять его из виду. Человек может побывать на похоронах, увидеть, как его близкий человек умер, и в этот самый момент он может затравиться сигаретой. Не всегда мотив здоровья в этом случае срабатывает. Многие чувствуют удовлетворение, что они вновь могут контролировать свою жизнь. И вот этот мотив очень сильный сам по себе. Вместо того, если раньше жизнь была все время подвержена контролю сигареты и табачным фабрикам. Сигарете, которая всего лишь 6 сантиметров, но человек зависел от нее. Сколько времени, подумайте, во время сильного дождя вы бежали, чтобы купить сигареты. И если их не было дома, вы убегали и в мороз, и в холод. Вы старались добиться такого состояния, чтобы вновь затравиться ей. Сколько раз вы прожигали дырку на своей одежде, и из-за этого вам приходилось покупать новую одежду. Для многих людей этот мотив тоже может быть мотивом. И в этом случае мы понимаем с вами, люди рады избавиться от сигареты, которые контролируют жизнь человека. Сейчас вы тренируете силу воли. Сейчас вы контролируете свою жизнь. Почему же вам иногда не согласиться с самим собой и сказать, это самый лучший мотив моей жизни. Это хорошо, что я контролирую свою жизнь, а не сигарета контролирует мною. Дело в том, что табачные компании хотят заполучить ваши деньги, а вместо этого дают вам рак и инфаркт. Это же ненормальный обмен. А сейчас мы поговорим еще об одном важном мотиве, который я очень хотел бы, чтобы вы имели. Сильный мотив для тех многих, чтобы не затравиться. Если это соотносится с вашими религиозными убеждениями, то тогда сейчас послушайте меня. Человеческий организм – это самое удивительное, что известно человеку по устройству. И никакой самый лучший компьютер не может поспорить с мозгом человека. Некоторые компьютеры могут определить, что с ними не в порядке, но все равно необходима помощь человека, чтобы ввести особые изменения в программу. Но человеческий организм, если дать ему шанс, он может восстанавливать себя. Мы говорили с вами, что ваш организм может восстанавливаться без курения. И некоторые могут сильно кашлять в течение следующих дней, но это пройдет. Все же наше тело – это чудесный механизм, который ученые не могут до конца понять на основании своего медицинского образования. И это моя специализация. Изучая человека, я понял, что Бог, который дает нам законы, как жить полноценно и счастливо, Он руководит нашей жизнью, Он помогает нам. И каждая цивилизованная нация признает законы, которыми мы соглашаемся в этой жизни. И эти законы, они отражаются в законе Божьем, потому что Бог дал человеку заповедь «не убей». Не убей не только ближнего своего, но не убей самого себя. Так Он заботится о нас, как любящий Бог. И Он желает, чтобы эта заповедь присутствовала у нас в обязательном порядке. Но для кого эта заповедь? Не для нас ли? И когда мы начинаем задумываться, что делает курение с нами и с нашим организмом, когда мы думаем об инфаркте, о раке, инсульте, и далее мы можем подумать о хроническом бронхите, об эмфиземе. Мы можем подумать о тысячах, о миллионах жизней, которые убивает табак. И в соотношении с заповедью Божьей, которая говорит «не убивай», мы понимаем, что Бог желает нам самого лучшего. И если это соответствует вашим религиозным убеждениям, тогда курение становится вопросом морали. А это очень сильный мотив, чтобы удержаться от курения. Если вы считаете, что то, что вы должны верить в Бога-Творца, любящего Бога, который очень хочет вам помочь избавиться от курения, тогда просите Его о помощи на основании этого мотива. И поверьте мне, что Он действительно вам окажет помощь. Смелость всегда была необходима чертой верующего человека. В Библии написаны слова «Будь тверд и мужествен». И я говорю вам на основании этого мотива, согласно Священному Писанию, как сказано было раньше Иисусу Навину, «Будьте тверды, будьте мужественны». И это приветствие ангелов, когда вы ободритесь. На самом деле это обозначает «наберитесь мужества, чтобы до конца бросить травиться сигаретами». Это смелость смотреть правде в глаза. И Библия описывает очень много моментов, когда, например, Иосиф в доме Потифара, когда жена Потифара пыталась обольстить Иосифа, был тверд и мужествен и сказал важный религиозный мотив. «Как я сделаю такое дело и согрешу против Бога?» Честь перед Богом была критерием оценки событий в его жизни. И это понимание о мужестве. Иисус же не только дает нам жизненные принципы, но и силу жить в соответствии с ними. Итак, используйте все мотивы и помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и Писаний. И наша недельная глава, она у нас тоже оказывается совмещенной, находится в самом центре Пятикнижия. Если открыть Масоретскую Библию, это экземпляр Ветхого Завета, который, в общем-то, его оригинал хранится сегодня в Санкт-Петербурге в Национальной библиотеке, то практически на каждую книгу Ветхого Завета масореты вели подсчет слов и букв и искали серединное место. Касательно Пятикнижия, Левит 16 глава является центром всего Пятикнижия. Более того, это оправдано. Левит 16 глава является центром, идейным центром книги Левит, потому что ее структура, она такая симметричная и как бы начинается и заканчивается одной похожей темой. И служение, описанное в книге Левит, 16 глава, оказывается ее идейным центром. Точно так же, как и служение Левит, 16 главы, является центральным во всем годичном цикле служения во святилище. Мы говорили о том, что святилище, оно как бы имеет такой ритм, который закладывается в нем ежедневным служением. То, о чем Бог заповедал Аарону и сыновьям его совершать ежедневно, о чем у нас говорилось в книге Исход 28 и 29 главы. Но перед нами сейчас ежегодное служение, одно из ежегодных служений и центральное служение. Вот почему наша глава называется «После смерти». «И говорил Господь Моисею после смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем пред лицо Господне, умерли. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы не во всякое время входил он во святилище пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке». Вот это слово «крышка», оно, конечно, звучит определенным диссонансом во всем переводе. Еврейское слово «кафорет», конечно же, трудно перевести, но Мартин Лютер, делавший немецкий перевод Ветхого Завета, после долгих размышлений о значении этого слова, перевел это слово как «престол милости и благодати». Что же это такое? Действительно, верхняя часть ковчега, о которой говорится здесь, на которой восседает Господь и является Аарону раз в году, называется кафорет. Кафорет Вот этот вот корень, мы уже с ним встречались, когда говорили о слове «кипер», которое мы называли «кипер-аль» и находили ему параллель в книге Левит, 10 глава, 17 стих. Это слово означает не просто очищать, а носить чьи-то грехи, снимать с кого-то чьи-то грехи. То есть фактически вот эта верхняя крышка ковчега, она называется местом, где снимаются грехи. Вот почему Лютер назвал ее престолом милости и благодати. Потому что благодать – это как раз снятие грехов. На греческом языке это звучит как «хилостерион». И греческое слово «хилоскомаи» очень часто переводится в Новом Завете синодальным переводом как «умилостивление». Но все эти слова «очищение», «умилостивление», они все определенным образом как-то имеют не очень хороший подтекст. Даже слово «умилостивление», оно как бы предполагает, что Бог настолько сердит, что его надо каким-то образом чем-то задобрить. Если вы возьмете словарь синонимов, то «умилостивить» означает «задобрить». Нет, Бога никто не задабривает, и Он не нуждается в задабривании. Но Бог желает снять с нас грехи. Поэтому вот это слово, глагол «кипер-аль», он очень важный. Это глагол на еврейском языке, который непосредственно говорит о том, что кто-то снимает с нас наши грехи и несет их на себе, очищая таким образом нас. И вот эта центральная часть, вот здесь, раз в году Господь является, и первосвященник должен подойти для того, чтобы произвести очищение. Именно так сказано в последних текстах этой главы, в завершении ритуала. 30 стих. «Ибо сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми перед лицом Господним». И интересно, что день этот, хотя сегодня иудеи называют его Йом-Кипур, и действительно это... Они считают это судным днем. Вот почему для Гафтары, для чтения Гафтары мудрецы предлагают читать из книги Иезекииля 44 главы, где очень много говорится о судном дне, о том, что Господь делает во святилище в Йом-Кипур судный день. Но здесь больше, чем суд. В оригинале это не просто Йом-Кипур в единственном числе. Этот день называется Йом-Акипурим. За окончание «им» – это окончание множественного числа. О чем здесь идет речь? Речь идет о том, что происходит несколько очищений. Во-первых, 33 текст. «Очистит святое святых и скинию собрания, и жертвенник, и священников, и весь народ общества очистит». Первосвященник производит, согласно 33 стиха, пять очищений. Народ общества, священников, жертвенник, скинию собрания и святое святых. Мы уже понимаем, что это не просто генеральная уборка с тряпкой и с пылесосом, а это определенный ритуал, который является кульминацией ежедневных приношений, которые народ приносил в жертву за грех. В предыдущих недельных главах мы говорили о вот этой системе, которая установлена во святилище, говорили, почему, в отличие от жертвенника, которым довольствовались патриархи Авраам, Исаак, Яков и другие, например, не еврейского происхождения библейские патриархи, как Иофор, тесть Моисеев, Иов, все они довольствовались только лишь жертвенником, на который могли принести всесожжение. Господь же повелевает Моисею показать что-то большее. Он строит святилище. И это очень важно, потому что если мы возьмем Новый Завет, то вот это покажет нам, что, оказывается, спасение наше происходит и после Голгофы. Жертвенник указывает на Голгофу, но наше спасение идет за пределы Голгофы. Голгофа – это не конец, это только начало. После Голгофы, после прощения, после оправдания, если человек не будет заносить свой грех во святилище, если человек не позволит снимать свой грех, чтобы первосвященник, съедая мясо жертвенного животного, заносил это во святилище, то дальше никуда не пойдет. И вот до каких пор первосвященник

То есть все те священники, которые накопили в себе грех, они должны сбросить свой грех. Затем святое святилище. Почему? Потому что в результате ежедневного служения, особенно тогда, когда согрешало общество и согрешал кто-то из священников, они не могли просто принести жертву за грех таким образом, чтобы просто кто-то из других священников съел это мясо. Это было невозможно. Необходимо было принести тельца и кровью тельца покропить на золотой жертвенник, который стоял пред лицом Господним. И в результате и во святилище накапливались грехи. И, конечно же, когда первосвященник с кровью козла, приносимого жертву за грех, заходил во святое святых, то грех заносился пред самое лицо Божье. Кто-то может сказать: какой ужас! Наверное, это что-то ужасное. Как грех может заноситься перед лицом Божьим? Ну, точно так же, как врач, который совершает операцию. После операции он грязный, и от него запах. Но этот врач спас жизнь пациенту. Точно так же и Господь. Он не сделал святилище для того, чтобы это было красивой, блестящей архитектурной новинкой. Это святилище было построено для того, чтобы иллюстрировать то, как Он, Господь Всевышний, очищает свой народ и избавляет его от беззаконий. Вот для чего это было построено. Вот почему, да, действительно, в этом святилище была кровь. Но наступал момент, когда первосвященник эти все грехи должен был снять со святилища, очистить святилище. Как это делалось? Давайте посмотрим. Итак, пятый текст объясняет нам: от общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение. И седьмой текст говорит: и возьмет двух козлов и поставит перед лицом Господним у входа в скинии собрания, и бросит Аарон об обоих козлах жребий. Один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения, говорит нам синодальный перевод. И вот здесь мы сталкиваемся с одной очень важной и серьезной тонкостью. Слово «отпущение» переведено здесь с греческого языка. Из септуагинты, греческого перевода Торы. Не всегда септуагинта, конечно же, является плохим документом. Бывают ситуации, когда некоторые моменты в септуагинте и очень хорошо переведены, но в данном случае мы видим, что перевод явно неправильный. Еврейское слово «азазель» не означает отпущение. Что такое «азазель»? Очень легко понять сегодня, если поехать в Израиль и оказаться где-нибудь, например, на Иерусалимском центральном рынке Махане-Игуда, где горячие евреи такие из южных стран, из Йемена, из Египта, торгуют своей продукцией.

И попытаться заломить этому продавцу уж слишком низкую цену. И тогда вы услышите в ответ, если он что-то продает по 10 шекелей килограмм, а вы ему хотите купить за 3 шекеля килограмм, а он купил его за 5, то тогда он вам скажет: а идите-ка вы, пожалуйста, к Азазелю. Слово «Азазель» не означает отпущение. И самая большая ошибка, очень удивительно, что практически все христианские истолкователи, все христианские комментарии, кроме адвентистов седьмого дня, утверждают, что Азазель, козел для отпущения, указывает на Иисуса, который несет на себе грехи человечества. Но теперь-то мы понимаем, что если козел для Азазеля, а Азазель – это на оригинале дьявол или демон пустыни, то это очень было бы богохульным назвать Иисуса демоном пустыни. Это, конечно же, сатанинская уловка. Сатанинская уловка, которая показывает сегодняшнее состояние мира, когда любое зло, которое совершается, оно приписывается Богу. Человек не идет к Богу, потому что разразилась война в Чечне. Или человек уходит от Бога, потому что в Беслане дети погибли. И почему-то виноват Бог. Эта тенденция, она прослеживается в христианских истолкованиях слова «Азазель». Да, действительно, что делает этот козел? Написано вот как. 21 текст. Вот что делает Аарон с этим козлом. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним беззаконие сынов Израилевых и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла и отошлет их с нарочным человеком в пустыню. И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую и отпустит козла в пустыню». Кстати говоря, пустыня всегда являлась в иудейском понимании местом, где обитают бесы. Именно поэтому Иисус отправился в пустыню, и там его искушал дьявол. И действительно, если мы даже говорим о разрушении Вавилона, Исаия, 13 глава, то превратится в пустыню, и шакалы, и косматые будут там. Вот эти образы. Пустыня – это место, где всегда небезопасно, потому что там обитают демоны. Вот туда будет унесено беззаконие Израиля. И тот, кто несет его, является ответственным. Об этом написано у нас же в нашей недельной главе, но в другой недельной главе, которая идет за вот этой Ахараймот. У нас здесь 20 глава, глава из недельной главы Кдошим. И в 20 главе у нас написано постоянно, есть преступление, и написано, он понесет на себе кровь. Кровь его на нем, грех его на нем. Это так обозначались в 20 главе книги Левит преступления, за которые невозможно было принести жертву в храме. Потому что человек должен был своей собственной кровью отвечать за это.
Что делает первосвященник? Первосвященник очищает всех. То есть фактически он очищает народ, то есть забрал грех с народа. Затем ему нужно очистить священников, он забрал грех со священников. Затем же со святилища, затем со святого святых, из жертвенника. А что дальше? Справедливо ли, что теперь весь этот грех находится на первосвященнике? Согласно тому, что мы читаем в Левит 20 глава, то, что находит, на тот, на ком находится грех, является ответственным за этот грех. Вот почему нам предлагается для нашего изучения 1 Коринфянам 5 глава. 2 Коринфянам 5 глава, где у нас написано в 21 стихе: «Ибо не знавшего греха Он сделал за нас жертвою за грех». Речь идет, конечно же, об Иисусе. Слово «жертва» здесь идет, конечно же, курсивом, и многие исследователи говорят: «Ага, Бог сделал Иисуса грехом». В чем проблема? Проблема заключается в том, что греческое слово «гамартия» или еврейское «хатат» означает иметь два перевода – грех и жертва за грех. Вопрос – кем стал Иисус? Грехом или жертвой? Является важным в понимании того, кто несет ответственность за зло в этом мире. Если Иисус становится грехом, то Он отвечает. Значит, от Него все зло. Но что происходит? Иисус умирает за убийцу. Но означает ли это, что, неся наказание за грех убийцы, теперь надо считать, что Иисус убил этого человека? Нет! Иисус становится заместительной жертвой, жертвой за грех. Но во всем зле есть ответственный, ответственный, на которого надо переложить грех. Вот почему 10 текст говорится о том, что делает первосвященник с козлом. А козла, на которого вышел жребий для Азазела, да, там же два козла было, один для Господа, приносится в жертву, умирает, а другой не умирает, который идет и несет грехи в пустыню. Для Азазела поставит живого перед Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать в пустыню для Азазела. Кого надо очищать? Очень часто в еврейском тексте стоит местоимение, у которого может быть два возможных антецедента. И, естественно, кажется, что в данном случае над ним, конечно же, над козлом. Вопрос заключается в чем? В этом случае вообще не имеет смысла предложение. Козел, взяли его из стада. От чего его очищать? Что этот козел виноват или совершил грех? Это просто символ. Вопрос, мы уже знаем, что такое очищение. Очищение – это снятие греха. С кого нужно снять грех во время дня очищения? С Господа. С первосвященника, который носит на себе эти грехи. С него надо снять этот грех, который он взял – меня и с вас, с
него надо это снять и перенести на того, кто является истинным виновником. Вот что такое день очищений. Вот почему Иисус, не знаючи греха, становится жертвой, невинной жертвой. И вот почему будет суд, когда истинный виновник так и понесет на себе окончательную ответственность за все зло в этой вселенной.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А я на Тебя, Господи, уповая. Я говорю, Ты мой Бог.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Говорят, что молитва – это разговор с Богом. Но тебе очевидно, что молитва – это односторонний процесс? Никто из твоих знакомых не молится, и ты не понимаешь, зачем тебе это надо. Да и вообще, это удел бабушек в церквях. Но что такое молитва? Зачем она нужна и важна? Какой она должна быть и какой быть не должна? Давай сегодня мы ответим на эти вопросы. Привет, друзья! Мы приветствуем всех, кто находится сейчас с нами по ту сторону экрана своих мониторов, планшетов и телефонов. И мы рады всем вам, кто находится сегодня здесь, с нами в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности». И также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, как же сегодня нам можно связаться с Богом? Молитва? А только лишь молитва. Личные отношения с Богом – это то, к чему каждому из нас стоит стремиться. Но как эти личные отношения формируются? За счет общения с Богом. Давайте мы сегодня поговорим на эту тему. Я приглашаю на эту сцену священнослужителя, молодежного лидера, основателя и спикера проекта «К Богу за 30 дней» Антона Байкова. Встречайте.
2: Всем привет.
1: Привет, Антон. Итак, у меня есть одна интересная цитата. Однажды старец в шутку сказал: «Никто не может говорить о молитве, если он не молился. Если же он молился, то у него нет ни малейшего желания говорить об этом». Итак, почему сегодня о молитве говорить не принято, особенно на широкую публику?
2: Хорошо, мы сегодня рассмотрим этот вопрос и много интересных других вопросов, связанных с молитвой. Так что начинаем.
1: Тогда мы разберем эту тему сегодня. Друзья, будьте активными. Пишите нам свои вопросы. Пишите их в чате на YouTube или в комментариях к видео в соцсетях. А после лекции мы в прямом эфире все эти вопросы нашему специалисту зададим и постараемся на них ответить. Что, Антон, я передаю тебе слово.
2: Все, давайте начнем сегодняшнюю тему.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Ну что, дорогие друзья, приветствую вас. Радостно, что сегодня вы здесь, столько много красивых, улыбающихся лиц. И также рад приветствовать всех тех, кто смотрит нашу трансляцию в YouTube. Можете поставить плюсик, если все нормально слышно, передать привет, ну, с вашего города, а также задавать вопросы. Скажу так, я ни в коем случае бы не назвал бы себя специалистом в области молитвы, потому что, ну, это такая сфера, где можно учиться и учиться всю свою жизнь. Вот. И скажу так, что почему сегодня, может быть, немного принято говорить о молитве, потому что молитва для многих людей, она, возможно, стала просто, ну, актом религиозного поклонение Богу. То есть, условно говоря, молитва у многих ассоциируется с тем, что ты должен обязательно наизусть что-то знать, что-то несколько раз, ну, сказать. И в зависимости от того, сколько раз ты это скажешь и как ты это скажешь, ну, будет какой-то ответ от Бога. То есть молитва, если спросить сегодня и молодого человека, многие молодые люди скажут, что это что-то, вот, ну, бабушки молятся. Вот я помню, бабушка у меня молилась. Это что-то такое скучное, может быть, не такое интересное. И я бы хотел, чтобы мы могли понять сегодня и осознать, что молитва – это отношение с Богом, а отношение с Богом – это молитва. То есть поэтому чаще всего я буду использовать слово «не молитва», потому что, говорю, у нас есть своя уже определенная коннотация, связанная с этим словом, а буду говорить «личное отношение с Богом». А вот личное отношение с Богом, они как раз и осуществляются через молитву. Да, скажем так, это путь, каким образом мы можем каждый день поддерживать эти личные отношения с Ним. Надеюсь, что вы посмотрели вчерашнюю тему, где мы говорили о важности иметь эти личные отношения с Богом. И сегодня как раз перейдем к тому, как это происходит. Мне нравится одна цитата, цитата известная писательница, автора многих христианских книг, Елена Уайт. Она написала следующее: «Если мы когда-нибудь достигнем неба, то это случится благодаря тому, что мы имели связь со Христом». То есть о какой связи идет речь и каким образом мы можем иметь эту связь. Вообще, мои попытки найти в словаре определение, что такое личное отношение с Богом, в интернете, в Гугле, еще где-то я искал, увенчались провалом, потому что, ну, нет определения, что такое личное отношение с Богом. Поэтому я пошел по пути аналогии человеческих отношений. Да, вот личные отношения между людьми, близкие отношения, чем они характеризуются? Обычно это умение доверять друг другу, не бояться, что тебя осудят, честным быть, искренним, открывать все, что у тебя на сердце. Это понимание того, что тебя принимают, это общение, это познание другого человека. Просто быть самим собой и не казаться кем-то другим. Когда ты понимаешь, что ты достаточно принят, и тебе не страшно выражать свои мысли. Перекидывая, так скажем, мостик нашей сегодняшней теме, я подумал, разве это не описание отношений между человеком и Богом? Когда мы учимся доверять Ему, когда мы открыты, искренне, когда мы хотим общаться и так далее. Но при этом я скажу, что у нас есть очень много таких аспектов духовной жизни, исполняя или соблюдая которые, человек может думать, что у него есть личные отношения с Богом. Я бы хотел пойти от обратного, чтобы мы могли с вами разобрать, что же такое личное отношение с Богом. Но сначала разберем, что не является личным отношением с Богом. Но когда у нас это есть, кто-то себя может успокаивать и думать, у меня как бы все нормально в духовной сфере. То есть и первое – это посещение церкви. Кто-то посещает церковь и думает, что в принципе этого достаточно, чтобы быть уверенным, что у меня есть какие-то отношения с Богом. И люди могут еженедельно посещать церкви, различные службы и так далее, успокаивая себя тем, что а разве это не отношения с Богом? На самом деле человек может всю жизнь посещать церковь, но так и не обрести личные отношения с Богом. То есть, и я встречал таких людей, как священнослужители, я общался с людьми, которые 20 лет каждую неделю приходят в церковь, на службу, на служение. И когда я общался с этим человеком и затронул тему личных отношений с Богом, он сказал, какие личные отношения с Богом? То есть, я 20 лет, и у меня нет этих отношений. Мое общение с Богом в основном в краткой молитве заключается. Господи, благослови меня на этот день. Все, о каких отношениях идет речь? Потому что люди посещают церковь, могут посещать церковь, потому что им может нравиться красивая архитектура. Им может нравиться какой-то проповедник. Или просто они привыкли, или им нравится определенный христианский образ жизни. Правильное питание, здоровый образ жизни, хорошее окружение, никто не матерится, все улыбаются. Да, такая позитивная обстановка и атмосфера. Я по себе знаю, что первые полгода моего посещения церкви было именно не по причине того, что я искал Бога и хотел иметь личные отношения с Ним. Потому что я помню, когда я 17-18 лет пришел в церковь, то я встретился с верующей молодежью. И для меня, конечно, это был новый мир, потому что я общался совершенно в другой компании, и когда я встретил таких светлых, улыбающихся ребят, которые здесь сидят, и на меня это произвело впечатление. Я подумал, ничего себе, какие классные есть ребята. То есть они не пьют, не курят, они не матерятся, они как-то интересно проводят время. И у меня появился интерес общаться с ним. Я стал посещать молодежные собрания, и вообще первые полгода я практически-то и не задумывался о Боге. Я ходил в церковь, ходил на молодежные встречи различные. Да, я как-то читал Библию, но при этом я понимаю, что Бог, Он был где-то в стороне. Я не искал Бога. Поэтому первое заблуждение, да, – это посещение церкви. Посещение церкви – это, конечно, естественно, это должно быть в практике верующего человека, но само по себе посещение церкви не является показателем того, что у человека есть личные отношения с Богом. Следующее – это служение в церкви. Это уже немножко другой уровень. Ты не просто зритель, наблюдатель, который пришел посмотреть, как кто-то красиво поет хор, да, или как сегодня красноречиво служитель сказал какое-то слово и проповедь. Ты уже сам взял какую-то ответственность. Ты что-то делаешь в церкви. Но является ли это свидетельством и показателем того, что у тебя есть личные отношения с Богом? Да нет. То есть люди могут совершать служение в церкви и при этом так и не познать радость близких личных отношений с Богом. И, знаете, в Библии есть серьезные слова Иисуса Христа, которые должны отрезвить нас, такие предостережения всем, кто активно задействован в служении и где-то служит. А он сказал в Евангелии от Матфея 7 главе. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю я им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. То есть вдумайтесь в эти слова. Иисус говорит, что будет очень много людей, которые будут говорить, подожди, Иисус, я вообще-то в церкви пел, я в церкви встречал людей, я в церкви проповедовал. И не просто, были и великие чудеса, бесов изгоняли, чудеса творили. А Иисус скажет, да, конечно, это все было, но ты так и не удосужился познакомиться со мной. То есть он говорит, я никогда не знал вас. То есть, мы не познакомились. То есть ты это все делал, но ты это делал, видимо, не ради того, чтобы иметь отношения со мной, или, точнее, это делал не потому, что у нас были отношения с тобой, а ты это делал, ну, у тебя какие-то свои были мотивы. Следующее – чтение Библии. Чтение Библии не является свидетельством личных отношений с Богом. Здесь, конечно, у кого-то, особенно те, кто читает ежедневно Библию, может как-то так неспокойно на сердце что-то. Он странно говорит, как это чтение Библии не является свидетельством моих отношений с Богом. Дорогие, поймите, что человек может читать Библию и так и не встретиться с Богом. Есть люди, которые, ну, я, возможно, услышали, есть люди, которые вообще считают себя атеистами, но они профессионально занимаются изучением Библии. Это их профессия. То есть они изучают это как литературное произведение, как, да, источник исторических каких-то данных, будучи археологами или еще что-то. И они могут фору дать некоторым верующим познаний библейского текста и истории, хронологии и так далее. Но при этом они не имеют личных отношений с Богом. Поэтому всю жизнь можно читать Писание, да, и знать пророчества, какие-то события из жизни Христа, но так и не встретиться с автором этого произведения, так и не встретиться с тем, кто написал все это. И мой любимый текст, который мне помог понять в свое время эту тему, и сегодня мы еще в следующем выпуске его расширим, это текст, записанный в Евангелии от Иоанна в 5 главе. Это 39 текст, где Иисус говорит: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». То есть, с одной стороны, Иисус как бы вроде призывает: исследуйте Писание, но вот в современном переводе он звучит следующим образом. Он говорит: вы усердно изучаете Писание, думая найти в них дорогу к вечной жизни. Но хоть свидетельствуют они обо мне, вы все же не хотите прийти ко мне, не хотите обрести истинную жизнь. То есть мы должны понять, да, то есть тут парадокс. Иисус говорит: вы исследуете Писание. И тем, к кому он обращался, они действительно серьезно исследовали Писание, они знали Писание. Он говорит: вы исследуете их, но проблема в чем? Исследуя их, вы хотите там найти секретики вечной жизни. Вот я сейчас что-то такое найду, какой-то такой секретик, я его сейчас исполню, и все. И когда я окажусь перед воротами небесного Иерусалима, мне скажут: ну слушай, ну ты проходи, конечно, ты разгадал секрет Библии. То есть вот ты исполнил то, что нужно было. А он говорит: нет, все это свидетельствует обо мне, это и есть истинное назначение Священного Писания. Следующее – это ходатайственная молитва. Что такое ходатайственная молитва? Это когда мы просим у Бога за других людей. Наверняка, я думаю, у некоторых из вас, может быть, у многих, и у меня тоже, да, есть какие-то тетради, в церкви есть какие-то тетради, куда мы записываем молитвенные нужды. То есть о чем стоит молиться? Мы периодически просим в церкви молиться, отправляем в наши чаты какие-то молитвенные просьбы и так далее. И это нормально, мы должны молиться друг за друга. То есть, но если я только совершаю ходатайственные молитвы, возникает вопрос: это свидетельство того, что у меня есть личные отношения с Богом или нет? Вот кто-то машет головой, да. Потому что я скажу следующее, что мы все можем совершать какое-то служение. У всех может быть разное служение. Кому-то Бог дал дар и талант, он может хорошо проповедовать, кто-то может служить другим людям, а у кого-то есть дар молиться за других людей. Поэтому я бы воспринимал ходатайственное служение как именно, я уже произнес, да, ходатайственную молитву как служение, то есть, но не как личное отношение с Богом. Поэтому и следующее – это личные просьбы в молитве. Если я общаюсь с Богом, в основном только высказываю ему свои личные просьбы, а чаще всего люди все-таки по статистике обращаются к Богу тогда, когда им что-то нужно. То есть не так много людей, которые обращаются к Богу, когда им ничего не нужно. И знаете, есть простой тест, который позволит помочь. Вы в какой категории находитесь? Попробуйте пообщаться утром с Богом, поговорить с Ним, но поставьте себе цель. Вот за это время, сколько вы там будете, 10, 15, 20 минут, 30, час общаться, попробуйте ничего не просить за это время. То есть просьбу исключите из вашего общения с Богом. И знаете, это простой тест, который покажет, а вообще из чего состоит ваше общение с Богом. И, возможно, кто-то вынужден будет признать, как я когда-то признал, что поговорить-то не о чем. То есть парадокс. Как написал один из участников марафона «К Богу за 30 дней», он говорит: я попробовал, и я вдруг осознал, что у нас с Богом слишком мало общих тем для разговора. То есть потому что раньше, да, я составлял список просьб за других, там, за себя. И за счет этого, ну, я казался себе более-менее духовным, и мне казалось, что у меня есть личное отношение с Богом и есть молитва, потому что, ну, если набрать, так скажем, большой списочек, то можно и 10, 15, 20 минут помолиться, а это уже неплохо. Но просто личные просьбы – это еще не отношения. То есть это представьте как аналогию между людьми. Представьте, что у вас есть человек, встречаясь с которым, вы слышите от него только просьбы, ваш адрес. То есть он ничего не хочет не знать о вас и так далее. Он всегда только у вас что-то просит. Ой, слушай, ой, хорошо, что я тебя увидел. Дай мне, пожалуйста, сейчас денег, допустим, да, или еще что-то. Но я думаю, и если вас просят, ну как, это человек друг вам, как вы дружите, общаетесь, ну вы, наверное, скажете, ну, в основном, как бы я чувствую, что я, как бы он просто пользуется мной. Поэтому это не личные отношения. Общественная молитва также не могут быть свидетельством того, что у человека есть личные отношения с Богом, потому что человек может всю жизнь молиться где-то в церкви, да, в семье во время семейных служений, во время еды и так далее, но так и не познать радость личного общения с Иисусом. Опять же, привожу аналогию в отношениях между людьми. Можно ли сказать, что у двух человек есть отношения между собой, дружеские отношения, если они просто вместе работают в одном офисе, вместе читают одну и ту же инструкцию, у них один и тот же начальник, у которого они регулярно что-то просят, да, там, повышение зарплаты или еще что-то. Они ездят вместе в одном лифте, едят, я не знаю, в одном кафе или ресторане. То есть из-за того, что у них есть столько общего, можно ли сказать, что они близкие друзья? Нет. То есть это не факт, это не показатель того, что они действительно являются близкими друзьями. То есть для дружбы нужно что-то еще. Нужно вот это близкое общение, по душам, как говорят. Мне понравилось, как один спикер в одном из семинаров ответил очень коротко и емко на этот вопрос, что такое личное отношение с Богом. Он сказал, личное отношение с Богом – это общение с Богом на три темы. О нем самом, о себе и о ваших отношениях с ним. Просто запомните, запишите, поразмышляйте над этим. Я понимаю, что здесь очень странно для кого-то мысль сейчас прозвучала, тем более первая, наверное, как это говорить с ним, о нем самом. То есть это отдельная тема, мы даже не успели бы ее рассмотреть в рамках этих наших встреч, но на марафоне к Богу за 30 дней мы рассматриваем более подробно, да, этот принцип. То есть личные отношения с Богом – это тот момент, когда Он начинает тебя интересовать как личность. Не то, что Он может тебе дать, не то, что Он может через тебя сделать. Он интересен тебе, вот какой Он есть. Ты не гонишься за Его благословением, да, за ответами на свои просьбы и молитвы. То есть ты не ищешь отношений с Ним, потому что тебе от Него что-то нужно. Я скажу так, что даже те, кто служит церкви, и служители, они тоже могут попасть на эту удочку, да, или на этот крючок. Потому что ты начинаешь искать Бога, потому что тебе нужно, чтобы Он тебе дал сейчас нужные слова, чтобы ты, как служитель, не выглядел бы, мягко говоря, ну, не очень бы. Да? То есть вот, Господи, дай Духа Святого, чтобы я мог подготовить что-то. И ты читаешь Священное Писание, или ты молишься, потому что ты ждешь, что Бог тебе даст, да, какое-то особое благословение, дух или еще что-то. И в первую очередь ты думаешь не о Боге в этот момент, да, а о себе. То есть, а как я вообще буду выглядеть? То есть мне сейчас точно нужно какое-то сильное слово от Бога. Поэтому, опять же, приводя аналогии с человеческими взаимоотношениями, то есть, да, мы понимаем, что нам было бы неприятно, если бы отношения с нами искали только из корыстного мотива. А теперь представьте себе, да, вот Бог. А почему Он хочет общаться с вами? Как вы думаете? Вот, ну, те, кто смотрит, напишите в комментариях, да, ответьте на этот вопрос. Как вы считаете, почему Бог желает общаться с нами? То есть у него-то какой мотив? То есть нам сложно представить, что Бог хочет общаться с нами, потому что Ему что-то от нас нужно. Во-первых, Он как минимум самодостаточен. Но вообще представьте себе мысль о том, что вдруг вам стало бы известно, что Бог общается с вами, потому что, ну, на самом деле Ему важны не вы как личность, а то, что вы можете сделать для Него, например. Вот я, Бог общается с этим, потому что Он красивый. Бог общается с тем, потому что через Него Он может, не знаю, обратиться к какому-то человеку или какой-то группе людей. То есть представьте себе Бога, который бы общался с нами только потому, что у Него есть какой-то иной мотив, кроме мотива, потому что мы, ну, мы дороги Ему как личности. Вот я, Антон, да, и вот вы сидящие, всех тех, кто смотрит, вы какой вы есть внутри. То есть Бог не смотрит на то, на какой вы машине ездите, да, или где вы живете, или что вы делаете, кем вы работаете, что вы можете. То есть для него не это самое важное, а вот важны вы, вот ваша личность, ваша сущность, ваша суть. То есть вот этого он ищет в первую очередь. Вот это для него имеет большое значение. И теперь представьте, да, как бы, если для Бога важны мы, только мы, такие, какие мы есть, то хотели бы ли вы общаться с Богом или искать Бога тоже исходя из самого главного мотива? Потому что мы все не любим, мы не любим корыстных отношений или неискренних отношений. То есть, но надо признать, что, возможно, в моей духовной жизни так оно и было. А теперь стоит переосмыслить и обратиться к Нему и сказать: «Господи, прости меня, потому что я сейчас осознаю и понимаю, что я искал общение с Тобой только, когда мне было очень тяжело и трудно, только когда мне что-то нужно было, мне нужен был какой-то ответ, какое-то понимание. Помоги мне научиться искать Тебя как личность». Вот к этому мы стремимся. И основной инструмент, который у нас для этого есть, это молитва. Да, и о ней мы как раз с вами поговорим. Когда речь идет об отношениях с Богом, первое, что нам приходит на ум – молитва. И если мы посмотрим, то в Библии мы видим, что молился и Иисус тоже. Мы читаем, что Он находил время, и ну, один из текстов Евангелия от Луки: «Тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился». То есть мы видим, сам Иисус, у него было это время, когда он уходил и молился с Отцом. То есть или, мы понимаем, он общался с Отцом, он разговаривал, да, он изливал перед ним свое сердце, да, он говорил, что его волнует или беспокоит, и получал от Отца, ну, поддержку, какие-то ответы, да, слова, указания, что следует делать. И Иисус учил об этом. И Он говорил, Евангелие от Матфея в 6 главе, в 6 тексте есть важная мысль. Он говорит: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». То есть есть такое у верующих, у христиан есть такое понятие, как тайная комната. Да, и возникает вопрос: а у вас есть тайная комната? То есть то место, где вы остаетесь один на один с Богом. В этот момент нет ничего. То есть есть только вы и Бог. Это не всегда, конечно, обязательно должно быть реально такое место, да, чуланчик, или хорошо, конечно, когда есть какая-то своя отдельная комната. Вот. Но это какое-то место, где вы можете наедине, в тишине, в тайне пообщаться с Ним. И есть несколько важных моментов, которые необходимо учитывать, когда мы говорим о построении этих личных отношений с Богом. Первое, мы осознали и поняли, что личные отношения с Богом важны, и самое главное, чтобы они проистекали да, из нашего желания познать Его, они были бы искренними. Второй этап, мы понимаем, это осуществляется через молитву. То есть у нас должно быть какое-то место, где мы сможем быть один на один с Богом. Третий этап – это время. Мы все связаны со временем. Да? Некоторые сейчас, может быть, сидят и думают: так, сколько еще времени? Да? Я постоянно смотрю, вот передо мной есть таймер, который показывает время. Если я вас прошу, во сколько у вас учеба начинается там, в понедельник? Вы точно знаете время? Да? Или во сколько кому на работе надо быть? Или кого надо, во сколько внука забрать из детского садика? Или там, детей отвезти в школу? То есть мы всегда связаны временем. Но при этом чаще всего парадокс в том, что мы контролируем время, мы следим за временем ну, во всех аспектах нашей жизни, кроме духовного. То есть кажется, что вот как бы ну, на молитву и там, на Библию, ну как получится. Ну как-то вот срослось сегодня, но появилось это время и нет. А почему бы не иметь конкретное время? Как я в марафоне говорю, забронируйте время для общения с Богом. То есть если мы понимаем, что это самое важное в жизни человека, тогда неужели это может быть важнее, чем работа, да, или какие-то другие дела. То есть если у нас есть четкое там время, зафиксируйте себе, допустим, там, ну, я не буду прямо говорить с 5, но, допустим, там, с 7 до 8 утра или с 7 до 7:30 – это мое время с Богом в тайной комнате. Там только я и Бог. То есть это время забронировано только для Него, и я постараюсь сделать все возможное, чтобы никто меня не отвлекал. Я по себе скажу, что для меня самое лучшее время – это раннее утро. По разным причинам. Основная, наверное, причина, потому что ранним утром тихо. То есть если уже кто-то дома начинает просыпаться, кто-то начинает ходить, чайником там греметь, да, то есть ты уже не можешь, то есть ты уже понимаешь, ты как будто не один, один с Богом, тут уже кто-то ходит. Поэтому я понимаю, что лучше раньше всего встать, когда еще все дома спят, и уединиться с Богом один на один в тайной комнате и общаться с Ним. Поэтому для меня это раннее утро, это самое лучшее время, и плюс еще мысли у тебя не задействованы другими процессами. Я пробовал к вечеру, но к вечеру ты такой уставший, у тебя куча мыслей, каких-то дел, ты приходишь домой, дома там, да, у меня четверо детей, то есть вечером придешь домой, уже как бы ты тишины точно не найдешь там. И поэтому самое оптимальное время для меня утром. И в Библии я нахожу, кстати, очень много подтверждений тому, что утреннее время – это оптимальное время для общения с Богом. Ну, например, царь Давид, вот когда я думаю, царь Давид, он мог до 12 вообще спать. А он пишет, говорит: «Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле, пустой, сохшей и безводной». То есть написано «от ранней зари». В другом месте он же говорит: «Рано услышь голос мой, рано предстану пред тобой и буду ожидать». То есть он царь, рано, заря, Израиль, 5:30 примерно, около 5. То есть царь уже, да, я представляю, стоит на балконе, и он уже говорит: «Господи, ну я ожидаю тебя, давай говори мне». Помимо этого мы видим, что Иисус тоже ранним утром, весьма рано написано, вставал и уходил для того, чтобы общаться с Богом. Написано, он уходил в пустынные места и молился. В другом месте написано, отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. Порой он вечером уединялся для того, чтобы помолиться. Бывало, вставал рано утром, бывало, ночью молился. Вот, и вот это осознание и понимание того, что личные отношения с Богом, они не приходят сами собой. То есть если вы стали христианином, верующим человеком или приняли основные какие-то библейские истины, это не значит, что у вас теперь есть отношения с Богом. Отношения с Богом просто так не сваливаются ни с того ни с сего. Да? То есть нужно понимание, нужно время, нужно место. А помимо этого, есть еще несколько важных принципов, которые необходимы для того, чтобы у нас выстроились эти личные отношения с Богом. И первый принцип важный – это регулярность. То есть, или по-другому можно сказать, постоянство. То есть, к примеру, возьмем аналогии из, опять же, нашей жизни. О том, что питаться регулярно надо, нас не нужно убеждать. Да? То есть, мы все хотим регулярно питаться. Потому что если мы регулярно не питаемся, нам голодно как-то, да, и мы, в общем, не очень-то приятное ощущение. Поэтому вообще постоянство и регулярность – это благо в нашей жизни. Поэтому также и в духовной жизни. То есть, конечно, можно проводить эти эксперименты. И все, что я рассказываю из своего личного опыта. Я проводил такие эксперименты в своей жизни, когда я мог неделю не читать Библию и не молиться, к примеру. Но знаете, так же, как попробуйте. И ты это делаешь только так, изредка. В семье так помолиться, где-то там в общественном месте, в церкви тебя попросили, где на молодежке помолиться, и все. И ты как бы себя чуть-чуть успокоил, свою совесть, я же не совсем как бы не молюсь, я вроде как молюсь немножко. Но это то же самое, как всю неделю не питаться, и иногда просто там перехватить какую-нибудь шоколадку, булочку. Но через неделю, наверное, как-то не очень тебе будет хорошо. Ты поймешь, что так не пойдет дело. Надо регулярно питаться. Также и в духовной сфере. То есть не надо проводить таких экспериментов, потому что будут духовные проблемы. То есть нужно регулярно общаться с Богом. И я скажу так, из своего даже опыта, что лучше проводить 5 минут ежедневного общения с Богом, чем однажды в неделю собраться, да, и провести 30 минут в общении с Ним. Скорее всего, это не получится, на самом деле, если нет общения постоянного. Но так, то есть те, кто учил язык, наверняка слышали этот принцип. Да, это универсальный принцип, он не только к молитве относится. То есть если ты хочешь выучить язык, как его нужно учить? Один раз в год как взялся на 5 дней, как интенсивно поучил, а потом больше его не касаешься? Или лучше каждый день, по 15 минут? Все машут головой, все понимают, это очевидно, Антон, это очевидные вещи. Конечно, мы все слышали этот принцип, что лучше каждый день по 10-15 минут, и результата будет намного больше, чем один раз мы собрались. Хорошо, а кто занимается спортом или занимался спортом? Да, то есть вот так вдруг однажды у нас такая мысль: все, займусь собой, приведу себя в форму, начну приседать там, или еще что-то, отжиматься, или пресс качать. Один раз сделал, все, И, в общем, выпал. Да, там еще на полгода, пока следующее вдохновение не посетит. Но лучше понемножку, каждый день, да, и ты будешь как бы развиваться в этом плане. Поэтому непостоянство, оно разрушает. Непостоянство во всех сферах оно разрушает. Да, и тоже такой пример, аналогию слышу у одного спикера. Он говорит, представьте, если бы физические законы постоянно бы менялись. То есть не было бы постоянства физических законов. То есть вот сейчас мы все сидим, я тут стою, и вдруг сила притяжения перестала бы работать. Ну так. И мы такие все под потолок, да, такой. А потом, ну ладно, еще полетать бы, в принципе, мы не против были, да, интересное ощущение. Вот. Когда там Илон Маск запустит, еще неизвестно, ну полетим ли мы, большой вопрос. Но представьте, что этот же закон бы точно так же бы, ну, вдруг и включался бы. То есть мы только поднялись, бац, и упали. Упали и вдруг опять взлетели. Ну и мы бы сказали, Господь, почему такие непостоянные законы, да? То есть, ну, так неудобно жить. Поэтому непостоянство, оно разрушает. Постоянство имеет силу. Другая аналогия, иллюстрация. Представьте себе камень и огромное количество воды. Ну, не знаю, там сколько-то тонн, много тонн воды. И вот если всю эту воду вылить на этот камень сразу, одновременно, то ну, что произойдет с камнем? Ну, максимум намокнет. Да, вряд ли вода что-то с ним сделает. А если это же количество воды по одной капельке направить прямо в центр камушка, и пусть он так кап, кап, кап, кап. Ну, как кран дома у нас, когда мы мужа просим 3 года его починить. Да, так кап, кап, кап, кап. И мы поймем, что то же самое количество воды может произвести в этом камне изменения. То есть там появится какое-то углубление, может быть, даже отверстие и так далее. Одно и то же количество воды, один и тот же камень. Но мы видим, постоянство, оно имеет большую силу. Поэтому то же самое и в молитве. И если у кого-то были проблемы с постоянством, они у многих есть, да, вам такое утешение. В Библии написан такой текст. «А я буду взирать на Господа. Хотя я и упал, но встану. Хотя я во мраке, но Господь свет для меня». То есть если у вас не получалось до этого момента, не отчаивайтесь, пробуйте вновь и вновь. То есть я чуть позже расскажу, что еще может этому поспособствовать. И мы видим, что большинство библейских героев, они постоянно общались с Богом. Ну, Иисус, мы уже говорили про него, да, то есть мы видим очень много текстов. Дальше мы, допустим, Деяния апостолов читаем, когда апостол говорит, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. Дальше написано в Колоссянам, будьте постоянны в молитве. Ефесянам написано, всякой молитвой прошение молитесь во всякое время и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. То есть важно постоянство. То есть, ну, опять же, приводя аналогию отношений между людьми. Вот молодой человек и девушка, да, они начинают общаться друг с другом. И если, конечно, вот, ну, не если, да, они общаются друг с другом, и чем регулярнее и больше они начинают общаться друг с другом, тем лучше они узнают друг друга. Да? Их отношения становятся ближе, у них появляется больше общих тем для разговора. И интересно, им хочется, потому что кто-то говорит, ну что-то мне не хочется молиться, как-то нет настроения, тяжело мне, непонятно, о чем говорить. Но ты ничего не делаешь для этого. То есть начни общаться, и ты вдруг обнаружишь, что оказывается, много общих тем появляется, много о чем можно поговорить и рассказать. Да? И со временем они настолько сближаются друг с другом, что наступает тот момент, когда они говорят, ну все, то есть, ну, я уже устал расставаться с тобой, ты идешь к себе домой, я к себе домой, давай уже не будем расставаться, давай будем всегда вместе. Да? То есть их отношения выходят на новый уровень. Знаете, мне нравится одна история, такая трогательная история. Я сегодня утром ее рассказывал на утреннем марафоне. История про одну маленькую девочку, которая задали вопрос, ну, на каком-то библейском уроке. Как ты думаешь, почему Бог забрал Еноха на небо? И она вот в своей простоте от всего сердца сказала, ну, Енох и Бог так дружили, они так любили гулять вместе, что пока они гуляли, они так далеко ушли от дома Еноха, что Бог сказал, слушай, мы так уже далеко от твоего дома, что намного ближе к моему. Пойдем ко мне. И Енох согласился. Мне очень близко это понимание. Очень близко понимание, что мы можем научиться в нашей жизни так близко ходить с Богом, так знать Его, так полюбить общаться с Ним, что для нас это будет естественным. Да, естественно, просыпаясь утром, первые свои мысли и слова обращать именно к Нему, благодаря Его за, вообще, за то, что ты поднялся, за то, что ты встал, за солнышко, которое встает, или, может быть, оно еще не встает, да, за ту красоту, которая есть на улице, за себя, за то, что ты можешь куда-то идти, за то, что у тебя есть родные. То есть можно бесконечно перечислять, да, вот то, за что можно хвалить, благодарить, или просто о чем-то с Ним говорить, потому что, ну, у нас есть очень много вопросов, и если уж получать от кого-то ответы на эти вопросы, так лучше получить их от того, кто абсолютно все знает обо мне, знает обо всех обстоятельствах, которые есть вокруг меня. И самый лучший способ, самый действительный способ — это иметь личное отношение с Богом. Это каждый день выделять время для общения с Ним, для молитвы. Поэтому подведем итог. Личные отношения с Богом, они строятся через молитвенное общение с Ним. Для этого важно иметь место, важно иметь конкретное время. И знаете, так же, как в отношениях, это время должно расти. То есть если, условно говоря, вы только узнали о Боге, и ваша молитва звучит 5 минут, да, и прошло 20 лет, и вы также с Богом общаетесь, «Господи, благослови меня на этот день 5 минут», но что-то здесь не так. То есть, опять же, перенесите это все на человеческие отношения. Да? То есть муж и жена. Вот они поженились, прошло 20 лет. Как бы, точнее, даже они не поженились. То есть возьмем, когда они только познакомились, привет, как тебя зовут, ты такая красивая. Да, и представьте, 20 лет прошло, а он, в принципе, больше ничего не может сказать ей. Привет, как тебя зовут? Говорит, ну, мы вообще 20 лет уже вместе живем. А, да? Ну, ты очень красивая. Да, то есть мы понимаем, но это смешно, это как-то глупо, это... Как так? То есть отношения, они должны развиваться, они должны расти. Поэтому, чтобы они росли, то есть отношения появляются как результат проведенного времени. То есть, ну, опять же, те, кто есть семейные, смотрят, они сейчас внутри говорят, да, аминь, он постоянно на работе, да, он всегда занят и так далее. То есть отношения, они появляются, когда вы проводите вместе время. То есть так же и с Богом. Если еще нет этих отношений, стоит задуматься. Я провожу с Ним время? Сколько я провожу с Ним время? Поэтому я желаю, чтобы каждый из вас обрел очень близкие личные отношения с нашим Богом. Вот, попробуйте сегодня, зафиксируйте себе это время. У меня есть четкое мое время, у меня есть время определенное для общения с Ним. Я это время фиксирую, и оно постепенно увеличивается. То есть я сначала попробовал, как Мартин Лютер, я уже вчера вам рассказывал, и ничего не получается. Да, то есть, ну, ты не знаешь еще пока, как и о чем говорить. Поэтому я принял для себя вот решение, я буду постепенно увеличивать это время общения с Ним. Это не значит, что если у меня нет побуждения, вдохновения, я не могу больше с Ним общаться, да, но минимум я хочу, допустим, с сегодняшнего дня минимум 10 минут я хочу общаться с Богом. Пройдет месяц, это будет 11 минут. Пройдет месяц, это будет 12 минут. Если мы бы так начали бы 15 лет назад кто-то, кто уверовал, сейчас вы бы уже 2-3 часа проводили бы ежедневно в общении с Господом. Поэтому вам благословение, спасибо. На этом все.
0: Ответы на вопросы.
1: Антон, спасибо большое за эту тему. Давайте теперь мы перейдем к вопросу.

0: То есть, если я уверовал в Иисуса Христа, я живу в Господе, то сатана не может помешать нашим отношениям с Ним. То есть он не может вмешаться в наши мысли, да, нас остановить каким-то образом. То есть нет. Но он может попытаться создать, как я уже сказал, условия для того, чтобы мы, ну, так скажем, не общались с Богом. Поэтому вот как-то так.
1: Как не ошибиться в молитве с собеседником, так как дьявол очень хитро умеет все подделывать?
0: В молитве с Богом, да, я так понимаю?
1: Да, да.
0: Опять же, да, это и проистекает, как бы, ну, ответ, он связан с, будет и с прошлым ответом, что я не верю, что сатана может действительно помешать, вот, и как-то вмешаться. Знаете, здесь, кстати, рождается еще одно такое, по мне, заблуждение, но я сам в это верил и сам это практиковал. Заблуждение в том, что нужно молиться про себя, а не вслух. Потому что вдруг сатана услышит, что ты говоришь Богу. То есть откуда-то когда-то такая мысль прозвучала, что, ну, сатана не может читать наши мысли, вот, но прекрасно ориентируется в том, что происходит в мире. И поэтому если мы, в общем, будем про себя молиться, то он тогда не узнает о нашем общении с Богом. И я сам так думал, но понимаю, что не совсем библейская практика. Да? Библейская практика – это молитва вслух. Вот. И если я общаюсь с Богом, то чего мне бояться, чего мне страшиться? Пусть слышит. То есть мне скрывать нечего. То есть я скажу, что я понимаю, что, да, эта личность, она обладает обо мне такими знаниями, что, в принципе, вряд ли я что-то мысленно скрою, да, и смогу что-то такое придумать и сказать Богу, чего бы эта личность не знала. Да? Потому что сегодня Google все про нас знает. Да, он знает, какую тебе рекламу, да, то есть мы понимаем, что сегодня интернет знает о нас больше, чем мы, наверное, ну, сами о себе можем уже знать, поэтому тем более, что говорить об этой личности. Он нас все прекрасно знает, и мое понимание, пусть знает. То есть если я с Богом, я держусь отношения с Богом, мне нечего бояться. Так что это он боится, христиан, который молится и общается с Богом.
1: Как Бог проявляет себя в отношении с человеком? В чем это проявляется?
0: Как Бог проявляет? Ну, в первую очередь, конечно, Он говорит с тобой. То есть, по сути, все христианство, оно построено на этом принципе. Христианство – это не просто, ну, какая-то философия, нравственная, да, там, какая-то религиозная философия, которая подразумевает общение в одну сторону. То есть, поэтому, наверное, самое ценное – это то, что абсолютно святое, да, существо, обладающее всем, всезнающие, да, всеведущие, что он хочет с нами общаться.
1: Снисходит до общения с нами.
0: Да, то есть вот это по сути, ну, это самое главное. Ну, а все остальное, конечно, он благословляет нас, он нас хранит, оберегает, он что-то дает, что-то не дает. Но я должен, как бы, понимать, что мои отношения с ним, ну, не должны строиться на основании того, что он мне дает. То есть завтра, если, допустим, он меня всего лишит, смогу ли я... То есть я порой себе задаю такой вопрос. Да? Это как бы хорошо, пока у тебя все нормально, тебе не поставили там диагноз какой-нибудь, да, там онкологию и сказали, ну все, у тебя там 3-4 дня осталось, или ты не лишился всего, как Иов. Но я себе задаю этот вопрос, Господи, да, и сам анализирую. Вот если я вдруг потеряю все, что есть, а что есть самое дорогое у человека? Это его родные и близкие, и это его жизнь, его здоровье. Смогу ли я, подобно Иову, сказать, Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно.
1: Важно ли, в какое время дня ты общаешься с Богом?
0: Ну, я скажу так, что я считаю, что отчасти важно, хотя я, допустим, не настаиваю, что лучше общаться только утром. То есть я бы не строил бы здесь доктрину о том, что только утренние часы благословенные, только в такие часы Бог нас слышит. Нет, я уверен, что это может быть любое другое время, но все-таки есть еще и законы физиологии. Допустим, я по себе, то есть я беру из своего всего личного опыта, я много экспериментировал, не специально я такой экспериментировал, а просто, ну, и по молодости мы думаем, что можно ложиться там в 12, в час, в 2, и ничего, это никак не скажется на твоей духовности, на твоих отношениях с Богом. Я ж подольше посплю. Нет, то есть все равно физиология очень тесно связана.

0: если с личными отношениями с Богом. Поэтому в моем понимании надо ложиться тогда, когда начинает вырабатываться мелатонин, это где-то в порядке 9-10 часов, для того, чтобы встать так часа в 4, провести хорошо время с Богом, сделать все свои дела, сходить на учебу, и возвращаясь домой, ты уже понимаешь, что все. То есть ты уже все сделал. То есть остальные люди только просыпаются, только что-то начинают делать, а ты уже молодец. У тебя есть дополнительное время. Поэтому то, что я сегодня сказал, я считаю, что лучшие часы – это утренние часы. Потому что в основном в Библии я нахожу именно примеры ранних утренних молитв. То есть для меня самый лучший пример – это Иисус. То есть, и в большинстве случаев я вижу, написано, что он рано утром, либо ночью молился. То есть ночь, в том понимании, это не ночь совсем в 2 часа. То есть Иисус спал, он не пользовался своей божественной силой для того, чтобы не спать совершенно. Да, но он вставал до рассвета, то есть до 5 часов. Как-то так.
1: Диана пишет: «Антон, спасибо вам, благодаря вам я много что поняла».
0: Спасибо, Диана.
1: Спасибо за то, что вы пишете нам свои комментарии и вопросы. Итак, зачем нужно что-то говорить Богу? Разве Он и так не знает, что тебе необходимо?
0: Ну, знаете, я приведу аналогию с отношениями опять с людьми. То есть у меня есть дети, и, в принципе, я и так могу догадываться, да, что им необходимо. То есть вопрос, опять же, вопрос, для чего я общаюсь. То есть если я общаюсь с целью что-то получить, то, допустим, вот у меня есть дети, есть я. Я знаю, что им необходимо. Им не обязательно говорить: пап, мне нужны там штаны либо рюкзак в школу. Я и сам вижу, так, нужны штаны, рюкзак в школу. Да? А вот как бы меня как родителя такой уровень отношений устраивает? Конечно, нет. Да? То есть это странно, если бы мы не общались с моим сыном, например, но при этом я бы давал ему все, что нужно, а он меня иногда только просил бы о чем-нибудь. Пап, мне нужно там новые коньки. Ну, держи новые коньки. То есть мы понимаем, что это не отношения. Да? Поэтому если здесь речь идет именно об отношениях, конечно, мы же ищем живых, реальных отношений. Если вопрос просить, это уже другой вопрос, да? То есть должны ли мы у него просить что-то, чтобы он нам что-то дал? Я думаю, что, конечно, Бог лучше знает, что нам нужно. Иногда мы можем это получить, иногда мы можем это не получить. Вот. Но я исхожу, наверное, больше из концепции того, что когда я у Бога что-то прошу и получаю, я четко понимаю, что я получил это от Него, то есть Он мне дал. То есть у меня нет искушения начать думать, что это случайность, или так сложились обстоятельства, или мои руки это сделали, как некоторые говорят. Нет, то есть я попросил, и я это получил. Потому что по факту все, что у нас есть, все нам дает Бог. Просто за что-то мы попросили, а за что-то не попросили. Да, то есть, поэтому когда я прошу, это позволяет мне в первую очередь увидеть руку Бога дающего, потому что и так Он все мне дает. Поэтому как бы, если я хочу увидеть Его руку и хочу видеть Его действия в своей жизни, конечно, надо больше просить. Просить, и дано будет.
1: Наталья спрашивает: «Я до сих пор не пойму, как понимать достигать Бога и благодать, освящение, временная праведность».
0: Я тоже. Я постигаю и сказать, что я как-то осознал и понял. Да нет, мы все в процессе духовного возрастания, поэтому надо искать. Ну, ладно, опять надо искать. Надо общаться с Богом утром, проговаривать с Ним, да, о своей жизни, о себе, общаться с Ним, о Нем самом, делать это со всяким постоянством, да, открывать Священное Писание. Поэтому...
1: А что значит познакомиться с Богом, если даже чтение Библии не влияет на эту встречу с Господом?
0: Ну, я не сказал бы, что чтение Библии не влияет на эту встречу с Господом. Я просто говорил сегодня о том, что читать Библию можно, исходя из разных мотивов. То есть можно читать Библию, и мы об этом поговорим, да, в следующей теме. Вот. Поэтому можно читать, исходя из одних мотивов, можно исходя из других. Потому что, конечно, Библия дает нам возможность встретиться с Богом. Вот. И не только Библия. Ну, я думаю, многие встречались с Богом и не только в Библии. Не знаю, вы оказываетесь в удивительно красивом месте, и все. То есть ты летишь в самолете, ты выглянул в иллюминатор, и ты встретился с Богом. Да? В каком смысле? Ну, ты увидел вот это величие, эту красоту, вот это все. То есть, и есть, у Бога есть много мест, скажем так, где мы можем с Ним встретиться. Да? Библия – одно из таких мест, самых доступных.
1: О чем можно поговорить с Господом, кроме благодарности и просьб? Ведь это особенное обращение, где говорит только одна сторона.
0: Угу. Ну, вообще есть структура молитвы «Отче наш», чаще всего ее как бы используют в молитве. Да, структура молитвы «Отче наш» — это четыре этапа. Это прославление Бога, да, это покаяние, это прошение и благодарение. То есть, и когда возникает вопрос, о чем... То есть у нас, как обычно бывает, и по себе, да, у меня было следующее. Прославление, так как я вообще не очень понимал, что это такое, то это было очень коротко. «Господи, ну, ты такой, в общем, спасибо тебе». В основном это было даже благодарение за что-то. А дальше у нас идет покаяние. Покаяние тоже у большинства людей, которые не имеют личных отношений с Богом, оно... То есть если ты действительно что-то серьезное не совершил, а просто, ты понимаешь, по структуре, надо покаяться. Ну, как обычно это бывает звучит? «Господи, прости меня за все мои грехи, явные и неявные, тайные и нетайные» и так далее. Я назвал бы это такое формальное покаяние. Но нужно сказать, нужно произнести второй пункт по структуре. Третье прошение, вот здесь мы, конечно, можем дать волю нашим желаниям. Вот здесь мы там, такой свиток раскатываем, да, что «Господи, вот у меня и то». И третье, в конце нужно поблагодарить, четвертый этап, в конце нужно поблагодарить, потому что а вдруг не сработает. Типа, ну, надо в конце этого завершить, и тогда все. Поэтому верующие могут относиться к молитве как язычники относятся к какому-нибудь, да, заклинанию, по сути. Вот. Но молитва — это совершенно другое. То есть о чем я говорю с Богом в молитве? В первую очередь я восхищаюсь им. То есть, и опять же, тут был вопрос, это же как бы диалог в одну сторону, не в одну сторону. Да? То есть я утром открываю Писание, и я встречаюсь с ним. Он мне открывается. И когда он мне открывается, я настолько захвачен этой мыслью, настолько, ну, я увлечен ей, что я продолжаю это общение. Я говорю: «Господи, сегодня читал, просто как я это раньше не видел, как я это раньше не знал, я тебя вообще плохо, оказывается, знал, ты, оказывается, вот какой, как это здорово, как это действительно, как это проявляется в моей жизни, как это было». Да? И ну, я стараюсь так, чтобы вот эта часть моего общения с Богом была как бы вот самой основной, восхищение им, познание его. Да, а остальное все, у меня вообще как бы совет, прошение вообще вынести за рамки вашего личного отношения с Богом. То есть вот проведите это время утром, потому что мы все заняты, я понимаю, у всех мало времени всегда на это. Вот выделите на то, чтобы пообщаться с Богом о нем самом, да, о себе, о ваших отношениях с ним. Я каждый день проговариваю, что: «Господи, для меня важны отношения с тобой, я хочу общаться с тобой, я хочу познавать тебя» и так далее. Потому что я всегда хочу держать в фокусе, потому что я понимаю, что важнее ничего нету. А все остальное как бы... Поэтому, во-первых, это диалог, да, а во-вторых, о чем говорить — о нем. То есть это самое, самое интересное.
1: Ну, ты вот сразу ответил на следующий вопрос, который у нас есть. Человека мы можем слышать, как услышать Бога, получается, что молитва — это монолог, а общение предполагает диалог.
0: Да, то есть как раз это диалог. Это диалог, то есть диалог через Писание, диалог через действие Святого Духа в твоей жизни, через то, что ты можешь созерцать. То есть это реальный диалог.
1: Комментарий. Антон, спасибо за служение и за то, что ты делишься своими знаниями. Скажи, пожалуйста, а можно ли молиться молитвами из Библии? Например, молитвы Иависа или «Отче наш»?
0: Да, я не вижу проблемы. Есть хорошая такая практика. Мартин Лютер, как он молился, он выпустил специальную брошюру, и он рассказывал. Потому что в те века тоже в основном люди молились, как и многие, наверное, может быть, наши соотечественники, заученными молитвами, молитвословами и так далее. А Мартин Лютер, он рассказал о своем молитвенном опыте. И он берет какую-то молитву, он брал, допустим, молитву «Отче наш», и общался с Богом на основании этой молитвы. Он не просто наизусть выучил эту молитву и несколько раз ее там произносил, а он также в молитвенном как бы размышлении, общении излагал, да, перед Богом вот мысли. То есть там: «Отче наш, да, действительно, ты наш отец. Как мне приятно, что у меня есть такой папа. Да, у меня не было, может быть, у кого-то, допустим, не было там земного отца, либо он был не такой. Но к тебе я знаю, что я могу прийти как дитя» и так далее. То есть он раскрывает эту мысль, потом переходит к следующему тексту. Поэтому это один из способов. А молиться, так скажем, просто произнести эту молитву можно, конечно. Вопрос, как бы, ты вкладываешь ли в это сердце, это действительно твое желание, или просто ты рассчитываешь, что раз Иовису помогло, ну, значит, и мне и должно мне помочь. Сейчас я помолюсь именно этой молитвой, как он распрострет мои пределы, да, и все. То есть это так не работает. То есть, ну, как бы, мы христиане, а не там какие-нибудь колдуны, поэтому нет. То есть осмысленно, да, проговариваешь, размышляешь над этим, Конечно, мы, по сути, и используем в нашем молитвенном общении молитвы и язык Священного Писания. Угу. Да, книга Псалтырь и так далее. Мы в основном-то и Богу обращаемся, используя как бы уже то, что было до нас.
1: Спасибо большое, Антон, за эту тему, за твои ответы. Друзья, к сожалению, наше время программы ограничено, поэтому все, что вы не успели спросить, вы всегда можете остаться на нашей следующей встрече и задать свои вопросы там. Тебе, Антон, хочу сказать спасибо за ответы, которые ты дал на вопросы, которые к нам пришли, которые мы успели разобрать.
0: Да, спасибо вам. Спасибо, спасибо за вопросы.
1: Друзья, каждый может построить с Богом свои уникальные взаимоотношения. Способов общения с Богом бесчисленное множество. Пусть ваш путь к Богу и ваш разговор с Ним будут совершенно особенными. Наша передача подходит к концу. Спасибо за то, что вы были все это время с нами. Пишите нам, звоните, подписывайтесь на наш YouTube-канал и соцсети, оставляйте комментарии, а мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго, до свидания.

0: Воскликните Господу вся земля.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: В каком возрасте надо человеку приходить в храм? Когда это еще младенец, его приносят родители, когда он подросток, когда он взрослый, когда он пожилой. Давайте об этом сегодня поговорим. Итак, в каком возрасте человеку нужно приходить в храм? Мы продолжаем размышления над Евангелием от Луки. Николай Генрихович Кунцевич, Елена Валентиновна Варнавская, я Юлия Ефимовна Уткина. В год 30-летия телекомпании «Три ангела» исследуем Евангелие от Луки. И очень важный вопрос, который интересует очень многих людей, и ответ на который мы сегодня как раз найдем. Николай Генрихович, в какой уже главе мы находимся?
2: Мы находимся во второй главе, в середине, вот 25 стих. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем».
1: Вот начнем с первого слова «тогда». «Тогда» – это «когда». Просто мы таким образом свяжем наше сегодняшнее обсуждение с тем, о чем мы говорили в прошлый раз.
2: Это слово связывает нас с принесением Христа в храм, когда на восьмой день его принесли, чтобы совершить им законный обряд по закону того времени – посвятить ребенка Богу.
1: И вот на восьмой день.
2: На восьмой день после его рождения.
1: То есть возраст 8 дней.
2: И вот тут мы встречаемся с человеком по имени Симеон, который, как написано, ожидал утешения Израилева. И Дух Святой был на нем. То есть человек непростой. Человек, исполненный Святым Духом. Как-то ему удалось быть таким вот. И что он такого сделал, что Бог его так вот благословил.
1: Но мы говорим про возраст. Возраст, когда нужно приходить в храм. Какой возраст был у Симеона?
2: Мы не знаем, сколько лет было Симеону. Конкретно тут нет этого. Но мы знаем, что этот человек, он уже ожидал смерти, уже готовился к ней. И по канонам библейским это было за 80. Потому что при большей крепости, Лена вспоминала текст, при большей крепости 80 лет. То есть, скорее всего, было за 80 лет ему. И вот этот человек ожидал утешения Израилева. Утешение. В каком смысле утешение? Скорее всего, здесь имеется в виду текст из книги Исаии, где говорится интересная такая мысль. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Господь». То есть Бог является для народа своего Богом, утешителем.
1: Утешителем. То есть поэтому, он вот опять же, возвращаясь к тому, что мы исследуем Евангелие, то вот утешение, утешение от Бога, утешение в наших скорбях, во всех наших переживаниях, утешение.
2: Ну да, мы прежде всего у Бога-то ищем утешение, прежде всего, когда
1: находим
2: нам
1: его
2: плохо. Да, если ищем всем сердцем и всей душой, всей крепостью своей.
1: Без исключений, при любых скорбях, при любых обстоятельствах находим утешение?
2: Может быть, скорбь уходит не сразу, но она уходит все равно. Благодаря тому, что благодать Божия, она действует в каждом человеке, и никого он не оставляет без утешения.
1: Да. То есть без Божьей благодати вынести те беды, которые выпадают на нашу долю в этом греховном мире, было бы просто невозможно. Я думаю, каждый из нас, кто нес какие-то потери серьезные, может про это сказать, что это вынести невозможно, а Бог позволяет нам это вынести.
2: И при том мы ждем второго пришествия Христа, который, как говорит Библия, нам скоро придет. И мы как раз ждем вот этого всего, облегчения от наших немощей, от наших скорбей, от наших внутренних переживаний, от наших, может быть, телесных, ну, я не знаю, от болезней.
3: Ну и как сказано, да, что отрет Бог всякую слезу, да?
2: То от есть обид.
3: Слезы, да. И даже слезы радости тоже Господь утрет, потому что радость все равно со слезами на глазах здесь у нас в этом мире. А Господь дарует другую радость. Радость Его присутствия. И это ни с чем не сравнимое,
2: то
3: конечно,
2: есть,
3: состояние.
2: И мы, как Симеон, тоже ожидаем утешения от Бога, когда Он придет сюда, на эту землю. Положит конец всем войнам, всем смертям. Это же что может быть лучше? человека. Но написано, что он был исполнен Духом Святым, Симеон.
1: Симеон был в храме. Вот то, что ты сейчас читаешь, это да, в храме, да?
2: Он пришел по вдохновению туда. Дух Святой его привел. Он оказался в нужное время и в нужном месте.
1: Вот, чем это время случайно. Было таким вот важным?
2: А то, что Христа принесли, чтобы совершить над ним посвящение Богу.
1: И в это же самое время пришел и старец Симеон.
3: Да, и мало того, да, Симеону было сказано, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. То есть он пришел, и потом он же по вдохновению говорит, взял его на руки, да, и говорит, и ныне отпускаешь раба твоего владыка по слову твоему с миром. То есть он, ну, вот вообще уверенный был, что этот младенец – это Христос Спаситель. Который отпускает его с миром. Еще никто не назвал его этим именем, а он уже его назвал.
1: Может быть, даже прежде родителей, да, Симеон узнал, что это...
2: Неизвестно, в какое время было дано это знание. Но то, что оно было дано, то есть Дух Святой не только утешает, но он еще и предсказывает человеку, кому-то особо предсказывает.
3: Но здесь сказано, что Иосиф и Мария его дивились сказанному о нем. То есть здесь вот, то есть, да, Симеону было предсказано, да, что это Христос Спаситель, а именно Иосиф и Мария еще дивились тем словам, которые сказал Симеон о их младенце.
2: Ну, немножко позже мы поговорим о том, чему они там удивились. А сейчас мне хочется подчеркнуть мысль, что вот особое избрание Божие не зависит от заслуг человека, от того, что он делает или не делает, но зависит это от исключительно его, то есть Божьего избрания. Он знает, кому что сказать, какое время, когда и где.
1: Ну, означает ли это, что человек ничего не должен делать? Ну, вот что бы я ни делал, а Бог вот захочет и не изберет меня. Не захочет и не изберет. А, например, кто-то совсем ведет какой-то непристойный образ жизни, а Бог его возьмет и изберет.
2: А с другой стороны, я стремлюсь к тому, Господи, меня должен избрать, поэтому я буду вести себя благочестиво, никому худого слова не скажу, буду есть то, что написано в Писании, буду соблюдать все посты и так далее, и буду ждать, когда меня Бог обязательно изберет, потому что я так себя хорошо веду. То есть у Бога вообще нет любимчиков, и у него нет изгоев, с другой стороны. Он любит всех. И вы помните Марию Магдалину, наверное, такой персонаж в Евангелии? Бог ее избрал, вот такую женщину, которую, в общем-то, оторви и брось вроде бы, а он берет ее и изгоняет из нее всех злых сил, всех злых духов, и она становится верным его последователем, самым, может быть, из всех верным.
1: Он просто знает, Бог, что внутри человека, может быть, поэтому?
2: Конечно. Мы не знаем самих себя, может быть, а Бог знает. Точно. Кому можно сказать что и куда послать. Или вот пророк Ион у нас там был, тоже библейский, такой прямый очень. Но Бог именно его берет. Вот именно этого и он, не кого-то другого. И вот с таким вот образом он дает ему возможность послужить. И он действительно служит, хотя и не хочет этого. Вот удивительно, Господь, как вот действует. Симеон вряд ли не хотел служить Богу, но он просто делал это от чистого сердца. Он старался, он любил Бога, во-первых. Вот, наверное, это самое ключевое слово – любить Бога, да? Чтобы он как-то куда-то тебя направил и какое-то служение тебе поручил. Без любви, наверное, ничего не бывает.
3: Но, наверное, вот как раз в любви и примиряется вот это вот спасение не по делам, а по вере, да, потому что, вот как Николай Генрихович говорил, да, о том, что мы, может быть, пытаемся заработать себе спасение своими добрыми делами, там, милосердием, благотворительностью, еще чем-то.
1: Религиозной жизнью.
3: Да, религиозной жизнью. А Господь вот именно уравнивает нас всех тем, что Он это спасение дарует каждому. Не только тому, кто стремится всей там, вот должно быть вот это вот в любви, должно быть вот это сосредоточено, что я поступаю благочестиво не потому, что я хочу получить спасение, а я не могу жить иначе, потому что я люблю Господа. И вот это вот в любви, оно примиряется все. Спасение по делам и спасение по вере. То есть есть спасение по любви Божией и по нашей любви ответной к Нему.
2: И потом, тут от нас требуется также доверие Богу.
3: Да.
2: Ну, изберет меня Господь, не изберет меня куда-то. Это его право и его дело, не мое. Если он посчитает нужным сделать со мной так, ну, Господи, да будет воля твоя. Если иначе, опять же, ну, тебе виднее, Господи, ты все видишь, ты все знаешь.
1: И... А можно быть уверенным, что если Бог это для меня избрал, выбрал, хотя я сам этого не хочу, я уверен, что это не лучшее для меня. Можно ли вот именно верой быть уверенным в том, что независимо от того, как я это понимаю, это все равно то, что Бог для меня избрал, это лучшее для меня? Это на самом деле в широкой, большой картине лучшее.
2: Помимо веры, тут еще должно быть свидетельство Духа Святого, как вот Симеону. Он должен быть, ну, он не то что уверен, он был абсолютно убежден, что да, это Бог мне говорит, это Бог меня то направляет. И тому свидетельства какие-то должны быть еще, кроме моего убеждения. Вот я так думаю, я не знаю.
3: Ну вот еще яркий пример, да, все-таки вот такой ситуации посещения Бога вот в таких необычных условиях, это апостола Павла, да, когда он шел в Дамаск для того, чтобы гнать верующих людей, притеснять.
2: Думаешь, перед тем, что служит Богу.
3: Да, то есть он тем самым думал, что он служит Богу и зарабатывает себе спасение, да, а его на этом пути посещает Господь, ослепляет его своим явлением Духа Святого, да? Он слышит голос, что ты идешь против рожна, да? И он поворачивается, продолжает, вернее, свой путь в Дамаск, но уже в другом качестве, не гонителя, а проповедника Божьего. То есть это вообще вот чудо, да, которое происходит при посещении Господнем.
2: Причем он понимает, что это Господь его посетил.
3: Да, да. Хотя он ему говорит, хотя что ты против рожна идешь. Да.
2: Ну, а вообще вот этот Симеон старец, он сам собой и служил знаменем, что ли, для окружающих. Вот этот Симеон, все знали, что ему было предсказано Богом, что не увидит, не умрет он, пока не увидит Христа Господня. И, наверное, ждали, вот он живой, вот он живой, вот он живой.
3: Да, интересно даже.
2: Но с другой стороны, жизнь-то вот у него, он уже престарелый. И жизнь-то, она недолго еще у него, ну, продолжаться-то будет. И этим думают, что, наверное, скоро все-таки, раз он такой старый уже, значит, скоро будет Мессия в храме или где-то придет сюда.
1: Скоро придет Христос Господь на землю для спасения своего народа.
2: Да. И пришел по вдохновению в храм, 27 стих. Тогда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд. То есть Симеон оказался не случайно в этом месте и в это время. И было еще вот такое знамение, что ли, что этот Симеон увидел Христа. Оно вот это все сошлось, все сходится. И, значит, вот если Симеон говорит, что это тот самый и есть, значит, он тот самый и есть. Потому что предсказание сбылось, что ли. И вот в 28 тексте мы дальше читаем. «Он взял его на руки, благословил Бога и сказал, ныне отпускаешь раба твоего владыка по слову твоему». Благословить Бога. Вот может ли человек Бога благословить?
1: Человек пожелать духовный, ему блага.
2: Ну, пожелать, да. Ну, наверное, да, потому что слово «благословить» имеет значение еще хвалить, воздавать хвалу.
3: Благодарить.
2: Благодарить, то есть, да. И если мы благословляем Бога, вот чувством признательности, благодарности ему, восхваляем его за все, что он делал, то вот так мы, конечно, Богу можем благословлять. И именно так, скорее всего, благословлял или благодарил, что ли, по-другому. Благодарил Бога Симеон. Вот этот старец. Бог насыщил его жизнь днями до глубокой старости. Он все ему сделал для того, чтобы тот жил, жизнь его была с избытком. И он даже увидел величайшее пророчество, которое ему было дано от Духом Святым. Он как-то услышал этот голос, понял, что это Дух Святой говорит. И оно вот тут сейчас исполнилось. То есть человек жил в ожидании прихода Спасителя, и он этого даст. То есть жизнь прожита не зря. И за что Бога благодарить.
3: Да, и вот он говорит, да, «Ибо видели очи мои спасение твое». То есть он ожидал это всю жизнь, и это... в конце жизни пришел. То есть он умирает со спокойной душой.
2: Мало того, смотрите, ныне отпускаешь раба твоего, ныне отпускаешь. То есть какая-то радость у человека.
3: Да.
2: Наконец-то я сейчас умру. Вот, знаете, вот как-то вот странно звучит. далеко не каждый человек вот так встречает свою кончину. С радостью, что ли. Наоборот, мы как можно оттягиваем, мы, конечно, да нет, Господи, так не сейчас, только еще дай мне, вот еще дай мне. А это говорит, все, вот, я сейчас уйду, и это мне приносит радость. Ну, просто немыслимо как-то.
1: Ну, это такая вот крепкая связь с Богом, да?
3: Но я вот уже сегодня вспоминала в нашей программе Павла, да, и вот мне хочется еще раз, то есть сказать, угу. что Симеон не в одном лице.
2: Не исключение.
3: Да, не исключение. Вот, и Павел говорил, ибо я уже становлюсь жертвою, угу. и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья. В день оный и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». То есть вот он тоже был готов умереть любой, и он даже больше чаял умереть, потому что ну, был в очень тяжелом состоянии, и в тюрьме, и гонениях, и ли его избивали до смерти, но Господь восстанавливал его, и он опять шел проповедовал. То есть это вообще чудо. И он готов был умереть в любой момент жизни, потому что он говорил, течение совершил, веру сохранил. Все, готовится мне венец жизни. Это вообще чудо, когда вот человек уже готов умереть, потому что он все совершил по Слову Божьему.
1: Да, здорово.
2: Ну и дальше. И вы видели, очи мои, почему он так радуется, видели мои спасение твое, которое ты уготовил перед лицом всех народов, свет и просвещение язычников и славу народу твоего Израиля.
1: То есть он видел Иисуса Христа, младенца, и это спасение всем народам, всем народам.
2: Да, то есть вот он понял Евангелие, он понял суть Евангелия. Он видел спасение всем народам, не только себе, не только своему народу, но и всем.
1: Спасение в Иисусе Христе.
2: И теперь спокойно могу отойти к Отцам, спокойно могу умереть.
3: Вообще это чудо.
2: Ожидая явления своего воскресения.
1: Ну, что такое спасение в Иисусе Христе, это тоже очень, я думаю, краеугольный камень Евангелия. Мы об этом еще много будем говорить. Пока же у нас речь идет еще о младенческом возрасте Иисуса Христа, когда его только принесли в храм.
2: Ну, и завершение. Симеон произносит пророчество. Вот это 34 стихи и 35. «И благословил их Симеон». Вот «благословил» – уже другое значение слова греческого. Тут уже желание блага, что ли, чтобы Бог наделил тебя благами, чтобы Он тебя, ну, дал тебе благословение, что ли.
1: Он благословил земных родителей Христа?
2: Да, благословил Иосифа и Марию. «И благословил их, сказал Марии, матери его, вот лежит сей нападение, то есть младенец, и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Такое многослойное пророчество, несколько пророчеств буквально вот в этих словах записано.
1: Нападение многих. Христос пришел на падение многих.
2: Да, нападение. И тут вспоминаются слова самого Христа о камне, что он себя сравнил с камнем, который, если упадет на человека, он его раздавит. А если человек на него упадет, то он разобьется. То есть в любом случае...
1: Разобьется его гордость?
2: Да, в любом случае что-то с человеком должно произойти. Или он должен погибнуть в итоге безвозвратно, или должна погибнуть его, да, вот его гордость, его эгоизм и его грехи тоже. Угу. Вот это должно погибнуть. То есть мне нужен, как бы, образно говоря, разбиться о камень. Угу. Упасть, что ли? Нападение, Иисус говорит.
3: То есть, Симеон говорит. На падение или на восстание. Восстание, да?
2: Да.
3: То есть восстановление.
2: Если я упаду, я встану. Если я упаду на этот камень, то я встану. То есть, если я отдам свою жизнь Богу, если я разобью об этот камень свою гордость, свое тщеславие, свой эгоизм, то я тогда встану. То есть Господь меня воскресит, угу. если я умру. Но если камень упадет, то...
3: Раздавит.
2: То есть, если я отвергну Христа, если я не признаю его как своего спасителя, то этот камень меня, эта нож меня раздавит.
1: нападение и на восстание многих. А следующий слой какой еще?
2: А еще там и само оружие тебе пройдет душу.
1: Мария, он говорит.
2: А, да. И откроется побуждение, помышление многих сердец. Вот это дополнение к камню, можно сказать. А Марии тебе само оружие пройдет душу. Если вспомнить то, что произошло с Марией у креста на Голгофе, то переживание матери – это ни с чем не сравнимое переживание. Мать, которая теряет своего сына, и вот таким вот образом, такой позорной казнью, совершенно ни за что. Ну, это действительно как меч, там, как нож.
1: В сердце.
2: Очень острая, очень сильная боль, нестерпимая. Не каждый человек может такое перенести. И, наверное, поэтому тоже Мария была избрана, что Бог видел, что она это вынесет. А с другой стороны, Бог дает каждому человеку силу перенести. Упал такой есть даже, да, текст. Но при искушении даст и облегчение, чтобы мы могли перенести.
1: То есть не даст искушение сверх...
3: Да, искушение сверхсил не будет.
2: Ну да. Поэтому многословно это пророчество и заканчивается, да, откроется помышление многих сердец, то есть благодаря жизни и смерти Христа проявится та вот истинная религия, те вот истинные отношения человека с Богом, какие они должны быть, которые приводят нас к миру с Богом и к спасению, прощению наших грехов и жизни вечной в Царстве Его.
1: То есть, да, откроется помышление сердец. Это, ну вот, присутствие Христа в нашей жизни, оно дает нам искренность, оно дает нам открытость, то есть оно открывает, и мы не боимся этого, мы, наоборот, радуемся этому, что Господь, Его присутствие в нашей жизни, оно открывает нам и другим, но главное нам самим, то, какие мы истинные, и это нам дает возможность возрадоваться Господу в себе, да? И, ну, на самом деле, чтобы наша жизнь была преобразована. Мы о Симеоне завершили? Или
2: да,
1: еще что-то нужно
2: пророчество,
1: сказать?
2: Вот то, что он сказал, это, наверное, то, что завершает его пребывание в храме. И дальше мы уже встречаемся с другим персонажем, с другим пожилым человеком, имя которому Анна. Она была пророчицей, дочь Фануила.
1: Какой возраст был у нее?
2: Достигшей глубокой старости, вот написано, прожив с мужем от детства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь.
1: То есть, вот опять же, возвращаясь к тому вопросу, который мы задали в самом начале, в каком возрасте надо быть в храме? Вот, возможно, она со времени своего вдовства, да, была,
2: да,
1: в храме
2: вполне.
1: Из-за разочарования, что ли, от потери, из-за того, что она выход нашла в храме. То есть еще один совсем другой возраст нам уже тут.
2: Да, зрелый, но не, уже не преклонный и не детский. Человек средних лет, можно сказать. И вот с этих лет этот человек находился в храме. Или, во всяком случае, постоянно, регулярно его посещал.
1: И какая роль Анны, вот когда мы видим, что младенец Христос в храме, принесен туда впервые его родителями?
2: Она, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Израиле, в Иерусалиме. Угу. Вот свидетельство. То есть человек засвидетельствовал, подтвердил слова предыдущего старца Симеона, что это тот самый, да, и я тоже знаю, что это он. Угу. Два свидетеля уже. А вот в Израиле, если два свидетеля говорят, значит, да, дело
3: при
2: верное.
3: При двух-трех.
2: Да. Вот они, два свидетеля. Подтвердила она. Вот ее задача была также подтвердить, что вот он тот самый Мессия.
1: Угу. Ну и все-таки хочу вот возвратиться к возрасту, в каком... человек должен быть в храме. Вот младенца Христа, в семиле, когда ему было 7 дней, его родители принесли в храм. Возраст 7 дней. А почему такой возраст и вообще что это такое?
2: Ну, по закону, через 7 дней нужно было младенца принести в храм для совершения обряда обрезания. Это было повеление Божие, и так это повеление исполнялось из поколения в поколение, и вот дошло до сего момента.
1: Это был акт, который младенец Христос понимал, или это было что-то другое?
2: Ну, наверное, понимать семидневный младенец не может ничего, да?
3: Ну, почувствовал.
2: Ну, да. Главное, что как родители себя чувствовали при этом. Это, наверное, совершалось не для него, а для них. И еще, наверное, это совершалось для Бога. Что родители принесли и возблагодарили Бога за этого младенца.
1: Они его принесли в храм.
2: Принесли его в храм и, наверное, ожидали, что Бог его каким-то образом благословит. Ну, свою защиту, может быть, там как-то.
1: То есть, когда родители приносят младенца, маленького ребенка, в храм, когда ребенок сам этого не понимает, они это делают для того, чтобы показать свое собственное желание, свое собственное видение будущего этого ребенка. Правильно я понимаю, да?
2: Да.
3: Ну, и защиты Божией.
1: Попросить.
3: Как бы, да, да, попросить, потому что мы понимаем, что мы все-таки ограниченные люди, а Бог всесильный и всемогущий.
1: Но вот этот вот обряд обрезания, который Богом был заповедан израильскому народу, мы это видим в Библии, это ведь не крещение. Это не было крещение Иисуса Христа.
2: Крещение Иисуса Христа описано в 3 главе, в последующей, за 2. И крещение Иисус принял в возрасте зрелом уже. Ему было за 30 лет.
1: А почему нельзя было, например, посчитать вот тот вот обряд крещением, когда он был еще в младенческом возрасте?
2: Ну, крещение первое стал совершать Иоанн Креститель, вот такое вот публичное. К нему приходили люди, он крестил их в реке, полным погружением в Иордане. И при этом совершалось нечто важное. Люди приходили не просто так ведь туда, к нему просто погрузиться, окунуться там, смыть грехи свои. Перед этим человек должен был испытать покаяние. То есть человек должен почувствовать, что он грешен, почувствовать, что он нуждается в Боге-Спасителе, и что ему не нужны больше ни алчность, ни злоба, ни хитрость, ни ложь. Вот от этого всего я хочу избавиться. Такое понимание не придет к человеку незрелому в возрасте. Оно приходит к человеку, который обдумал, да, что он обдумал свою жизнь, наверное, и понял, что что-то там не так, что-то надо поменять. Я должен быть с Богом.
1: А как вот из вашего жизненного опыта, коль у тебя двое детей, и внучка есть уже у Лены, дочка, две внучки, как вы считаете, вот в каком возрасте к ребенку приходит осознание своей греховности или своих грехов? То есть в каком возрасте уже возможно покаяние, как вам кажется?
2: Ну, судя по возрасту, в котором Христа привели в храм, это уже, наверное, отрочество. Где-то так.
1: То есть это ты уже про следующий этап говоришь, когда его в 12 лет привели в храм?
2: Ну, а если говорить обо мне, то я пришел в 30 с чем-то лет к пониманию, что мне нужен Бог.
1: В каком возрасте уже ребенок способен ощутить свою греховность и способен понять, когда ему родители объясняют, что есть нужда в покаянии, есть нужда в том, чтобы отдать свои грехи, свои прегрешения, вот свою беспомощность отдать Богу?
3: Я думаю, что это очень-очень индивидуально. Потому что некоторые дети, ну вот, как многие говорят, да, ну вот прям Божий.
2: Ангел.
3: Да, ангел Божий, да, то есть. А тем не менее, ну как бы, да, мы радуемся на детей, когда они в младенческом возрасте, и просто умиляемся им, да. Но нет праведного ни одного, и они рождены тоже в греховном мире и сами грешные. И вот это вот осознание своей греховности к ребенку, я думаю, что очень-очень индивидуально. Вот у меня сейчас внучке одной 17 лет, другой 14. И вот, ну вот старшая год назад, то есть в 15 лет, приняла крещение осознанно, то есть, а вот я вижу, что помладше ей, может быть, и сейчас вот в возрасте она уже достигла такого, как старшая, но она еще не готова. То есть мы говорим с ней, но она не готова еще именно как бы принять крещение и заключить завет, то есть быть ответственной перед Богом за свою жизнь. Потому что тут родители ответственны еще за детей, а здесь уже быть ответственным самой. То есть самостоятельность приходит ко всем по-разному, я думаю, что это тоже вот...
1: А может ведь и совсем не прийти к кому-то?
3: А может и не прийти. А может и не прийти.
1: А наша есть роль в этом, как родители, как бабушек, дедушек? Мы должны чему-то научить. Угу. Вот, например, исследуя сейчас Евангелие от Луки и основываясь на том, что мы сами узнаем, когда... Вот в каком возрасте со Христом были, ну, такие вот, что ли, когда он приходил в храм, что с ним происходило?
2: Ну, Христос приходил в храм, пришел в храм, вернее, впервые в своей жизни. Он пришел подготовленным родителями.
1: Сам
2: особенно
1: пришел.
2: Мамой.
1: Это в каком возрасте было?
3: 12 лет.
2: Его привели в храм.
1: Угу.
2: Он с родителями был. И большую часть...
1: 12 лет.
3: Да, когда он был 12
2: львиную
3: лет.
2: Львиную долю, вернее, воспитания Христа – это его мама, заслуга. То есть она его и учила писанием, и наставлением, и воспитывала она его, и говорила, какие качества характера должны быть в каждом человеке. Да он и сам это видел, наверное, ему это импонировало, эти качества. Потому что ведь Христос был без греха, это был особенный ребенок. От него родители, наверное, не слышали никаких капризов, никаких истерик по поводу «хочу, не хочу», «дай, не дай». Это был совсем другой ребенок. Но, тем не менее, он нуждался все равно в воспитании родительском и наставлении. И наставлении в том числе и в Слове Божьем, в том Слове, которое, собственно, сам он и оставил нам. И записал, и сам являлся Словом. Вот. Удивительно, как Господь действует. Ну вот... Христа привели только в 12 лет в храм. Как по традициям того времени в том народе так повелось, что в 12 лет вот так. Угу. Человек зрелый.
1: И 12 лет – это еще не было время крещения?
2: Это еще не было время крещения. 12 лет ребенок, он как бы считался ответственным уже за свои поступки, и назывался он сын закона, что ли, вот таким вот титулом. Он теперь, что он не сделает, все, это ты, это твоя вина, это ты сделал,
1: или твой
2: выбор.
1: Заслуга.
2: Или твоя заслуга, да.
1: Угу.
2: Ответственность на тебе уже, не на родителях.
1: Хорошо.
3: Угу. А пока вот ответственность на родителях, да, вот в Ветхом Завете очень хорошее такое наставление для родителей написано. «Внушай слова Божьи детям твоим, говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая», то есть постоянно, то есть ты должен говорить слова, наставлять ребенка, пока он еще маленький, даже как многие Конечно, говорят, от чрева матери своей, то есть ребенок, если слышит добрые слова и расположение твоего духа, то он воспитывается еще внутриутробно. То есть это вот важно, чтобы родители не просто говорили слова, но и жили по слову этому. Потому что мы многие знаем, что самое лучшее воспитание детей – это не слова, а наши дела, наше поведение.
1: Так что... Лена, то, что ты сейчас почитала, это где записано?
3: Это записано во Второзаконии, 6 глава, 6 текст. Вот поэтому, ну, как бы это мы должны помнить и всегда осознавать, что воспитываем мы не только... когда чему-то учим или пальчиком грозим, или еще что-то, а именно своей жизнью, своими поступками и своими отношениями тоже. И друг с другом, и отношениями своими с Богом.
1: Тем, о чем мы говорим, тем, чему мы посвящаем большую часть своего времени. Это же все на глазах у детей происходит.
3: Да,
1: тем, что занимает наше внимание больше всего. И, конечно, вот знание Священного Писания очень важно. И поэтому сейчас, мы люди уже умудренные, и мы от всей души призываем вас, дорогие друзья, чтобы вы ведь хотите счастья своим детям, вы хотите счастья своим внукам, правнукам. Исследуйте Священное Писание, и ни в каком возрасте начать это делать не поздно. Очень рады, что можем вам в чем-то помочь, когда мы вот проводим эти встречи.
2: Да, Цирковой текст говорит нам, младенец же возрастал, то есть младенец Иисус возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Он не сам же исполнялся премудрости, он под руководством мамы это делал, и папы, наверное, они его, им руководили, и Бог благословлял и тех, и его самого. Хотя Христос был Богом, как бы не нуждался в благословении. Тем не менее, вот прожил он жизнь как человек обычный, и как человек он в благословении-то как раз нуждался особенно.
1: Какой мы вывод тогда можем сделать сегодня? Вот мы задали вопрос вначале, в каком возрасте человеку надо приходить в храм? Вот то, что сегодня прозвучало, в каком возрасте? Есть ли какие-то возраста, в которые не надо человеку приходить в храм? И для чего в том или ином возрасте стоит приходить? Давайте вывод сделаем.
2: Ну, то, что Бог благословляет всех, от младенцев до престарелых людей, это точно. То есть для него возраст как бы не играет роли. Он может благословить всех. Но в каком лучшем возрасте? Вот, по-моему, в возрасте юноши. Почему-то. Потому что тут, во-первых, обостренное такое восприятие, память хорошая, такие эмоции, человек хочет в самовыражение, вот такой возраст, что я должен что-то сам, то есть как бы в этом смысле. И он как губка, и в него можно вкладывать, что, как ни слово Божие, должно быть вложено в сердце и разум человека. В начале его жизни, что ли. Наставь юношу в начале пути его, да, как это написано.
3: В притчах Соломона, да, сказано. Он тогда не свернет с них, и когда достигнет уже зрелого возраста.
1: Даже если по пути могут быть ведь и какие-то борения, и какие-то искушения, какие-то уклонения от этого пути, то все равно ребенок научен.
2: У него есть основа заложена, какой-то стержень есть. И он не дает ему ни вправо, ни влево далеко так отклониться. Это жизненные принципы.
1: Ну что же, очень интересный еще один разговор сегодня. Спасибо огромное, Николай Генрихович, Елена Валентиновна. Спасибо вам, дорогие друзья, за это время, проведенное вместе. Надеемся, что вам полезно и интересно то, что мы здесь обсуждаем. Как всегда, естественно, ждем от вас писем, звонков, вопросов и пожеланий. С Господом всего вам хорошего!

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Лицом к лицу.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Бытует мнение, что, придя к Богу, все существовавшие ранее проблемы исчезают сами собой. Но оказывается, это далеко не так. Так что же тогда меняется в жизни верующего человека? Проблемы остаются, но решать их становится намного легче. Именно об этом мы будем сегодня говорить с нашей гостью Надеждой Кончугаровой. Надежда, расскажите, пожалуйста, немного о своей семье, в которой вы родились. Верующие ли у вас были родители?
3: Очень интересный вопрос. Я родилась в семье, в обычной семье, как обычно бывает, Нижегородской. Угу. Раньше назывался город Горький. Родилась здесь. Вот, родители были, ходили в традиционную церковь. Я помню, мама как говорила еще, скоро Христос придет на облаках, а я еще говорю, как он не упадет? Как? Она говорит, нам не понять этого. Ну, ходили мы в церковь по праздникам, как правило, по праздникам. Вот, а потом вышла замуж. Мы переехали в город Севастополь, там прожили в Крыму 25 лет. Угу. Там родились мои дети.
2: Вот. А сколько у вас детей?
3: Шестеро. Старшему сыну 31, а последнему сыну 15 лет уже. Слава Богу, уже легче намного, уже выросли.
2: Уже большие взрослые детишки. Да. Надежда, расскажите, пожалуйста, вот когда вы стали интересоваться Богом, искать Бога?
3: Знаете, мы с мужем, нам сложно было в отношениях, потому что возраст у нас большой, разница в годах большая.
2: Он был вас старше намного,
3: да? Это второй брак, старше меня был. Вот. И я что-то искала, мне так тяжело было, очень сложно, вот эта ревность постоянно.
2: То есть он ревновал вас, да?
3: Да, просто трудно вот с таким человеком жить. И что-то я искала, вот Бога искала, вот песни какие-то, какие-то передачи о Боге, я прям вот вся вот там была вот. И у нас по тем годам, 90-й год, 90-е годы были, помните, вот Кашпировский, было. Угу. Это такое наводнение было, и у нас очень много курсов проходило в Севастополе. Вот, экстрасенсорика. И там, что интересно, там о Боге говорили, и истинно с ложью смешивали. Когда говорили о Боге, я там вся была вот на первых рядах, слушала, потому что мне этого не хватало. Мне никто об этом не рассказывал. Вот. Библию я тогда не знала, не читала. Но вот эти курсы я закончила. Но там учили, как людей лечить, вот как вот, ну, всякие органы лечить и так далее. Вот. У нас образовалась целая группа. С нами работала заслуженный врач-терапевт. Вот. Нам сказали, надо закончить курсы массажа. Мы закончили эти курсы. И кто чем обладал вот этими знаниями, у кого что получалось, тем и занимались. А моя кума, соседка, она закончила тоже хорошо.

0: хорошо эти курсы массажа, мы вместе заканчивали, она массаж хорошо делала. Я вводила людей в транс, они меня спали на ходу, а врач задавала нам программы.
1: То есть вас научили этому, да?
0: Нас научили этому прям конкретно, как это все делается. Вот, она давала мне программу у меня в руках, человек стоял, и я ему говорила, вот в мозг, в подсознание, говорила, через 2 минуты, 1, 2, 3, и ваши глаза закроются, вы будете спать, и ваша программа будет работать. Через 2-3 минуты, говорю, вы выйдете из этого состояния, вы совершенно здоровы. И говорила так, как нас учили, ум, не подавленный эмоциями, всегда найдет выход из любого положения. Вот эти люди просыпались, и как там было, мы не знаем, потому что к нам больше не возвращались, потому что мы только начинали. Детей лечили мы бесплатно, мы немного проработали. И вот эти люди приезжали, вот несколько раз приезжали в наш город, и как бы у них эти программы были еще больше с нарастающим, ну как она называется, вот, улучшение курсов этих специалистов.
1: Повышение квалификации, да.
0: Вот. И когда я по Севастополю шла, это было в центре города, и увидела большую афишу. Там была афиша такая: Иисус с простертыми руками и много народу. И я в сердце сказала, я там буду, потому что все курсы я тогда ходила, мне было интересно очень, вот обливание водой и так далее, как правильно питаться, это мы все это прошли.
1: Надежда, вот вы закончили много разных курсов, посетили различные мероприятия, но тем не менее вы все равно находились в каком-то поиске, то есть чего-то вам не хватало, да?
0: Да, Надежда, ты знаешь, что интересно, там говорили, вот я понимаю, что это не то, они говорили о Боге и там вот черная сила, потому что они рассказывали, как наводить порчу на людей. Они говорили, показывали фотографии, вешают на кладбище. Я удивлялась, как это так?
1: То есть понятно,
0: много
1: что это
0: вопросов
1: не от Бога
0: было,
1: было,
0: да. И вот что интересно, захватывающе говорили, то, что интересно, и вот действительно истина с ложью путается.
1: Противоречия.
0: Противоречия. Потому что как это солнце на эту фотографию, как это и солнце летом жгет ее, дожди падают, и вот эта корежит фотографии, человеку плохо. Я думаю, как же так? Говорит одно, а на самом деле и непонятно. И я опять в поиске, потому что это... Вообще ничего не понятно, я запуталась вся. И когда попала на эту программу, Надежда, вы даже не поверите, слезы у меня лились ручьем, хотя я даже не стеснялась плакать. Зал полный был, думаю, все равно меня никто не знает. Это, наверное, было вот это очищение.
1: А что вы испытывали при этом? То есть почему? Вот что вы чувствовали?
0: Какое-то облегчение, я думаю, вот то, что я искала. Это столько лет я потратила на это, на эти курсы. Детей оставляла, потому что мне все это, вот поиски, это было что-то с чем-то. Это нельзя было, вот это надо было видеть. Глаза горели, вот рвалась туда, потому что хотела это узнать. Приходила на эти собрания, мне никто ничего не говорил. У меня тетрадь с собой, я быстро пишу и все записываю. Дома переписываю на чистовую. Я поражаюсь.
1: То есть, при всем при этом вы успевали и заниматься с детьми, и
0: хороший
1: ходить на
0: вопрос.
1: Курсы, и еще переписывать те лекции, которые вы писали на
0: программе. Причем аккуратно все. И что хочу сказать, и когда четверг выходной день был, никогда не забуду, я так переживала, мне говорит Надежда, подруга моя, ты что, у тебя что, заняться нечем? Я говорю, девочка моя, ты даже не представляешь, как я завтра четверг проживу без вот этих знаний. Вот настолько мне это было... Это надо было пережить, это надо было видеть. Потому что даже часто пешком ходила домой. Молока нацежу, ребенку 2 месяца. В декабре родился, а в феврале были курсы 5 февраля, никогда не забуду. И лечу туда. Автобус, троллейбус. С Малахова кургана 28-й быстро останавливается, не ходит. И иду пешком. Но я такая счастливая, я не знаю, что это было. Такая радостная иду, вот вся сияю. Вот я услышу передачу, иду домой, сияю. Я прихожу поздно, все, откуда силы берутся? Я поражаюсь, что делает Господь.
1: Это Господь давал те силы, которые
0: вообще, это незабываемые дни.
2: Лицом к лицу.
1: Надежда, а вот те проблемы, которые были вот в вашей семье с мужем, они как-то решились?
0: Нет, моя хорошая, проблемы остаются. Дело в том, что на эти проблемы по-другому смотришь, потому что Бог помогает решать. Проблемы никуда не деваются, они остаются, потому что мы живем на этой, на этой земле. Вот, но только по-другому все это воспринимаешь и решаешь. Я вот сейчас, понимая это, хочу сказать, как люди недопонимают. Бог дал вот эти заповеди. Вот я удивляюсь. Дал. Живите и будете иметь благословение. Люди не хотят. Не надо, отодвигают. Как не надо? Это же для твоего блага. Вот любую заповедь возьми. Вот 7-ю заповедь. Не прелюбодействуй. Представляете? Если бы одна заповедь была сохранена, все мужья были бы в семьях.
1: Да,
0: не было бы у нас безотцовщины, и дети были полная семья. Это чудо. Это, я не знаю, как можно вот это не понять?
1: Ну, а что бы происходило в вашей семье? Я знаю, что вы расстались с мужем,
0: мы,
1: да?
0: Мы расстались, да, потому что вот эта ревность очень сложно была. Но это надо было видеть. Но зато какая я была счастливая. В этот момент я нашла то, что я искала. И все дети были со мной. Мы ходили все в церковь.
1: Старшие дети тоже, да?
0: Да, с маленького я молока нацежу. Брату оставлю, брат у меня инвалид детства. И бегом на собрание. Потом приходила, и все, Господь давал силы, все делала. Но самое главное, что и истину читала. Библию читала ночами, потому что днем дела. Даже был такой момент, что ребенок просыпается, Саша с кроватки, еще маленький был, вылазит и говорит, будет мне, мама, иди Библию читай. Это ночью. Это говорит о том, что я постоянно читала Библию ночами. Мама, иди читай Библию.
1: Надежда, а вот в вашей семье что-то вот изменилось с тех пор, как вот стали верующим человеком, ходить в церковь? Какие-то, может быть, у вас традиции стали? Что-то вы вместе собирались молиться с детьми?
0: Да.
1: Вот что-то поменялось?
0: Да. Пока дети маленькие, было хорошо. Все в церковь ходили, они слушались. Но когда дети вырастают, у них свое мировоззрение.
1: Да, мы уже теряем влияние на них.
0: Влияние, школы. Вот все же влияние... Ну, каждый делает выбор, потому что время подходит. Но самое главное то, что в них заложено, это осталось, это видно.
1: Да. То есть они просят вас, например, о чем-то помолиться?
0: Да, обязательно, да. Слава Богу, да.
1: Вы вместе без молитесь
0: этого,
1: с ними?
0: Да, без этого никак нельзя, да, читаем вместе.
1: О чем вот они вас просят молиться? Сколько вот им сейчас лет? Младшему сейчас уже?
0: Младшему 15 лет. Заканчивает 9 класс, да. Он сам молится. Вот подойдешь к нему, Сашуль, это Андрюша, давай помолимся, и пусть Господь благословит на весь день, в учебе, во всем. Да, дети молятся.
1: Смотрите, я знаю, что вы потом вернулись в Нижний Новгород снова, да?
0: Да,
1: то есть вы прожили в Севастополе 25 лет, да?
0: 25 лет, да.
1: Потому
0: что
1: вы приехали
0: на тот год, когда мы жили, очень сложно было жить на Украине. Кто знает, тот помнит, кто там был, жил. Заводы закрывались, помните, время такое было тяжелое.
1: Да.
0: Зарплаты не платили. И то, как мы жили, если рассказать, но это долгая история. Это чудо, конечно. Бог нас так кормил, так благословлял. Я поражаюсь, как мы могли жить на такие зарплаты. Это
1: а можете
0: чудо.
1: Рассказать какие-то опыты, вот такие яркие, которые на самом деле запомнились очень сильно вам?
0: Ну вот какие опыты? Ну для по первому разу, когда я приходила в церковь, я Танюшку, ей было, сейчас ей 19 лет, тогда ей было 4 годика. Я ее забирала с садика, вот, и бегом в церковь, потому что вечерние служения были, чтобы не опоздать. Прихожу, естественно, она без ужина, и она, мама, я кушать хочу. А Катюшка, жена пастора, она говорит, Надюша, слышит, что я с ней разговариваю? Забирает Танюшку, идет, кормит. И мне как-то даже не по себе. Я говорю, как это так вот? Для меня это было все новое. Это вообще поразительно, как Господь действовал. Теперь-то я понимаю, что всем руководит Господь. Это не говорит о том, что она должна была остаться и накормить. Просто я боялась пропустить собрание. И Танюшке там нравилось. Она молилась вместе с нами, пели песни. И она так из года в год приучалась ходить в церковь.
1: Значит, вот я знаю, вы приехали в Нижний, и у вас тоже здесь были определенные проблемы с жильем, и да. Какие-то еще возникали трудности, да?
0: Мы молились очень много об этом, как нам быть дальше, потому что дети старшие, негде было устроить на работу. Леша, Ирина старшая, практически работы не было, зарплаты не платили, многие увольнялись, очень много было иммиграции в Россию, а мы, поскольку с Нижнего Новгорода, мы молились об этом, и я написала сестре, так и так. Мы хотим продать квартиру и вернуться сюда, купить домик и здесь жить, потому что, ну как, надо как-то выживать, семья большая. Но это тоже, хочу сказать, сложности большие, с такой большой семьей, одной, переехать. Это не просто так, сходить в магазин, что-то купить. Это переживания, это молитвы, но Господь благословлял. И мы купили дом, полдома в Ленинском районе.
1: То есть у вас появилось жилье?
0: Да, появилось свое жилье.
1: И вы в Нижнем Новгороде также продолжали посещать церковь?
0: Да. С первого дня. Я только и думала об этом. Мне только Господь на первом месте. По-другому даже не представляю жизни.
2: Лицом к лицу.
1: Надежда, я знаю, что в вашей жизни было еще одно очень сильное потрясение, испытание. Это когда ваш сын попал в аварию, да? Вот расскажите немного вот об этом.
0: 2001 году. Да, это случилось в 2001 году. Саше было 10 лет. Они тогда ехали с детками, с Надюшей, с Таней ехали с бассейна. Это было вечером. И так получилось, что Саша перебегал дорогу. Шел троллейбус, а он хотел успеть. А я была дома на тот момент. Они домой сами ходили. Вот. И он попал под машину. Издалека, потом он говорил уже, что издалека машина виляла. Я, говорит, думала, успею, и не успела. Но это, конечно, опять Господь. По всем параметрам он не должен быть жить. Потому что он упал не под колеса попал, а упал на бампер, потом на крышу, с крыши на бампер, и на 15 метров его выкинуло вперед. Мы его искали с дочкой. Старшая дочка говорит, мам, Саши нету. Я говорю, сейчас будем звонить, узнавать. И сказали, что случилось ДТП. Мы искали. Ночью пошли. Ну, это целая долгая история. Что хочу сказать? Это случилось 26 апреля 2001 года. Вот он попал в больницу, и месяц с копейками он пришел своими ногами домой. Это, конечно, чудо. Это чудо. Что сделали врачи, это Господи, вся заслуга Господа, и Господь благословил этих врачей. Нейрохирурги, конечно, нашей областной больнице совершают чудеса. Я не могу без слез говорить. Сколько жизней возвращают, слава Богу. Вот. У него была парализация левой стороны полностью. У него дар речи отнят был. И что интересного, дар речи он не говорил, ничего. Он мычал, как зверь. Он даже не мог ничего говорить. Но, слава Богу, вся церковь молилась. И не только наша церковь, несколько церквей в Нижнем Новгороде. И все знали об этом и молились. Совершилось чудо. Господь начал его поднимать. У него вернулась память, у него вернулась речь. Он стал говорить, он стал ходить. Все к нему вернулось. И как только он очнулся, он говорит: «Мама, читай Библию». Я поражалась. 10 лет ребенку он лежит, и он мне диктует. Угу. Библия лежит, я сижу. Я не могла одна справиться, со мной сидела невестка старшая, Лешина, старшего сына, жена. Потому что он весь привязан, он двигается весь, и я не могла, я боялась, что я не справлюсь с ним. Все трубочки, какие были, он, думаю, руками. И вот она мне помогала. И что хочу сказать, сделали Илей помазание, ну так принято, как в Библии написано. И после этого исцелит Господь. И пошло исцеление. Когда Илей помазание сделали, на глазах пошло исцеление. Господь чудеса делает. Вот. Но Библия ему читала вслух, потому что я только заканчиваю, даже устаю. «Мама, читай от Луки». Глаза закрыты, а он говорит, думаю, это ж надо. 10 лет я поражалась этому ребенку. 10 лет, а он мне читает Библию, потому что у нас так принято было читать. И вот одно читаю, читай Псалтирь. Он прям мне заказы дает в 10 лет. И было так, что когда я ему купила кроссовки, чтобы он начал ходить, а другая смена идет, говорит, боже, неужели это Кончугаров? Такого быть не может. Удивлялись, девочки приходят на смену, которые уколы делали ему, а он уже стоит, своими ногами ходит.
1: Это спустя месяц после аварии.
0: Месяц, да? С копейками он уже пришел домой. Это чудо, конечно. Но у него черепно-мозговая травма, кость у него там, можно сказать, раскрошилась, ему замену пластины сделали. Ну, еще потом замену делали, потому что кость пластика не приживалась. Вот сейчас, слава Богу, ну, отклонение, конечно, есть. Но то это чудо, которое Господь
1: совершил. Да, тем не менее, Господь дает силы это все пережить.
0: Да.
1: И, слава Богу, он жив и растет, развивается. Надежда, я знаю, что в это время молилась вся церковь, да, в которую вы ходили. Многие люди были с вами в это трудное период времени.
0: Да. В это время молилась церковь, все молились. Но я хочу сказать, такой мир в сердце был, покой, потому что Бог не допускает испытаний сверхсил. Вот на этот раз совершенно по-другому переносишь все. Вот не знаю, почему Бог дает вот это.
1: У вас была какая-то обида на Бога? Или что он допустил вот это?
0: Даже мысли такой нету. Нет.
1: То есть вы принимали, то есть это испытание, потому то, которое понимаю, должно быть в жизни.
0: Мы живем в этом мире, и все случается с нами, потому что, а как, куда деваться? Где зло и страдания, где болезни и где смерть, пока Иисус не придет.
1: Тем не менее, Господь дал силы, да? Да, пережить
0: дал
1: это
0: силу,
1: испытание.
0: Да, слава Богу.
1: Надежда, вот вернемся немного назад. Вот вы приехали когда в незнакомый город, да? Вот как вас встретили здесь люди, члены церкви? Как к вам относились?
0: Моя хорошая, это же Нижний Новгород, я же здесь родилась.
1: Я пришла... Прошло 25 лет уже.
0: Да, но я приезжала периодически. И что хочу сказать, у меня сестра здесь живет, Наташа. Я так хотела рассказать ей обо Христе, и так хотела сказать ей о том, что я нашла вот этот покой и мир, который никто не даст, кроме Христа. И я переживала, дети маленькие, а ей надо рассказать, как я поеду. А мне Катюша, жена пастора, говорит, Надюша, молись об этом. Я начала молиться, Господи, дай мне этот зеленый свет, и Господь дал. Дети маленькие, я оставила Татьяне, соседке своей, куме, и старшая дочка была, и поехала к Наталье.
1: Поехали специально, чтобы рассказать ей
0: о
1: Боге,
0: это причем так быстро было, я начала молиться, и Господь дал зеленый свет. И я приехала, Наташа, как ты можешь сидеть дома, у тебя церковь под боком. Она, да что ты, я говорю, пойдем скорее. Вот такое рвение было, я не могла передать вот это. Мы пришли сюда, тут еще храм строился, мы собирались в малом зале. Мне так все интересно было, вот эти учительские. Я тогда летела туда, интересно было сравнить.
1: Учительские курсы, да? То есть там рассказывали...
0: Учительские курсы, да.
1: То есть там изучалась Библия более подробно,
0: да? Субботняя школа. И мне просто интересно сравнить, как у нас в Севастополе было, как в Нижнем Новгороде. Вот, я говорю, Наташа, ты должна принять крещение. И когда я уехала, она как-то колебалась. Я ей опять пишу, Наташа, принимай крещение, потому что только Христос, больше не... спасения нет, все идет к концу. Мы это знаем об этом, потому что читаем Слово Божие. Вот. И что интересно, когда я говорила об этом своей соседке, куме, с кем мы массаж делали, она говорит, Надежда, мне надоели твои курсы. Я говорю, девочка моя, ты даже не знаешь, о чем я тебе говорю. Я говорю, Славик, мужу говорю, даю пригласительное. Так, пошли, Славик, будет программа. А он говорит, давай. Я говорю, вот умница, говорю, вместе со мной идет. А Татьяна, а что ты это пьяница даешь? Он же пьяница. А он говорит, возьму и пойду.
1: И он пошел.
0: Он пошел. И она потом, год нас через год пришла, но она до сих пор жалеет Надежда. Я жалею, что тебя не послушала.
1: Да.
0: Она так и говорит, я так жалею, что тебя не послушала. Я год потеряла. Угу. И они оба верующие. Слава Господу.
1: Слава Богу.
0: Да, и сестра моя Господь крестилась.
1: Чудеса творит.
0: Господь чудеса творит. И самое интересное, что вот этот мир дает, который никто не даст. Угу. Что бы ни случилось, мы знаем, что все под контролем Божьим. Господь не дает испытаний сверхсилы. И вот с этим Сашей этот случай еще раз показывает, что все в руках Божьих. Да, он допускает испытания, и тем не менее дает силы перенести все это.
1: Да, слава Богу.
0: Вообще чудо.
1: Надежда, а вас посещали эти, знаю, пасторы, да, чтобы подбодрить? Ведь у вас была такая сложная ситуация, вы остались одна.
0: Да, это была необычная, конечно, семья, шестеро детей, все малыши. Угу. Сейчас скажу, 13 марта 1994 года я приняла крещение, и 7 апреля у меня уже был пастор в гостях. Да. Вы даже не представляете, как я его ждала. Я так их ждала. Вот люблю гостей, люблю встречать людей. Угу. Ой, не могу даже передать. И блинов напекла, все приготовила. Гляжу с балкона, идут. Побежала их на улицу встречать.
1: Они с женой были, да?
0: Они с женой были, да. Они несут, гляжу, дипломат такой тяжелый. А там столько книг было детских, они столько книг нам подарили. Детскую Библию. И когда Иван Андреевич, наш первый пастор, зашел, взял моего Андрюшку на руки, он такой, 4 месяца ему было ребенку. И я так удивилась, как это чужой человек взял ребенка. Мне так это было удивительно для меня на тот момент. И нянчиться с ним. И Катюша говорит, Надя, мы пришли тебя ободрить. Ну, тебе тяжело, ты одна, вот малыш на руках. А я такая счастливая, говорю, я так рада, что вы у меня есть, потому что это такой дар иметь руки, ноги, которые ходят, глаза, зрение, которое дар, который Бог дал. Это такой дар, и я благодарю. И Катя говорит, мы пришли тебя ободрить, а ты нас ободряешь. Я говорю, я не могу иначе, потому что Господь чудеса делает.
1: Слава Богу.
0: Да.
1: Надежда, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам сегодня на программу, рассказали удивительные истории. Дорогие друзья, к сожалению, завершается наша программа, и хочется еще раз напомнить то, что, приходя к Богу, проблемы остаются, но с Богом их решать намного легче. Да. И в Библии написано, что Господь не дает испытаний сверх сил. Спасибо за то, что вы были с нами. Мы ждем ваших писем, звонков. Всего доброго. До новых встреч.
2: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библию читать было запрещено.
4: Пришел домой, открыл Библию, прочитал, ничего не понимает.
5: Хотя бы можно дать людям шанс прочитать.
1: В этой программе положение Библии до революции 1917 года. Борьба большевиков с Библией. Роль синодального перевода в советское время. Перестройка и Библия.
6: Есть такое представление, что до революции была духовность, все были православными, все были верующими. Это только большевики все испортили, вот, разрушили веру, устроили гонения. Но на самом деле большевики и вот то, что произошло после революции, это было не причина, а следствие того, что было до революции.
1: Одним из создавшихся таким путем предубеждений по отношению к Библии была боязнь Библии. Опасение, что близкое непосредственное знакомство с Библией не повредило чистоте веры, даже существованию самой веры и сохранению рассудка у читателей Библии. Предрассудок нелепый, но он имеет самые ужасные, гибельные последствия. Библию народ не читает, в народе она почти неизвестна.
6: До советского времени синодальный перевод вовсе не считался общепринятым, авторитетным, непререкаемым. То есть его очень многие критиковали. Его статус в советское время коренным образом изменился. Дело в том, что дискуссии вокруг синодального перевода и его критика закончились вместе с приходом к власти большевиков.
5: Конечно, сама по себе доступность текста еще ничего не решает. Есть прекрасное воспоминание, ужасное, но очень характерное. Марцинкевич, такой русский писатель времен Гражданской войны, он в поезде встретил красноармейца, который похвалялся там грабежами, убийствами и прочими вещами. А красноармеец был простой русский парень, явно что из деревни. И понятно, что в деревне он, как и все, ходил иногда в церковь. И Марцинкевич спросил, как вы можете так говорить, вот о чем в Евангелии это написано. А парень сказал, а мы его не читали, мы его крышку целовали. Понятно, что всегда будут те, кто либо целует крышку, либо даже крышки не целует, а так просто. Но хотя бы можно дать людям шанс прочитать. Вот для этого переводы Библии осуществляются.
7: После большевистского переворота, конечно же, отношение к религии, к церкви поменялось радикально. Вот, большевики взяли курс на построение безрелигиозного общества. Атеистическая идеология стала главной и определяющей. То есть в новом социалистическом обществе места религии уже не было. Вот, и советская власть начала методично борьбу с вытеснением религиозных предрассудков из сознания советских людей. Да, эта борьба растянулась на многие десятилетия. Это была очень драматичная борьба. Вот. Кстати, был светлый промежуток в 20-е годы, вот в эпоху НЭПа, когда большевики пошли на послабление своей политики в области религии. В этот период даже удалось напечатать несколько тысяч Библий вот, в государственной типографии в Ленинграде. Из этого тиража, который напечатали протестанты, речь идет о выдающемся деятеле евангельского протестантского движения в России и в Советском Союзе, Иване Степановиче Проханове. он смог найти средства на печать Библии, и ему удалось отпечатать Библию в советской типографии в Ленинграде. Это вообще уникальный случай вот в нашей истории. Больше такого, как бы в тот период, довоенный, во всяком случае, период не было. А дальше, вот начиная уже вот с 29-го года, церковь оказывается на грани истребления. Советская власть начинает уже просто расправу над религией, над церковью, сносятся с лица земли храмы, священнослужители отправляются в лагеря. Вот от этих сталинских репрессий пострадали практически все верующие всех религий, не только христианской церкви, но и ислама, и буддизма, и иудаизма. И протестанты, некоторые протестантские деноминации вообще чуть ли не были стерты с лица Советского Союза. Речь идет, например, о меннонитах, о методистах. Вот. Это очень драматичный период в нашей отечественной истории. Библию читать было запрещено. Вот мой дедушка, он отсидел 10 лет по статье «Враг народа», была такая 58-я статья известная, вот лишь только за то, что у него в доме была Библия, и он ее читал у себя в доме, и кто-то вот из соседей донес в НКВД о том, что Зайцев Степан Исаакович читает толстую книгу какую-то странную.
6: Вот в годы гонений на верующих синодальный перевод оставался единственным, доступным. Его тщательно оберегали, его переписывали от руки, хранили во время обысков, держались за него, потому что для многих он стал вот единственным таким якорем веры, за который могли держаться, потому что и церковные общины были разогнаны, и священнослужители были расстреляны, сосланы. Об отношениях к синодальному переводу можно вспомнить повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». И в этой повести есть один такой светлый персонаж – Алешка Баптист. И вот этот Алешка, он регулярно читал Евангелие, и это Евангелие он очень тщательно прятал во время обысков.
1: Шухов лег головой к окну, а Алешка на той же вагонке через ребро доски от Шухова, обратно головой, чтобы ему от лампочки свет доходил. Евангелие опять читает. Услышал Алешка, как Шухов вслух Бога похвалил и обернулся. «Ведь вот, Иван Денисович, душа-то ваша просится Богу молиться. Почему же вы ей воли не даете, а?» Покосился Шухов на Алешку. Глаза, как свечки две, теплятся. Вздохнул. «Потому, Алешка, что молитвы те, как заявления, или не доходят, или в жалобе отказать. Вот потому, Иван Денисович, что молились вы мало, плохо, без усердия, вот потому и не сбылось по молитвам вашим. Молитва должна быть неотступна. И если будете веру иметь и скажете этой горе «перейди», перейдет».
7: Эта книга была как бы идеологическим инструментом церкви. Поэтому борьба с церковью, борьба с религией, естественно, обернулась и борьбой с Библией, борьбой со Священным Писанием. Интересно, как большевики вели эту борьбу. Они понимали, что нужно предложить что-то другое, нужно предложить какую-то альтернативу Священному Писанию. Просто так искоренить вот, религиозное сознание, искоренить интерес к Священному Писанию невозможно. И поэтому в 20-х годах вот, известный антирелигиозник Емельян Ярославский издает свою нашумевшую «Библию для верующих и неверующих». Вот. Основу этой книги составили его статьи, которые он писал раньше, критикуя Священное Писание, вот как раз-таки занимаясь поиском противоречий в Священном Писании, представляя чудеса, описанные в Библии, как, ну, как мифы какие-то, вот, подводя какую-то научную базу под все это. И вот он издает, это, кажется, был 1924 год или 1925 год, «Библию для верующих и неверующих». И эта книга, она распространялась миллионными тиражами на протяжении всех последующих десятилетий советской власти. И многие поколения советских людей, они как бы выросли на этой книге, и они, конечно же, стали скептиками, безбожниками, атеистами. Потому что вот именно такая «Библия» в кавычках была предложена советскому народу вместо настоящей Библии.
1: Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними. И сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к уразумению Писаний.
7: Верующие люди, они свою веру держали где-то глубоко в душе. Тогда нельзя было открыто говорить о своей вере. Тогда нельзя было открыто ходить в церковь, вот, принимать участие в каких-то обрядах, таинствах. Тут же доносилось все, и тебя могли арестовать и предъявить тебе обвинения. Вот, в религиозной пропаганде, агитации, в совращении малолетних и так далее, и так далее. Вот, очень сложное было время, поэтому люди глубоко в душе, они как бы верили, но открыто в этом не признавались. Читать Библию было опасно, держать Библию у себя в доме тоже было опасно, потому что по малейшему доносу приходили с обыском, переворачивали все. Да, кто-то из богобоязненных людей прятали, вот, заворачивали в какую-то ткань, закапывали где-то у себя в огороде, в надежде на то, что когда-то настанут лучшие времена, и они все это опять откопают. Сохраняли Священное Писание, сохраняли. До нас дошли удивительные истории о том, как люди... Вот, хранили Библию как некую святыню, они готовы были жизнь за нее положить. Но в целом, конечно же, ситуация для верующего человека вот в эти 70 лет советской власти была очень и очень сложной. Найти Библию вот, было практически невозможно. Я помню вот, свой собственный опыт, хочу рассказать. Когда был студентом медицинского института в городе Горьком, зашел в областную библиотеку и попросил Библию почитать. Вы знаете, как испугалась девушка, которая сидела на книговыдаче. Вот. Реально в ее глазах я прочитал испуг. И первый вопрос, который... она мне задает: «А вам зачем?» Я говорю: «Ну как зачем? Хочу почитать Библию». «Нельзя». Я говорю: «Почему нельзя?» «Нельзя. Мы не выдаем Библию». Я спрашиваю: «А у вас есть Библия?» «Есть». И вот такое ощущение, что она выдает какую-то государственную тайну. Вот. Она говорит о том, что в библиотеке есть Библия. Вот. Я говорю: «Так дайте мне почитать, почему я не могу, я записан в библиотеке». Почему я не могу ее почитать? Мы не выдаем Библию. В этом читальном зале я могу взять ее здесь почитать? Тоже нельзя. Я почему? И она мне говорит, мы выдаем Библию только специальным людям, которые занимаются антирелигиозной пропагандой, которые являются членами общества знания, было такое общество знания по борьбе с религиозными предрассудками, вот только этим людям, если у них есть вот удостоверение, что они являются членами общества знания, вот этим людям мы выдаем, и все. Вот такая вот история, она еще лишний раз свидетельствует о том, что действительно человеку в те советские годы было очень сложно получить доступ к Священному Писанию.
6: Я вырос в семье нерелигиозных людей. Мои родители никогда не ходили в церковь, не имели никакого отношения ни к никакой церкви, ничего не знали о Библии. Правда, кое-что они все-таки знали, видимо, от других людей, потому что я помню, что однажды я спросил их, кто такой Иисус Христос. Мне было, не знаю, может, это лет 10. И они мне ответили, что это был такой очень хороший человек, и люди его убили, потому что он был хороший. Вот то, что они могли мне сказать об Иисусе Христе.
7: Перестройка, вот эпоха гласности, она выявила неутоленный духовный голод советского народа по Богу, по Божьему Слову, по Библии. И вот эти евангельские программы, которые проводились в первые годы, постперестроечные, они как раз-таки об этом свидетельствовали. Я никогда не забуду, как люди, выстроившись в очередь за Библиями после большой евангельской программы в Москве, устроили драку, боясь, что им не достанется. Тогда, в советское время, да, мы очень часто стояли в очередях, чтобы приобрести какой-то дефицитный товар, а тогда все было дефицитом. Нужно было отстоять несколько часов в очереди, чтобы купить обувь, и то не своего размера. Вот, что достанется? Вот. И в очередях очень часто были такие вот ситуации, когда люди не выдерживали и начинались просто ругаться и драться. И вот я видел это своими глазами. Люди испугались, что им не достанется Библии.
6: Главная задача библейского общества – это было удовлетворение того спроса, который существовал на Библию и который не был удовлетворен в советские времена. Самым популярным изданием в то время была детская Библия. Но дети в основном смотрели картинки. А текст был скорее для взрослых. Текст там довольно тяжелый. То есть было это и для взрослых, и для детей. Но взрослые покупали для себя. Возможно, они не признавали то, что Библию читать им затруднительно. И покупали вроде бы для детей, но читали ее сами. Каждый месяц выходил тираж 100 тысяч экземпляров. И расходилось это мгновенно. Просто не успевали отгружать. Первый тираж, причем это тогда был дефицит, что называется. То есть многие люди хотели купить, но не могли. И когда эта книга печаталась на первой образцовой типографии, там специально, чтобы не разворовали книги, наняли охрану с собаками, с ротвейлерами. Как раз то, что спрос на детскую Библию был, наверное, в 10 раз больше, ну, может быть, не в 10, но, не знаю, в 5 раз больше, чем на, собственно, Библию в синодальном переводе, вот это натолкнуло нас на мысль, что все-таки нужно работать над тем, чтобы и сама Библия тоже была доступна и востребована для людей, которые хотят прочитать Библию.
4: я вспоминаю советские годы, а я стал христианином при рождении. Вот. Конечно, у меня потом был период более глубокого познания Бога, но я помню одну историю, которая произошла в Крыму. Это было, может быть, 60-е годы, очень давно. И вот там один человек, христианин, верующий, ветеран войны, устроился на крупный завод. И однажды они увидели, что у него лежит Евангелие около станка. И тогда пришел представитель парткома, и ему дали задание, чтобы с ним поработать, с этим христианином, верующим, и обратить его в атеизм. И он пришел к нему, чтобы с ним поработать. И говорит: ну, Иван Иванович, вот давайте мы с вами поговорим, что Бога-то нет. Он говорит: Бог есть. Как это есть? А откуда вы знаете? Из Писания. Вот. Не-не, Бога нет. А тогда христианин спрашивает этого парторга: вы хотя бы Библию раз читали? Он говорит: нет. Как мы с вами можем говорить о том, что вы никогда не читали? Давайте так, начните читать Библию. Если вы увидите, что там Бога нет, тогда мы с вами будем дискуссировать. Но вам ее нужно прочесть хотя бы один раз. Он говорит: с чего начать? Он говорит: с Евангелия от Иоанна. Представитель парткома приходит себе домой, читает: вначале было слово, слово было Бога, слово было Бог, и так далее. Да? Пришел на следующий день, говорит: Иван Иванович, я вообще ничего не понимаю. Какой-то Бог, у которого было слово, без которого вообще его не было, и это слово было Богом. И христианин говорит Иван Ивановичу: да, конечно, говорит, сложное слово. Но хотите, чтобы Бог вам его объяснил? То, говорит, хочу. Приди, говорит, сегодня домой, встаньте на колени пред Господом, помолитесь, чтобы он вам объяснил. Тот говорит: вы что, я коммунист, какие колени? Встаньте на колени, вам Бог объяснит. И понимая, что у него есть партийное задание сделать из этого христианина-атеиста, он пришел домой, открыл Библию, прочитал, ничего не понимает. Встал на колени и сказал: Господи, прошу тебя, объясни, что это такое твое слово. И Бог ему объяснил. На следующее утро он пришел, говорит: я тебе знаю, что это. В общем, потом он стал епископом Крыма.
8: Три брата было нас, я младший. Мы играть однажды собрались. Нас отпустила мать. Ступайте, говорит, дочур не напроказить, в саду не рвать цветов, по лестницам не лазить. А мы по лестнице тотчас же на чердак. Трудненько было нам, но влезли кое-как. Меж разной утварью стоял там шкаф огромный. Глядь, книга на шкафу лежит громадой темной, чернеет переплет. Стащили мы с трудом ту книгу. Это был большой тяжелый том. Раскрыли. Ладаном запахло, храмом Бога. И сколько радости, картинок много-много. Мы сели в уголок, и уж куда играть? Давай рассматривать и кое-как читать. А книга, между тем, как на шести ступенях у нас у всех троих лежала на коленях. Надолго увлеклись мы чтением тогда, и после каждый день тянуло нас туда. То Библия была. Иное непонятно казалось нам, но все так веяло приятно. И больше, больше все ребяческой душой вникать в святой рассказ входило нам в привычку с тем ощущением, как будто бы рукой мы нежно гладили по перьям Божью птичку.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: В последнее время мы часто слышим о том, что такое самооценка и как ее повысить. Но что в действительности мы меняем, меняя свою самооценку? Итак, о самооценке мы говорим сегодня, и на наши вопросы отвечает консультант по семейным взаимоотношениям Людмила Федоровна Верлан. Людмила Федоровна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Еленька.
3: Итак, что такое самооценка?
4: Самооценка – это то, как каждый человек относится сам к себе, то есть как он себя оценивает. Самооценка, как ученые считают, психологи, что бывает заниженная самооценка, бывает завышенная, бывает адекватная самооценка. К большому сожалению, в нашем обществе сегодня адекватной самооценки очень мало. Не то, что самооценки, людей с адекватной самооценкой очень мало. Большинство людей либо заниженной, либо завышенной самооценкой. Я проводила исследование, меня пригласили на молодежный лагерь и прямо попросили продиагностировать молодых людей. Там было более 100 человек, молодых людей, которые захотели узнать свою самооценку. И после диагностики, конечно, были очень такие вот печальные результаты. Завышенная самооценка была несколько человек, с адекватной самооценкой была несколько человек, больше 90 человек была с заниженной самооценкой.
3: Из 100.
4: Вы говорите. Да, даже более 100 человек было, потому что я не помню точно эти цифры. Но вот это было более 100 человек.
3: Ну, подавляющее большинство,
4: да? Это было,
3: да,
4: не то, что подавляющее, это было большинство. То есть это было всего-навсего несколько человек завышенный. Всего-навсего 3 или 4 человека было с адекватной самооценкой, все остальные были заниженной самооценкой.
3: А как формируется самооценка у человека?
4: Как правило, закладывают фундамент самооценки, это родители. Когда родители начинают говорить своему ребенку самых лучших побуждений, самых хороших побуждений, начинают говорить о том, что ты неумеха, у тебя руки не тем концом ставлены. Да посмотри, в конце концов, почему ты так поступаешь? Да как же тебе не стыдно? И так далее, и так далее. Это естественно, что очень занижает самооценку человека. Большую ошибку делают те родители, которые начинают сравнивать своего ребенка. Ну посмотри, ну Танечка, посмотри, какая она аккуратная девочка, ну полюбуйся на нее. А ты, бантики непонятно где. Вся какая-то непонятная, какая-то неаккуратная. Вот получилось бы, как у Тани. Это тоже занижает самооценку ребенка. Или папа говорит своему сыну, ну вот посмотри, вот соседа, как Коля, вот что не возьмет, у него все в руках горит. А у тебя вообще непонятно что. Все, что не возьмешь, все у тебя не так. Это опять-таки занижает самооценку ребенка. Дальше школа. И, к большому сожалению, это не секрет. В любимчиках очень мало детей у учителей. Где-то несколько человек, которые пользуются уважением, пользуются симпатией преподавателя, а все остальные, они, к большому сожалению, они слышат укоры, они получают плохие оценки. Ведь каждая плохая оценка – это удар по самооценке ребенка. Следующее – это мнение сверстников. Опять-таки, сегодня у нас культ силы в обществе, в обществе, в детском обществе. Это культ денег, опять-таки, потому что дети очень своих сверстников встречают по одежке, модной или не модной одежке. И что делать остальным детям, которые не могут быть на этом уровне? Это тоже, опять-таки, неприятие обществом сверстников, оно очень сильно занижает самооценку. А второй столб самооценки – это мнение общества, вообще, в котором я вращаюсь. Это люди, потом с которыми встречаюсь на работе. И третий столб самооценки – это моя компетентность. Насколько я себя чувствую компетентным, насколько я удачен в выборе своей профессии. А ведь как часто бывает, что родители, опять-таки, они настаивают на том, чтобы их чадо поступило в какой-то очень престижный вуз, совершенно не обращая внимания на то, что человек, может быть, ему даже противна эта область. Ко мне приходят на консультацию молодые люди, и люди уже в возрасте, которые считают, что у них жизнь прошла зря, потому что им приходится работать бухгалтерами, там, допустим, или экономистами, в то время, когда они просто гуманитарий, вот чистой воды гуманитарий. Естественно, что это бьет по самооценке, человек не может чувствовать себя комфортно, если он занимается не тем делом, которым у него
3: не
4: душа лежит. Он себя не чувствует комфортно, не чувствует компетентно, он не может расти в этой области. Естественно, что он не может о себе думать хорошо.
3: Угу. То есть с самого детства и дальше вот эти основные этапы развития нашей личности, в общем, все влияет на самооценку. И
4: да.
3: наше окружение, наши родители и так далее. Раз вы говорите, что подавляющее большинство у нас все-таки люди с низкой самооценкой, но могу ли я, вот, например, лично определить, какая она у меня? Вдруг завышенная или заниженная, как у большинства? Есть ли какие-то признаки явные?
4: Конечно, есть явные признаки заниженные и завышенные. Я хотела бы сказать, что заниженная и завышенная самооценка – это, опять-таки, две стороны одной и той же медали. Это тоже комплекс неполноценности.
3: Это не норма.
4: Да, это не норма, это комплекс неполноценности, который, опять-таки, тоже идет из детства. Завышенная самооценка происходит тогда, когда родители начинают завышать способности своего ребенка, которые постоянно подчеркивают его значимость, необыкновенность, его какую-то уникальность, какую-то... Вот они начинают считать, что он из ряда вон выходящая личность. Появляется вот такое очень высокое самомнение, которое тоже причиняет много бед человеку, потому что он, сталкиваясь со сверстниками, сталкиваясь с обществом, которое не видит в нем ничего

0: дает возможность ему учиться, идти дальше. То есть он из каждой ошибки извлекает урок, если у него адекватная самооценка. Это не является концом вообще его жизни. Свои достоинства он тоже считает, что это достоинства, которые дал ему Бог. И он благодарен Богу за эти достоинства. Он считает, что все таланты и способности – это дар, который он получил. И он себя в этом свете так и оценивает. Он понимает, что он уникален, неповторим. И за это благодарит Бога. И даже какие-то ошибки или какие-то, может быть, да, вот такие его недостатки не делают для него очень большой проблемы и не приводят его к разочарованию, к депрессии и так далее.
1: Угу, то есть вот он идеал, можно сказать, он, к которому он стремится.
0: Он не чувствует себя идеалом, но дело в том, что...
1: В плане восприятия себя,
0: совершенно верно, да. Вот человек, он себя чувствует настолько... Он просто комфортно себя чувствует по жизни, независимо от обстоятельств, с которыми он сталкивается. Человек с заниженной самооценкой, во-первых, очень сильно зависит от мнения окружающих людей. Как скажут люди, для него это критерий. Следующий момент, что очень опасен в заниженной самооценке, то, что человек притягивает к себе человека с заниженной самооценкой и воспитывает в своих детях заниженную самооценку. То есть хочет он или не хочет, но человек с заниженной самооценкой никогда не воспитает человека с адекватной самооценкой. Просто это нереально. Человек с заниженной самооценкой терпит грубость и несправедливость к себе. Человек может стать очень авторитарным, то есть это вот другая сторона, и пытаться самоутвердиться за счет другого человека. Родители с заниженной самооценкой очень часто становятся очень авторитарными и грубыми по отношению к своим детям. То есть они пытаются самоутвердиться за счет более слабого человека. Мужчина с заниженной самооценкой, как правило, он утверждается за счет жены. Он пытается ее унизить и как-то себя утвердить за счет того, что человек вот такой. К большому сожалению, заниженная самооценка влияет даже на интимные отношения людей. И человек не может себя вот отдаться полностью и получить максимум счастья, удовольствия от семейных отношений, потому что он постоянно, у него есть чувство вины. Если у человека заниженная самооценка, вот это чувство вины его постоянно мучает. И самое главное то, что он в себя винит во всех окружающих бедах. Он чувствует, что он не соответствует ожиданиям окружающих. Чувство зависти часто возникает. Почему у меня так, а у другого лучше? И желание перегнать кого-то. То есть вот если человек, сосед мой построил дом, у меня хороший дом, но сосед построил лучше, то я вот вывернусь наизнанку, на этот дом разрушу и построю дом, который будет лучше, чем у моего соседа. То есть заниженная самооценка часто толкает людей на такие вот совершенно абсолютно ненужные, необдуманные поступки только для того, чтобы каким-то образом самоутвердиться в обществе. Угу.
1: То есть, насколько я понимаю, весь перечень каких-то отрицательных качеств и плохих поступков – это следствие нашей заниженной самооценки. Это зависть, это какая-то, может быть, излишняя гневливость или какая-то забитость, или наоборот, какая-то ненормальная активность и желание быть всегда везде первым, на первых позициях. Все это…
0: Это следствие,
1: это все, да, следствие комплексов. Комплексы, да. Они ведь связаны с самооценкой, да?
0: Конечно, напрямую
1: следствие,
0: связаны.
1: Следствие самооценки, да? Да? Итак, что же нам делать с нашей заниженной самооценкой? Ведь самооценка, она, я так думаю, ну, мы сами себя оцениваем. Можем ли мы сами себя оценить адекватно, объективно?
0: Да, это возможно, это реально, хотя, как я уже говорила, на нас очень сильно влияние оказывает оценка родителей, нашего окружения, работы, где мы находимся. Мне хотелось бы еще все-таки подчеркнуть, что да, действительно, гнев – это признак заниженной самооценки, это однозначно. То есть человек не может с заниженной самооценки чувствовать себя нормально и адекватно реагировать на окружающие какие-то обстоятельства и на реакцию другого человека. То есть если человек не чувствует себя нормально, он осуждает другого человека. Если он не может себя простить, он не может простить другого человека. Это вызывает чувство от обиды, гнева и все вот отсюда вытекающие последствия. Но у нас есть в Библии удивительное обетование Божие, даже можно сказать, это не обетование, а заверение Божие, потому что Господь сотворил каждого человека уникальным, неповторимым. Он не ошибается. Он не творит что-то такое вот нехорошее, неплохое. Да, грех потом откладывает свой отпечаток. Но Бог совершенен, и Он творит совершенного человека. Даже вот сейчас, с подвозитием греха. И Бог говорит о том, что каждый человек очень ценен.

0: в его глазах. Он так и говорит: ты многоценен, даже не просто ценен, а многоценен в моих глазах. Ты дорог в моих глазах, ты особен, ты неповторим. Если мы понимаем, что Господь так относится ко мне, мой Творец, мой Искупитель, мой Небесный Отец, Он ценит меня настолько высоко, настолько я дорог для Него, настолько я ценен, на каком праву я могу к себе относиться по-другому. И я очень благодарна Богу, что Господь мне это открыл. Я сама была с очень заниженной самооценкой, с огромным комплексом неполноценности, очень большим, большим грузом. И по милости Божией, вот эта мысль, она мне помогла подняться, помогла выровняться. И с Божьей помощью я работаю над собой. По сей день, как Чехов сказал, по капле нужно выдавливать из себя раба. И так по капле нужно из себя заниженную самооценку выдавливать. Но с Божьей помощью это возможно, это реально. И это мы можем сделать. И важно, чтобы каждое утро, просыпаясь, мы говорили о том, что я уникальное, неповторимое творение Божие. И поэтому я достойна всякого уважения. Я вот такая, какой Господь меня создал. Я имею право на ошибку. Я имею право на какую-то реакцию. Я имею право на что-то, нужно мне как-то что-то изменить.
1: Принято считать.
2: Итак, Людмила Федоровна, мы проснулись утром, вспомнили этот библейский текст, о котором вы нам сейчас сказали, что «я дорог в очах твоих многоценен», как Господь нам говорит, и пытаемся себя в этом убедить. «Я дорог в очах Божьих, я уникальная личность», но при этом продолжаем вспоминать свои прежние промахи, продолжаем чувствовать себя не очень комфортно из-за того, что что-то мы не то совершили, что-то кто-то по отношению к нам не так сказал, то есть наша низкая самооценка продолжает в нас работать. Какие еще вы предлагаете практические шаги для преодоления низкой самооценки, для повышения самооценки?
0: Да, конечно, это само собой разумеется, что мы не можем так вот взять вот выключатель, переключить и сказать, что все, теперь вот это была у меня низкая самооценка, которая годами нарабатывалась и нашим окружением так вот... мы так в глазах общества уже выглядим, потому что никогда окружающие люди не будут нас ценить больше, чем мы ценим себя сами. Это само собой разумеется. Это достаточно серьезная работа, и, наверное, этот вопрос требует даже большего рассмотрения, чем мы сейчас можем в эфире его осветить. Важно помнить о том, что не зря Христос сказал, что возлюби ближнего, как самого себя. И здесь ничего нет общего между эгоизмом. То есть это любовь к себе, это не самовлюбленность, это не самолюбие. Это любовь к себе, которую тоже дает Бог. Бог есть любовь, Он источник этой любви. И точно так же, как Бог может дать нам любовь к окружающим людям, в первую очередь нужно у Него просить этой любви к себе. С самого утра и на протяжении дня нужно над этим работать и просить: Господи, пожалуйста, научи меня любить себя. Научи меня принимать себя такой, какой ты меня создал. Дай мне вот это чувство понимания. И, естественно, над этим работать. Каким образом? Приходит мысль. Вот посмотри, вот там вот кто-то лучше для тебя что-то делает. Господи, покажи мне, что я могу лучше сделать. Я тебе благодарю, Господи, за то, что ты мне дал вот это. Когда мы начинаем ориентировать себя на благодарность Богу за то, что Он меня создал такой, какая я есть, это дает нам силу преодолеть вот именно этот наш негатив. Если мы работаем над этим и стараемся увидеть и свои достоинства, и достоинства другого человека, и ориентируем себя на положительные качества, на то, что хорошо и во мне, и в окружающих людях, и я таким образом расту, потихонечку поднимаюсь по этой ступенечке. И потихоньку меняется и мнение ко мне, как к личности, меняется мнение окружающих. И потом с каждым разом мне все легче и легче оценивать себя, потому что уже окружающие меня так оценивают. Если я с Божьей помощью перестала гневаться, потому что это, как я уже говорила, это очень яркий такой признак самооценки. То есть гневается тот человек, у которого нет силы. Гневается обычный человек вот бессильный, который у него нет других аргументов, у него нет сил доказать что-то другому человеку. Он вот именно криком пытается подавить другого человека. Если я с Божьей помощью подавила этот свой недостаток, и не только подавила, а вообще избавилась от него, и Господь помог мне быть спокойной, уравновешенной, мирной. Я теперь мирно решаю какие-то недоразумения. Это же повышает оценку других людей ко мне. Естественно, что если раньше люди от меня страдали, Как вот говорила мне одна девочка, мама начинает стирать, мне нужно убегать из дома, потому что крик там такой стоит, что хоть крышу сносит. Когда мама поменяет свои отношения, и ребенок будет понимать, что все, вот, стирку мама не вызывает такую бурю эмоций и такого негатива, естественно, что отношение-то будет совсем другое. И люди, видя эту разницу, обязательно это подметят. Рано или поздно они скажут: послушай, ты так изменилась, с тобой сейчас-то хорошо и комфортно. Обязательно будут это говорить.
2: Да и мы, наверное, сами будем вполне довольны тем, что мы где-то сдержались. Да?
0: Конечно. И это приносит огромную радость, когда мы видим, что мы победили в себе это. И когда мы начинаем понимать, что да, у нас потихонечку-потихонечку меняется отношение и к себе, и отношение людей ко мне меняется. Окружающие люди тоже меняют отношение к себе. Потому что у нас это все взаимосвязано. Мы очень влияем друг на друга. И поэтому это потихонечку мы растем, и меняется самооценка.
2: Да, так вот по капельке, по крупице, да, как вы и говорили.
0: Совершенно верно, по капельке, по крупице.
2: Людмила Федоровна, время нашей программы подходит к концу. Я благодарю вас за эту интересную беседу, за ваши советы. Спасибо вам. Это была программа «Принято считать». Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго, до свидания.
1: Боги, спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Синодальный перевод всегда был и остается так называемым национальным переводом.
4: Библия – это жизнь, это не информация.
5: Христианин, не читающий Библию – это трагедия.
6: Многие воспринимают ее как некий богослужебный справочник.
7: Абсолютно живая книга для меня на сегодняшний день.
1: В этой программе «Синодальный перевод и церковная практика». Новые переводы Библии. Представление о Библии. Значение чтения Библии.
6: Есть Библия и есть представление о Библии. И сама Библия не соответствует представлению о Библии. Вот. Популярное представление о Библии, что это такая церковная книга, малопонятная, таинственное, возвышенное. Обращаться к Библии нужно под руководством церкви. И Библия должна звучать на том языке, на котором проводится богослужение. Вот эта установка, она всегда господствовала у переводчиков Библии.
3: А когда мы говорим о русском переводе, то, конечно, мы сразу вспоминаем синодальный перевод. Почему? Кстати, синодальным он называется исключительно, это как ирония судьбы, насмешка такая, потому что синод как раз противился изданию этого перевода, а когда он все-таки вышел, они последний, что называется, год дали свою санкцию, его благословили. Вот, поэтому стал называться синодальным изданием, хотя на самом деле никакого отношения к синоду не имеет. Это труд энтузиастов, скорее, под предводительством Филарета Дроздова. В 1917 году перед церковью встала проблема о том, что синодальный перевод не удовлетворяет нуждам и чаяниям церкви, его нужно заменить. И синодальный перевод требует пересмотра или даже лучше полнейшей замены, пишет Иван Евсеевич Евсеев. Но в 17 году перед церковью встали другие проблемы. И вопрос стоял уже не о переводе Библии, а о выживании церкви. До 90-х годов вопрос о новом переводе просто не стоял. Вот в начале 90-х годов этот вопрос снова был поднят. Были отправлены ученые, которые учились иностранным языкам, учились языкам библейского перевода и практике библейского перевода. Вот. И институт перевода Библии был создан в 93-м году. То есть началась новая эпоха. Мы говорим, что это эра новых переводов, то есть которые пока только встают на ноги, которые пока только заявляют о себе.
8: Мы, конечно, надеемся, что те переводы, которые мы читаем, это, допустим, русский синодальный перевод или вот перевод, который был подготовлен в Институте перевода Библии в Заокском, я тоже в нем участвовал в ветхозаветной части, что это хорошие, верные переводы, что переводчики старались. Про Заокский перевод я точно могу сказать, потому что я в этом участвовал. Старались передать смысл оригинала без искажений, в полноте, в точности. Но смотрите, ведь нас отделяют от этих событий, от этих текстов, около 2000 лет в Новом Завете, больше 2000 лет в Ветхом Завете. Жизнь меняется, меняются значения слов, меняется значение русских слов. Что такое, например, прелесть? Чистейшие прелести, чистейший образец у Пушкина – это что-то хорошее, правда? Но в языке старорусском и у того же Пушкина есть следы, слово «прелесть» означало что-то плохое, когда человека прельщают, когда его заставляют сбиться с пути. Например, в «Капитанской дочке» рассказывалось о том, как мятежники-пугачевцы подкидывали прелестные письма. Это что значит? Очень изящные и красивые письма? Нет, письма, в которых они призывали солдат не повиноваться, бунтовать против их офицеров. Так что меняется слово «искушение», например, в современной рекламе. Что такое искушение? Что-то хорошее, вкусное какое-то, приятное, желанное. Но в языке Библии искушение – это однозначное испытание, что-то такое, что человеку предлагается, но ему надо от этого и отказаться. Так что мы не можем быть уверены в основном в своем понимании, не столько в русском тексте перевода или в любом другом, но зачастую в своем понимании. И поэтому переводов много. Поэтому сейчас уже на русском языке существует не только одна синодальная Библия, не только Библия, подготовленная в Заокском. Есть Библия Российского библейского общества, которая вот сейчас тоже в эти дни буквально вышла в виде учебного издания. Есть и другие переводы. Я сам, например, делаю переводы посланий, новозаветных посланий, потому что ни один из существующих переводов, ну, меня не устраивает. Вот что-то, мне кажется, здесь слишком сложно, как в синодальном, очень трудно понять смысл. Здесь слишком, наоборот, просто, местами вульгарно, как в переводе Российского библейского общества.
5: Сейчас из того, что происходит, я бы, наверное, выделил вот перевод посланий Андрея Сергеевича Десницкого. Мне кажется, что он очень важный принцип выбрал для своей работы. Он, собственно, делает три перевода каждого текста. Начал с посланий, наиболее сложные новозаветные тексты для восприятия, особенно Павел. Ну, Евангелие у нас как-то там худо-бедно есть переводы, и оно проще по языку там, и более нам известно уже. А вот с посланиями положение более тяжелое. Он исходит из того, что один перевод не может решить всех задач. Поэтому он делает три столбца в каждом переводе. Один – это такой литературный, смысловой. Второй – похожий на него, но сделанный не с критического текста, ну, то, что касается Нового Завета. А третий перевод, он еще более такой консервативный, именно для литургического использования. Вот он более близко к синодальному, может быть, оказаться там. То есть он может использоваться именно за богослужением. Там вся терминология. К сожалению, это усилия отдельных людей на данный момент. То есть нет какого-то большого проекта. Вот эти два проекта, Библейское общество и Кулаков, они осуществились, слава Богу. Усилия многих людей, объединенных вот этой идеей.
8: Его божественная сила даровала нам все потребное для жизни и благочестия. Открыла нам славу и добродетель того, кто нас призвал и наделил нас величайшими и драгоценными обещаниями. Так что теперь мы можем быть причастны божественной природе и избежать гибели, к которой влекут этот мир его стремления. Так что теперь уж вы сами проявите усердие. К вере вашей добавьте добродетель, к добродетели познания, к познанию воздержания, к воздержанию стойкость, к стойкости благочестия, к благочестию дружелюбия, а к дружелюбию – любовь. Если все это среди вас живет и возрастает, оно не даст вам остаться бездеятельными и бесплодными на пути познания Господа нашего Иисуса Христа.
6: Многие священнослужители, в том числе и протестанты, они относятся очень настороженно к новым переводам Священного Писания. Именно потому, что они привыкли к тому, что есть, что это все сложилось, что это все звучит привычно, что не возникает никаких вопросов, ничто не противоречит общепринятым каким-то вот доктринам, представлениям, все гладко, все чинно. А Библия не такая. То есть сама Библия, она отличается от представлений, от Библии. Библия – это тяжелое чтение. Это книга, которая не гладит, а которая ставит тебе перед вызовом.
7: Для меня Библия однозначно – это источник вдохновения. Что я как человек творческий, для меня очень важен какой-то стимул. И важно знать, что я на правильном пути, и знать, куда мне идти дальше, двигаться, и что-то новое, и поддержка. Я нуждаюсь в поддержке, я думаю, как и каждый. И в Библии я нахожу все это вместе взятое. Как-то так получается, что когда открываю Библию, то я читаю ее по графику, по плану. И что самое интересное, то когда ты открываешь эту книгу и просто читаешь ту главу, которая тебе положена сегодня, Бог тебе обязательно ответит на тот вопрос, который у тебя есть, именно через эту главу. Ты там это увидишь. Если я разочарован или подавлен, то там я нахожу для себя утешение. Если мне нужна какая-то, скажем, доза вдохновения, надежды, видения на будущее, то там я вижу это видение в этом тексте. Абсолютно живая книга для меня на сегодняшний день.
4: Мы сейчас, и это большое невезение для Библии, что мы сейчас живем в эпоху картинки. Мы сейчас живем в эпоху сплющенного, плоского мировосприятия и сознания, которое стало таким из-за воздействия, в том числе тех самых технологий, которыми мы сейчас пользуемся, для того, чтобы записать нашу беседу. То есть, как правильно сказал Маклюин, что средство сообщения и есть сообщение. И вот когда люди, образно говоря, подсели на картинку, телевизионную картинку, цифровую картинку, когда она стала интерактивной, интернет, соцсети и так далее, все это приобрело очень такой архаично-научный характер. Ну, архаично в том плане, что как вот в древности люди игрались, так вот сейчас играются, только благодаря вот этим точным, высоким коммуникационным, информационным технологиям. Библию постигло большое невезение, потому что она требует сосредоточенности и глубины. Она требует усидчивости и очень интенсивной интеллектуальной работы. А как раз на это самый большой дефицит сегодня. Библия, с одной стороны, и, скажем, такое среднестатистическое сознание – это совершенно неравноценные и не очень подходящие друг другу категории и вещи. Поэтому мне очень жаль Библии, честно говоря. Очень я сочувствую ее судьбе в нашу эпоху. Поэтому ее превращают в мультики, ее превращают в комиксы, ее превращают в какие-то там золотые изречения, ее превращают в какие-то бегущие строчки, какие-то вырванные фразы, какие-то, может быть, поверхностные, художественные такие интерпретации, и выдают их, чтобы хотя бы так удержать внимание, придают сомнительный фон библейским рассказам, в частности, это делается с помощью сексуализации методов удержания внимания для того, чтобы... Ну, потому что иначе нельзя, иначе неинтересно, потому что уже такое сознание, людям это нужно. И происходит совмещение несовместимого. И никакого чувства конфликта между вот этими вещами. Вот все это и объясняет тот тезис, который я произнес чуть ранее, сказав, что Библии не повезло.
5: Христианин, не читающий Библию, это трагедия. На самом деле, потому что все ошибки, которые происходят в христианской жизни и вообще в жизни, наверное, от незнания Библии. Потому что живая традиция любой церкви, она связана с Библией. Не зная Библии, мы не понимаем всего остального. Мы не понимаем молитв. Мы не понимаем, почему мы просим этого, а не того. Почему мы обращаемся к Богу теми или иными именами, но не другими. Почему, не знаю, мы не называем Бога буддийским именем каким-нибудь там или еще раз. Почему для нас Бог личен? Откуда берется все наше богословие? Троица? Откуда все вот эти вещи, которые на слуху у людей, ходящих в церковь, но при этом не знание вот центра, ядра, вряд ли поможет нам в духовной жизни. Мы просто где-то, наверное, останавливаемся в своем развитии духовном.
1: И сказал Мардохей в ответ Есфире: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». И сказала Есфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня. И не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это и против закона. Если погибнуть, погибну». И пошел Мардохей, и сделал, как приказала ему Есфирь. И молился он Господу, воспоминая все дела Господни. И все израильтяне взывали всеми силами своими, потому что смерть их была пред глазами их. И царица Есфирь прибегла к Господу, объятая смертную горестью. И, сняв одежды славы своей, облеклась в одежды скорби и сетования. И вместо многоценных мастей пеплом и прахом посыпала голову свою, и весьма изнурила тело свое, и всякое место, украшаемое в веселье ее, покрыла распущенными волосами своими, и молилась Господу Богу Израилеву: «Боже, имеющий силу над всеми, услышь голос безнадежных и спаси нас от руки злоумышляющих, и избавь меня от страха моего».
6: К большому сожалению, синодальный перевод в основном используется как некий богословский справочник, как источник богослужебных цитат. То есть он не воспринимается как некий связанный текст. Из него извлекаются какие-то цитаты, афоризмы для того, чтобы подкрепить богословские тезисы, использовать их в проповеди. Библия, к сожалению, все меньше и меньше воспринимается и читается как связанный текст, как история взаимоотношения Бога и человека.
3: Я не только читаю эту книгу, да, я эту книгу для себя еще и перевожу. То есть я какие-то вещи хочу рассказать таким языком, который был бы понятен, например, моим детям. Вот, и я хотел бы с ними поделиться той верой, которая у меня есть. И, естественно, наше желание, чтобы, если мы ощущаем присутствие Божие в нашей жизни, чтобы наши дети ощущали это присутствие, чтобы они находились под Его защитой, под Его благословениями. То направление, которое в нашей жизни возникает, оно возникает благодаря чтению Священного Писания.
9: Рожденная на Востоке и одетая восточной формой и образы, Библия проходит по всему миру обычными шагами и входит в страну за страной, чтобы всюду найти своих. Она научилась говорить к сердцу человека на сотнях языков. Дети слушают ее рассказы с удивлением и удовольствием, а мудрецы размышляют о них как о притчах жизни. Лукавые и гордые страшатся ее предупреждений, а к израненным сердцам и кающимся она говорит языком матери. Она вплетается в наши драгоценнейшие мечты для того, чтобы любовь, дружба, сочувствие, преданность, воспоминания и надежда были украшением на одеяние ее драгоценной речи. Никто не должен считать себя бедным и одиноким, кто обогатил себя этим богатством. Когда небосвод начинает темнеть, и испуганный странник подходит к долине смертной тени, он не страшится войти в нее. Он берет в свои руки жезл и посох Священного Писания и говорит другу и спутнику: «До свидания, мы встретимся опять». Поддержанный этой надеждой, он идет пустынной тропинкой, пробиваясь из тьмы к свету.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, ребята! Я приветствую вас на нашем уроке в веселой школе здоровья. Ребята, Мирослав и Анечка, проходите, садитесь, мои дорогие. Так, пожалуйста. Наденька, помощница моя, ты чего там стоишь? Иди-ка скорее к нам.
5: Мы сейчас уже бежим.
4: Кто это мы? Насколько я вижу, вы даже не идете.
5: Мы с моей черепашкой очень торопимся. Она у меня очень любит прогулки, и мы и так уже идем на самой большой скорости, да?
4: Ой, ну, познакомь нас с твоей черепашкой, а потом мы ей предложим погулять на нашей полянке.
5: Да? Это хорошая идея.
6: Да. Ой, только не ко мне.
4: Так.
6: Лучше бы ко мне попался.
4: Ну, какая интересная у тебя.
5: Это черепашка Тортила.
4: Да?
5: Смотрите, какой у нее большой панцирь. Она в него прячется, когда ей страшно. Видите?
6: Может, часть отваливается.
5: Ну да. Видите?
6: Где?
4: Да.
6: Где часть?
5: Нет, чуть-чуть вот здесь.
4: Это она так растет. Она становится все больше и больше, частички панциря у нее отслаиваются.
5: А еще смотрите, у нее вон там вот красные ушки.
4: Да, она испугалась,
5: да,
4: прячется,
5: не
4: ей немножко не
6: хочет
4: по себе.
6: Хочет укусить кого-то.
5: Да.
6: Она в горлышко прячется.
5: Да, она у меня пугливое существо, поэтому я думаю, отпущу ее погулять.
4: Что же, Наденька, у тебя хороший питомец.
5: Да, я очень люблю за ней наблюдать, кормить. А еще, когда я прихожу домой, она прямо тычется носом в аквариум, меня встречает.
4: Очень хорошо. Ребята, а приходилось ли вам когда-нибудь ухаживать за животными? Или, может быть, вы видели кого-то, кто ухаживает за животными?
6: Я видела.
4: Расскажите
6: бабушка.
4: Мне.
6: Бабушка кормила кота.
4: Бабушка твоя? Ага, значит, она заботится о коте. Котик у нее есть, да? А что, как она заботится о нем? Что она делает?
6: Она ему кладет кушать.
4: Кушать кладет, а гулять она его отпускает? Как? Не отпускает, так он дома и живет. А попить она ему дает?
6: Да.
4: Мирош.
5: А у тебя?
4: А как у тебя есть какой-нибудь питомец?
6: Это я была у одной женщины, у нее был кот, и она ей давала, и она этому коту давала есть.
4: Да, домашние животные – это очень хорошо. Когда я был маленький, у меня тоже жил попугай Кеша. Он умел говорить: «Кеша хороший». Да, я всегда подсыпал ему проса. Он очень любил эти зернышки. Да, это очень радостно – заботиться о ком-то живом, о природе. Я хочу поиграть с вами в одну игру. Называется эта игра «Природа, не природа». Я вам покажу разные предметы, а вы должны сказать, природа это или не природа. И вот вам маленькая подсказка. Если то, что я покажу, создал Бог, то это природа. Ну, а если над этим потрудились люди, то это не природа. Итак, начали. Цветочек.
6: Природа.
4: Правильно. А горшочек от цветочка?
6: Не природа.
4: А стол?
6: Природа.
4: О, молодцы. Так. А веточка?
6: Природа.
4: Молодцы. А баночка?
1: Природа.
4: Баночка?
1: Ну, семечка.
4: А, так, так, так, так, так, так, так. Баночка – это не природа, а вот семечки, которые там – это природа. Молодец, умница. А машинка?
1: Не природа.
4: Не природа. Очки?
1: Не природа.
5: Не природа.
4: Не природа. Так. А ракушка?
1: Природа.
4: А, молодцы. Шишечка?
1: Природа.
4: А фломастер?
1: Не природа.
4: А ведерко?
1: Не природа.
4: А черепашка, которая гуляет природа. На полянке? Правильно, природа. Молодцы.
5: Молодцы.
4: Все это создал Бог для того, чтобы мы были радостными. Ну, а я приглашаю вас погулять на природе. Пойдемте. Посмотрите. Посмотрите, как тут хорошо. Птички поют, слышите? А воздух какой хороший, а? Смотрите, бабочки летают, а вон стрекоза, стрекоза. Солнышко светит. Видите, как здорово. Да, ой, посмотрите, гусеничка. Давайте ее отнесем в сторону, чтобы случайно кто-нибудь ее не раздавил.
5: Мальчик.
4: Так. А, смотрите, веточка. Сломалась веточка. Подожди, подожди. Так, аккуратненько, сейчас мы ее подвяжем.
5: Идите сюда, поможем
4: так,
5: профессору
4: Ярослав.
5: Бабричку.
4: Да, давайте.
5: Поддержим ее вот так вот.
4: У меня вот тут есть бинтик. Сейчас мы ее подвяжем. Угу. Так, подержите. Спасибо вам, мои дорогие. А то я без вас не справлюсь. Так, так, так. Хорошо. И вот сюда мы подвяжем ее, так, чтобы она у нас не упала. Ну вот, так, пусть
5: держится.
4: Она так держится. Ну вот, вот-вот.
5: Ой, профессор Бодрячок, смотрите, что я нашла.
4: А, спичный коробок, но мы заберем его с собой. Понимаете,
1: а там
4: дети?
1: Зебра нарисована.
4: Да, тут не только зебра, но в этом коробке еще есть спички. Дело в том, что нужно беречь лес от пожара. В лесу ведь живут дикие животные. Лес – дом для животных. Вот каких вы знаете животных, которые живут в лесу?
1: Белка.
5: Медведь.
4: Медведь.
1: Белка.
4: Белка еще.
1: Ежик.
4: Ежик.
1: Заяц.
5: О, да, я вспомнила, кстати.
4: Сова.
5: Я однажды взяла ежика с собой, как раз ты напомнила мне. Я взяла ежика, нашла его в лесу, принесла его домой, но родители сказали, что ежик у нас дома жить не сможет, и мы поэтому принесли его обратно в лес.
4: Конечно, не сможет. Ежику приятно жить на природе, потому что ежик очень любит природу.
5: Нас тоже радует вся природа, которую мы видим, как ежиков.
4: Да, и не только та природа, которую мы видим, а еще та, которую мы не видим.
5: Это как это?
4: А вот пойдемте, я вам покажу. Так, так, садитесь. Проведем маленький эксперимент. Так. Чтобы не мешало. Вот перед вами обычный целлофановый пакет. Он плоский, в нем ничего нет, он пустой. Сейчас я кое-что в него помещу. Внимание, где у него вход? Вот он. Так. Посмотрите.
1: Это
4: что?
1: Воздух.
4: Да. Сейчас пакет не пустой, в нем воздух. Правильно, без воздуха мы не можем жить. А сейчас я вам загадаю загадку про то, что еще нам Бог дал для здоровья и радости. Итак, внимательно слушайте. Есть на небе апельсин, очень нам тепло под ним.
1: Солнце.
4: А, правильно. А вот еще. Зимой она лед, а летом течет. Когда ее пьем, то долго живем.
1: Вода.
4: Да, правильно.
5: Нет.
4: Совершенно верно. Солнце, воду. Все это создал Бог для того, чтобы мы были здоровыми и радостными. И я хочу спеть вам про это одну песенку.
3: Есть на белом свете дом, мы его землей зовем, это природа. Солнце светит, дождик льет, ветер

0: я день ото дня. А дуванчик, стрекоза, звонких птичек голоса, рыжий котенок, земляничные леса, ярких бабочек краса, добрый слоненок. Очень этот дом хорош, на подарок он похож, удивляет он меня день ото дня. Звезды в небе, водопад, Бог создать был очень рад для нас, ребята. Апельсины, виноград и цветов прекрасных сад, дом наш богатый. Очень этот дом хорош, на подарок он похож, удивляет он меня день ото дня. Очень этот дом хорош, на подарок он похож, удивляет он меня день ото дня.
1: Да, удивляет, удивляет.
2: Профессор Бодрячок, да. Ребята, а я тоже могу вас удивить. Я знаю одну интересную поделку из листьев, которые уже упали, но до сих пор радует нас красотой.
1: Ну, удиви, удиви нас своей поделкой.
2: Мы сможем сделать эту поделку очень быстро, а то моя черепашка меня уже заждалась. Итак, мы будем делать ёжиков.
1: Ёжиков? Да, ёжиков, которые любят жить на природе.
2: Смотрите, тут есть вот такие вот ёжики.
3: Пойду.
2: Давайте это вам вдвоем. Это нам вдвоем. Это пока что лысенькие ёжички.
4: Лысые.
3: Милые.
2: Им нужно прикрепить иголочки. Сейчас я покажу, как это сделать. Сейчас мы закрываем мордочку ёжечка. Вот так вот намазываем клей. Размажешь ее кисточкой?
4: Помехи.
2: Вот так вот размазываем, чтобы клей был везде и все хорошо приклеилось.
3: Первое.
1: Давай кисточкой размазывай.
2: Давай еще.
1: Аккуратно, аккуратно. Вот. Так, так.
4: У нас все.
1: Ставим клейкучечку.
2: Вот у нас все.
4: Мы все.
2: И когда размазали, мы будем брать вот так вот листики и сначала с обратной стороны ежика, не ближе к лицу, а с обратной стороны, вот так вот будем приклеивать. Давай вот сюда.
1: Такой у нас получится ежик. Ни вот головы, ни ножек.
4: Вот у нас получился.
1: Так.
2: А как у вас дела?
1: Сейчас, сейчас.
2: Ой, смотри, какой у них тоже красивый ежик получается.
1: Так, так. Сейчас мы сюда последний листик. Во! А? Какого мы Санечка ежика сделали?
2: У нас вот такой маскирующийся.
1: Да. Вот. Ребята, посмотрите, какой чудесный получился ежик. И пришлите нам рисунки, на которых вы нарисуете природу. Нам будет очень приятно с вами ей порадоваться. Всего вам доброго. До скорых встреч.
3: Пока. Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: Евангелие от Марка, 2 глава, с 1 по 11 текст. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Христос возвращается обратно в Капернаум, и тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Ну, далее, если читать эту историю, мы видим, что потом завязался диалог, и Христос исцеляет потом дальше этого человека. Может быть, мы в следующий раз прочитаем эту историю до конца. А сейчас я хочу обратить внимание на некоторые детали, которые мы уже сейчас успели прочитать. Во-первых, когда Христос возвращается, он, написано, говорил им слово. Кажется, что люди приходили к нему только за исцелением, но Христос говорил слово. Очень важно слышать слово, которое говорит нам Господь. Но вот дальше мы читаем, что пришли к нему с расслабленным. То есть человек, которого не работали ни руки, ни ноги, фактически парализованный, да? И его несли четверо. И когда они подошли к дому, в котором находился Христос, то видят, что не имеют возможности приблизиться к нему. Тут так написано: не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством. Дальше они прибегают к достаточно радикальным, на наш взгляд, потом в контексте нашей современной действительности и культуры, достаточно к радикальным действиям. Написано, что они раскрыли кровлю дома, где он находился, да, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И дальше основная мысль, на которую хочу обратить внимание, она записана в 5 тексте. «Видя веру их, говорит расслабленному: чадо, прощаются тебе грехи твои». То, что

0: Здесь не просто исцеление. Обращение Христа начинается со слов, которые потом всех и взбудоражили далее, да? «Прощаются тебе грехи твои». Я задаюсь вопросом, какова роль человека постороннего в прощении грехов ближнему? По-моему, вот с точки зрения логики, здравого смысла, не может посторонний человек, даже если он близкий, даже если он друг, даже если он родной человек, повлиять на то, чтобы Бог простил грехи кому-то. Но здесь вот так. У меня нет ответа на этот вопрос, почему так произошло. Но однозначно эти четверо, которые взяли носилки, взяли, положили вот этого расслабленного, парализованного человека, разобрали крышу, прокопали ее и спустили, положили перед Христом, их не безразличие к нужде этого человека каким-то непонятным образом повлияло на то, что сказал Господь: «Прощаются тебе грехи твои». Друзья, никогда не бесполезно бороться за наших родных и близких людей, которые нам дороги, чтобы принести их, образно, если можно так сказать, и положить к ногам Христа, привести их к Господу. Конечно, может быть, делать это нужно по-разному, и не так, как написано здесь, да, на другое время и все. Но не безразличие не остается незамеченным Богом.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Как драгоценна милость Твоя, Боже!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Здравствуйте! Сердце человека очень интересно устроено. Многие слышали, что оно работает как насос. Впервые эту метафору предложил английский доктор Гарвей еще на рубеже 16 столетия. Он использовал образ насоса и труб, чтобы лучше объяснить своим ученикам принцип действия кровеносной системы. Если давление в трубах высокое, то это грозит катастрофой. А опасно ли повышение артериального давления для человека? И что можно предпринять, чтобы продлить срок действия и сохранить молодость своего сердца? Сегодня на эти вопросы ответит наш эксперт, врач-кардиолог Марина Павлова. Здравствуйте, Марин.
5: Здравствуйте.
4: Давайте сегодня поговорим с вами о таком распространенном заболевании, как артериальная гипертония. И вот первое, что хотелось бы узнать, как ставят этот диагноз? В том случае, если у человека повышается давление, или есть еще какие-то признаки, по которым ставят диагноз?
5: Ну, вообще, в принципе, для того, чтобы поставить диагноз артериальной гипертонии, достаточно, чтобы человек, дважды посетив врача, вот, выдал ему повышенное давление. То есть, если у меня человек приходит первый раз, я замеряю ему давление, оно оказывается повышенным, то есть выше, чем 140/90. Но он, например, говорит, я там, не знаю, понервничал, там у меня стресс был, я только что пробежался или что-нибудь еще. Я говорю, хорошо, приходи еще раз через 2 недели. Он приходит через 2 недели, у него снова повышенное давление. В этом случае я могу ему поставить диагноз артериальной гипертонии. То есть, в принципе, диагноз поставить не очень сложно. Куда сложнее найти причину повышенного давления и, в общем-то, его вылечить. Вот. А так, да, то есть только повышение давления – это уже повод для того, чтобы поставить этот диагноз.
4: То есть правильно ли я понимаю, что человек даже сам, сидя дома, может себе поставить такой?
5: Естественно.
4: Ясно, хорошо. Тогда, может быть, вы скажете, как правильно измерять это давление и какими именно тонометрами, да, каким отдать предпочтение, потому что их же разные, да, виды сейчас.
5: Да, да, тонометров очень много. Ну, во-первых, все тонометры делятся на электрические и механические. И те, и другие тонометры абсолютно адекватные, в принципе. Если человек один живет и измеряет себе давление один самостоятельно, ему, конечно, удобнее приобрести электрический тонометр, потому что механический тонометр требует, как правило, участия второго человека. Если есть кому померить, то, пожалуйста, можно и механически приобретать. Значит, электрические тонометры тоже бывают разные. Есть полностью автоматизированные тонометры, в которых и воздух нагнетается самим тонометром, и спускается самим. Есть тонометры, в которых воздух нагнетается пользователем. То есть груша есть, грушу ты накачиваешь, а потом он тебе сам спускает. И в данном случае, конечно, удобнее тот, который сам нагнетает, а сам спускает. Почему? Потому что если вы накачиваете грушей воздух, вы уже какую-то работу физическую выполняете, это может повысить ваше давление. И результаты будут не очень адекватными. А также есть тонометры, такие карманные, ручные, которые измеряют давление на запястье.
4: Да, я видела, у меня был,
5: да. Они очень приблизительные, то есть, в принципе, их не очень рекомендуется использовать именно для вот такой вот рутинной проверки, потому что у них большая погрешность, к сожалению. Да. Все-таки давление лучше измерять на плечевой артерии, которая находится в локтевом сгибе, а не на лучевой, она тоньше, она хуже прослушивается, вот та, которая находится на запястье.
4: Я, честно говоря, действительно заметила, я когда сравнивала, потому что вот у меня был такой маленький, и действительно заметила, что большая разница, в общем-то, что доверять ему не стоит.
5: Да, не стоит, действительно. Значит, ну, хотите, могу вам, в принципе, померить давление сейчас.
4: Давайте.
5: В качестве практики. Так, значит, манжета сама, смотрите. Манжета должна быть достаточной ширины. Она должна покрывать около 80% плеча. То есть в том случае, если человек, например, очень, ну, длинный и полный, да, манжета должна быть у него пошире, подлиннее.
4: Но это стандартно. Они...
5: Да, они различаются. Но, как правило, вот стандартная манжета, вы как человек стандартной комплекции, поэтому вам она
4: подойдет. Я ребенку, кстати, покупала маленькую.
5: Да, да, да, да, да, да, совершенно верно. Так, вот так. Значит, манжета одевается.
4: Угу.
5: мы видим здесь вот трубка такая торчит, да, то есть тут фонендоскоп укреплен в саму манжету, потому что аппарат, он же тоже выслушивает ваши тоны. Значит, эта трубка должна быть по средней линии, естественно, она должна примерно быть на 2 сантиметра, вот этот нижний край манжеты примерно на 2 сантиметра выше локтевого сгиба. То есть здесь плечевая артерия наиболее близко к коже подходит, и легче всего прослушать. Значит, манжету мы затягиваем, но не очень туго, то есть мы не должны перетянуть плечо.
6: То есть прям вот совсем?
5: Она должна прилегать плотно, плотно, но не перетягивать. То есть вам должно быть в ней, в принципе, комфортно. У нас тонометр полностью автоматизированный. Рука должна быть расслаблена на уровне сердца. Сами вы, в принципе, конечно, тоже должны быть расслаблены.
6: Попытаюсь.
5: По идее, должны откинуться были на спинку стула. У нас не позволяет это сделать микрофон. Вот. Но, в принципе, да, человек должен быть полностью расслаблен. Он должен находиться в состоянии покоя. Хотя бы 5 минут покоя должно быть до этого. То есть он не должен выполнять никакой физической работы, а лучше так вот посидеть 5 минуточек, а потом померить себе
6: давление. То есть не так, чтобы только что полы помыла и быстренько села.
5: Да, а потом, да, померяю-ка я себе давление, какое оно у меня. Значит, у нас полностью автоматически, поэтому я просто нажимаю кнопку старт, он сейчас сам замерит, заодно замерит пульс. 119 на 78, пульс 76. Ваши показатели абсолютно нормальные.
6: Очень хорошо.
5: Мы специально молчали, потому что во время измерения давления говорить нельзя. Вы можете сбить вот этот вот электронный прибор. То есть он может за громкой речью, там, за какими-то посторонними шумами, может просто не услышать вот те тоны, которые он слышит. Поэтому,
6: вот
5: да,
6: я
5: делать
6: даже этого
5: это
6: не
5: надо
6: знала.
5: В тишине.
6: Все, понятно. То есть я думала, почему всегда говорят не шуметь, не шуметь.
5: Да, не шуметь именно поэтому.
6: А я думала, потому что человек, который слушает, может не услышать.
5: Ну да, тонометр тоже ведь слушает.
6: А он оказывается, тоже слушает. Понятно. Скажите тогда, какие есть причины артериальной гипертонии?
5: Да, вообще, конечно, артериальная гипертония – это такой большой диагноз, обширный, да, это собирательное понятие. Это синдром, фактически, который означает, что у человека есть повышенное давление. А вот каковы причины? Причин очень много. Во-первых, артериальная гипертония, она подразделяется на первичную и вторичную. А вторичная гипертония, артериальная гипертония – это то состояние, которое сопровождает какие-то другие заболевания. То есть у человека могут быть определенные заболевания, которые сопровождаются повышенным давлением. Например,
6: понятно.
5: Хронические болезни почек. Некоторые эндокринные болезни, заболевания надпочечников, щитовидной железы, гипоталамо-гипофизарной системы, вот наиболее часто встречающиеся. Вот. В данном случае повышенное давление тоже будет, но это будет не единственное проявление данных заболеваний. Вот в этом случае говорят о вторичной артериальной гипертонии. Как правило, лечение направлено больше на устранение именно вот этой причины. То есть лечим основное заболевание, на этом фоне давление тоже становится лучше, нормализуется. В том случае, если повышенное артериальное давление является единственным симптомом заболевания данного человека и других каких-то проявлений, других заболеваний у него нет, то мы говорим о том, что это первичная артериальная гипертония, или как у нас ее называют, гипертоническая болезнь, уже непосредственно. Ее причин как таковых нету. То есть нельзя сказать, что вот конкретно вот это вот вызывает гипертоническую болезнь. Но есть, опять же, факторы риска, то есть совокупность причин, которые могут способствовать повышению артериального давления. Это, они все те же самые, что мы уже перечисляли. Это, например, хронические стрессы, это курение, это гиподинамия, это ожирение, это слишком большое потребление поваренной соли в пище. То есть вот все вот эти вот, все вот эти вот причины, они могут способствовать повышению давления. Ну и наследственная предрасположенность, естественно, то есть как бы она у всех заболеваний
6: всегда.
5: Есть, да. То есть если в роду кто-то болел чаще, да, чем-то, то у вас тоже велика вероятность, что вы этим тоже заболеете.
6: Да, понятно, очень жаль. Ну, с этим вопрос вот такой у меня. Если, получается, что эта болезнь, она такая болезнь старости, что ли, да? Ну, вот
5: да.
6: В старости обязательно она приходит, как правило, обязательно начинает, как говорят, зрение после 40, да, там снижается так, и, в общем-то, и давление приходит. Вот есть какая-то возможность быть и в старости здоровым человеком, и все-таки не страдать повышенным давлением?
5: Ну, собственно, мы для чего-то с вами сидим, как раз-таки для того, чтобы... Человек, он и в будущем, и в зрелом возрасте чувствовал себя здоровым и
6: был
5: здоровым
6: человеком.
5: Да. Естественно, гипертоническая болезнь – это болезнь возраста. И среди населения старшей возрастной группы, ну, скажем так, пожилых пациентов, гипертоническая болезнь страдает практически каждый второй человек. Вот. Но считать это нормой, что раз половина людей страдает гипертонической болезнью, значит, это нормально все. К сожалению, так нельзя, потому что гипертоническая болезнь, она приводит к очень таким удручающим последствиям, о которых мы, может быть, чуть позже, да, коснемся. Поэтому нет, возрастные нормы, они такие же, как, в общем, для всех возрастов одинаковые. 140 на 90 – это верхняя граница нормы. Самое редкое исключение для пациентов очень пожилых, с очень выраженным атеросклерозом сосудов головного мозга. Вот для них иногда допускается, скажем так, мягкие значения гипертонии, то есть давление до 160 на 90. Почему? Потому что при более низких значениях у них начинаются признаки гипоксии мозга. Появляется резкая слабость, головокружение, сонливость. Они могут падать даже вот в обмороке, эти пациенты. Почему? Потому что сосуды забиты атеросклерозом головного мозга. И, в общем-то, мозг это давление повышает для себя, чтобы мог хоть как-то там подпитаться. И
6: если выжить.
5: Мы, да, выжить. Если мы будем говорить, нет, давай тебе 140 на 90 мы сделаем, да, к сожалению, просто кровь до мозга не дойдет, и вот будут признаки гипоксии. Но если даже пациенты пожилые с выраженным атеросклерозом хорошо переносят давление 140 на 90, у них нет признаков гипоксии головного мозга, в таком случае наша цель – добиться нормализации давления в любом возрасте.
6: Угу, понятно. Вот тогда как же именно проявляется повышенное давление? Ну, допустим, у человека, который не, ну, в общем-то, не измеряет. Угу, да,
5: и ну, даже и мало
6: не
5: кто знает. Измеряет просто да. так себе давление. Да,
6: да, поэтому хотелось бы узнать, можно ли по каким-то признакам понять, что что-то не то с давлением, угу. что нужно именно померить давление и, в общем-то, начать уже за ним следить.
5: Наиболее частые симптомы повышенного артериального давления следующие. Это головные боли, мелькание мушек перед глазами, головокружение. Некоторые люди ощущают тяжесть в области сердца, как будто что-то закладывает, вот, чувство заложенности. Может быть, небольшая одышка или чувство вот, нехватки воздуха. Вот такие симптомы, наиболее часто встречающиеся. Но я должна сказать, что это... Ну вот на моей практике могу сказать, у пациента 50 на 50, кто-то чувствует, что у него давление повышается, и действительно в этот момент бежит за тонометром, меряет, оказывается, что оно там повышенное. А половина пациентов вообще не ощущает своего давления. И для них это является очень таким неприятным сюрпризом, когда во время медицинского осмотра или там еще по каким-то причинам им измеряют давление, оказывается, что оно очень в таких высоких пределах.
6: Угу.
5: Так что вот могут проявляться, да, могут не проявляться. Еще страшнее, когда не проявляется, потому что человек не знает, что он болен. И он пока вот не дойдет до врача, у него так мысль не промелькнет, померить себе давление.
6: Да, ну вот, возможно, многие люди считают, что когда у него повышенное давление, да, вот то, о котором он не знает, и он чувствует при этом себя хорошо, как вы говорите, без всех признаков, может ли все-таки это быть таким исключением, исключительной нормой лично, ну, конкретно этого
5: для
6: человека?
5: Этого человека.
6: Да.
5: Ну, в общем, да, эти пациенты ввели понятие рабочего давления. Говорят, мое рабочее давление такое-то, то есть давление, при котором я себя хорошо чувствую.
6: Да.
5: Это в корне неверно, потому что то, что вы субъективно не ощущаете повышенного давления, это не значит, что не страдают ваши внутренние органы.
6: Угу.
5: Они страдают очень, в общем, таки капитально, и достаточно многие органы страдают из-за повышенного давления. Поэтому нет, это не повод ни в коей мере не лечить артериальную гипертонию, если она субъективно не ощущается.
6: У меня такой вопрос, он как-то немножко, наверное, каверзный, но а если вот человек, опять к этому же, если человек, который вот при высоком давлении, например, чувствует себя очень хорошо, а когда ему начинают его сбивать, да, как бы в норму вгонять, ему начинаются как раз-таки какие-то признаки неприятные, то есть голова болит или кружится голова, или еще что-то. Вот бывает такое?
5: Бывает, однозначно бывает, особенно у пациентов, у которых исходно очень долго существует с очень высоким давлением.
6: То есть он привык?
5: Такое бывает. Он привык, да, то есть, ну, как кстати, привык, он адаптировался, насколько это возможно, к этому давлению. В данном случае рекомендуют давление снижать очень медленно. То есть изначально не более 15% от исходного уровня. То есть если у человека давление 180, мы сразу до 120 не будем его снижать. Мы снизим до 160 хотя бы. Вот. Потом он походит с этим давлением, да, мы еще чуть-чуть снизим. То есть тактика как раз-таки очень медленного, постепенного снижения артериального давления, чтобы избежать всех тех симптомов, вот этих, о которых вы говорили. Да, они, безусловно, могут быть.
6: То есть надо обязательно очень аккуратно это делать.
5: Конечно.
6: В связи с этим у меня такой вопрос. Возможно, просто у нас же люди любят сами лечиться.
5: Любят.
6: Поэтому, чтобы не было такого, что они сами пойдут сейчас и будут себе сбивать давление. Это исключительно под наблюдением врача можно сделать? Вот таким именно аккуратно сбить давление?
5: Безусловно.
6: То есть самостоятельно человек не должен?
5: Никакого самолечения вообще касательно кардиологической патологии, да и много и другой тоже вообще быть не может, потому что препаратов для снижения давления очень много. У них есть свои показания, а есть противопоказания, которых пациент просто может не знать и не быть осведомлен. У этих препаратов разные дозы, разные взаимодействия и так далее. Поэтому подбор именно лекарственной терапии должен осуществляться только врачом обязательно и под наблюдением пациента. То есть ко мне приходит пациент, например, и я ему назначаю какую-то терапию, начальную, небольшие дозировки, потому что я не знаю, как он отреагирует на них. Он может сразу обрушить давление, потому что может быть парадоксальная реакция. Я говорю, значит, вот так принимайте, если все хорошо, нормально переносит, например, через месяц я вас жду. Через месяц он приходит, и я смотрю, достаточно этого лечения или недостаточно. То есть коррегирую дозу или добавляю какой-то еще препарат и так далее.
6: Самим не лечить, нет, потому что можно себе навредить очень
5: конечно,
6: сильно.
5: Конечно, конечно.
6: Хорошо, понятно. Гипертония имеет свойство как бы ухудшаться, да, вот состояние человека. Что вообще делать? Что будет, если ничего не делать с гипертонией? Она будет на одном каком-то уровне находиться? И
5: так,
6: можно...
5: если бы...
6: Нет, да?
5: То есть... Конечно, нет, конечно. Ну, во-первых, любое хроническое заболевание прогрессирует всегда, если его не лечить. Гипертоническая болезнь очень много осложнений. Сейчас я могу вам более наглядно это продемонстрировать. Вот видите, у нас тут несчастный человек, который страдает гипертонической болезнью. Значит, во-первых, повышенное артериальное давление. Оно травмирует сосудистые стенки. Оно способствует развитию атеросклероза. Прежде всего.
6: Сосудистые стенки это?
5: Да. Ну, тут атеросклероз вот у сердца, тут мы видим бляшки.
6: Да.
5: Кроме того, атеросклероз может быть в сосудах мозга, и это у нас нарушение мозгового кровообращения. В сердце это ишемическая болезнь сердца. Повышенное давление травмирует почки и приводит к развитию почечной недостаточности в итоге.
6: Вот так.
5: Повышенное давление приводит к утолщению стенок сердца, а когда сердце утолщено, могут развиваться явления сердечной недостаточности. Сосуды под таким большим напором крови могут даже порваться. И в этом случае возникает кровоизлияние, например, геморрагический инсульт. Наиболее частая его причина – это повышение артериального давления. Так что атеросклероз, гипертрофия сердца, то есть увеличение сердца, травмирование почек, глаза – то же самое. Там сосудики очень тонкие в сетчатке глаза. Могут возникать кровоизлияния в сетчатку глаза, вплоть даже до полной потери зрения при вот стабильном высоком повышении артериального давления. Поэтому гипертоническую болезнь нужно лечить. Она чревата очень и очень большими осложнениями.
6: Не ходить, не терпеть, да, не гасить ее просто какими-то...
5: Симптоматически, да, что-то там убирать, вроде бы полегчало, и дальше пошел.
6: И пошел дальше работать.
5: Ни в коей мере давление нужно лечить постоянно и систематически.
6: Да, потому что очень страшные последствия.
5: Да.
6: А какие существуют тогда, вот, может быть, о методах поговорим, да? Какие существуют методы? И обязательно ли это именно медикаментозно лечится?
5: Значит, в том случае, если гипертоническая болезнь имеет небольшую степень, то есть небольшая степень повышения давления, если у человека, помните, мы в шкале СКОР с вами говорили, риск умереть в ближайшие 10 лет, да, если у человека этот риск по этой шкале минимальный, низкий или умеренный, то мы можем ограничиться только немедикаментозными мероприятиями. Это... Значит, нормализация веса, отказ от курения, избегание хронических стрессов, да, то есть все вот эти вещи, потребление как можно меньшего количества соли в пище и все соленые продукты, к которым относятся различные консервы, там, маринады и так далее, все это тоже ограничить и исключить. И соли не более 5 грамм в сутки. Да, двигательная активность адекватная. То есть, и опять же, человеку это все назначаем, говорим, приходи месяца через 3. Вот всем этим занимайся, приходи. Он приходит, если у него все хорошо, все нормализовалось, то хорошо, так дальше и живи. Если он приходит, несмотря на все мероприятия, вот наши немедикаментозные, у него сохраняется гипертензия, в данном случае мы вынуждены будем назначать какие-то лекарственные препараты для снижения давления. Кроме того, если человек уже изначально страдает какими-то другими заболеваниями, у него уже случился инфаркт или есть ишемическая болезнь сердца, у него есть сахарный диабет, у него есть нарушение мозгового кровообращения, в таком случае, независимо от уровня артериального давления, мы всегда назначаем препараты. То, что мы как бы боимся рисковать. Это у человека очень высокий риск катастроф различных в ближайшие 10 лет, то есть риск смерти очень велик. В данном случае, да, мы сразу назначаем препараты. Плюсом, конечно, к немедикаментозным мероприятиям они всегда остаются. То есть нормализация образа жизни, вот о чем я говорила, это всегда присутствует. Это как пациентов, у которых только-только развивалась гипертоническая болезнь, так и для тех пациентов, которые уже, там, не знаю, сколько лет ей страдают.
6: Вот последний маленький вопросик. Только мне интересно, вот лично на вашем опыте, как много людей все-таки следуют вашим рекомендациям, да, не медикаментозным, то есть когда им нужно просто начать другой образ жизни и, в общем-то, жить здорово.
5: Это болезненная тема, в общем, потому что таких людей очень мало. Очень тяжело человека смотивировать и переделать. Более, скажем так, в этом плане податливы женщины, вот, а вот мужчинам, они обычно такие лица упрямые очень, им проще какую-нибудь таблетку выпить, чтобы не болело, чтобы нормально ходить, и все.
6: И ничего не менять в жизни.
5: Хотя и говорят, говоришь, что таблетки-то хуже действуют, если вы курите, и если вы не поймешь, как живете. Они да-да-да, и все равно делают по-своему. К сожалению, вот очень хочу и стучу во все двери, в которые только могу. Обязательно медикаментозное лечение должно идти рука об руку с модификацией образа жизни. Это 50% успеха. Если человек не изменяет свою жизнь, то практически на 50% он лишает себя шансов на дальнейшее вот хорошее такое безбедное существование.
6: Это очень обнадеживает. Я надеюсь, что наши зрители сделают выводы обязательно правильные и захотят изменить свой образ жизни в пользу своего здоровья. Вам большое спасибо. До новых встреч.
5: До свидания.
6: Всего доброго. Подведем итоги. Если в состоянии покоя ваше давление выше нормы, то стоит обратиться к врачу. Обратите внимание на содержание натрия в вашем рационе. Уменьшите потребление консервированных продуктов и больше двигайтесь. Если у вас есть сердечные заболевания или диабет, то вы попадаете в группу риска развития гипертонии. Изменение образа жизни поможет предотвратить ее развитие или снизить показатели при уже имеющемся заболевании. Желаю вам здоровья! До встречи!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». Сегодня у нас в гостях ученый-библеист, аспирант Российского государственного гуманитарного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
8: Здравствуйте.
7: Сегодня считается, что наша такая городская жизнь приводит к различным, ну, в том числе заболеваниям, последствиям, например, депрессия, такое вот новое слово. Казалось бы, новое слово, которое вот обозначает какую-то новую реальность, с которой мы все чаще и чаще сталкиваемся. Но, в общем-то, если немножко обернуться назад, в прошлое, получается, что ну, само по себе явление вот это, оно, ну, вряд ли можно его назвать совсем уж новым. В том числе, например, в перечислении 7 смертных грехов, одним из смертных грехов называется уныние. Вот давайте мы поговорим об этом. Есть ли этому основание в Священном Писании? Действительно ли уныние или депрессия, ну или что еще можно, печаль, наверное, как синоним найти, действительно ли это грех?
8: Ну, вообще стоит сказать, что, конечно же, понятие вот этих 7 смертных грехов, его нет в Библии, оно появляется в христианской традиции, ну, где-то начиная, может быть, с 3 века, ну, и постепенно развивается, ну, и даже, в общем-то, как бы списка закрепленного его нет. И сама идея смертных грехов — это, ну, скажем так, не то, что это какие-то прям особо тяжкие грехи, самые такие, ну, губительные, речь идет о том, что это вещи, которые приводят душу к погибели. То есть сами по себе они очень часто не являются чем-то, может быть, особо плохим, они не являются прямым нарушением закона, но это вещи, которые постепенно они разлагают человека изнутри и приводят к тому, что он совершает какие-то, ну, не очень хорошие вещи и приводит к себя к самому, к погибели. И в этом смысле, конечно, уныние иногда, вот на месте уныния еще стоит слово «праздность». То есть это такие взаимозаменяемые в перечне вот этих смертных грехов понятия. То есть речь идет не просто о том, что, ну, человеку грустно, да, у человека какие-то проблемы, и он такой, ну, приуныл. Речь идет о каком-то состоянии души человека, состоянии его жизни, сердца, когда он... образ жизни, да,
7: его. Ну, когда опускаются руки, и уже ничего не хочется делать.
8: Да, и когда это что-то такое хроническое, то есть оно... Мы прекрасно понимаем, к чему может привести, когда человек впадает в глубокое уныние и, ну, отказывается от каких-то попыток из него выйти. Это может привести к пьянству, наркомании, к тому, что человек, ну, использует различные способы того, чтобы, ну, хоть как-то себя, что называется, расслабить или вывести из этого состояния, забыться. И,
7: как правило, еще глубже погружается.
8: И, да, это... да, и как правило, то есть это вещь, которая, она, ну, из нее нельзя просто взять, как бы так и выйти, если этому поддаться. То же самое, в принципе, касается и других вот этих вот вещей в перечне смертных грехов. То есть, например, это зависть. Да, то есть мы прекрасно понимаем и знаем из своего опыта, из истории, из литературы, фильмов, к чему может привести зависть.
7: Ну, зависть, по большому счету, это можно свести к прямому нарушению
8: десятой заповеди. Да. Ну, а гордость? Гордость, по сути дела, не является нарушением какой-то конкретной заповеди, хотя отчасти это нарушение первой заповеди, потому что человек сам себя делает Богом. Но, тем не менее, это корень большинства других проблем, которые сам человек он на себя навлекает. И мы знаем, что гордыня, она, собственно, это один из первых вообще грехов, один из базовых, который и ведет человека к падению, к постановке самого себя на место Бога. Вот. И уныние, оно может, в принципе, даже казаться самым легким из вот этого перечня, потому что гнев может привести к убийству, зависть может привести к чему угодно, к воровству тоже, к каким-то преступлениям. Чревоугодие как бы разрушает здоровье человека. Похоть, она может также привести к беспорядочной половой жизни, к изменам и так далее. Но уныние, казалось бы, в общем-то, ничего здесь особенного нет. И мы встречаем в Библии примеры людей, которые впадали в уныние. И это примеры праведников. Это примеры людей, которые были пророками, четко обозначается, что они были праведниками. То есть это не какие-то, скажем так, нечестивые люди. Это Иов. Когда мы видим его позицию, когда вот во второй главе книги Иова он про себя говорит, это классическая такая вот тяжелая депрессия, когда человек говорит, что «будь проклят день моего рождения».
7: Но есть ведь причина.
8: Конечно, есть.
7: Вполне понятная, что действительно вся жизнь разрушена полностью, все. Все, чего человек в жизни добился, все, чего он приобрел, но где-то, может быть, своими усилиями, где-то он воспринимал это как Божье благословение. Все это у него отнято.
8: Конечно. Но мы же не говорим о том, что уныние, оно всегда должно быть беспочвенным. Могут быть вполне реальные, достаточно серьезные причины для этого. Вопрос в состоянии. То есть у Иова мы видим вот это состояние депрессии, уныния, разочарования во всем. И вот он садится, там, начинает себя скрести, какие-то вот эти мысли о смерти, о том, что лучше бы вообще не рождаться и так далее. Мы видим классический вариант вот этой депрессии, уныния у пророка Илии. Это история, когда после очень большого успеха, то есть после того, когда он оказался на самом пике, когда он победил, можно сказать, вот в этом поединке пророков Ваала, то есть после того, как Господь явил чудо, когда с неба ниспал огонь, пожрал жертву пророков Ваала, перебили, по слову Илии идет дождь, да, то есть как бы вот
7: победитель,
8: да.
7: Теперь нужна колесница, запряженная четверкой лошадей и через
8: триумфальную арку. И вместо этого жена царя Изавель, она говорит, все, завтра же голову Илии мне на стол. И Илия, несмотря на то, что он вот сейчас видел, вот это подтверждение Божьего величия, Божьей защиты, была совершена победа, он убегает.
7: Ну, кстати, да. А почему он не сказал голову Изавеля мне на стол сейчас?
8: Я думаю, что здесь даже сказалось, ну, скажем, простые, то, что называют человеческий фактор. переутомление. Угу. Переутомление, то есть все равно даже там, у пророки тоже люди, у них тоже есть какие-то внутренние ресурсы, потому что мы видим, что это несколько дней вот этой интенсивной, жесткой борьбы против как бы всего народа, против пророков Ваала. Потом он там...
7: Победил.
8: Сколько еще километров он бежит перед колесницей, то есть он чисто физически и морально...
7: Адреналин
8: он истощен. Ему сейчас... как бы нужен просто там отдых и так далее, а ему сейчас опять новая борьба.
7: И тут сатана вбрасывает новые силы, новые полки в бой.
8: Да, как бы и все просто по-человечески, ну, это сложно. И он убегает, и мы видим, что он тоже просит себе смерти. И Бог как решает эту проблему?
7: И, в общем-то, ну, тут тоже он говорит, я один, никто мне не помог.
8: Да,
7: ну,
8: да.
7: То есть, если бы кто-то
8: он еще накручивать начинает на себя вот это все. Ну, кстати, интересно, что, ну, вот, как правило, такие вещи, они случаются с людьми достаточно деятельными, но при этом... Я бы предположил, что они склонны к постоянным размышлениям, такие интроверты, да, в какой-то степени, то есть люди, склонные к уединению и так далее. Мы видим, что Илия, он очень долгое время совершенно безболезненно, как бы для себя, он находился в каком-то в пустынном месте, он не особо часто соприкасается с людьми и не очень охотно. То есть, ну, такой вот как бы мыслитель, скажем так. То есть это определенный тоже тип личности. Похожий тип личности был у Моисея, и у Моисея мы тоже встречаем элементы, когда он впадает в какое-то уныние, отчаяние. Ну, правда, он достаточно быстро из них выходит. И вот с Ильей что Бог делает? Он дает ему то, что ему было необходимо, отдых. То есть он его кормит, дает ему возможность поспать. После того, как проходит несколько вот таких циклов поел, поспал, Бог начинает с ним разговаривать. Что, собственно, происходит? Что-то здесь.
7: И... Я думаю, что если бы не дали несколько циклов поесть, поспать, ну, или я бы выложил бы Богу все, что
8: Конечно, думал. Да. Поэтому, опять-таки, чисто вот по-человечески он утомился. Другой пример очень тоже интересный и, опять-таки, было из-за чего, это Иеремия. Иеремия, который написал целую книгу «Плач», в которой он очень много говорит о собственных страданиях. И, в общем-то, если посмотреть на жизнь Иеремии, кажется, в ней вообще светлого пятна не было. Потому что это постоянные преследования, это тюремные заключения, это люди, которые сначала тебе говорят «да-да-да, говори весь Господа, мы тебя слушаем», а потом говорят «нет, мы тебя слушать не будем», насильно уводят его в плен, человеку, у которого не было никакой личной жизни, и вся весть которого, она построена на какой-то вот этой боли. И он видит падение своего города, он видит пленение своего родного народа. То есть человек, который, ну, реально вся его жизнь — это сплошные какие-то переживания и страдания.
7: Естественно, при этом он ведь еще и видит то, что народ пытается сопротивляться,
8: да.
7: То есть правители пытаются сопротивляться, а он-то знает, что, ну, Бог ему открыл, что на самом деле все вот это сопротивление, оно тщетно, бесполезно, все равно победят его, ведут в плен.
8: И, конечно же, когда такой человек, он выплескивает вот это свое уныние, вот эту свою тоску, боль, это абсолютно естественно и понятно. И еще один пример – это Давид. В псалмах мы очень часто встречаем ситуацию, когда вот он скорбит. Да? И именно в псалмах используется вот это вот слово. То есть мы видим, что Давид прямо вот называет вот это вот состояние, в котором он находится, унынием. Вот, например, 60-й псалом, где он говорит: «Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к тебе в унынии сердца моего. возведи меня на скалу для меня недосягаемую, ибо ты прибежище мое, ты крепкая защита от врага. Есть какие-то термины схожие, то есть одни и те же еврейские слова, они могут переводиться похожими словами, или синонимичные. Например, в 76-м псалме он говорит: «В день скорби моей ищу Господа, рука моя простерта ночью и не опускается, душа моя отказывается от утешения». И вот интересная тоже в следующем стихе фраза: «Помышляю, изнемогая дух мой». То есть вот это вот состояние изнеможденного духа, или тоже очень красивое, красивая фраза, как бы изнывать, да, вот когда человек изнывает или скорбит, то есть истоевал, вот душа истоевала. В 106-м псалме очень красивая тоже фраза: душа их истоевала в них. То есть, по сути дела, тоже говорится о таком же состоянии, когда вот душа опустошена. И это может быть вызвано реальными причинами, это может быть вызвано усталостью, это может быть вызвано какими-то скорбями в жизни. И это нормально для человека.
7: Человек ощущает свое бессилие.
8: Да.
7: То есть вообще-то получается так: что бы я сейчас не придумал сделать, это ни к чему не приведет. То есть,
8: да,
7: тупик какой-то.
8: И интересно, что вот тот же Давид, который достаточно часто описывал такое состояние, он всегда показывает один и тот же путь. Он говорит, в этом же 106-м псалме: «Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от их бедствий». И, по сути дела, Священное Писание показывает, что нет никакой проблемы в том, когда человек испытывает тоску, уныние, депрессию, потому что, это так бывает в жизни. То есть унывающий человек — это еще не значит, что он не знает Бога или что-то еще. Но вопрос в том, что человек дальше делает с этим. Угу. Если человек сосредотачивается на своем унынии, на своей депрессии, подогревает это, и так далее.
7: Начинает себя жалеть,
8: он этим самым просто разрушает себя, и он закрывает для самого себя возможности выхода из этой ситуации. Но Писание показывает, что Бог очень он трепетно относится к таким вещам, к таким людям. Бог жалеет человека, Бог сочувствует человеку, и Бог же помогает выйти из этой ситуации.
7: То есть, получается, нас есть кому пожалеть, не надо жалеть самих себя.
8: И Господь, Он всегда предлагает какие-то выходы из этого состояния. Они могут быть долгими, они могут быть сложными, то есть это не происходит по щелчку пальцев, и это могут быть состояния, которые повторяются, но, тем не менее, человек, живущий надеждой на Господа, он сможет победить и этот, и все остальные свои проблемы и грехи.
7: Спасибо, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, наша жизнь порой предлагает ситуации и, вообще говоря, события происходят в нашей жизни такие, что любой человек будет грустить, иногда даже скорбеть. Тем не менее, Священное Писание говорит о том, что верующий человек должен сохранять надежду, потому что Господь никогда не оставит нас в таком безвыходном состоянии. Всего доброго, до свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучье слов живых. Алексей Апухтин. О, жизнь!
2: О, жизнь, ты миг, но миг прекрасный, миг невозвратный, дорогой, равно счастливый и несчастный, расстаться не хотят с тобой. Ты миг, но данный нам от Бога не для того, чтобы роптать на свой удел, свою дорогу и дар бесценный проклинать, но чтобы жизнью наслаждаться, но чтобы ею дорожить, перед судьбой не преклоняться, молиться, веровать, любить.
1: Стихотворение Апухтина «О, жизнь» читал Михаил Севастьянов. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова.
3: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет группа «Южный крест».

Проклятие без конца, как говорят миру, имея власть, насытиться ты должен ею всласть. Воспользуйся.

0: Возрождение. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Возрождение» в цикле «Молитва Господня», «Молитва Отче наш». Сегодня мы поговорим на тему «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Что означает эта фраза молитвы «Отче наш»? Словосочетание «воля Твоя», «воля Божья» вводит нас в довольно непростую тему, что касается способов ее познания. Очень многим хотелось бы знать, какова воля Божья вот в этом или ином случае. Многим известны мучения в попытке принять правильное решение. Вроде бы и так можно, и так тоже вроде бы неплохо. Как знать волю Божью? Говоря об этой фразе в молитве Господней, нам очень важно помнить, как она начинается. «Отче наш». Мы обращаемся к нашему Небесному Отцу. Чего хочет Отец своему ребенку? Родители стремятся раскрыть свою волю детям, так чтобы они ее знали. Родители, более того, часто неоднократно рассказывают, вот это хорошо, а это плохо. И опять скажут, и еще раз повторят, и удостоверятся в том, что ребенок знает. Мы находим, что Господь, будучи нашим Отцом, скорее всего, очень сильно

0: сильно хочет, чтобы мы знали Его волю. И Он, должно быть, сделал все необходимое для того, чтобы у нас к познанию воли Божьей был доступ. Библия, говоря о воле Божьей, устами Иисуса Христа провозглашает следующий очень важный принцип в отношении ее природы. Евангелие от Луки, 10 глава, 21 стих говорит: «В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал: „Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение“». Божья воля, согласно этим словам Иисуса Христа, открыта и понятна даже самым простым, даже тем, кого можно назвать младенцами в плане освоения воли Божьей. Во втором послании к Коринфянам, в 1 главе, в 13 стихе, апостол Павел пишет: «И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете». Когда Бог выражает свою волю в Библии, в Священном Писании, Он выражает ее ясно. Его цель – сделать так, чтобы даже младенец уразумел. Таким образом, нам нужно настроиться на то, что Бог, желающий нам открыть свою волю, сделал ее ясной и понятной. Он не усложнил задачу, наоборот, облегчил ее, когда открывал свою волю. В чем же она заключается? Какова воля Божья? Вопрос. Если вы родители, чего вы желаете своим детям? Какова ваша воля для ваших детей? Точно такова же воля Небесного Отца. Мы находим в Евангелии от Матфея в 7 главе, в 11 стихе такие слова: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст благо просящим у Него». Бог желает нам, детям Своим, лишь благо, исключительно благо. И когда Он открыл нам Свою волю, когда Он дал нам Свои законы, постановления и правила, Он преследовал одну цель – дать нам благо, дать нам благословение в жизни. В книге Второзакония, в 5 главе, в 29 стихе, эта цель Божьих законов постулируется однозначно: «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек, говорит Господь». В книге пророка Иеремии, в 29 главе, 11 стих: «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Послание к Римлянам, 8 глава, 28 стих: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Бог, желая нам блага, сформулировал свою волю, свои законы счастья, законы благословения в Священном Писании, в Библии. В послании к Римлянам, в 12 главе, во 2 стихе о воле Божьей написано следующее: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Итак, воля Божья – это то, что преследует благо для человека. Это высшая цель Божьей воли – благо Божьим детям.
1: В эфире программа «Возрождение».
0: Когда мы пытаемся проникнуть в суть воли Божьей, и когда мы задаем вопрос: «О чем же мы молимся, прося, да будет воля Твоя?», нам очень важно понимать, что живем мы во Вселенной, в которой действуют Божьи законы, установленные им от дня творения. вне зависимости от того, знаем ли мы их или не знаем, принимаем или не принимаем, хотим по ним жить или не хотим. В Священном Писании неоднократно рассказывается о том, как нарушение законов Божьих приводит к самым печальным последствиям в жизни человека. Например, мы читаем в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, в стихах 13 и 14, такие слова. «Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Итак, грех был причиной его болезни, и Иисус Христос предостерегает о том, чтобы он не повторял этих греховных поступков, потому что последствия будут негативные. Таким образом, говоря о воле Божьей, признавая, что она по своей природе преследует самое лучшее для человека, будем помнить, что любая Божья заповедь, любое Божье повеление – преследует цель дать нам благо. При этом важно также соглашаться с тем, что только лишь один Бог, Владыка Вселенной, Всеведущ, только Он знает все, и Его воля основывается на Его всеведении. Он знает конец от начала. Еще задолго до того, как мы появились, Он знал все о нас, все наши мысли, слова и действия. И когда Господь формулировал свои божественные законы, Он и нас имел в виду, потому что мы были частью Божьего всеведения всегда. Это позволяет нам относиться к законам Божьим как к имеющим непреходящую актуальность. Ни один из Божьих законов, ни одна часть Божьей воли не может восприниматься как устаревшая, потому что Бог знает конец от начала и дал только лишь то, что человечеству в действительности будет нужно. Изучая, как же узнать волю Божью, каковы источники откровения воли Божьей, мы находим в Священном Писании несколько ответов. Во-первых, я приглашаю вас посмотреть на послание к римлянам, 7 главу, 7 стих. Римлянам 7:7. «Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». В 10 главе послание к римлянам, в 17 стихе написано, «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Нам о многом нельзя было бы знать, если бы не Священное Писание. Библия представляет собой богодухновенное мерило веры и жизни, и Слово Божье содержит волю Божью, изложенную письменно. Библия была дана и сохранена для того, чтобы мы могли точно знать, какова воля Божья. Помимо этого, Господь часто действует и иными путями. Тогда, когда нет у человека ясной, открытой воли Божьей в Священном Писании, когда Библия недоступна, когда Слово Божье недосягаемо. Мы читаем в послании апостола Павла к римлянам во 2 главе стихи 14 и 15. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законные делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Даже если у человека нету записанного Слова Божия, нету преимущества читать Священное Писание, Бог все равно не оставляет человека без своего водительства и через совесть дает ему откровение своей воли. В первом послании Иоанна, во 2 главе, в 27 стихе, вот об этой Божьей способности напрямую совершать передачу информации своей воли, написано так. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как само сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте». У верующего человека есть от Бога помазание. Это служение Духа Святого, который вразумляет, который изливает в сердца наши любовь Божью, который открывает истину Священного Писания, который обличает во грехе. Дух Святой дает откровение воли Божьей. В послании к римлянам в 9 главе, в 1 стихе, эти два действия соединяются. Дух Святой и совесть. Написано. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Мы находим таким образом, что Дух Святой воздействует на совесть человека, и человек, принявший Духа Святого в свою жизнь, он начинает осознавать волю Божью явственно и предметно. «Совесть моя в Духе Святом свидетельствует мне», говорит апостол Павел.
1: В эфире программа «Возрождение».
0: Узнавая волю Божью, мы обращаемся в первую очередь к Библии, к Священному Писанию. Там она сформулирована объективно и для всех. Каков же здесь процесс? Как познается воля Божия? Мы находим в первом послании Петра, в первой главе, в стихах 24 и 25, такие слова. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Заслохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек». А это есть слово, которое вам проповедано. Соответственно, Библия, Священное Писание является первичным документом, раскрывающим волю Божию. Это то, что неизменно и дано на все века. «Слово Твое есть истина», – говорил Иисус Христос. «Основание Слова Твоего есть истина», – говорил псалмопевец Давид. То есть Библия первична. Она дана для того, чтобы быть мерилом безошибочным. И это чрезвычайно важно. Коль Слово Господне пребывает вовек, коль скоро оно вечно, это означает, что Божью волю можно узнать раз и навсегда. В этом смысле цель заключается хорошо знать личность Бога, того, кто дал свое откровение в Священном Писании. Через Библию мы узнаем о том, что Бог любит, а что Ему не нравится. В этом смысле Бог предсказуем. Не так, как в известном советском фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда царь может или гневом наполниться, или любовью наполниться, и совершенно непредсказуемо поменять свою волю. Там есть такая удивительная фраза. «Не вели казнить, вели миловать, и человек падает ниц, не зная, что же сейчас ожидать от своего государя». Бог совершенно иной. Он дает свою волю, выверенную, подготовленную, мудрую, продуманную. Слово Божье, данное нам, оно дано на век. И это чрезвычайно, чрезвычайно важно. И вот когда человек начинает изучать это слово, вникать в него, читать, исследовать, принимать в свою жизнь, далее происходит следующее. Посмотрим с вами на отрывочек, который записан в 5 главе послания к евреям, в стихах 13 и 14. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Человек, который только что начинает читать Священное Писание, он многого может не знать. Ему трудно бывает найти, где же эта книга, где же это место. Ему трудно бывает сориентироваться, к каким отрывочкам Священного Писания обращаться. Но это только в начале. А потом сказано, человек, который сведущ в слове правды, который уже долгое время осваивает Священное Писание, у него вырабатывается навык, его чувства навыком приучены к различению добра и зла. И наступает момент, при котором он настолько впитал в себя Слово Божье, и настолько Библия стала частью его мировоззрения, что он действует практически автоматически, потому что он на уровне базовых инстинктов, на уровне чутья, на уровне именно навыка знает, какова воля Божья. «Да будет воля Твоя». Это молитва о том, чтобы человек в первую очередь сам жил по воле Божьей. Если есть вот такая близость с Господом, если есть убежденность в том, что Бог есть любовь, что Он Отец наш, что Он желает только блага нам, тогда нам необходимо посвятить время, посвятить усилия, посвятить свои ресурсы для того, чтобы познать эту волю Божью. И познав ее, мы сможем жить благословенно, счастливо, мы сможем обрести полноту жизни, мы сможем иметь жизнь с избытком в ответ на эту часть молитвы Господней. А если нет такой близости, если человек не знает Бога, если о Боге он только слышал, как ему познать волю Божью? Священное Писание содержит целый ряд удивительных примеров того, как Господь посылает откровение своей воли даже язычникам. Посмотрим, например, на книгу Бытие, 41 главу, 32 стих. «А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истина Слово Божье, и что вскоре Бог исполнит сие». Бог открывал свою волю даже правителям языческих стран, далеких от Бога. И Бог, открывая свою волю, имеет обыкновение делать это несколько раз. В Священном Писании неоднократно повторяется принцип двух-трех свидетелей, двух-трех свидетельств. Если вам нужно откровение Слова Божьего, и вы пока еще не очень хорошо ориентируетесь в Библии, обратитесь к Господу повторно, попросите снова послать вам то ли сновидение, то ли откровение, то ли непосредственную прямую речь. Попросите Бога прояснить волю Его, потому что помните, что Он ваш Отец. И подобно тому, как вы, если вы родитель, очень сильно хотите, чтобы ребеночек ваш научился правильно себя вести, говорить и думать, чтобы был безопасен и был благословен, Господь этого желает точно так же. Принцип двойного-тройного повторения воли Божьей чрезвычайно важен. Это Божий почерк. Так Господь действует. Так сильно Он желает, чтобы мы знали Его волю.
1: В эфире программа «Возрождение».
0: Что означает фраза молитвы Господней, когда мы молимся «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе»? Мы молимся о том, чтобы ситуация там, в высших мирах, где Бог обитает, ангелы обитают, непавшие небожители обитают, чтобы она стала реальностью и для нашей земли. Мы молимся о синхронизации, гармонии Вселенной и разлада на нашей планете Земля. И для того, чтобы уразуметь, о чем конкретнее идет речь, давайте кратко вспомним, что имело место там, во Вселенной. В самом начале, когда Бог создал все, каждый атом и сознательной, и физической вселенной бился и двигался в унисон Божьей воле. Но, к сожалению, как рассказывает нам Священное Писание, однажды там, в небесных просторах, произошло восстание против Бога. В книге пророка Иезекииля, в 28 главе, в стихах с 13 по 17, об этом рассказывается так. «Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней». Перед нами картина славного ангельского херувимского существа. Но, к сожалению, как повествует 15 стих далее, произошло восстание против Бога. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутренней твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор». Мы узнаем отсюда, что даже там, на небе, где жил помазанный херувим, даже там среди ангельских существ существовал Божий закон. И именно против Божьего закона восстал помазанный херувим. Мы узнаем, что в действительности вся вселенная создана по воле Божьей и по законам Божьим. И против этого закона произошло восстание. В результате того, как это восстание распространялось по всей вселенной, помазанный херувим, тот, кто стал дьяволом и сатаною, пришел в том числе и на нашу землю. И в результате обмана наших прародителей Адама и Евы он завладел нашей землей. В Евангелии от Луки, в 4 главе, в 6 стихе, описываются результаты этого нашествия из космоса. «И сказал ему дьявол: тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее». Власть на земле в действительности была передана дьяволу. Он сейчас является Богом века сего, князем мира сего, и его ангелы, его помощники называются мироправителями, начальствами, властями, духами злобы поднебесной. Он вместе с ангелами правит здесь, и потому произошел раскол, расслоение, разрыв между вселенной, которая продолжает Богу служить и Бога славить, между волей Божьей, которая там исполняется, и землей нашей, которая теперь во власти дьявола живет беззаконно. И потому наша молитва заключается в том, чтобы, произнося слова «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе», наступило то время, когда Бог мог бы вернуть исполнение своего закона на нашу землю. Эта Божья цель описывается в Священном Писании так. Послание в Ефес, 2 глава, первые два стиха. Послание Ефесянам, 2 глава, первые два стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Вот он, князь, господствующий в воздухе. Он создает обычаи мира, по которым живут люди. Но Бог желает, чтобы его воля восстановилась на этой земле. И его цель заключается в том, чтобы соединить все вместе. Мы читаем об этом в первой главе послания в Ефес, стихи 9 и 10. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Вот это Божья цель. К сожалению, сегодня на земле не все происходит по воле Божьей. Есть воля Божья, благая, угодная и совершенная, а есть воля дьявольская. И он, как говорит Библия, уловляет в свою волю. По этой воле многие живут. Воля Божья и воля дьявольская борются. Однако наступит то время, и об этом мы молимся, когда и земное, и небесное будет соединено под главой Иисусом Христом. Мы молимся о том, чтобы наступило это славное время. И говоря да будет воля Твоя, мы произносим слово, которое является переводом греческого «гиномой» – «становиться», «устанавливаться», «да будет установлена воля Твоя» и «совершится воля Твоя». Вот это наша цель, вот это наше желание. И если вы разделяете озабоченность состоянием земли, если вы понимаете, что здесь, на земле, все не так, как должно бы быть, молитесь, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Как отличить истинное Евангелие от подложного или апокрифического?
4: Мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания.
1: В этой программе «Предание в Библии». Что такое священное предание? Соотношение Писания и предания.
3: Предание упоминается в Священном Писании несколько раз, как в позитивном смысле, так и в негативном смысле.
1: Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное».
3: Если посмотреть на это слово, скажем, в Священном Писании, греческое «парадосис», вот, оно означает «весть, которая передается». И сам процесс передачи той или иной вести. Существуют разные традиции в понимании предания. Что есть предание?
1: Священное предание в трех основных направлениях христианства. Католицизм. Священное предание – это один из источников вероучительной истины наряду со Священным Писанием. Православие. Священное предание – это совокупный опыт Церкви, содержащий всю полноту Божьего откровения в истории спасения. Священное Писание понимается лишь как часть этого опыта. Протестантизм – принцип «сола скриптура», только Писание, утверждает авторитет Писания над преданием.
3: Само это слово «предание» даже в одной традиции, христианской традиции, скажем, взять Восточную Церковь, ортодоксальное христианство или православие, в течение истории это слово тоже претерпевало определенную эволюцию. Оно наполнялось новым содержанием, новым смыслом. Например, взять определение предания, которое дает известный православный богослов 20-го столетия Владимир Лосский. Предание – это вся жизнь Церкви во Святом Духе. Смотрите, какое широкое определение преданию, священному преданию. Под преданием понимается вся жизнь Церкви во Святом Духе. Тут трудно определить границы, где вот начинается, где заканчивается священное предание. Хотя традиционно принято считать под преданием труды отцов Церкви, скажем, решения вселенских соборов, символы веры, которые утверждались на вселенских соборах, акты мучеников, то есть то, что произносили мученики за Иисуса Христа, священная история первых ранних авторов христианской церкви, древние литургии и так далее, и так далее.
4: С точки зрения традиционного христианства, вот это предание, то есть именно то, как апостолы толковали Священное Писание, оно передавалось устно от апостолов их ученикам, и было затем зафиксировано их учениками, учениками их учеников, учениками учеников, учеников их учеников. И именно вот это предание, то есть учение апостолов, оно постепенно фиксировалось церковью в течение веков и сформировало то, что мы как раз и называем святоотеческое предание. Есть два совершенно разных взгляда. Первый взгляд — это то, что церковь, водима Святым Духом, все, что в церкви формируется под влиянием Святого Духа, оно богодухновенно. Церковь решает, что богодухновенно, что правильно, и церковь формирует Писание. Второй взгляд — это то, что Святой Дух в церкви, да, действуя через церковь, он сформировал Писание, и все остальное, что церковь производит, что она говорит, что она решает, должно уже оцениваться через Писание, которое сформировано Святым Духом. То есть понимаем ли мы, что церковь, что бы она ни делала, она ведома Святым Духом, она делает это правильно. Или же Святой Дух сформировал в церкви, но Святой Дух сформировал Писание, и теперь мы через Писание воспринимаем все остальное. Это две разные позиции, которые, ну, на самом деле непримиримы друг с другом. То есть мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания.
3: Как нам выстраивать вот эту модель соотношения священного писания и священного предания? Конечно же, мы не можем вот этот принцип, известный протестантский принцип «sola scriptura», Библии, только Библии, мы не можем его понимать как полный отказ от предания или пренебрежения преданием. И, конечно же, мы понимаем, что весть, которая передавалась Богом во все века, во все времена, она не может быть ограничена рамками одной книги, даже вот такой емкой по содержанию, как Библия. То есть нельзя всю полноту Божьего откровения в истории спасения вместить в рамки одной книги. Библия не заключает в себе вот эту историческую полноту. Потому что она, скажем, самая древняя книга, она когда-то была написана. Считается, что Моисей является автором самых первых, самых древних книг Священного Писания. Но это не означает того, что до этого, на протяжении тысячелетий, Бог не передавал свою волю, Бог не открывал себя человеку.
1: Фарисеи и несколько книжников, пришедших из Иерусалима, собрались как-то вокруг Иисуса. И увидели они, что некоторые из учеников его едят пищу нечистыми, то есть неомытыми руками. Фарисеи и книжники спросили его: «Почему ученики твои не поступают по преданию отцов, а едят пищу нечистыми руками?» Он же ответил: «Верно пророчествовал о вас лицемерах Исаия, когда писал: „Народ этот чтит меня лишь устами, но сердцем своим далек он от меня. Тщетно их богопочитание, человеческим заповедям учат они, как моим“». И вновь подозвав к себе народ, сказал: „Слушайте меня все и поймите: ничто из того, что входит в человека извне, не может его осквернить, но исходящее из человека оскверняет его. Когда Иисус, оставив народ, вошел в дом, ученики стали спрашивать его о значении сказанного им. И он ответил им: „Неужели и вы столь же непонятливые, как и прочие? Разве не знаете, что все входящее в человека извне осквернить его не может? Проникает-то оно не в сердце его, а в чрево, и потом выходит наружу“». Тем самым он пояснил, что вся пища сама по себе чиста.

0: апостол Иоанн заканчивает свое Евангелие такими словами. «Много и других чудес совершил Иисус, но если бы писать о том подробно, самому миру не вместить бы написанного». То есть вот эти слова однозначно указывают на то, что записано в Священном Писании о жизни и служении Иисуса Христа, это лишь маленькая часть того, что было на самом деле.
1: Мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания. Это базовая предпосылка. Это вопрос веры. Поэтому я здесь не могу сказать, что какой-то взгляд, он однозначно вот правильный, и Священное Писание нам об этом говорит. Потому что, да, Священное Писание говорит о Писании, которое богодухновенно полезно для научения, изучения и наставления. С другой стороны, Писание само упоминает о том, что были какие-то вещи, которые передавались от апостолов верующим в Коринфе и другим ученикам. Мы прекрасно знаем, что апостол Павел, он записал только малую часть своего богословия, своих речей по конкретным поводам, конкретным церквам. Что он знал, что он проповедовал, чему он учил, вот весь этот комплекс, он нам неизвестен.
0: И, конечно же, мы говорим о последней книге в Библии, да, которая вошла в канон Священного Писания Нового Завета, и в христианской церкви существует такое понятие, как закрытие канона. В общей сложности в Библии мы имеем 66 канонических книг. Вот 39 в Ветхом Завете и 27 в Новом Завете. И, конечно же, мы должны признать, что эти 66 книг не могут содержать в себе всю полноту Божьего откровения, которое имеет место в истории спасения. Мы это признаем. Поэтому где-то оправдана вот именно позиция Восточной Церкви, что предание является общим, а Писание – частью вот этого общего.
1: Мы должны понимать, что те люди, которых вот называют святые отцы, очень часто это действительно были, я бы даже сказал, чаще всего, это были действительно посвященные, глубоко верующие люди. Многие из них приняли мученическую смерть за веру во Христа. Они отказались от многого в своей жизни ради служения Христу. Для нас сегодня их вера может служить примером. И поэтому сказать, что эти люди не были ведомы Богом, я не могу. И я понимаю, что они, во-первых, конечно же, были намного ближе, на там, 1500 и больше лет ближе к учению апостолов. И я понимаю, что эти люди очень часто были посвященными, глубоко верующими. Но в то же время это были люди. Это были люди, которые ошибались. И даже если вы, допустим, ну, посмотрите вот, восприятие предания в традиционных христианских церквах, в православной, католической, армянской, эфиопской, сирийской, у них достаточно сложное восприятие предания, потому что в предании есть очень много вещей, которые друг другу противоречат. И с одной стороны, да, они понимают, что эти люди, они были ведомы Святым Духом, они сформировали очень здравое учение, передали то восприятие Писания, в том числе, которое было у апостолов. С другой стороны, каждый из них в чем-то ошибался. И достаточно сложный вопрос, в чем, и кто, и как. И это вопросы, которые они не решены. И вряд ли они могут быть решены как-то вот глобально, всеобще. Тем не менее, как бы мы ни относились к тому, ведомы ли они были Святым Духом, правду ли они говорили, ну, действительно ли они вот передавали учение апостолов, скажем так, многие их труды, они очень полезны для какого-то духовно-нравственного назидания, полезны для более глубокого толкования, понимания Священного Писания.
0: Предание, будучи таким вот, знаете, ну, безграничным, если можно так сказать, оно не может служить критерием или мерилом, которым мы бы оценивали Священное Писание. То есть с точки зрения, скажем, Восточной Церкви, именно во свете предания мы должны смотреть на Писание. Писание следует истолковывать в контексте предания, потому что предание шире, глубже, древнее. Предание – это общее, Писание – часть. Вот. Почему, скажем, в протестантской традиции все-таки приоритет в этом плане отдается Писанию? Писание первично. Писанием проверяется все остальное, в том числе и предание. Вот. Дело в том, что у Священного Писания есть рамки, так называемые канонические рамки. И вот это слово «канон» с греческого как раз-таки означает «измерительная трость». Канонические книги, как раз-таки само название указывает на то, что именно этими книгами следует сравнивать все остальное. Соответствуют ли они Божьему Слову или не соответствуют? То есть протестантский принцип «сола скриптура», только Писание, он имеет право на существование, поскольку вот этот канон Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, он признан всеми, и католиками, и православными, и всеми протестантскими церквами. И поэтому, естественно, рассматривать именно Священное Писание как мерило истины. И именно во свете Священного Писания проверять все остальное знание, которое содержится в том числе и в Священном Предании.
1: Ну, если, допустим, взять одного из самых известных богословов, уже 4-го, даже 5-го века, Августина. Если вы читаете его исповедь, там есть, ну, вещи, которые реально понимаешь, что это человек, который был настолько посвящен, что да, мне до этого настолько далеко, даже страшно подумать. Какие-то вещи в его богословии, в его взглядах видны их корни, допустим. То есть видно, что да, Августин сильно перечитал Платона. И у него прямо вот идеи Платона некоторые, они прям проскальзывают, причем он даже особо не скрывает своего восхищения идеями Платона. И они накладывают свой отпечаток на его понимание Библии. Но при этом его духовный опыт, его понимание роли Бога в его жизни – это потрясающие совершенно вещи. И поэтому я, конечно же, если меня спросят, там, читать ли исповедь Августина, я скажу обязательно. Верить ли всему, что Августин пишет? Нет. То есть здесь нужно быть аккуратным. И то же самое касается всех остальных отцов церкви и реформаторов в том числе. Мы точно так же не можем сказать, что Мартин Лютер все, что написал, оно верное.
0: Кстати, когда стоял вопрос еще в ранней церкви об истинности Священного Предания. Вот, с чем сравнивать его многочисленные рукописи, которые ходили в ранних общинах, вот, и которые, скажем, даже которые считались принадлежащими апостолам, ученикам Иисуса Христа. Возьмите Евангелие от Иакова, Евангелие от Фомы, Евангелие от Иуды. Как отличить истинное Евангелие от подложного или апокрифического, вот, подлинность которого сомнительна? Как? Чем руководствоваться? Вот. И вот здесь, конечно же, очень важно иметь в виду вот эту концепцию канона.
1: Все нужно проверять Писанием, и самое главное, что мне кажется, когда мы изучаем Писание, когда мы читаем тексты других христианских авторов, самое главное, что должно быть, это смирение. Потому что если в изучении Писания у нас нет смирения, если мы считаем, что у нас полнота истины, самое правильное понимание Священного Писания, что мы умнее там, Августина и всех остальных, в нас нет главного, у нас нет смирения, потому что это Слово Божье, и Бог, Он желает, чтобы мы подходили к Его Слову со смирением, и, возможно, даже само то, что есть так много толкований, есть так много мнений, так это все может быть сложно, оно должно учить нас смирению, потому что другому человеку Бог открывается по-другому, не так, как мне, и это нормально.
2: Глубокое размышление извлекло из тайных пропастей и собрало перед очами сердца моего всю нищету мою. И страшная буря во мне разразилась ливнем слез. Не помню, как упал я под какой-то смоковницей и дал волю слезам. Они потоками лились из глаз моих. Угодная жертва тебе. Не этими словами говорил я тебе, но такова была мысль моя. Господи, доколе, Господи, гнев твой. Не поминай старых грехов наших. Я чувствовал, что я в плену у них. И жаловался, и вопил. Опять и опять. Завтра. Почему не сейчас? Почему этот час не покончит с мерзостью моей? Так говорил я и плакал в горьком сердечном сокрушении. И вот слышу я голос соседнего дома. Не знаю, будто мальчика или девочки, повторяющий нараспев. Возьми, читай. Возьми, читай. Я изменился в лице и стал напряженно думать. Подавив рыдание, я встал, истолковывая эти слова, как божественное веление мне открыть книгу и прочесть первую главу, которая мне попадется. Не в пирах и в пьянстве, не в спальнях и в распутстве, не в ссорах и в зависти. Облекитесь в Господа Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Я не захотел читать дальше, да и не нужно было. После этого текста сердце мое залили свет и покой. Исчез мрак моих сомнений.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания

0: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
1: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл передач о воспитании детей. На протяжении последующих встреч мы поговорим о некоторых типах, моделях воспитания детей. Это ребенок-надежда, ребенок-игрушка, ребенок-обуза, ребенок-долг и ребенок-замена. Если в какой-то из них вы узнаете себя и своего ребенка, не отчаивайтесь. С Божьей помощью мы обязательно сможем привести в порядок наши отношения с детьми. Главное – верить в это. Ведь вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Так записано в Священном Писании. Ребенок надежда. Казалось бы, что плохого в такой модели отношений с детьми? Все мы в той или иной степени связываем надежды со своим ребенком. Верим в его блестящее будущее, в его успех, мечтаем о его крепком здоровье, об уважительном и заботливом отношении к нам, родителям, на протяжении всей нашей жизни. И, наверное, это правильно. Однако я имею в виду совсем другое. Когда родители в первые годы жизни ребенка, а бывает, что и до его рождения, уже нарисовали себе его будущее во всех деталях. Он пойдет по моим стопам, он достигнет того, чего я не достиг. Такой ребенок часто слышит: «В нашей семье все были отличниками». Или «В нашей семье все много читали». «У нас в роду мужчины никогда не были плаксами». Эти и подобные им установки давят на психику ребенка. Ему как бы предписывается определенный уровень достижений или моральных качеств. Если он оправдывает возложенные на него обязательства, им будут довольны, будут гордиться. На языке ребенка это значит, его будут любить.

0: любить. Но если он не оправдывает родительских надежд, то легко может перейти в низший класс, принять на себя другую роль, которую можно условно назвать «позор семьи». Наверное, отсюда и пошло «в семье не без урода».
1: Итак, не спрашивайте, почему я люблю вас. Ответ на такой вопрос может дать только обусловленная любовь. Я же люблю вас не потому, что вы имеете ту или иную внешность, или совершаете те или иные поступки, или обладаете теми или иными добродетелями. Спрашивайте только, вы любите меня? И я смогу ответить, да, да, конечно.
0: У меня в группе была одна такая 4-летняя девочка, которую родители буквально затаскали по кружкам и секциям. Вечерами они водили ее куда только можно. На танцы, на английский, на развитие речи в детский центр. Жизнь ее была чрезвычайно тяжела. Она быстро утомлялась, даже от игры со сверстниками. Часто плакала, была капризна. Когда я спросила отца, не многовато ли для такой крохи, его ответ поразил меня. Мы возлагаем на Машу большие надежды. Многие дети быстро понимают бесполезность достижения родительского идеала, защищаются болезнью. С больного какой спрос? Так возникают неврозы, бронхиальная астма, гастриты, вегетососудистая дистония. Очень часто такие дети впоследствии становятся людьми озлобленными, поскольку прошли тот этап, когда из блестящего и очень способного ребенка, подающего большие надежды, превратились в надорванного и вполне заурядного взрослого. Но взрослого с огромными амбициями и претензиями к жизни, к окружающим, да и к самому себе. Эти люди одиноки и несчастны.
1: Когда разрушены основания, что сделает праведник?
0: Итак, что нам делать, если в этой модели мы узнали свое отношение к сыну или дочери? Во-первых, не отчаиваться. Уже то, что мы смогли адекватно анализировать и задумываться над этим вопросом, серьезное достижение. Это означает перемену в нашем сознании и готовность меняться. Во-вторых, немедленно прекратить воспринимать своего ребенка как свою собственность. Дети – наследие Божие и принадлежат Господу. Так написано в Священном Писании. Это самостоятельные личности, которые нужно уважать и считаться с их желаниями, решениями и поступками. Не так ли относится к нам всем наш Небесный Отец? Не так ли должны относиться мы к своим детям? Мы по-прежнему ждем от вас писем и звонков. Да благословит вас и вашу семью Господь.
1: Люби своего ребенка любым. Не талантливым, не удачливым, взрослым. Общаясь с ним, радуйся, что ребенок – это праздник, который пока с тобой.

0: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: В Евангелии от Марка во второй главе мы читали историю о том, как четверо человек взяли парализованного мужчину, принесли в Капернаум, в дом, где находился Христос, прокопали крышу, спустили его к ногам Христа. И далее, я вот уже далее хочу прочитать с 5 стиха и до конца эту историю. «Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: „Чадо, прощаются тебе грехи твои“. И тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: „Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?“ Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: „Для чего так помышляете в сердцах ваших? А что легче сказать? Сказать ли расслабленному: „Прощаются тебе грехи“, или сказать: „Встань, возьми постель твою и ходи“? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — говорит расслабленному: „Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой“. Он тотчас встал, взял постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: „Никогда ничего такого мы не видали“. Прям буквально несколько слов, да? Здесь основной вопрос, конечно, это вопрос фарисеев, книжников, которые там сидели. Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Скажите, пожалуйста, это вопрос вообще правильный или неправильный? Ну, конечно, правильный. А кто вообще может прощать грехи, кроме одного Бога? Например, я знаю, что многие христианские конфессии, они не практикуют исповедь людям, не исповедь священнослужителям, потому что только один Бог на земле может прощать грехи. И тут приходит некий человек, Иисус Христос, ведь не все же понимали тогда, что Он Бог. И Он во всеуслышание заявляет, не просто исцеляет, а Он заявляет: „Прощаются тебе грехи твои“. Наверное, потому что именно этого человеку нужно было больше всего. И тут куча негодования. Кто в головах сидят тихо, молча, все культурно и прилично, но внутри кто может прощать грехи? Христос прочитал их слова и говорит: а что легче вообще, сказать ли расслабленному: „Прощаются тебе грехи“, или сказать: „Встань, возьми постель твою и иди“? А что легче? Конечно, произносить просто слова намного легче. Да? Ведь если ты просто скажешь: „Прощаются тебе грехи“, какие видимые изменения? Никаких. А если ты скажешь: „Возьми постель твою и иди в дом твой“, то вот тут должны произойти видимые изменения. Иначе все увидят, что это просто слова, и что вот так вот. И Христос произносит вот эту фразу: «Встань, возьми постель твою, иди в дом твой». И происходит чудо, происходит исцеление. Интересно, что сегодня мы бы тоже объяснили, мы бы сегодня сказали: ну, нельзя чудесами подтверждать действие, то, что ты претендуешь на право Бога, нельзя подтверждать исцелениями, потому что и дьявол может исцелять. И в принципе, если мы так скажем, мы будем и правы. Но интересно здесь реакция людей. Кто-то напрягся. Книжники и фарисеи очень сильно напряглись. Книжники, здесь о них сказано. А кто-то по-другому. В 20 стихе написано, что он тотчас встал, взял постель, вышел пред всеми. Так что все изумлялись, написано. Все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видели. Итак, кто-то напрягся, а кто-то начал прославлять Бога. Друзья, конечно, для людей, которые особенно так продвинуты в теологии, богословии, для них вот те некоторые моменты, в которых они вот так уже как научены и укоренились, они иногда мешают продвигаться вперед в том, чтобы узнавать действие Божие вокруг них. Действие Божие вокруг них. Простой люд, простой народ, они прославляли Бога, а сильно, так скажем, грамотные напряглись, достаточно сильно напряглись. В этой истории Бог открывается не просто прощающим грехи, а Бог открывается не просто человеком, точнее, Богом, который не безразличен к нуждам человека. Бог открывается как тот, кто раздвигает наш разум, раздвигает наш мозг, выходя за рамки вот понимаемого нами. И это великая милость Божия, что Бог не такой, какого мы его себе вообразили, а он свободен действовать так, как он считает нужным.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Глаша, смотри, какие красивые куклы.
2: Не трогай, мама не разрешает.
1: А я хочу играть.
2: Ты можешь их сломать.
1: А я не буду их ломать.
3: Привет, маленькая синьорита. Хочешь узнать, что это за куклы?
1: Я хочу с ними поиграть.
3: Конечно же, ты поиграешь с ними, но только после того, как я расскажу, что это за куклы.
1: А я хочу сейчас.
2: Ты слышишь, что дедушка не разрешает с ними играть?
3: Вита, посмотри, а что там лежит на диване?
1: Что?
3: Иди посмотри, это небольшой сувенир для тебя.
4: Глашенька, присмотри за Витой, пока все не собрались.
5: Ух ты, что это за памятники древнего зодчества?
1: Не трогай, это мои куклы. Их дедушка не разрешает трогать.
2: Ах, да, это твои куклы, забирай.
5: Забирай свои куклы, а мы будем есть мороженое.
1: Какое мороженое? Я тоже хочу.
2: Клубничное.
5: Зачем вы ее дразните?
2: Они шутят, нет у них никакого мороженого.
6: Ну что, друзья, мы готовы рассказать вам новую историю. Присаживайтесь поудобней.
1: А можно я буду слушать историю с моей собачкой?
6: Конечно, и твоя собачка пусть тоже слушает.
3: Но прежде чем мы расскажем нашу сегодняшнюю историю, я хочу показать вам, насколько она древняя. Если сегодня вы попадете на Ближний Восток, вы сможете увидеть там холмы или курганы. Местные жители дали им название Тель. Тель – это холм, который возник в результате строительства древних городов. Тель образовывался, когда один народ нападал на города другого народа и в знак наказания разрушал эти города.
6: Потом на этом же месте строили другой город, но снова приходили завоеватели и также его разрушали.
3: Таким образом, слой за слоем, и возникали эти курганы или тели.
2: Это как? Это что? Город стоит на городе?
3: Да, город стоит на городе. Эти тели – настоящая находка для археологов. Когда археологи раскапывают первый слой, они раскапывают города из средних веков. Опускаясь ниже, они находят останки культуры времен Римской империи, потом Персидской империи, и на самом дне, уже под землей, находятся останки самых древних культур, которые развивались 4-5 тысяч лет назад.
7: Именно в это время и жил герой нашей сегодняшней истории. Этого человека звали Авраам.
1: Он жил 4000 лет назад?
3: Да, Авраам жил около 4000 лет назад.
1: Ого!
3: Он вместе со своей семьей жил в древнем городе Ур.
7: В этом городе и находились подобные статуи. Но это были не просто статуи. Это были боги, которым поклонялись жители древнего города Ур.
1: Как это боги? Ведь Бог живет на небесах, и его никто не видел.
3: Да, к сожалению, с этой историей и дальше мы будем рассказывать о народах и их так называемых богах, которым они поклонялись.
7: Еще мы будем называть этих богов идолами или истуканами.
2: Но ведь Авраам не поклонялся идолам.
1: Он любил Бога, и Бог его любил.
3: Правильно, Вита, молодец. Именно поэтому Бог нашел Авраама и сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и от дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе».
2: И куда он пошел?
7: Дорогие ребята, а вот куда пошел Авраам, когда послушался Бога, и какую награду он получил за свое послушание, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
8: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
9: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». И сегодня у нас в гостях священнослужитель Павел Жуков.
8: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Павел. Программа «Верую» — это программа о духовных основаниях. И, ну, духовные основания — это то, что влияет на нашу повседневную жизнь, на наш там выбор, на наши какие-то действия.
8: Обязательно влияет.
7: Вот. И сегодня хотелось бы поговорить на такую тему. Тему отношения к домашним животным и даже, наверное, не просто отношения к домашним животным, а отношения с домашними животными, если можно так сказать вообще. Вот. Не секрет, что в прошлом, ну, даже в недавнем прошлом, у людей не было, ну, такой возможности содержать большое количество домашних питомцев, вкладывать своих домашних питомцев, ну, большое количество денег и времени. Ну, во всяком случае, у большинства людей не было такой возможности. Сейчас эта возможность появилась. Мы видим, что, ну, наверное, около половины россиян живут, имеют домашних питомцев, и многие из них к домашним питомцам относятся, ну, практически как к членам семьи, к детям. Ну, вот, насколько это все является проблемой, или, может быть, ну...
8: данностью.
7: Да, данностью просто.
8: Ну, вот вы назвали определение, которое очень важное, когда люди считают своих домашних питомцев членами семьи. Поэтому, когда мы сегодня вроде бы в вопросах веры вдруг говорим о домашних животных, на самом деле мы говорим о таком вопросе, как семья. Угу. А семья – это фундаментальный вопрос Священного Писания. Бог избрал модель семьи для иллюстрации отношений между собой и человечеством. И если вдруг вот в эту модель отношений семейных вписываются еще домашние животные, то этот вопрос достаточно важный. С учетом вот также, ну, статистической составляющей. Раньше, как вы сказали, не было возможности содержать, сегодня появилось.
7: Ну, скажем так, раньше люди жили в деревне, и там животные, как правило, выполняли какую-то утилитарную роль. Та же самая собака, она, ну, очень редко жила в доме с хозяевами, она охраняла двор там. Ну, был скот домашний, там еще что-то. В общем,
8: ну, как в армии, у всех расписаны обязанности,
7: да,
8: все их,
7: конечно,
8: выполняют. Действительно, но в связи с течением времени вроде бы возможностей появилось больше, а какую я проблему усматриваю? Времени осталось меньше. Задайте вопрос сейчас, вам время на жизнь хватает и на то, чтобы вот все успеть, что вы хотели бы и так далее. Я часто общаюсь с людьми, которые жалуются на то, что в каких-то серьезных вопросах, вопрос там духовного образования, служения, там, времяпровождения с детьми, семейный вопрос, не хватает времени. Но это те же самые люди, которые при этом придумали себе некую проблему в виде домашнего животного, и эта проблема иногда выстреливает очень серьезно, особенно даже в планировании годового календаря семьи. Как поехать в отпуск, куда животное пристроить, как отремонтировать порванную дверь, как самое страшное, когда вопрос здоровья еще в этот момент, когда жалуются молодые мамаши на тему: ой, у нас у детенка аллергия, что делать, как лечить? Да не лечить надо, надо задаться вопросом, что в вашем доме делает источник аллергии? Понимаете, в чем проблема? То есть вот та картина, которую люди рисуют, что у нас есть домашние животные, питомцы, и это такая данность, ну нет, это не данность. Раньше ведь этой данности не было. Раньше были, как вы назвали, утилитарные функции. Сегодня это в категории развлечений. Те же самые животные, теперь они развлекают.
7: Я хотел как раз сказать, что, ну, в принципе, есть люди, у которых нет домашних животных, но зато есть другие как бы это сказать, члены семьи, получается так. Телевизор, компьютер, там еще что-то.
8: Ну, это, да, насущная проблема, о ней тоже следует говорить в отдельном рассуждении. Но животные, если вдруг они настолько влияют на членов семьи, становятся как бы частью семьи, то, значит, происходит влияние на всю жизнь. Угу. Ведь мы растем, воспитываемся в рамках семьи. И вдруг здесь питомец, с которым проводится 10-15 лет жизни. То есть это определенное влияние.
7: Хорошо. Какие проблемы вот у такого, у такой трансформации отношений?
8: Здесь очень много векторов, по которым надо разбирать эту проблему. Ну, допустим, вопрос социализации. Человек, который строит отношения с животным домашним, со своим питомцем, именно со своим питомцем, он всего лишь получает некую сферу, где происходит рефлексия характеристик самого человека. Угу. То есть если хозяин, выходец из 90-х, агрессивный, такой настроен на насилие, как он воспитает своего пса? Боевого, злобного, охраняющего семью и вот имущество. Такие эксцессы происходят у нас на территории страны, когда просто трагедии совершаются из-за такого воспитания. Кто должен отвечать? Я не видел, чтобы собаку сажали на скамью подсудимых. Правда? Сажают владельца. Почему? Это тот человек, который посеял некую информацию в животное, воспитал агрессивно, злобно и так далее, и так далее.
7: Ну, то есть, вообще говоря, вопрос приходит к тому вопросу, а есть ли у животного душа, личность, там еще какие-то вот такие характеристики?
8: Для этого нам нужно обратиться к Священному Писанию и вспомнить mm-hmm. историю творения. И мы поймем, что животные, как минимум, это произведение воды и земли, хотя Господь повелел, Он сказал, что произведет вода, произведет земля, и так стало.
7: Ну, то есть каких-то стихий, сил, законов природы.
8: Да, именно поэтому все, что касается животного мира, это раздел науки, и Библия не написана для того, чтобы нам изучать животный мир. Угу. О нем сказано, но не предмет изучения. Библия написана для того, чтобы рассказать об отношениях между Богом и человеком. Потому что когда Бог создавал человека, Он его лично вылепил, Он лично дал дыхание жизни, прям вдохнул в него дыхание жизни, стал человек душою живою, и потом вот с этим сотворенным человеком Бог стал строить отношения. С животным миром Бог отношения не строит, потому что их производит, как вы сказали, стихия, и эти животные живут по законам этих стихий. Ну, или то, что в науке называется рефлексами и инстинктами. Мы тоже это изучаем, правда? Угу. Относительно разума тоже мы знаем уже даже на основании исследований эволюционистов или светской науки, что, ну, не имеют животные разума. Как бы ни хотелось видеть их особую смышленность и так далее, тех же дельфинов или крыс, или осьминога, или собак. Проведены достаточные опыты, показывающие, что есть предел. То есть животное соображает, якобы, но это всего лишь пользование рефлексом и инстинктом, каким-то опытом, который накопился у этого животного. И оно отражает. Но все равно есть предел. И, ну, все, вопрос исчерпан, нету разума. Если нет разума, то ни разумных отношений, ни личностных отношений построить нельзя. Только рефлексия. Угу. Что и происходит вот в среде, ну, домашних питомцев, в семье.
7: Ну, есть такая точка зрения, что разумными в полной мере можно назвать далеко не всех людей.
8: Там... Да, это тоже проблема. И об этом говорит Библия, угу. что люди развратились, исказили свои пути, хотя были созданы на добрые дела, и начинают в каких-то вопросах быть похожими на животных, но при этом на животных, которые в грешном мире тоже исказили, но рефлексы и инстинкты. Угу. То есть человек искажает разум, опускается на уровень рефлексов и инстинктов, а там уже поджидает тоже искаженные, так сказать, угу. обстоятельства. Поэтому сегодня говорим или кричим там, не ведите себя как звери, люди, вы же люди и так далее. Некоторые позволяют себе реплику, чем больше вижу я людей, тем больше нравятся собаки. Это тоже показывает... на то, что в обществе не все красиво.
7: Ну, то есть, в общем-то, в чем принципиальная разница? Вот Священное Писание приводит разницу между человеком и всеми животными. В чем эта разница?
8: в разумности, в восприятии Бога как личности.
7: Угу.
8: То есть есть такие поэтические выражения в Библии. Там, псалмопевец говорит, что все дышащее да хвалит Господа, но хвалит только по замыслу, а не по отношению, которое осознанно.
7: Угу.
8: Библия постоянно призывает человека именно к осознанности. Любая духовная практика, которая говорит об отключении сознания, она противна Священному Писанию. Потому что Бог не хочет, чтобы человек озверевал, так сказать. Бог строит разумные отношения и хочет осветить дух ума. Ну, такое тоже выражение.
7: Угу. Возвратимся все-таки к отношению к животным. Получается, что отношений с животными быть не может. Ну, то есть в силу того, что животное – это просто отражение окружающего мира в данном случае.
8: Здесь важно определить. Отношение, оно может быть, но только в той категории, в которой Господь повелел. Господь сказал при творении Адаму и Еве: «Я вас благословляю, вы владычествуете над землей и над всем тем, что населяет эту землю». То есть обладаете ею, вот этими существами. Адам, помните, первое дело, которое совершил, он назвал всех животных, дал имена, которые характеризуют их какие-то черты. Внешний вид, поведение, повадки. Тогда это все было очень красиво, радужно, это прям приятно было смотреть. Ну, в принципе, все. Обладание, владычество. Конечно же, оно подразумевает разумность, сострадание, нежность, заботу, не эксплуатацию. То есть я, когда говорю о разнице между животным миром и человеком, не в плане тирании, авторитаризма, а наоборот, если это твое, заботься. Нельзя обижать, нельзя причинять боль. Это логично.
7: Ну, заботься для чего? Используй все-таки, наверное.
8: Конечно, используй. Господь даже во времена потопа, при заключении завета с Ноем, говорит, что у вас, оказывается, еще и пища будет в виде животной. Вот придется кушать других существ.
7: То есть, по сути, если вот так вот разобраться, получается, что домашнее животное человеком заводится, и, скорее всего, это неосознанно, но, в принципе, как игрушка.
8: Вы знаете, есть ситуации, когда действительно востребовано подобное. Это в тех случаях, когда человек социально пострадал. Он, допустим, оказался в одиночестве. Ему нужно вот тот весь букет эмоций изливать на кого-то. Забота, нежность, уход, там, лечение и так далее. Он это делает в отношении животного. Он не может с человеком. Душевная травма, развод, смерть близкого. Я знаю одну историю, когда дедушка шел после того, как похоронил свою собачку, которую любил, и проходил мимо церкви. И вот в таких чувствах расстроенных, потому что много лет заботился о собачке, он как бы с болью в сердце зашел в церковь. И в церкви получил ответ, уверовала вся его семья, и дети, и внуки. Я внука знаю до сих пор. Вот эта потеря позволила ему искать утешение. Замечательно. Другой случай, когда женщина в одиночестве воспитывает там собачку, очень красиво воспитывает. И это показывает, что эта женщина грамотная, заботливая, чистоплотная и так далее. И эта собачка – радость всему обществу, соседям, друзьям, знакомым. В других же случаях человек действительно заводит игрушку, играется и показывает то, что он еще не совсем вырос. Он не может ни чистоту обеспечить, ни порядок, ни общественный порядок в рамках там, квартирного проживания. Ну, представьте себе жизнь соседей, да, если наверху вот такого роста собака.
7: Не обязательно
8: как,
7: такого.
8: Как лошадка.
7: Да, понятно.
8: Знаете, разные бывают ситуации.
7: Можно иметь вот такую собачку, которая всему дому не даст.
8: Это еще раз доказывает вот эту самую рефлексию. Какие порядки в доме, так вот все происходит влияние. Если в доме кричат, визжат и не понимают, не уважают соседи, то животное будет действовать так же. Очевидно.
7: Если мы говорим о потере. Человек потерял любимого питомца. И, собственно, часто возникает вопрос. Ну вот, это же практически часть меня. Потерялась.
8: Да.
7: Вот он жил со мной там 10, 15, там какие-то 20 лет животные живут. Да, я понимаю, что это не человек. Но тем не менее, я-то как человек верующий задаю вопрос. Вот я верю в то, что однажды я воскресну и буду в Царстве Небесном. А что будет с моим питомцем, которого я столько вложил, который, в общем-то, служил мне, так или иначе, заменял мне недостатки какие-то человеческого общения, там еще что-то. Вообще говоря, я его очень ценил. И он меня очень ценил, мой питомец. Что с ним будет?
8: С ним ничего не будет. Он как успокоился, стал опять частью природы, так и на этом закончилось. То есть это природа. Проявление природы в виде вот этого одушевленного существа, которое отражало лишь то, что вы в него вложили. Если бы вы в него это не вложили, любовь, заботу, там, воспитание, дрессировку, относительно животных правильно говорить, дрессировка скорее, да? Угу. То тогда он бы это не рефлексировал. Значит, вот эти 10 лет, 20 лет, проведенные вместе с вами, показывают, какой вы человек. И вы что-то потеряли. Значит, в небеса войдя, вы это получите опять в виде природы, которая будет рефлексировать, и уже не надо будет там бороться ни со смертью, ни со злобными наклонностями какими-то, ни с инстинктами кровожадными и так далее. То есть мы получим в небесах те же самые условия, которые были на земле. Но питомца, как персону, да ее не назвать нельзя персоной, то есть нельзя ее там воскресить, она не может...
7: Понятно.
8: Продолжаться. Просто физически это не по разуму, никак это невозможно. Поэтому надо отпустить, забыть и понимать, что это ты, частичка тебя ушла, Бог восполнит.
7: И понимать все-таки, что питомец – это не человек. То есть нельзя ставить на, даже проводить какую-то параллель между домашним питомцем.
8: С этим важно понять фраза «братья наши меньшие» – это наследие того общества, которое не признавало Бога, а говорило об эволюции. Угу. Только в этом ключе. Поэтому для христиан братьев меньших, как животных, их нет просто.
7: Братья наши меньшие – это все-таки поэзия. Будем
8: скорее
7: так,
8: поэтический
7: будем,
8: язык,
7: так говорить.
8: Не смысловой.
7: Спасибо вам, Павел, за такую интересную беседу на эту тему. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Всего доброго, до свидания.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас вновь готовить вместе. Кабачок – овощ поистине замечательный по своим свойствам. Он быстро утоляет голод, содержит много калия и полезных микроэлементов. Говорят, что кабачок помогает вымывать песок и камни из желчного пузыря, если употреблять его каждый день. Кроме того, кабачок рекомендован при заболеваниях желудка, гипертонии, при сердечно-сосудистых заболеваниях и малокровии. Так что будьте внимательны. Возможно, сегодня вы узнаете совершенно новое для вас блюдо с участием кабачка. Запишем рецепт.
1: Кабачок под соусом. Кабачок нарезать кружочками толщиной 1 см. Обвалять в муке. Испечь в духовке до мягкости. Одну морковь натереть на крупной терке. Две луковицы нарезать полукольцами. Три помидора нарезать ломтиками. Один болгарский перец полукольцами. Овощи тушить 5 минут с небольшим количеством воды. В конце добавить 2 столовые ложки растительного масла и соль. Приготовить соус. В 1 столовую ложку муки добавить 2 столовые ложки растительного масла, 4 столовые ложки сметаны, стакан воды, соль. Варить, помешивая до загустения. Добавить мелко нарезанную зелень. Перемешать и выключить. Испеченные кабачки выложить сверху на овощи. Посыпать мелко нарезанным чесноком. Чуть-чуть посолить. Залить соусом. Тушить 20-30 минут или запечь в духовке.
2: Мы ждем новых встреч и, конечно же, новых рецептов вкусных блюд. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь с нами впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Возрождение. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Возрождение». Сегодня мы продолжаем разговор на тему молитвы Господня, молитва «Отче наш». И речь пойдет о фразе из этой молитвы «Хлеб наш насущный». Когда мы смотрим на начало этой части молитвы Господней, мы с легкостью обнаруживаем, как меняется тематика просьб. Молитву Господню с легкостью можно разделить на две части. Первая часть использует местоимения, относящиеся к Богу. «Имя Твое, Царствие Твое, воля Твоя». А во второй части молитвы Господней местоимения такие. «Хлеб наш», «Долги наши», «Избавь нас». То есть сначала в молитве речь идет о Боге, о Его имени, о Его царстве, о Его воле. И когда сказано о главном, тогда речь идет теперь уже о наших духовных и физических нуждах. Таким образом, Священное Писание делает различие между главным и тем, что следует за главным. Христианство показывает приоритеты, но не забывает и о хлебе насущном. Христианство – это не религия трансцендентного, оторванного, чисто духовного, бестелесного. Бог заботится и о нуждах человеческих. Он не сосредоточен только лишь на себе и интересах своей воли и своего царствия. Бога интересуют вопросы нашего физического существования. Он представляет эти вопросы как имеющие вес, значимость и необходимость для нас. Он позаботился даже о законах питания для нас, о законах здоровья, о нашей материальной, плотской жизни. Смотря на структуру молитвы Господней, мы находим в ней отображение принципа изложения воли Божьей в 10 заповедях. На эту мысль наше внимание обратил в свое время известный реформатор в Европе Жан Кальвин. Он говорил о том, что подобно тому, как есть две скрижали, заповеди, которые описывают отношение к Богу, и заповеди, которые описывают отношение к человеку, точно так же и в молитве Господней делится она на две части. Итак, что же такое хлеб наш насущный? О чем мы просим Господа в молитве «Отче наш»? Имеется ли в виду буквальный, телесный, материальный хлеб? Многим эта мысль казалась несколько приземленной, недостойной такого великого текста, такой значимой молитвы, как молитва «Отче наш». В подлиннике слово, которое переведено в синодальном переводе как «насущный», это «эпиусиос». И проблема заключается в том, что это слово встречается только лишь в молитве Господней, в Евангелии от Матфея в 6 главе и в Евангелии от Луки в 11 главе. Это термин, который богословы называют словом «хапакс легомена», то есть крайне редко использующийся в Священном Писании. Его не с чем сравнить. У нас только лишь один контекст – контекст молитвы Господней. И коль скоро у нас нет возможности произвести сравнительный терминологический анализ использования этого греческого слова, появились разные точки зрения о том, что это слово может значить.

0: В истории христианской церкви некоторые отцы и учителя церкви, такие как Тертуллиан, Киприан, Августин, предлагали следующие истолкования этого термина в чисто духовном измерении. Например, что речь идет о Слове Божьем, о духовном хлебе. Некоторые полагали, что речь идет о вечере Господней. Блаженный Иероним в Вульгате, в переводе Библии на общий латинский язык своего времени, перевел это термином «суперсубстантиалис», то есть «хлеб надсущный», то есть как бы сверхъестественный, превосходящий естественное измерение. Точно так же переводил это слово Толстой. Однако, когда мы смотрим на иных мыслителей, иных значимых писателей в истории церкви, мы находим прямо противоположный взгляд. Например, Жан Кальвин утверждал, что такое толкование крайне абсурдно. Мартин Лютер выражал следующую точку зрения. «Хлеб, — говорил он, — это символ всего необходимого для поддержания земной жизни». Итак, у нас есть духовное истолкование и есть материальное истолкование, физическое истолкование. Как мы можем знать, о чем эта часть молитвы Господней?
1: В эфире программа «Возрождение».
0: На наше счастье, в свое время археологи сделали важнейшее открытие, которое помогло этот вопрос решить очень ясно и определенно. Была найдена запись на греческом языке, папирус с перечислением продуктов питания, необходимых на каждый день. То есть женщина написала себе список, чтобы не забыть, что нужно купить на базаре, что нужно купить на рынке, что необходимо приобрести для того, чтобы был запас еды на сегодняшний день. И вот этот список обозначался термином «эпиусиос», то есть насущное, необходимое для питания, для пропитания, для жизни, для поддержания физических сил. Потому термин этот имеет свое ясное, определенное значение – «хлеб наш насущный», то есть нужный, необходимый для физической жизни в первую очередь. Конечно, когда Священное Писание использует слово «хлеб», речь идет не только лишь об одном из продуктов питания. Термин «хлеб» используется в Библии как обозначение пищи и необходимого для поддержания физических сил в питании в целом. Мы находим, например, в книге «Бытие» в 28 главе стихи с 20 по 22. «Бытие» глава 28, стихи с 20 по 22. «И положил Иаков обет, сказав, «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Фраза «хлеб есть и одежду одеться» означает «Бог даст мне пропитание, Бог даст мне одежду, Бог даст мне кров, Бог даст мне необходимое для поддержания моей физической жизни». Таким образом, молясь о хлебе насущном, «хлеб наш насущный, дай нам на сей день», мы молимся о том, чтобы Господь дал нам необходимое для нашей физической жизни. Это слово «хлеб» переводится в целом ряде англоязычных переводов термином food, то есть пища, питание. Продолжая изучение значения фразы «хлеб наш насущный», очень интересно отметить, что в сирийском переводе, в переводе пешита, который очень близок к арамейскому языку, на котором разговаривал Иисус Христос, используется фраза, которая подчеркивает идею необходимого без излишеств. То есть в арамейском очень ясно выражается мысль «хлеб наш необходимый, нужный». Именно хлеб, не булка, не рулет, не торт, а именно необходимое, насущное для жизни. Когда мы с вами представляем хлеб, то для тех, кто говорит и мыслит по-русски, в первую очередь видится буханка хлеба. То есть нечто такое в форме кирпичика приблизительно, довольно высокое, дрожжевое и так далее. Однако в то время хлеб представлял собой лепешку. Это нечто похожее на лаваш, на тортилу, приблизительно в 20-25 сантиметров в диаметре. И хлеб этот можно было разделить, разорвав на кусочки на многих. Хлеб часто носили, сложив как носовой платок и разместив в карман. Вот такой хлеб был тогда. Поднимается тема излишеств. Как мы упомянули уже, это именно хлеб. Это простая смесь воды с мукой. Это очень простая пища, без излишеств. И здесь поднимается тема, чрезвычайно важная для Священного Писания. Как мы помним, изначально дьявольское искушение, которое привело в мир грех, было направлено на похоть плоти. Мы читаем, например, в книге «Бытие», в 3 главе, в 6 стихе следующие слова. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Дьявол, направив свое искушение, использовал естественные потребности человека. Она увидела, что оно хорошо для пищи. В послании к римлянам, в 13 главе, в 14 стихе, на эту тему есть предостережение Священного Писания. «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Попечение о плоти – это естественное здоровое желание. Это, по сути, инстинкт, который Господь вложил в человека, чтобы поддерживать его физическую жизнь. Однако попечение о плоти, в частности, необходимость поддерживать тело человека пищей, превращается в похоть чревоугодия. В Евангелии от Луки, в 21 главе, в 34 стихе, мы находим предостережение Иисуса Христа на эту тему. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно». Молитва Господня таким образом задает вопрос о том, что есть нужное, необходимое, что в действительности надо, а что есть излишество. «Хлеб наш насущный дай нам». Прошение «дай нам» может показаться просьбой о существовании без труда. Можно неверно понять смысл и замысел этой просьбы. Что означает «дай нам»? Означает ли, что теперь человек будет надеяться лишь на Бога и сам теперь в остальное, так сказать, свободное время будет просто почивать, пользуясь Божьими благословениями? Каким образом Бог дает хлеб? Вот это следующий вопрос, который очень важно здесь задать.
1: В эфире программа «Возрождение».
0: Во втором послании апостола Павла Фессалоникийцам, в 3 главе, в 10 стихе, содержится принцип, который стал одним из лозунгов советской эпохи. Сказано так. «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Кто не работает, тот не ест». Так нас учили в школе. Это библейский принцип. Бог дает человеку благословение не в том смысле, что Бог лишает человека возможности потрудиться. Напротив, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь, говорит Священное Писание. Речь идет вот о чем. В первом послании Тимофею, в 5 главе, в 18 стихе, апостол Павел пишет. «Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Бог дает тому, кто трудится, кто вкладывает силы, кто работает. Но теперь вопрос, а где взять эти силы? Кто дал человеку, грубо говоря, руки, ноги, голову? Кто дает человеку возможность зарабатывать? Кто открывает перед человеком перспективы роста профессионального? Кто силу дает? Кто жизнь в человеке поддерживает, чтобы можно было работать? Читаем в книге Второзакония, 8 главе, 18 стихе ответ. «И чтобы ты не сказал в сердце твоем, «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим». Молитва «Дай нам хлеб наш насущный» напоминает человеку об источнике жизни, силы и возможностей и обстоятельств, где в действительности можно было бы заработать для жизни. В книге «Псалтирь» в 49 главе прочитаем на эту тему стихи с 10 по 12. «Ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». Богу все принадлежит. Богу мы принадлежим. Он и нас в том числе сотворил. Потому молитва Господня напоминает о том, что все благое, все доброе, и жизнь наша, и возможности наши, и силы наши, энергия – все это от Господа. Хлеб наш насущный дай нам. Мы трудимся, мы зарабатываем, мы посвящаем время, мы исполняем заповедь 6 дней работы и делай всякие дела твои. Но мы помним, что без Бога ничего этого не было бы возможно. Молясь словами молитвы «Хлеб наш насущный дай нам», мы воздаем Господу славу, мы признаем, что Он есть источник всего доброго, мы выражаем благодарность за тепло в доме, за силу, здоровье, за все ресурсы, которые Господь нам посылает. Бог есть любовь, и Он заботится о нас. Иисус Христос рассказал в свое время притчу, которая очень хорошо иллюстрирует необходимость осознания постоянной зависимости от Бога в удовлетворении всех наших физических нужд. Мы находим эту притчу в Евангелии от Луки, в 12 главе, в стихах 16 по 21. «И сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему, «Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Даже поверхностный анализ этой притчи показывает, в чем главная проблема богача. Это чрезмерная уверенность в своих силах. Очень часто здесь, в этих коротких стихах, используется притяжательное местоимение, описывающее богача. Он говорит, что мне делать? Далее, некуда мне собрать плодов моих. Сломаю житницы мои, соберу хлеб мой, добро мое, скажу душе моей и так далее. Он забыл об источнике благословений. Он забыл о том, что все доброе, все благое мы получаем от Бога.
1: В эфире программа «Возрождение».
0: Итак, молитва Господня, описав Божьи цели, Божье имя, Божью волю, Божье царствие, учит нас далее жить на земле, решая наши насущные ежедневные потребности. Помнить необходимо, говорит Господь, что Бог в конечном итоге является источником всех благословений. Давайте обратим внимание на еще одно ключевое слово этой фразы. «Хлеб наш насущный дай нам». Местоимение «наш» и «нам» показывает, что просьба эта не должна быть эгоистичной. Не сказано «хлеб мой насущный дай мне». Эта молитва включает в себя и прочих, кто нуждается в хлебе. Эта молитва говорит нам об обязанности думать о других вокруг нас. Священное Писание рассказывает, что на Великом Суде во время пришествия Иисуса Христа это будет одним из ключевых вопросов и критериев суда. Читаем в Евангелии от Матфея, в 25 главе, стихи 34 и 35. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня». Мы находим, что этот вопрос будет задаваться. Думали ли мы лишь о себе только, или о тех, кто был голоден, кто был в нужде, кто жаждал и так далее. В книге «Псалтирь» в 67 главе, в 11 стихе, Бог представлен так. «Народ твой обитал там, по благости твоей, Боже, ты готовил необходимое для бедного». Бог заботится о бедных, и Он призывает нас помнить о людях, которые живут рядом с нами. «Хлеб наш насущный дай нам». Это важная часть молитвы Господней. Далее есть фраза «на сей день». «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». И вот здесь мы как раз подошли к тому моменту в молитве Господней, где есть расхождение между текстом, данным по Евангелию от Матфея, и по Евангелию от Луки. В 11 главе Евангелия от Луки в 3 стихе присутствует такая фраза: «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». Итак, вопрос: на сей день или на каждый день? Очень интересно посмотреть, как эта мысль передается в разных переводах Священного Писания и в разных комментариях. В частности, когда мы смотрим на целый ряд англоязычных переводов, там у нас встречается фраза «day by day», то есть «день за днем». «Хлеб наш насущный подавай нам день за днем». Точно так же мысль передана и в русскоязычном переводе Кулакова, в современном переводе, где сказано «день за днем». То есть, все-таки не на неделю, все-таки не на месяц, и тем более не на год, или, как говорил богач в притче, на долгие годы. Речь идет о том, что мы просим, чтобы Господь каждый день нам посылал пищу, чтобы заботу свою Он проявлял каждый день. То есть, хотя форма выражения мысли несколько иная, все-таки суть остается прежней. Мы молимся о благословениях на день, в течение дня. Восточная женщина не пекла хлеб на целую неделю, а тем более на месяц вперед. Обыкновенно замешивается тесто, печется хлеб утром и как раз-таки с таким расчетом, чтобы он был свежим, чтобы его съесть в течение дня. И это учит нас очень важному подходу в философии жизни. Иисус Христос учил нас заботиться об одном дне. Мы находим чуть далее, в 6 главе Евангелия от Матфея, в 34 стихе, такую важную мысль, такой призыв. «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, Ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Здесь, конечно, важно уточнить, что глагол «заботиться» является переводом древнееврейского «меримнао», то есть «беспокоиться», «переживать», «терзаться». Мы должны проявлять заботу. Мы можем планировать, мы можем спрашивать у Господа мудрости о будущем, мы можем делать запасы и так далее, но Господь призывает нас не переживать о будущем, быть довольными сегодняшним днем. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, довольно для каждого дня своей заботы. У Дейла Карнеги в его известной книге эта мысль выражается следующими словами. «Жить в герметичном отсеке сегодняшнего дня, то есть не позволять прошлым бедам или тревогам о будущем терзать нас сегодня, довольно для каждого дня своей заботы». Иисус Христос, предлагая нам образец молитвы, уча нас молиться, молиться в том числе и о насущных нуждах, знал, о чем говорил. В Евангелии от Матфея в 4 главе, в первых 4 стихах рассказывается следующее. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Господь знал, что такое голод. И Он знал, что значит молиться. «Хлеб наш насущный дай нам на каждый день». Священное Писание этой фразой молитвы Господней напоминает нам о том, что Бог заботится о нас. Этих обетований о Божьей заботе в Священном Писании очень много. Приведем несколько. Книга Псалтирь, 36 глава, стихи 18 и 19. «Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты». Еще одно обетование. Книга Притчи, 10 глава, 3 стих. «Не допустит Господь терпеть голод душе праведного». Стяжание же нечестивых исторгнет. И вот в описании последних апокалиптических событий, когда будет страшно, когда многое из обычных способов поддержания жизни исчезнет, в книге пророка Исаии, в 33 главе, на такое время тоже есть обетование. Это стихи с 15 по 17. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах, убежище его – неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Молитва Господня будет действовать и тогда».

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Ведущий Алексей Лысаков.
3: 28 октября 1910 года, в одну из темных, сырых осенних ночей, 82-летний Лев Толстой в сопровождении своего друга и врача Душана Петровича Маковицкого тайно и навсегда уехал из Ясной Поляны. Здоровье Толстого не выдержало путешествия. В пути, в поезде он простудился. И, не доезжая до станции Остапова Рязанско-Уральской железной дороги, заболел воспалением легких. Начальник станции Остапова господин Азолин предоставил больному Толстому свою квартиру. Весть об уходе великого писателя из Ясной Поляны и о его болезни быстро облетела газеты всего мира. Маленькая, неизвестная станция Остапова неожиданно приковала к себе внимание миллионов людей, с волнением ждавших теперь сообщений газет о ходе болезни Толстого. Вскоре газеты с траурными каймами оповестили, что 7 ноября 1910 года Лев Толстой скончался. Почему Толстой бежал? Все задаются этим вопросом, надеясь получить на него ответ. Версий множество. Искренних, надуманных – вот лишь краткое перечисление немногих из них. Борьба вокруг завещания, религиозный подвиг, возврат к церкви, уход в монастырь, бегство славы к известности, крах мировоззрения, творческая исчерпанность. Дневник писателя этих лет потрясает диссонансами. Тревога, смена настроений, шараханье от душевного спокойствия к мрачности и тоске. Дом жил распри, пророка не было, был свихнувшийся старик. Никого не волновали душевные переживания Льва Николаевича, вошедшего в неразрешимое противоречие жизни и учения. Противоречие это окончательно лишило Толстого покоя и говорило о несостоятельности толстовской религии. Свои учения Толстой пытался представить как истинное христианство. На самом же деле все то, что является центральными истинами христианства, Толстой не принимает. Бог един. Отец, Сын и Святой Дух – единство трех взаимовечных личностей. Бог бессмертен, всемогущ, всеведущ, превыше всего и вездесущ. Он есть Творец всего. Люди были созданы по образу Божьему, как существа, наделенные индивидуальностью, силой и свободой мыслить и действовать. Не послушав Бога, наши прародители утратили то высокое положение, которое они занимали, и стали подвержены смерти. В итоге мы рождаемся со слабостями и склонностями к совершению зла. Бог, вечный Сын, воплотился в Иисусе Христе. Жизнь Христа в совершенном послушании воли Божьей, Его страдания, смерть и воскресение – все это для Бога было единственно возможным средством примирения с людьми за совершенные ими грехи, чтобы каждый, принимающий это примирение, мог иметь вечную жизнь. Смерть Христа является защищающей, искупляющей, примиряющей и преобразующей. Воскресение Христа знаменует собой торжество Бога над силами зла и служит свидетельством окончательной победы над грехом и смертью. Толстой написал свое Евангелие, которое он очистил от всего того, что не подходит под рамки своего же учения – объясняя это тем, что в настоящем Евангелии истина просто перепутана со множеством ложных представлений и бессмысленных суеверий, которые сложились в далекие исторические времена. Не своим ли разумом ориентировался Толстой, определяя границу, разделяющую истину и ложные представления? Александр Мень писал: «Хотя Толстой говорил, что в Евангелии мистическая сторона наносная и является искажением, мы должны помнить, что эта сторона была главной в церкви еще до того, как были созданы Евангелия. Сначала открылась тайна Христа, потрясшая всех. Не учение. Рассуждений на тему морали было много у философов, мудрецов, иудейских, греческих, римских, каких хотите. Тайна Христа была совсем в ином. Через него вечность заговорила с человеком. А уж потом люди стали записывать его нравственные учения. Здесь дистанция огромная. Разумная религия Толстого так никогда и не пережила опыта веры. И в этом величайшая трагедия религиозно-нравственных исканий писателя. Но вместе с тем беспрецедентная искренность и откровенность Толстого, иступленное стремление к правде не дают назвать эти поиски поражением. Мережковский писал, что в литературе всех народов и веков едва ли найдется другой писатель, который обнажил бы свою жизнь с такой откровенностью, как Толстой. Вот что сам Толстой писал о себе в дневниках. «Во мне все пороки и в высшей степени, и зависть, и корысть, и скупость, и сладострастие, и тщеславие, и гордость. Все, все есть, и в гораздо большей степени, чем у большинства людей. Одно мое спасение, что я знаю это и борюсь, всю жизнь борюсь. Правда в том, что я бываю и хороший, и дурной человек. Быть хорошим значит только то, чтобы желать чаще быть хорошим. И я этого желаю». Он спрашивает себя: «Ну а вы, Лев Николаевич, проповедовать вы проповедуете, а как исполняете?» И отвечает сокрушенно: «Я виноват и гадок, и достоин презрения. Я не исполнил и одной тысячной. Это правда, и я виноват в этом. Но я не исполнял не потому, что не хотел, а потому, что не умел. Обвиняйте меня, а не тот путь, по которому я иду». И уже незадолго до смерти он повторяет: «Я не святой и никогда не выдавал себя за такового, а человек, увлекающийся и говорящий иногда, даже всегда не вполне то, что думаю и чувствую. Не потому, что не хочу сказать, а не умею, часто преувеличиваю, просто ошибаюсь». Вскоре после его смерти богослов Сергей Булгаков писал, что Толстой проповедовал в эпоху духовного кризиса и был призван сколыхнуть совесть общества. Толстой писал: «Вся Россия стонет от ужаса, вырвавшихся наружу, ничем не сдерживаемых зверских инстинктов, побуждающих людей совершать самые ужасные, бессмысленные убийства. Положение России ужасно, но ужаснее всего не материальное положение, не земельное неустройство, не пролетариат, не грабежи, не бунты, не вообще революция. Ужасно то душевное, умственное расстройство, которое лежит в основе всех этих бедствий. Ужасно то, что большинство русских людей живет без какого бы то ни было нравственного или религиозного, обязательного для всех закона». Трудно поверить, что это написано не теперь, а 100 лет назад. Значит, целый век мы топчемся на месте. И вот результат этого топтания. Все мы устали от бессмысленности происходящего. Где же выход? Ищите Царство Божьего и правды Его, а остальное приложится вам. Да, верьте себе в то великое важности время, когда в первый раз загорится в вашей душе свет сознания своего божественного происхождения. Не тушите этот свет, а всеми силами берегите его и давайте ему разгореться. В этом одно, в разгорании этого света единственный великий и радостный смысл жизни всякого человека. В этих словах Льва Николаевича отчетливо звучит голос, окрепший в мытарствах разума веры. Пусть Господь поможет нам в наших мытарствах обрести веру, торжество Царства Божьего и правды Христа.
4: Начало мудрости – страх Господень.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. Ведущий – священнослужитель, молодежный лидер Вениамин Дашкевич.
2: Многие спрашивают. Иисус говорит, кто его постыдится, того и Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Отца Своего. Что это значит? Вопрос интересный, и он взят из слов Иисуса Христа. Это Евангелие от Марка, 8 глава, 38 стих. Иисус вот это и как раз здесь говорит, произносит такой вот очень, может быть, показаться суровую фразу. Давайте мы прочитаем, как она написана здесь. «Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего со святыми ангелами». Нас может смутить вот это слово, что Бог стыдится человека, там, постыдится нас. Но здесь не нужно понимать вот это слово буквально, что Бог стыдится нас, грешников. Нет, Он нас любит и принимает нас такими, какие мы есть. Он умер за нас, чтобы спасти нас. Речь идет немножко о другом. Здесь вопрос о том, как мы относимся к Иисусу Христу, к Его вести, к тому, что Он говорит, вообще к вопросу спасения. Потому что здесь Иисус говорит, кто постыдится меня в этом мире, грешном, прелюбодейном мире, кто не будет меня принимать или ценить, да, вот того постыдится Сын Человеческий, когда придет. То есть, что значит? Когда придет, когда Христос вернется, Он просто отвергнет, не спасет тех, которые Его отвергли в своей жизни. Речь не идет здесь о стыде, о том, что Бог кого-то из людей смущается, стесняется или не принимает, брезгует кем-то. Нет, Бог принимает всех. Вопрос о нашем отношении, нашем принятии Иисуса Христа, Его вести. Что мы ценим больше всего в своей жизни, в этом мире? И вот в какой-то момент приходится выбирать, что для тебя самое главное, что для тебя более существенное, что является важным принципом. Является ли вера, вопрос веры, вопрос поклонения Богу для тебя действительно основополагающим? Становится ли он для тебя настолько важным, что ты уже вот вокруг веры в Бога, вокруг спасения и вокруг Иисуса Христа строишь свою жизнь? То есть ориентируешься ли ты на Иисуса Христа, на Его слова, когда ты принимаешь те или иные решения в своей жизни? Потому что фактически все сводится к практическим вопросам, к практической жизни. На что мы ориентируемся? Что является основанием нашей жизни для принятия тех или иных решений? Но Иисус говорит также здесь о своих словах. «Кто постыдится меня или моих слов?» Да, то есть иногда мы не хотим брать в расчет какие-то слова Иисуса Христа, пренебрегаем какими-то его наставлениями, заповедями, учением. Так вот, было время, когда верующие пренебрегали тем или иным наставлением Христа. Было время, когда верующие забывали заповеди Божьи. Да? Было время, когда не учитывался вопрос прощения ближнего, принятия тех, кто, ну, не согласен, иноплеменников, наоборот, церковь преследовала, верующие гнали, не могли простить евреев, например, что они распяли Христа. Немаловажным также, можно сказать, является вопрос немаловажным, насколько мы принимаем сегодня все слова Иисуса Христа, все Его учение. А если вот так вот суммировать Его слова, Его учение, то о чем Он говорит? Он говорит о любви, потому что Он сам пришел показать любовь и явить любовь Божью нам. И нас учит. Заповедь новую даю вам, любите друг друга, да, самое главное, любовь к Богу, любовь к ближнему. Так вот, насколько мы воспринимаем это учение Иисуса Христа. Иногда возникает такое впечатление, что верующие стыдятся говорить о любви. Слишком много мы говорим о любви, что нужно говорить, может быть, больше о послушании, о страхе Божьем, но Иисус говорит о любви. И вот стоит, может быть, задуматься и размышлять, и пытаться понимать, познавать, что такое любовь, что такое любовь Божья, как она должна наполнять наше сердце, как она может наполнить наше сердце. И не стыдиться этой темы, не пренебрегать ею, то есть принять ее серьезно, как учение нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Вот что означают слова из этого текста.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.
1: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Для вас поет Юлия Авструб.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Сегодня у нас речь пойдет о самооценке. Самоуважение – это здоровое отношение человека к самому себе, основанное на своей значимости. Это чувство собственного достоинства и уверенность в себе. Противоположным этому является самоунижение и недоверие к себе. И это вам знакомо. И это знакомо по тому, как это связано с курением, потому что иногда нас посещают такие мысли. «У меня никогда ничего не получится. Я глупец. Я никогда не брошу курить». Зачем я говорю обо всем этом? Дело в том, что курение и самооценка очень взаимосвязаны. Если мы смотрим с вами все время в зеркало своей жизни, то мы видим с вами, что многие люди начинают курить именно из-за того, что они обеспокоены своей внешностью и недостатком привлекательности. И используют атрибут курения как средство самоутверждения, пытаясь выглядеть более зрелыми, мужественными. Этот момент очень часто используется табачными компаниями, создавая искусственную потребность с помощью рекламы как средство имиджа и самоутверждения. Неудачные попытки бросить курить также ведут многих к развитию депрессивного состояния и потери самоуважения. Поэтому правильная самооценка и наличие уважительного отношения к себе помогает человеку бросить травиться, воздержаться от карманного крематория и избегать рецидивов и срывов. Но чтобы повысить ее, нам нужно верить в возможность, что подобное с вами произойдет. Я предлагаю вам 5 необходимых основных условий. Нам надо знать, что нужно сделать для повышения нашей самооценки. Первое. Это сознательно формируйте чувство самоуважения и верьте в собственную значимость. По сути, это нужно провести инвентаризацию. Что такое инвентаризация? Это если посмотреть на примере вашей квартиры, сколько там стульев, сколько диванов, сколько всяких разных вещей. Так вот, инвентаризация себя – это значит понять, кто я, что я за личность. Многие говорят, я ничтожество, я никуда не годен, я не уйду от этого. Но именно вас Бог избрал из 10, чтобы вы бросили травиться сигаретами. Бог не создал именно вас ничтожеством. Мы наделяем себя этим статусом. Он наделил вас талантами. Он меня сделал богатым талантами и вас. И не будем завидовать талантам друг другу, а будем раскрывать свои таланты. Я приглашаю вас попытаться понять, что считается ценным в вас Бог. Вы дитя Божье, созданное по Его образу и по Его подобию. И Библия открывает нам библейскими стихами «Славлю тебя, потому что я дивно устроен», говорит псалмопевец Давид. «Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои». В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного еще из них не было. Как возвышены, пишет в восторге Давид, для меня помышления твои, Божие, и как велико число их. Эти слова мы находим в Псалме 138. Вы неповторимы.

так возлюбил Бог мир, еще один библейский стих, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это гимн, христианский известный стих, записанный в Евангелии от Иоанна 3:16. Но слово «всякий» должно относиться к нам лично, потому что мы из всего количества людей отдельная личность, за которую умер Иисус Христос. И мы оцениваем факт Его любви. Он не умирал за ничтожество, Он умирал за вас. И это является очень важным в нашей поднятии самооценки. Еще очень важный фактор является анализировать свои чувства и эмоции. Постарайтесь вообще осознать, какие эмоции и чувства приводят к вас к такому состоянию, что вы как раз-таки берете за сигарету. Порой мы можем отследить, какие чувства приводят нас к мысли «я полный неудачник», «это мне не по силам», «я не брошу курить». И поменяв негативные мысли на позитивные, «я не считаю себя неудачником», продолжая диалог и говорите себе, что «я могу избавиться от зависимости табака». В Библии записан такой удивительный стих. «Потому что каковы мысли в душе человека, таков он и есть». Притча 23 глава. То же самое относится к нам, потому что порой мы свои мысли проявляем в делах. И поэтому, отслеживая мысли, мы помогаем себе. Прощайте других и прощайте в первую очередь себя. Вы знаете, Бог прощает нас, а мы не прощаем себя. И вы знаете, в этом мы ставим себя выше Бога. Нечестно просить прощения за один тот же грех снова и снова. Однажды, если вы сделали что-то не так, оно должно быть мудро прощено. И мудрость забыть – это не значит выбросить из памяти, а значит никогда не припомнить себе этот грех. Важным моментом для вас будет поменять свое самовосприятие. Это еще один совет. Попытайтесь мысленно нарисовать свой новый образ, к которому вы стремитесь. Вы знаете, когда архитектор хочет сделать новый дом, он уже заранее видит, что именно он спроектирует. То же самое относится и к художнику, и к писателю. Когда писатель садится за новую книгу, он заранее видит конец. Он предчувствует те события, о которых он напишет. Именно так должны мы действовать. Потому что сегодня, создавая имидж себя некурящего человека, вы как бы являетесь уже частью сообщества, которое, конечно, подвержено ошибкам и падениям, но вы идете вперед. И я хочу сказать вам еще и еще, что каждый раз, идя в дальнейшем, вы можете падать, вы можете спотыкаться, но в этом не должна страдать ваша самооценка. Еще раз библейский стих напоминаю вам в притче 24 главе. «Ибо 7 раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. И Бог вам помощь. Надежда видит невидимое, чувствует неосязаемое и достигает невозможного. Это вы, согласно программе, дышите свободно. И помните, выход всегда есть».

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно

0: не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас играет Самсон.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Не секрет вообще ни для кого в том, что зависимость — это болезнь. Вот да. Созависимость — это тоже болезни. Так да. Зависимость лечится в реабилитационных центрах.
2: Да, стационарно.
1: А как лечится созависимый? Где получить вот эту помощь созависимому человеку?
3: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии, ведущий психолог реабилитационного центра, автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: «Пока мы живы, можно все исправить».
2: Хочу обрадовать, что созависимым стационарно не надо лечиться.
1: Уже радует, уже хорошо.
2: Вот. Но в любом случае процесс исцеления, процесс оздоровления — очень непростой путь. Как я уже говорил, это сложный путь, он интересный, но он очень сложный. Почему сложный? Знаете, есть такое выражение, что сердце можно исцелить только сердцем.
1: Интересно, это как?
2: Понимаете, то есть, скажем так, по-настоящему помочь и зависимому, и созависимому человеку может только по-настоящему независимый человек. И, скажем так, по опыту скажу, что этот процесс, он основан на доверии. Вот вроде бы, знаете, как вера, доверие — это такое слово чисто сугубо религиозное, но оказывается, оно — это универсальное понятие, которое работает во всех сферах жизни, и особенно в оздоровлении, исцелении. Это все равно, что к врачу. Сложно пойти к врачу, хотя если приспичит, наверное, пойдешь к любому врачу, но человеку, врачу, которому мы доверяем, мы пойдем спокойно, уверенно. И знаете, как это, как программа Довженко. Сейчас, когда много различных методик, центров, мы уже не услышим такое имя, как помощь по программе Довженко, а раньше она помогала.
1: Что, расскажите, вот что именно, почему вот как-то она помогала, и почему она, может быть, устарела, или
2: на
1: как?
2: На доверии, основана на доверии, верили люди, верили. Вы знаете, как и вшивание, кодировка, она тоже основана на вере. Ну, пускай примитивный, на страхе и на вере. Вот когда вера пропадает и страх пропадает, уже ни кодировка, ни вшивание уже не работает. Ну да, выпьет человек, немножко будет плохо ему, но он это перетерпит и дальше продолжит пить. Вот самое главное, с чего мы начинаем работать, как я уже неоднократно говорил, это признать. Признание. Самый важный, но и порой самый сложный шаг. Потому что, знаете, с одной стороны, почему это важный шаг? Потому что сделал один шаг, считай, прошел уже полдороги. Как говорится, путь тысячи ли начинается с первого шага. Вот поэтому я всегда говорю, первый шаг, он самый важный, признание. И когда уже человек признал, дальше идет уже легче. Конечно же, надо помнить, что нельзя спасать мир во всем мире. Не получится, друзья мои, ну не получится. Давайте помнить, что мы начинаем с себя. Мы вначале занимаемся только собой, сугубо собою. Нельзя спасить мир во всем мире, тем более нельзя спасти наших ближних. Начинаем с себя. Начинаем заниматься собой, мы начинаем любить себя, о чем мы сегодня будем говорить, начинаем читать, начинаем развиваться, начинаем бежать по этому эскалатору жизни вверх, начинаем становиться лучше.
1: Какие еще вот есть способы? Вот вы говорили про любовь к себе. Вы расскажете нам об этом попозже?
2: Да, расскажем обязательно. Что еще очень важно? Информация о зависимости, созависимости. Когда мы понимаем, с чем мы столкнулись, нам проще это пережить и проще с этим работать.
1: То есть, информация — это в каком смысле? Мы где-то должны получить или как?
2: Ну, скажем так, когда мы лучше понимаем, что у нашего близкого, который, допустим, пьет, что-то не слабая воля, это болезнь, нам проще будет относиться к нему как к больному, а не как человек, который, ну, слабак какой-то там. То есть это правильное видение мира, правильное понимание себя, наших близких. Информация помогает нам правильно смотреть на мир. Поэтому здесь, конечно, важна любая информация, в том числе и банально просто информация о зависимости и созависимости, что это такое, как это работает, и основные моменты, как с этим справиться.
1: Вот я знаю, что есть такие люди, ипохондрики. Они относятся к зависимым? Вот они тоже же ходят там в больницу, тоже они постоянно вот болеют? Или вот они не относятся вот к таким вот?
2: Ну, наверное, можно это назвать какой-то психологической проблемой. Сложно назвать зависимыми. Это какая-то, знаете, как зацикленность на себе, на своем здоровье. Да, когда мы прислушиваемся, скажем так, к своему внимательно, очень чересчур внимательно к своему организму.
1: Это к любви тоже к себе не относится?
2: Ну, как правило, это люди, у которых есть та или иная психологическая проблема. Ну, это факт. Мы уже с вами говорили, что эти проблемы берутся не на пустом месте. Как правило, это вот какая-то детская травма, детское насилие. И человек, не понимая сам того не понимая, живет с этой травмой. А эта травма, она вот таким образом, как вот вы сказали, она так себя проявляет, что человек слишком сильно сосредоточен на себе. На себе. Вот. Тоже неправильно в корне. Мы, скажем так, давайте так быть честным, любой зависимый — это эгоист.
1: Да, конечно. Вот я и хотела вас спросить, что вот эти вот люди, такие вот как вот ипохондрики, вот эгоисты, это ведь не любовь к себе, это не проявляется как любовь к себе.
2: Нет, это не любовь к себе, это эгоистичная любовь, которая разрушает их жизнь, разрушает их отношения, потому что эгоист не может построить, скажем так, открытые, доверительные отношения с другим человеком, он будет тянуть всегда одеяло на себя. Вот. А что такое правильное отношение? Знаете, это, ну, допустим, вот в моей семье я забочусь о супруге, супруга заботится обо мне. И это работает во всех сферах, это работает даже, извините, в интимной сфере, когда человек сосредоточен не на себе, а сосредоточен на удовлетворении
1: партнера,
2: да, а партнер наоборот, скажем так, на удовлетворении. То есть это такие общие принципы, общие законы, которые работают во всех случаях.
1: А вот скажите, есть такая программа, как 12-шаговая программа. Вот многие про нее слышали. Что это за программа? Кому туда стоит обращаться? Вот расскажите немножечко подробно о ней.
2: Да, вы знаете, сегодня многих на слуху 12-шаговая программа. Разные люди по-разному относятся. Некоторые не доверяют, некоторые критикуют, критикуют. Где-то задело, где-то не задело. Многим она не нравится. Но давайте быть откровенными и честными. Нравится она, не нравится. Но 12-шаговая программа, она уникальная программа, поскольку по ней выздоровели миллионы человек.
1: Да, это хорошо. На самом деле, сколько людей, столько и мнений. Поэтому кому-то помогло, кому-то нет. Но то, что она уникальна, это хорошо. А в чем ее суть? То есть что там как бы...
2: Это программа самопомощи. Скажем так, почти в каждом большом городе есть клуб анонимных алкоголиков, который работает по 12-шаговой программе. Есть клуб анонимных наркоманов и клуб анонимных созависимых.
1: В общем, для всех групп есть.
2: Ну, допустим, в клуб анонимных наркоманов и анонимных созависимых я, допустим, и вы, как независимый человек, не можете просто прийти. У них есть специальный раз в месяц, специальный день для независимых, скажем так, людей. То есть со стороны туда сложно попасть. И вот есть специальный день для независимых людей, когда я могу прийти и посмотреть, как все это работает, как все это устроено. Как правило, это чай, конфетки, группа садится в круг. Всем привет, я алкоголик, меня зовут Саша. Вот люди рассказывают, делятся своими историями. Делятся своим опытом, как они выздоравливают, тем самым поддерживая друг друга. Но это только начало. Дело в том, что 12-шаговая программа, она очень глубокая, очень серьезная, и для каждого шага есть определенное задание. И, скажем так, работая, мы это называем работа по шагам. То есть выполняется каждый день определенная работа по каждому шагу, шаг за шагом. То есть там можно несколько шагов прорабатывать там, в течение года, двух лет, даже если это очень серьезно. Вот, это очень как бы серьезная программа, которая дает свои результаты. Но, как мы говорим на реабилитации, программа работает для тех, кто по ней работает.
1: Ну, это
2: очень
1: да, если легко, вкладываться.
2: Да, то... легко обвинять, что там 12-шаговая программа такая-сякая, она не работает, это такая полная ерунда. Легко обвинять, если вы по ней не работаете. Я скажу, что она реально может помочь. И не только, кстати, не только с зависимостью, но и как высказываются люди, которые работают по этой программе, в принципе, решить можно любую проблему с помощью 12-шаговой программы. А вообще программа 12-шаговая это программа духовного возрастания. Почему? Потому что в центре 12-шаговой программы находится Бог. Почему?
1: Душа,
2: да, потому что без Бога, выздороветь сложно. Откровенно скажу, что любой по-настоящему выздоравливающий человек, зависимый и созависимый, посещает церковь, читает Священное Писание, молится. Неважно куда. Важно, чтобы этот процесс происходил. И вижу время от времени ребят, которые выздоравливают, они читают Библию, там, Священное Писание, какие-то духовные книги. Этот процесс, это часть, скажем так, процесса выздоровления. То есть это никак это нельзя обойти.
1: Искоренить из этого.
2: Да.
1: Это, как вы сказали, про 12-шаговую программу. Это когда люди приходят в спортзал и говорят о том, что мне ничего не помогает. Но если ты вкладываешься, если ты действительно знаешь, какая должна быть программа занятий, а не просто так тупо что-то качаешь, то и, соответственно, тоже 12-шаговая программа, если тоже так же, если вкладывать в душу, душа тоже ответит.
2: У меня такой был случай, когда я занимаюсь с человеком, зависимым от алкоголя, допустим, там где-то было 4-5 занятие у нас, он приходит, он ничего не работает. Я вам тогда ему говорю, смотри, от меня, с моей стороны, твое выздоровление зависит на 20%. То есть это то, что я тебе дам, то, что я тебе кладываю. А остальные 80% твоего выздоровления зависит от тебя, от твоих действий. Тогда я задаю следующий вопрос. Скажи, пожалуйста, сколько в процентном соотношении действий ты уже предпринял? Как, скажем так, хорошо ты выполняешь домашнее задание? Знаете, он подумал, посидел, и сказал, процентов на 15.
1: Вот и ответ.
2: Да, я ему так сказал, вот и ответ на твой вопрос. Почему ты до сих пор продолжаешь пить? Почему вот эта программа, по которой мы с тобой работаем, она в твоей жизни не работает? Все, понимаете? Если человек ничего не делает, никакая программа не будет эффективна, никакая программа не будет работать. И, скажем так, а если наоборот начать делать даже такая вот, казалось бы, заезженная программа, как 12 шагов, которая сегодня мало доверия, мало ее любят, а я скажу, и зря, вот она способна творить чудеса. То есть, скажем так, под лежачий камень
1: вода не течет.
2: Все.
1: Это во всем, во всех сферах. Если мы не вкладываем, то нам, соответственно, и нет ответа. Это, да. как вы сказали, взаимо вот это и любовь, когда взаимно, когда и ты, и партнер да. готовы отдавать. То есть это, конечно же, ну, работа. Да, да. А вот расскажите, пожалуйста, еще, вот есть 12-шаговая программа, но вот если ну, человек не хочет работать в группе, какие-то еще могут быть выходы вот, помощи в
2: социализме? Несомненно, знаете, как я говорил, все мы разные. Все мы разные.
1: Да.
2: Я скажу даже больше, что у каждого человека свой крест. И вот эта своя ноша, которую он несет, он должен это понимать. И приходится быть очень гибким. Работая психологом, приходится быть очень гибким, потому что мы все разные. Мы
1: да,
2: все разные.
1: У всех своя норма.
2: И действительно, что я говорю, что хотя, скажем так, в своей работе я не работаю по 12-шаговой программе. Угу. Вот, но принципы, они универсальные. И если вот мы вот глубоко коснемся принципы, которые использует 12-шаговая программа, и, допустим, принципы, которые использую я в своей работе, они одни и те же, они универсальны. Угу. То есть велосипед заново не придумаешь. Поэтому сегодня я, скажем так, работаю в нетрадиционном среди психологов направлении, это логотерапия. Угу. Что такое логотерапия? Еще попозже мы коснемся. Кратко я скажу, что логотерапия — это исцеление смыслом.
1: Угу.
2: Когда мы помогаем человеку найти смысл жизни, когда мы наполняем его жизнь тем, что раньше не было, когда у него появляются цели, большие цели, когда он понимает, для чего он родился, для чего он живет, это, скажем так, ответ на самый главный запрос в его жизни. Человек начинает исцеляться. Это называется логотерапия.
1: Угу.
2: И, скажем так, действительно, вот эта методика, она делает чудеса. Почему? Потому что человека наполняет то, что раньше никогда не наполняло. У него появляется фундамент в его жизни.
1: Это интересно, когда особенно наша жизнь наполняется смыслом, когда да. она становится интересной и разнообразной. Я считаю, что это основа основ таких, да, когда вот как вот, Бог внутри нас, так и смысл, когда есть в жизни, то наша жизнь становится разнообразнее. Да, действительно, наверное, уже никакие зависимости здесь не подвластны. А вот расскажите, вот мы говорим о смысле жизни, как о вот путешествии, да, а какие цели и какая мотивация должна вот быть и вот в плане исцеления созависимого человека? То есть какие он должен поставить свои цели?
2: Вы знаете, мотивация совершенно разная. И, конечно же, мотивация — это часть моей работы.
1: Угу.
2: Фактически, как бы общаясь с зависимым, созависимым, показываешь им разные стороны жизни.
1: Угу.
2: То, к чему можно прийти, скажем так, к той разрухе, к тому опустошению, к которому можно прийти, если не работать над собой,
1: угу.
2: от одна сторона. И когда показываешь другую сторону жизни, как можно жить, как можно быть счастливым, как можно любить себя, как показываешь, расскажешь опыты других людей, женщин, которые изменили свою жизнь, стали другими.
1: Угу.
2: И знаете, честно скажу, их дети тоже не у всех, но многие из них, дети тоже стали на путь выздоровления. Это чудеса.
1: Да, это вообще прекрасно. А вот скажите, пожалуйста, вот такая мотивация, как сейчас я сама изменюсь, и вот я потом их начну менять, я же лучше буду. Она, это хорошая мотивация? Такую ставит мотивацию созависимые? Нет, то есть такой мотивации быть не может.
2: Вопрос, конечно, мотивация и самомотивация — это очень сложный вопрос, потому что у каждого свой набор каких-то приоритетов жизненных.
1: Угу,
2: вот,
1: угу.
2: И когда моя задача — найти вот это нечто ценное, что есть в жизни человека, и показать, что это можно добиться. Как угу. правило, лучшей мотивацией, самой лучшей мотивацией является цель. Цель не на месяц. Цель на лет 5, 10, 15
1: угу.
2: или даже 20 вперед.
1: Угу.
2: А еще, как бы, мы будем об этом говорить немножко попозже, но я всегда говорю, что у каждого человека, и я работаю, чтобы такая цель была, у каждого человека, выздоравливающего человека, должна быть цель как минимум больше, чем лет его жизни.
1: Угу.
2: хотя бы одна цель такая должна быть. То есть, допустим, мне сейчас 46. Ну, там, дай бог, я еще проживу, ну, не знаю, еще...
1: Лет 60. Давайте брать больше.
2: Давайте так столько же, допустим. Допустим, я столько же проживу. То есть моя жизненная цель должна быть лет на 50. Хотя, вот хотя бы одна.
1: Это интересно, да, когда мы можем, когда мы ставим больше, когда мы смотрим более масштабно,
2: да, понимаете,
1: обширно.
2: Почему, вот, знаете, вот недавно был в Санкт-Петербурге, приезжая по Невскому проспекту, обратил внимание, что Невский проспект — это четыре полосы в одном направлении, и четыре полосы в другом направлении, и еще тротуары, два тротуара. Скажите, пожалуйста... Это кем надо быть и вообще о чем думать, чтобы, ну, я говорю о Петре Первом, чтобы в Санкт-Петербурге построить такие широкие дороги, когда там в час приезжала одна повозка. Скажите, зачем такие нужны были широкие улицы? А сейчас они как никогда кстати. Знаете, такое ощущение, что у Петра Первого было жизненные цели были не на 10, не на 15, а на 300 лет вперед.
1: Мыслил масштабно.
2: Да?
1: Это молодец.
2: Да.
1: Александр, может быть, вы посоветуете какие-то книги, потому что иногда людям сложно найти хорошего специалиста, там, тренера, психолога.
2: Да, знаете, да, я есть всегда говорю, что если у вас нет возможности, ну, не можете найти хорошего наставника себе.
1: Это дорого, потому что средняя
2: либо
1: консультация стоит вот 3000 рублей.
2: Я всегда говорю ребятам, что есть книги. Женщинам, с которыми я занимаюсь, есть хорошие книги, которые так же, как и тренер, могут быть всегда рядом с вами. Вы можете обращаться к этой мудрости, к этим знаниям и черпать, питаясь, скажем так, становясь лучше. Есть одна книга, которая в корне изменила мою жизнь, мою судьбу, и, скажем так, благодаря этой книге мы сегодня сидим здесь и говорим на эту тему. Это книга «Семь навыков высокоэффективных людей». Почему? Дело в том, что в этой книге Стивен Кови описывает, скажем так, вот, самые главные навыки, которые мы должны научиться в нашей жизни, чтобы быть успешными людьми, успешными во всем, в том числе в семье, в здоровье. Вот. И именно в этой книге я познакомился с Виктором Франклом. Уже изучая труды Виктора Франкла, я познакомился с его учением, это логотерапия, опять же. То есть, и вот эта книга, она полностью изменила мою жизнь. Она придала мне силы и показала направление, в котором мне в том числе, куда мне идти, как специалисту, как психологу. Именно поэтому сегодня, скажем так, я работаю в этой сфере как логотерапевт.
1: Хорошо, спасибо. А скажите, вот все всегда считают, да, что вот, к примеру, мне на то, чтобы выздороветь, да, вот я обычно, когда бываю на больничном, это там 2 недели, да, 3 недели. Вот здесь вот от созависимости, вот сколько? Тоже так же 2-3 недели? Или сколько времени у меня уйдет на сию болезнь?
2: Знаете, хотелось бы. Но когда я разговариваю, мы можем, например, о зависимых, да?
1: Просто, да, конечно.
2: Более ярко, скажем так. Когда я разговариваю с зависимыми, знаете, как вот... Обращается мне человек, который, ну, допустим, употребляет наркотики, или даже, допустим, у него проблема вот с порнографией, допустим. Я всегда говорю, вот скажи, пожалуйста, сколько ты этим занимаешься? Ну, сидит, думает. Ну, там один говорит, там 15 лет уже, там другой говорит, я уже 10 лет употребляю наркотики. Вот. Кто-то говорит, там, ну, 5 лет, но соль, допустим. А это, ну... страшный синтетический наркотик. Скажем так, героин можно употреблять всю жизнь. Соль полгода, и ты как будто там, 10 лет. Такое впечатление, как будто ты 10 лет уже героин употребляешь. Такие последствия. Вот. И когда мне говорят, там, 10 лет, 15 лет, там, 20 лет, я говорю, вот смотри, а 20 лет ты этим занимаешься. 20 лет ты употребляешь. Скажи, вот как ты думаешь, сколько нужно, чтобы тебе стать другим человеком?
1: Ну, явно не год.
2: Тоже думает. Ну, ты понимаешь, да? Я говорю, что 20 лет, вот сколько? Вот, и, ну, после я обычно рассказываю, есть закономерности в нашей работе. Как правило, пик на самую упорную, самую сложную работу приходится на первые полгода. Это самая сложная работа. Скажем так, это все равно, что ракета, которая вылетает за пределы Земли. Больше всего топлива ракета тратит, чтобы преодолеть земное притяжение и вылететь на околоземную орбиту. Почти все топливо тратит.
1: Угу.
2: Дальше уже легче. Дальше уже топливо нужно по минимуму. Вот так же здесь максимальные усилия мы прилагаем первые полгода, но в целом реабилитация занимает 2-3 года.
1: Угу.
2: Чтобы вы понимали, изменить вот эти вот нейронные дорожки внутри головного мозга, поменять вот этот образ мышления, научить новым привычкам, новым принципам, заложить новые ценности. Это очень долгая работа. И я скажу, что эта работа не совсем работа психолога, потому что только психолог. Ну, пришли на консультацию, ну, дали совет. Больше это можно назвать работу психотерапевта, потому что перед нами стоит непростая задача изменить жизнь человека. А это, простите, пожалуйста, простой консультации не сделаешь. Это планомерная работа, раз за разом, шаг за шагом. Очень серьезная работа. Работа психолога, она похожа на работу тренера.
1: Угу.
2: Почему? Потому что нам нужен результат.
1: Конечно.
2: И видели, чтобы тренер там стоял над душой. Иногда, знаете, как приходит тренер, он тебя просто что, выписывает задание, и ты идешь выполнять. Можешь раз-два подойти, посмотреть. Но только работая с тренером можно получить результат. Можно выиграть соревнования и там, выйти ну, на какой-то более высокий уровень в своих спортивных умениях. Поэтому фактически сегодня я выполняю роль тренера. Я тренирую, чтобы человек получил результат, стал свободным от зависимости, от созависимости, научился радоваться жизни, получать удовольствие, кайф. Нет